благослови их и умножи. Умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к тебе безвозвратным. Да надежды мои на человеческое развеются, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой двум близнецам злобным, гневу и гордости. Да все сокровища свои собираю на небесах. Да раз и навсегда освобожусь от самообмана, запутавшего меня в страшную сеть жизни обманчивой. Враги научили меня тому, что немногим ведомо. Нет у человека врагов вне его самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не есть враги, но друзья взыскательные. В самом деле, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Потому благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится за них Господу. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. «Над городом». Читает Алексей Вертков.
1: Отдыхая порой в городишке, где протекло мое отрочество, я вспоминаю эту чуть ли не единственную его радость – нашу колокольню. Сидя в летние вечера под окном, я слушаю зачинающийся в разных концах города перепутывающийся и мерно дрожащий гул колоколов. И этот гул погружает меня в думы о том, как протекают тысячи тысяч наших жизней. Я мысленно взбираюсь на колокольню и уже в свои руки беру веревку, привязанную к колокольному билу. Трудно раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого же удара дрогнул воздух. А когда ответят другие колокола, нужно позабыться, затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить и напомнить людям, что Бог не есть Бог мертвых, но живых.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I. 1837 год. Моя сестра Дени не могла сопровождать нас. У нее болела нога, и ей пришлось пролежать все время нашего пребывания в Москве на шезлонге. Днем ее носили по нашей потайной лестнице наверх, к мама, и она принимала участие в разучивании духовных песен. Это выдумал папа, с тех пор, как узнал от митрополита Филарета, что Петр Великий пел в хоре. Наша часовня была как раз под комнатами родителей. Папа, Саша, Мэри и Адени, у которой было прекрасное сопрано, и еще некоторые пели всю обедню. Алексей Львов сочинил для них песнопение, между ними «Отче наш» и чудесную херувимскую, специально для Дени. По воскресеньям перед обедней все собирались, чтобы прорепетировать, если нужно было петь новые песнопения к празднику.
0: Голоса

заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крыльев надо мной небеса, непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Блок.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Амвросий Балабановский.
1: Монах Амвросий вот уже целый год жил вдали от родной Пафнутьево-Боровской обители. Шла гражданская война, которая вслед за Октябрьской революцией в одночасье прервала размеренную неспешную жизнь монастыря. В конце 1917 года игумен обнищавшей обители, не имеющий более возможности прокормить свою братью, с тяжелым сердцем распустил монахов по их родным местам до лучших времен. Так отец Амвросий попал в приходские священники церкви села Дмитровка, что под Воронежем. Шел снег. Потрескивали от сильного мороза оконные стекла в маленьком домике, где жил отец Амвросий. Монах, надев очки, читал Евангелие при свете керосиновой лампы. Вдруг раздался стук в дверь. На пороге, потирая озябшие руки и дыша морозным паром, стояли два молодых парня в буденовках. Это были красноармейцы, охранявшие сельскую контору. Теперь ее называли сельсоветом. Она располагалась как раз по соседству.
2: «Батя, пусти на минутку погреться!» — обратились они к отцу Амвросию.
1: Монах рукою сделал приглашающий жест. «Заходите, заходите, ребятки!» — приветливо проговорил он. «Да садитесь-ка за стол, я вас сейчас чаем угощу». Всю зиму постовые бегали греться к отцу Амвросию. Сосед, хмурый седой старик, при встрече не раз укорял монаха. «И зачем только вы, батюшка, этих окаянных к себе пускаете?» Отец Амвросий в ответ лишь улыбался. А по весне монах получил письмо из монастыря. Настоятель звал его назад, в стены родной обители. На маленькой станции, где отец Амвросий надеялся сесть на поезд до Москвы, было пугающе безлюдно. Разбитые стекла окошек билетных касс красноречиво свидетельствовали о том, что надежды монаха могут не оправдаться. Эти опасения подтвердил и странный бандитского вида тип, откуда ни возьмись выросший перед отцом Амвросием. «Куда собрался, папаша?» — развязно проговорил он. «Пассажирских поездов нынче нет. Здесь, пожалуй, и убьют, никто даже не узнает», — с тревогой подумал про себя отец Амвросий. И в этот самый миг вдруг послышался паровозный гудок. К платформе подъехал поезд. Но не пассажирский, а военный. Из открытых дверей теплушек выглядывали красноармейцы. Вдруг один из них замахал руками. «Батюшка, батюшка!» — радостно кричал он. Это оказался один из постовых, гревшихся зимой в гостеприимном домике отца Амвросия. Он помог монаху забраться в вагон. Утром отец Амвросий был в Москве. «Как важно в жизни делать добро!» — говорил отец Амвросий, которого впоследствии за его смиренно-мудрие люди почтительно назовут старцем Амвросием Балабановским. Господь так милостив к нам, грешным, что уже здесь, на земле, нам тоже обязательно ответят добром.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Амвросий Балабановский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Павел Усачев.
1: Все знают поговорку: «Не делай добра, не получишь зла». Но христиане не могут так рассуждать. Важно понимать, что поврежденный грехом человек не всегда может противостоять помыслам, внушаемым врагом рода человеческого. А у врага только одна цель – отвратить нас от Бога, разрушить любовь. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Встревает дьявол и подзуживает того, кому мы помогли, дурно вести себя по отношению к нам, чтобы мы разгневались. Сделанное нами добро мы при этом теряем. Человек не виноват, его подстрекает дьявол для того, чтобы лишить нас всего. Делая добрые дела, имейте всегда такое чувство, что вы обязаны их делать, и будьте готовы встретить искушение, чтобы вы не потеряли то добро, которое сделали».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма епископа Николая Сербского духовному чаду. Первая половина 20 века. Ты пишешь, что разорился. Друзья тебя покинули. Одни отвернулись, другие насмехаются. Только вера в Бога удерживает тебя от сумасшествия. Так ты пишешь. Пропало имение, но ты не пропал. Если пропала торговля, это не значит, что пропал человек. Богатство не родилось вместе с тобой. Оно прилепилось к тебе на жизненном пути и к концу жизни. Должно отлепиться от всякого. Однако оно отошло от тебя раньше конца твоей жизни. И это огорчило тебя. Хотя именно это стало счастьем для многих. Ибо, лишившись тленного земного богатства, они имели достаточно времени, чтобы обогатить душу Богом. Те же, кто сбрасывает с себя бремя плоти одновременно с бременем богатства, могут опоздать и потерять все. Ты пишешь, что честно работал. За честность обещана вечная награда, а не временная. Честным трудом можно разбогатеть, а можно и обнищать. Но как богатство не возвышает человека, так и бедность не унижает его. Кто думает иначе, тот не в христианской вере живет, а в язычестве, для которого цена человека равна содержимому его кошелька. Христос для того и взошел на Голгофу и дал распять себя, чтобы упразднить это варварское мерило и установить новое, духовное и нравственное. По Христовой мере, то, что составляет вечную ценность человека, не пребывает с богатством и не убывает с бедностью. Но приливы и отливы этой вечной ценности, которая нисходит с телом в могилу, зависит от силы любви человека к заповедям Божьим. Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: В конце 19 века настоящим бедствием для каждого крупного города была детская беспризорность. Не являлся исключением и Санкт-Петербург. Тысячи детей на петербургских окраинах оставались без присмотра родителей на весь день, поскольку их отцы и матери работали по 10-12 часов на фабриках или в услужении. Именно эти беспризорные ребятишки использовались преступниками в дурных целях, как сборщики милостыни или участники воровских шаек. Для того, чтобы вытащить детей из криминального окружения, организовывались частные детские приюты и дома трудолюбия. С помощью трудов врача и благотворителя Александра Анисимова в Охтинском сиротском приюте были спасены сотни мальчишек и девчонок, за что они были всю жизнь благодарны Александру Федоровичу. Александр Анисимов родился в 1865 году в Риге. Саша рос в любящей семье. Детство его было счастливым и безоблачным, пока тяжело не заболела мать. Несмотря на все усилия докторов, матушка скончалась. Так у Саши появилась заветная мечта. Когда он вырастет, то обязательно станет помогать больным людям возвращать силы и здоровье. С самого юного возраста Александр проявлял сострадание и заботу об окружающих. В 1889 году Саша Анисимов окончил с отличием Санкт-Петербургскую императорскую военно-медицинскую академию. В настоящее время военно-медицинская академия. Следующие 10 лет Александр Федорович трудился ординатором и заведующим детским отделением Обуховской больницы в Петербурге. Надо сказать, что в течение долгого времени в Петербурге имелись лишь военные госпитали, а обычным гражданским людям негде было получить медицинскую помощь. Обуховская была первой гражданской больницей России. К тому же в ней могли лечиться небогатые люди за счет пожертвований состоятельных благотворителей. Здесь Анисимов мог полностью реализовать свое стремление к делам милосердия и помощи ближним. Больные знали, что безотказный доктор всегда откликнется и придет на выручку даже в самый неурочный час. В 1899 году Александру Анисимову предложили возглавить Охтинский приют, и он с радостью согласился. Приют был рассчитан на 150 приходящих детей. Они находились здесь с 8 утра до 6 вечера. Александр Федорович решил организовать дополнительное сиротское отделение, где могли бы постоянно проживать 40 девочек-сирот в возрасте от 6 до 11 лет. Для устройства отделения сделали надстройку одного этажа над приютом. При Анисимове воздействовать на детей допускалось только словом и примером, избегая физических наказаний. Дети, разделенные на группы по возрасту и способностям, проходили программу начальных училищ, вместе с тем занимались различными ремеслами, приучались к исполнению хозяйственных работ. В 1909 году Александр Федорович вышел в отставку по болезни и уехал в свое имение в Себежском уезде Витебской губернии. Здесь он продолжал бороться с беспризорностью и нищенством, так как местные крестьяне целыми селами отправлялись вместе с детьми в город заниматься попрошайничеством. Александр Федорович организовал садоводческую школу для воспитания сирот и детей из бедных семей. Он сам разработал программу обучения. Ему хотелось, чтобы мальчикам и девочкам привили уважение и любовь к земледельческому труду, воспитали в них умение эффективно вести крестьянское хозяйство. К сожалению, Анисимов не успел реализовать все свои задумки. Вскоре он скончался. В последний путь Александра Анисимова провожали крестьянские дети. Добрые начинания Александра Федоровича по достоинству оценили его воспитанники. ради которых он так много трудился всю свою жизнь.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновенье. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творения. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволение, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Александр Куприн. По-семейному. Читает Алексей Вертков.
1: Наступила быстрая южная весна. Прошел лед по Днепру. Река разлилась так мощно, что до самого горизонта затопила левый низменный Черниговский берег. Стояли теплые темные ночи и перепадали короткие, но обильные дожди. Вчера деревья едва зеленовато серели от почек, а на утро проснулся, и они вдруг заблестели нежными яркими первыми листиками. Тут подошла и Пасха с ее прекрасной, радостной, великой ночью. Мне некуда было пойти разговеться, и я просто в одиночестве бродил по городу, заходил в церкви, смотрел на крестные ходы, иллюминацию, слушал звоны пения, любовался милыми детскими и женскими лицами, освещенными снизу теплыми огнями свечек. Была у меня в душе какая-то упоительная грусть. Сладкая, легкая и тихая.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На рассвете, когда просыпаюсь, к тебе летят первые мысли мои, первое движение души, дотянуться до улыбки твоей, первый мой шепот, имя твое, первое изумление, ты рядом. Словно младенец, увидевший страшный сон, спешит укрыться в объятиях матери и радуется, что сон не разлучил его с ней. Так я, пробудившись, спешу в объятие твое, радуясь, что странствия во сне не разлучили меня с тобой. Как нелюбезен я с тобой, любовь моя! Стыд съедает меня за нелюбезность мою к тебе. Ни на миг не покидаешь ты меня. Я же часами странствую по снам моим без тебя. Потому кляну я сновидение и сон свой и восхищаюсь силами небесными, ни днем, ни ночью, ни сводящими с тебя очей. Сон утомляет. Ты приносишь покой и отдых. Не будет покоя уставшему без созерцания тебя. Ни утешения скорбящему без беседы с тобой, ни здоровья больному без касания десницы твоей, ни очищения нечистому без омовения в свете твоем. Спешу в храм твой улицами пустынными, спешу и не встречаю никого на пути своем. Все спят и в снах своих мучаются от разлуки с тобой, а ты сидишь на каждой постели и ждешь, пока души вернутся из дальних скитаний. Стыд съедает меня, любовь моя, за нелюбезность к тебе, душ человеческих, что так надолго покидают они источник жизни своей. Звери лесные проснулись на заре, и ты стоишь рядом с ними и пасешь их. Думают звери о пище, о пище думают они утром ранним, так же, как и я, но знаю, что тобой лишь могу утолить голод свой. Пустынными улицами на рассвете спешу я, славы твоей взыскуя. Слышу колокола в храм зовущие и возношусь мыслями и смотрю с высоты на землю, чтобы видеть, сколько чад человеческих отказалось от скитаний безумных и встретила сущего, далекого безумства сна. Проснулись в кельях и пещерах святые отшельники и беседуют с тобой. Встали те, чьи души никогда не ложатся, но как свечи горящие день и ночь прямо стоят пред тобой. Благослови, Господи, всех молитвенников и отшельников жизнью своею, словно ладан

кадящих землю сонную. Многие тысячи душ на рассвете с телом расстаются. И когда родится солнце, загорится оно свечой поминальной над множеством умерших. И смотрю на тебя, любовь моя, как склоняешься ты над тысячами умирающих, и ждешь, что призовут они имя твое. И слышишь, как каются некоторые за всю жизнь свою и вопиют к тебе о помощи. Благослови, Господи, всех кающихся на одре смертном и отзовись на вопль их. Пустынными улицами спешу, слава моя, и вхожу в храм твой, чтобы петь тебе величание. И один в храме стою, тобою и ангелами твоими наполненным. И на колени падаю, и молюсь в слезах. Пробуди к себе, Господи, небодержец, все души спящие братьев моих и народа моего. Отяжелели и ослабли души грешников и опустились до границ адовых. О, любовь вечно бодрствующая, пробуди их прежде, чем смерть столкнет их в сон беспробудный, вечный, в сон страшный, который не осенит свет лица твоего.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. «Поздней ночью». Читает Алексей Вертков.
1: Давно не видел я месячной ночи. И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи Средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал или полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия. Точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря, вот хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот редкие леса, болота и перелески, ниже которых к югу начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них старый серый помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете. Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма схиархимандрита Илеодора Головоницкого духовной дочери Серафиме. Вторая половина XIX века. Украина. Монастырь Глинская пустынь. Раба Божия Серафима, приступая к ответу на твое письмо, я и спрашиваю на тебя у Господа благословение Его святое и желаю получить тебе свыше крепость на победу врага. Ты спрашиваешь меня в своем письме, как можно приметить в себе вражескую прелесть? Замечать, если мы, проходя внимательную жизнь, ставим воной ближнего ниже себя, а себя выше, и хвалимся пред другими без нужды своими подвигами, приписывая оные себе, а не помощи того, без которого не можем творить и ничесо же, то это явная прелесть. В чем же заключаются действия прелести? В самочинии и гордости. Что я должна делать, чтобы истребить в себе малейший ее признак? Смиряться, как мрак при виде света от прикосновения солнечных лучей уничтожается в летние часы, так во всякое время прелесть вражеская исчезает от присутствия глубокого смирения, которое, впрочем, приобретается лишь поднятием на себя спасительного иго креста Господня и несение оного.

ночь темна и тепла. Благодатная мгла на долины легла. Горы в дымке ночной восстают предо мной необъятной стеной. Вышина, тишина, люди. Ночь их полна обаянием сна, но где шум их заглох, принимают мой вздох и природа, и Бог.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Молодой паломник по имени Захар шел в монастырь Оптина пустынь. Остался позади дремучий лес. Молодой человек вышел к широкой полноводной реке. Нужно было переправляться на другой берег, но ни лодки, ни моста поблизости не было. В растерянности стоял Захар у воды, гадая, глубоко ли здесь и можно ли перебраться вброд. Плавать Захар не умел. «Господи мой Боже!» — горячо взмолился паломник. «Что мне делать? Подскажи!» В этот самый миг позади Захара послышался шорох. Молодой человек оглянулся. По траве верхом на лошадях ехали двое мужиков-крестьян. Обрадованный Захар бросился к ним. «Люди добрые, не знаете, есть ли тут брод?» Крестьяне покачали головами. «Глубоко тут. Если верхом пойти, то, пожалуй, и лошадь с головой накроет», — сказал один из них. «А ты ступай по берегу дальше», — добавил другой. «Там увидишь, прямо через реку, дорожка из белого песка будет. Вот по ней перейдешь». Захар поблагодарил крестьян. Когда через несколько мгновений он обернулся, тех уже не было на берегу. Пройдя с четверть часа, Захар наконец увидел широкую белую песчаную косу, пересекающую реку. Он легко перешел на тот берег и продолжил путь. К вечеру паломник добрался до какой-то деревеньки. Переночевать попросился к местному священнику. Тот с радостью принял путника и, провожая на ночлег, спросил: «А лодку-то ты где оставил?» «А я пешком», — отвечал Захар. «Как пешком?» — удивился священник. «А как же ты реку-то переплыл?» Захар рассказал ему о крестьянах и о белой дорожке. Священник молча выслушал его, а потом сказал: «Это ангелов тебе Господь послал. Нет тут никакой дорожки. На несколько верст глубина без брода». Вскоре после того случая Захар принял монашеский постриг с именем Захария. Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, став радонежским монахом. Так именовали насельников монастыря по названию села Радонежское, близ которого обитель была заложена ее основателем, преподобным Сергием. И монахи, и паломники знали о великой силе молитвы отца Захарии. С почтением звали его старцем. «Будем всегда помнить имя Господне и всем сердцем к Нему взывать», — говорил старец Захарий Радонежский. «Апостолы и святые именем Господним творили чудеса. Имя Божие есть самое сильное оружие и спасение во всех бедах и трудностях».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Усачев.
1: Многим из нас знакомо чувство сердечной тоски. У каждого человека свои способы борьбы с печалью. Чаще всего эти способы не учитывают духовную природу страданий души. Люди, к сожалению, выбирают не те лекарства. Хочу поделиться с вами словами праведного Иоанна Кронштадтского. «Обыкновенное средство прогонять тоску у людей века сего – вечера, карты, танцы, театры. Но эти средства после еще более увеличивают скуку и томление сердца. Если же, по счастью, обратятся они к Богу, тогда спадет с сердца их тяжесть, и они увидят ясно, что прежде на их сердце лежала величайшая тяжесть, хотя они часто и не чувствовали ее. О, как много людей, которые оставили Господа, источника воды живой, и выкопали себе кладенцы сокрушенные, которые не могут воды живой содержать. И весьма много у людей этих разбитых колодцев, почти у всякого свой. Кладенцы сокрушенные, сердца наши, страсти наши».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике-протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы 19 века. Город Москва. «Не любил батюшка одного наружного пощения, одной внешней молитвы. Так бывало рассердится и заволнуется, когда услышит, что кто-нибудь принимает на себя непосильный пост. «Ни животом, ни едой спасайте свои души», — бывало скажет батюшка. «Господу нужно наше горячее сердце, а не наружное пощение и лицемерное хождение по церквам. Это все ханжество и заблуждение. Пусть в тебе любовь будет до милосердия, а не наружная пустая набожность». Так бывало, громит батюшка в своих проповедях, старается растопить сердце человека, требует от него внутренней чистоты, внутренних богатств, добра, милосердия, кротости, смирения, терпения и покаяния.
0: «Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Шла русско-турецкая война. После героического штурма крепости Очаков 6 декабря 1788 года тысячи раненых русских воинов в полевом лазарете мучились и стонали от боли. Немногочисленные медики трудились в чрезвычайно тяжелых условиях. Прежде всего, не хватало самого необходимого – медикаментов и перевязочного материала. Врачам приходилось делать операции без отдыха в течение десятков часов. Но, тем не менее, каждый достойно выполнял свою работу. Одним из них был талантливый медик, профессор хирургии Медико-хирургической академии Осип Кириллович Каменецкий. Осип Кириллович родился в 1754 году в городе Стародубе Черниговской губернии. С детства Осип мечтал помогать больным, спасать людей от смерти и возвращать им здоровье. В 24 года Каменецкий поступил на обучение в Петербургский генеральный госпиталь. По окончанию учебы был назначен подлекарем в Невский полк. Со множеством тяжелых страданий пришлось столкнуться Осипу Кирилловичу, когда он участвовал в нескольких сражениях против шведов и турок в качестве военного лекаря. Раненые души не чаяли в добром докторе, вставали в очередь именно к нему на перевязку. «Вы так бережно касаетесь раны, словно она ваша собственная», — говорили они Каменецкому. Неудивительно, сердце Осипа Кирилловича было полно любви и сочувствия к этим простым воинам. Накопленным на войне опытом доктор хотел поделиться с обычными людьми. Поэтому, когда в 1802 году выпустили высочайший указ о преподавании медицины в духовных семинариях, он занялся написанием учебника. В следующем году появилась книга Каменецкого под заглавием «Краткое наставление о лечении болезней простыми средствами». Этот лечебник выдержал несколько изданий и долгое время использовался в качестве учебника медицины в духовных учебных заведениях. Осип Каменецкий был первым русским лейб-медиком, то есть врачом императорского двора. До него на эту должность назначали только иностранцев. Больше всего известен был Осип Кириллович своей благотворительностью. Он бесплатно лечил нуждающихся, вне зависимости от их социального положения. Очень ценил врачебные консультации Каменецкого святитель Филарет Московский. Во время своего летнего отпуска Осип Кириллович ездил по селам, оказывая безвозмездно помощь простому населению. Хлопотал о священниках, оставшихся по старости или болезни без средств к существованию. Дарил архиереям свою книгу для распространения медицинских знаний среди их паствы. Сохранилось письмо епископа Тамбовского Ионы, в котором он так благодарил Осипа Кирилловича за лечебник. «Наставления и дополнения ваши мной получены и в множестве экземпляров разосланы. Священники им сами пользуются и иных пользуют». Осип Кириллович очень трепетно относился к книгам, считая чтение необходимым условием для просвещения духовенства. Поэтому он регулярно покупал и отправлял учебные и художественные книги в библиотеки церковно-приходских школ и семинарий. Митрополит Киевский Серапион сердечно благодарил Каменецкого за большой вклад в библиотеку Киевской духовной академии. Единственное, о чем Осип Кириллович просил в ответ митрополита Серапиона – сохранить его пожертвования в тайне. Анонимно Каменецкий жертвовал и средства для строительства и украшения многих православных храмов и монастырей в Москве, Чернигове, Санкт-Петербурге и Вологде. Он делал вклады, на проценты от которых выплачивались стипендии лучшим ученикам Черниговской, Киевской, Смоленской, Тамбовской и Новгородской духовных семинарий. Признательные ученики Черниговской семинарии посвятили Осипу Кирилловичу следующее стихотворение. «За малое число книг кратких и учебных ты многие сотни шлешь от севера на юг, для просвещения обширного потребных и расширяешь тем познаний наших круг».
0: Имена, имена, милосердие. милосердие.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: В чем счастье? В жизненном пути? Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить, любить, надеяться и верить. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христос на протяжении своего земного служения неоднократно говорил, что пришел в наш мир не для того, чтобы царствовать, а чтобы пострадать за грехи людей. Страдание и его высшая точка, смерть, стали неотъемлемой частью жизненной истории Спасителя. Почему же служение Христа в обязательном ключе предполагало его уход из жизни? Полностью ответить на этот вопрос невозможно, потому что Христос – Бог, а мы не в состоянии поставить себя на Его место. Спаситель решил пройти весь путь человеческой жизни, от ее начала и до конца. Он родился и был младенцем, рос, повзрослел и, наконец, умер на кресте. Распятие считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но Голгофа и его испытания не закончились. Более страшным событием, чем кончина на кресте, стало для Спасителя переживание смерти как отчуждение от Бога. Именно об этом говорит нам песнопение «С высоты снишел еси благоутробня». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Люди до искупительной жертвы Христа не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии отчуждения от Бога. Христос сошел в ад и разрушил его власть над людьми. Он претерпел муку смерти для восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Спаситель как бы заново отстроил спасительную траекторию жизни, которая предназначалась Адаму и была им отвергнута. Вот как об этом говорит сегодняшнее песнопение. «С высоты снисшел еси благоутробни, погребение приял еси тридневное, до нас освободишь и страстей, животей воскресения наше Господи, слава Тебе». Послушаем текст молитвословия в русском переводе. «С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил прибыть три дня в гробе, чтобы нас освободить от страданий, жизнь и воскресение наше Господи, слава Тебе». Страдания, от которых освободил всех нас Христос, это не только посмертные мучения в аду, но духовная власть дьявола, царствовавшего в мире на протяжении эпохи Ветхого Завета. Благодаря Спасителю мы теперь свободны от злых сил, а также способны достичь Царства Небесного.
1: Песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» поется на субботнем вечернем богослужении и воскресной литургии. Оно напоминает молящимся о том, что Христос был одновременно Богом и человеком, что Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества. Давайте послушаем песнопение «С высоты снисшел еси благоутробня» в исполнении знаменного хора Троицы Сергиевой Лавры. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 3 года назад семья Собакиных, Татьяна, Виктор и их сын Илья, выехали на машине в горы. На дороге водитель встречного автомобиля нарушил правила движения и врезался в них. Татьяна пришла в себя через 12 суток, в реанимации и со сломанными позвонками. Виктор, который помнит обстоятельства случившегося, рассказывает, что во время столкновения Татьяна накрыла сына Илью собой. Удар женщина приняла на себя. Мальчик не пострадал. Почти год Татьяна провела в больнице в парализованном состоянии и поначалу могла двигать только указательным пальцем правой руки. Виктор уволился с работы, чтобы ухаживать за супругой и сопровождать ее на реабилитации. Так, при поддержке близких и специалистов, Татьяна училась чувствовать руки, опираться на ноги. Сейчас с помощью мужа и инструктора женщина может стоять. Виновник аварии, в которую попала Татьяна, выплатил штраф. На эти средства семья смогла пережить первый год после трагедии и оплатить лечение. Но для дальнейшего восстановления нужны новые курсы реабилитации в медицинском центре «Янтарь». Они включают в себя массаж, лечебную физкультуру, плавание и физиотерапию. Прошлые занятия там дали Татьяне видимый результат. Однако на новую реабилитацию у семьи нет денег. Поддерживает Татьяну фонд «Помощь». Он помогает людям с особенностями здоровья. Чтобы помочь Татьяне на пути к восстановлению, переходите на сайт фонда «Помощь» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В полдень к озеру приходят дети и купаются в воде озерной и в свете солнечном. Господи, вся природа невинностью восхищается. Рабы, изможденные и измученные, солнце и озеро, преображаются в присутствии детей. Преображается озеро в величественный храм Божий, когда дети входят в него. Первосвященник солнце приходит в волнении, когда лучи его перекрещиваются с лучами детских душ. «Пустите детей приходить ко мне», — шепчет вся природа, «и вы поймете, что и я дитя. С разорителями своими и я разорителем становлюсь, с детьми же и я дитя. Бездушным я кажусь бездушной, для святителей я алтарь. Кто ищет во мне зверя, тем шлю навстречу зверя. Кто ищет во мне Бога, явлю его. Грешники убийцей меня именуют, праведники жертвенником. Только невинности открываюсь я невинностью, и только детям Божиим, как дитя Божие. Пустите детей приходить ко мне, возглашает Сын Божий, и одни лишь дети приходят к Нему. Гиене огненной подлежат те, кто преграждает детям путь к Сыну Божию, ибо не приходят сами и не дают приходить другим. Почему, Господи, почему детей ищешь? Вопрошают сотворенные и нерожденные рожденного и несотворенного. Словно идолы каменные, духом мирским влекомые, таковы они. Жизнью внутренней движим рожденный и несотворенный, и дух мира бежит от него. От того, что и сам я дитя, детей ищу. Обманщики обманщика видят во мне, безбожники безбожника, власть придержащие бунтовщика. Фарисеи спрашивают, кто сей, и не могут вместить. Мудрецы мирские уловляют его в сети своей мудрости. Только дети знают меня, ибо и я дитя. Как дитя не принадлежу я сам себе, и как дитя не ищу славы себе. Как дитя не творю ничего от себя, и как дитя не мыслю ничего от себя. Но как дитя думаю то, о чем учит отец мой, и говорю то, что слышу, и творю то, что от него вижу. Дети перестают быть детьми, я же никогда не перестаю. Дети перестают быть детьми от злых учителей своих, возбраняющих им пребывать постоянно со мной и научающих их старящей мудрости мира. Я не перестаю быть ребенком, ибо питаюсь вечно юной мудростью неба. Блаженны те, кто в зрелости

отвратился от учителей своих и мертвящей мудрости той, старящей, творящей больными и несущей смерть. Того, кто ко мне обратится, кого мир стариком сделал, ребенком сотворю. И как дитя вечное будет царствовать во царствии моем, закрытом для старцев мирских. Говорю вам, царство мое есть царство детей. Воистину, не узрят сотворенные света царство Божие, но узрят рожденные. Распадутся идолы каменные, духом мирским влекомые, и ветер прахом их будет играть, а дети жизни истины войдут в жизнь вечную. Лучезарный Господи, дитя вечное в недрах Святой Троицы, помоги мне невинностью своей, величайшей силой всех миров родиться от Духа Святого. Да не распадусь и не развеюсь по ветру, как идол каменный, миром сотворенный. Да быть мне, как младенцу рожденному, неразлучно с тобою в вечности, о Царь невинных и невинности.

0: слушаете радио «Вера». Александр Куприн. «Пустые дачи». Читает Алексей Вертков.
1: О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья – все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии. Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре. Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина. Тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девический смех. Кто-то произнес мечтательно и грустно: «Это последняя ночь лета, последняя ночь». Помню, я тогда поглядел направо, на юг. Там от земли до полнеба сгрудились тяжкие сонные тучи, и в них бегали зорницы. А когда мы проснулись, была осень.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма княгини Екатерины Трубецкой мужу, декабристу князю Ивану Трубецкому в Петропавловскую крепость. 1825 год. «Я право чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобою, не буду жалеть ни о чем, когда буду с тобой вместе. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно может меня радовать. Тебя видеть, делить твое горе и все минуты жизни своей тебе посвящать. Меня будущее иногда беспокоит на твой счет. Иногда страшусь, чтоб тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше сил твоих. Мне же, друг мой, все будет легко переносить с тобой вместе. И чувствую ежедневно сильнее, чувствую, что как бы худо нам не было, от глубины души буду жребий свой благословлять, если буду я с тобою».

Обои полиняли, образа, дагерротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.
1: В густой сосновой чаще, покрывающей склоны Святой Горы Афон, щебетали птицы, приветствуя первые лучи солнца. Старый монах по имени Агапий с мешком в руках вышел из своей маленькой хижины, стоящей прямо посреди леса. Здесь он поселился недавно, ища уединенной молитвы. Чтобы заработать на хлеб, отец Агапий вырезал из дерева ложки. Каждую неделю он носил их в Корею, столицу монашеской республики, надеясь выменять там на муку и оливковое масло. Рукоделие у монаха брали плохо. Отец Агапий не умел искусно резать по дереву. Ложки у него выходили неровными и некрасивыми. Почти всегда приходилось ему возвращаться в свою лесную хижину с пустыми руками. Не имея пропитания, он ел траву и коренья, но не терял надежды и не бросал своего занятия. С рассветом, перекрестившись, монах тронулся в путь, чтобы пораньше прийти в Корею. Весь день отец Агапий простоял на рыночной площади, но не обменял ни одной ложки. И уже собрался уходить, как вдруг к нему подошел незнакомый монах. «Отче, я хочу взять все твои ложки», — сказал он отцу Агапию. Келья монаха оказалась неподалеку. Он жил здесь, в Корее, вместе с еще несколькими братьями. Он помог отцу Агапию отнести туда мешок с ложками, а взамен дал ему масло, крупы и муки. «Отец, приноси нам и в следующую субботу свое рукоделие», — попросил монах отца Агапия. Обрадованный, возвратился отец Агапий к себе в лесную келью. Всю неделю он, благодаря Бога, вырезал ложки, а в субботу понес их в Корею своему новому знакомому. В келье монаха жарко горел очаг. Хозяин пригласил отца Агапия погреться. Тот присел рядом с огнем и вдруг увидел, что очаг топится его деревянными ложками. Отец Агапий удивился. «Зачем же ты берешь у меня ложки, если они никуда не годятся, кроме как в печь?» — спросил он монаха. «Потому что знаю, тебе нечем будет иначе пропитаться», — с поклоном ответил отцу Агапию монах. Отец Агапий не сердился на монаха, ведь он проявил к нему милость. И все же, придя к себе в келью, отец Агапий на коленях стал молить Господа о том, чтобы он помог ему выучиться резать ложки гладко и ровно. День за днем с молитвой трудился отец Агапий. Ложки выходили все лучше и лучше, и, наконец, рукоделие монаха стало по-настоящему красивым. В субботний день он пошел в Корею и на этот раз быстро выменял все свои ложки. Когда к нему подошел тот самый монах, у него осталась всего одна. Отец Агапий с поклоном подарил ее тому, кто помог ему в трудную минуту жизни. «В тяжкой нужде Господь рядом», — говорил отец Агапий, которого за смирение и молитвенную жизнь на Святой Горе называли старцем. Верующим в него посылает он милость свою и дарует разум, чтобы нужду победить.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Усачев.
1: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», читаем мы в Евангелии от Матфея. Чтобы выполнить эту заповедь, нужно делать добрые дела. Однако враги рода человеческого пытаются сбить человека с пути. Они стремятся помешать тем, кто решил подвязаться в доброделании. Кроме того, и сам человек, особенно в начале духовного пути, с трудом преодолевает свои страсти и прежние греховные привычки – лень и своеволие. Все это мешает человеку укорениться в истинном добре. Хочу поделиться с вами духовным советом преподобного Исаака Сирина. Перед началом доброго дела приготовься к искушениям, которые постигнут тебя, и не сомневайся в истине.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексее Мичеве. В 1884 году Алексей Мичев женился, а 19 марта 1893 года был рукоположен в одной из самых маленьких церквей в Москве, святителя Николая на Моросейке. Бедный приход, маленькая пустая церковь, развалившийся гнилой церковный дом, построенный над ямою, куда стекалась вода со всего двора. Вот что ждало его в его новом приходе. К этому еще прибавилась весьма серьезная хроническая болезнь его горячо им любимой жены. Новому настоятелю приходилось ухаживать за годами лежавшей неподвижно женой, заботиться о детях и вместе с тем создать жизнь прихода, который существовал только юридически. Его меры в этом направлении были встречены насмешками. Нужна была большая вера в свое дело и большая преданность своему долгу, чтобы ежедневно совершать богослужение, которого от него никто не требовал, и притом, возможно, тщательно и согласно уставу. 8 лет я служил каждый день литургию при пустом храме, рассказывал впоследствии отец Алексий и с грустью прибавлял. Один протоиерей говорил мне: «Как не пройду мимо твоего храма, все у тебя звонят. Заходил я к тебе, пусто. Ничего не выйдет у тебя. Понапрасну звонишь». А отец Алексий продолжал служить непоколебимо и пошел народ.
0: Голоса

0: утром 1923 года богатый манчжурский купец и промышленник Мордахович пил кофе в своей хорошо протопленной гостиной. Вдруг вошел слуга и доложил, что к хозяину пришел посетитель. Когда тот появился на пороге гостиной, купец даже привстал от удивления. Это был епископ Иоанн Покровский, настоятель Свято-Иннокентьевского храма в Манчжурии. В приграничном китайском городке, переполненном теперь русскими, бежавшими сюда от красного террора, владыку хорошо знали и уважали. Знал его и купец Мордахович, но в гости к себе уж никак не ожидал. Впрочем, цель неожиданного визита епископа Ионы скоро прояснилась. «Господин промышленник, требуется помощь сиротскому приюту», – вежливо произнес владыка. Он был не по погоде одет в старое пальто, накинутое поверх залатанной рясы. Многие здешние состоятельные люди уже оказали свою поддержку посильными пожертвованиями, продолжил епископ Иона. «Я хотел бы обратиться с тем же и к вам». Мордахович удивленно поднял брови. «Но ведь я другой веры», – сказал он, – «я иудей». Владыка покачал головой. «Когда я вижу на улице сироту, грязного, голодного, в лохмотьях, я не спрашиваю его, кто он, еврей, русский или китаец. Передо мной несчастный голодный ребенок, которого нужно накормить, одеть, обласкать. Ведь он человек», – тихо ответил епископ Иона. Промышленник забыл про свой кофе. «Передо мной стоял исполин духа. Мне стало стыдно за мое духовное ничтожество, и с этого момента я начал помогать приюту», – вспоминал позднее купец Мордахович. К его словам с радостью присоединились бы, наверное, все тогдашние жители города. Епископ Иона Покровский на протяжении трех недолгих лет своего служения в Манчжурии завоевал их искреннюю любовь. Он не только возродил духовную жизнь в Свято-Иннокентьевском приходе и привлек к православию множество китайцев. Оказавшись в Манчжурии, владыка стал во главе Международного комитета помощи детям-сиротам и нуждающимся в помощи и буквально возродил к жизни его угасающую деятельность. Так, по инициативе епископа Ионы был создан уже упомянутый детский приют. В нем содержались круглые сироты, начиная с грудного возраста и до 15 лет. Для самых маленьких нанимали кормилец, старшие обучались в специально основанном для них ремесленном училище. Что такое сиротство, владыка знал не понаслышке. В возрасте 8 лет он сам лишился отца и матери и был взят на воспитание сельским диаконом. Сбором средств на содержание манчжурского приюта владыка занимался лично и подвиг на щедрые пожертвования многих богатых людей города. По инициативе владыки в Манчжурии появились два начальных училища, в каждом из которых бесплатно обучалось по 500 человек из беднейших семей. Для них в ученической столовой были предусмотрены обеды. Обеспокоенный тем, что в городе сложно было достать лекарства, епископ Иона убедил предпринимателей города открыть аптеку и установить в ней бесплатный отпуск медикаментов для бедняков. Кроме того, он организовал сбор пожертвований на устройство в Манчжурии бесплатных амбулаторий и столовой. Рассказывали, что на крыльце его маленького деревянного домика постоянно кипел самовар. Владыка угощал чаем всех, кто к нему приходил. А гостей было много. И русские, и китайцы обращались к епископу Ионе за советом, духовной поддержкой. 20 октября 1925 года епископ Иона Покровский скоропостижно скончался. Ему было всего 37 лет, за которые он, однако, успел совершить немало подвигов любви и милосердия. В духовном завещании, которое владыка успел составить накануне смерти, есть слова Христа: «Любите друг друга».
1: Имена милосердия.

Вера. Молятся звезды, мерцают и рдеют. Молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с тесной земли к нам притягивать бури. Видны им наши томленья и горе, видны страстей неподсильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре, все же безмолвно горят их молитвы. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть, с нашей точки зрения, конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик. Например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому Церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Православная Церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом, нужно понимать ангельский мир. Библия также сообщает нам, что ангелы на небе живут. Конечно, это не небосвод, находящийся у нас над головами, а особое духовное небо. Ангелы – духи и являются частью духовного мира. Об этом, в частности, говорит Кандак в честь архангела Михаила. «Архистратизе Божией, служители божественной славы, ангелов-начальницы, человеков-наставницы, полезные нам просите и велию милость, яко бесплотных архистратизе». Вот русский перевод этого текста. «Архистратиги Божии, служители божественной славы, ангелов-начальники, людей-наставники, полезные нам и спросите и великую милость, как бесплотных архистратиги». Текст Кандака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
1: Кандак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день Православная Церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кандак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Александр Куприн. «Сны». Читает Алексей Вертков.
1: В раннем детстве меня посещала очень странная греза. Это случалось тогда, когда я подолгу глядел из окна на улицу. Бежали люди туда и сюда, встречались, мелькали мимо друг друга, останавливались, улыбались, размахивали руками. Женщины, мужчины, дети, собаки – все это беспрерывно текло и текло целыми часами по улице. И тогда мне начинало казаться, что люди только притворяются такими озабоченными, торопливыми, равнодушными и чужими. Притворяются, потому что не помнят, забыли о чем-то самом главном, громадном и торжественном. И я думал, вот-вот оно наступит. Сразу, в один невообразимо короткий момент, пронесется по всему миру одна и та же чудная, забытая мысль, и сразу все остановится. Люди, животные, дома, камни, облака на небе, все, все, живое и неживое, с изумлением встрепенется, замрет, замолкнет и прислушается. И тогда высоко над миром ясно раздастся труба архангела. С трепетом в детском сердце, со страхом и с глубокой верой ждал я чуда. Ждал до тех пор, пока вдоль по темной улице не протягивались двумя золотыми цепями огни фонарей.

0: Вера. Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Обычно церковный взгляд на духовные и нравственные проблемы отличается от светского. И выражая его, мы апеллируем к прежним временам. Однако есть тема, в которой современный взгляд кажется ближе к евангельскому, чем это было в древности. И как это ни странно, речь идет о родственных отношениях. По крайней мере, отрывок из 12 и 13 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения, дает возможность посмотреть на эти отношения с неожиданной стороны. Давайте его послушаем.
9: «Аще же ему глаголющий к народам».
10: Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять».
9: «Се, изыди сеяй, да сеет».
8: Одной из печальных черт современной семьи можно назвать отсутствие у родственников желание поддерживать родственные связи. Если братья и сестры еще как-то дружат, двоюродные или тем более троюродные уже практически не общаются. В прежние времена зачастую связи поддерживались общим местом жизни и занятием. Люди жили в больших, многопоколенных семьях, и важнейшей стороной их общей жизни было ощущение единства крови, которое сильнейшим образом их объединяло. Живым символом этого единства – был человек старший в роде, который буквально своим существованием показывал: «Вы мои потомки, вы одна кровь, вы призваны держаться друг за друга и быть едины». Кажется, все так, да не так. Исторический опыт показывает, что кровное родство становится важным для людей в ту меру, в которую между ними есть единство духовное. Существует масса исторических примеров, когда народы, единые по крови, разделялись по религиозному признаку. Впрочем, дело не в специфике религиозного сознания. Революция 1917 года в России показала, что близкие родственники могут разделиться по политическим предпочтениям и не просто прервать общение,

даже ненавидеть друг друга. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, ко Христу приходят люди, которые просят его прервать проповедь, потому что к нему пришли его родственники, мать и старшие братья, то есть дети Иосифа от первого брака. Для иудейской культуры того времени родственные связи были чрезвычайно важны. Христос не пренебрегает ими, но задает говорящему вопрос: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И фактически это вопрос о сути родства, которая была забыта иудеями. Они стали народом Божиим не потому, что они были потомками Авраама по крови, но потому, что, стоя у горы Синай, подтвердили завет с Богом, в которого Авраам верил. Христос, естественно, любил мать, как любил братьев и вообще всех людей. Но ему было важно показать, что земное родство временно, в то время как есть родство вечное. Но это не просто родство идей. Это родство в заповедях Божьих, главное из которых – любовь. Люди, которые стремятся их соблюдать, неразделимы ничем. Ни кровью, ни политикой, потому что желают друг другу блага и спасения, несмотря ни на что. Известно, что поначалу братья Христа не воспринимали его всерьез. Однако он их любил, и в итоге они стали апостолами и проповедниками. В современном обществе кровные связи перестали играть ту роль, которую играли в обществе патриархальном. Отчасти хрупкость этих связей на своем собственном примере уже ощущали древние христиане, когда родственники предавали их на казнь. Однако, когда христианство стало всеобщим для многих народов, люди снова забыли, что главное единство – это единство духовное, и именно оно создает самые крепкие связи. В наши дни общество атомизировано и разделено. В нем распространены небольшие семьи, которые не создают ощущения твердой почвы под ногами. Люди оказались лишены больших семей и будто бы потеряли естественные опоры. Живя в современном мире, верующие знают, что большие семьи могут быть прекрасным подспорьем в том, чтобы жить общей жизнью. Но чтобы эта общая жизнь в итоге не распалась из-за истин временных, нам надо стремиться к единству в заповедях Божиих, через которые нам открывается истина вечная.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Борис Корчевников.
2: Рань. Пока стоит тишина. Первый проснется ворона, потом электричка, потом соседский петух, собаки, шоссе, семья за стенкой после загула и телевизор. Проснутся скрипы, топоты и другие житейские звуки. Обязательно наливаемый шумом чайник и стук ведра. Последним просыпаюсь я, а за мною вся жизнь моя, которую я всюду за собой таскаю. А за нею молитва, дела и все остальное, что мы сможем наговорить, натворить, сварить, расхлебать, полюбить, разлюбить, наломать. И, наконец, останется в темноте прожитая за день страна. Но пока еще стоит тишина, пока еще спит тишина, пока еще никто ничего не знает, не хочет, не замышляет, пока еще нет греха. Нас покрывает милость стоящего над нами Бога, делающего знак вороне, чтобы не каркнуло до срока, вздыхающего.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О духовном зрении настоятель храма великомученика Федора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: Иногда людям кажется, что все, что они делают, это по умолчанию правильно. Ну, сделал я, я так думал, я так хотел, значит, так оно и надо. А оказывается, со стороны это может выглядеть совершенно не так. И действительно еще, что наше око, то есть система нашего мышления, как мы оцениваем мир, как мы смотрим на людей, как мы смотрим на себя в том числе, это как окно. Если окно чистое, то и все, что за окном мы видим, будет светло и красиво. Если же окно испачкано или потускнело, или оно дымом закопчено, то и картинка за окном будет соответственной. Поэтому очень важно нам прочищать свое духовное зрение через призму евангельских заповедей, как бы прочищать свой взор и смотреть на себя не из самолюбия, не из уважения к себе или самомнения, а под призмой Божьих заповедей, евангельских истин, которые нам даны Богом. И лучше всего вот эту чистку совершать через таинство исповеди, когда мы приходим в храм и сверяем себя, свои мысли, поступки, свои взгляды на те истины, евангельские истины, которые нам даны.
0: Актуальная тема.
3: Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
7: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Сделать что-то хорошее для друга или близкого довольно просто. А вот порадовать совершенно незнакомого человека сможет не каждый. Однажды со мной произошел интересный случай. Дело было в ноябре. На улице сильно похолодало и шел дождь со снегом. Но даже несмотря на такую капризную погоду, дома в свой выходной сидеть не хотелось. Я решила отправиться в кино. В тот день никто из друзей и знакомых не смог составить мне компанию, так что пришлось идти одной. Впрочем, я нисколько не расстроилась. Довольно быстро добралась до кинотеатра, подошла к окошку кассы, выбрала себе место в зале и уже полезла в сумку за кошельком. Но, к моему удивлению, его там не оказалось. Видимо, забыла дома. В поисках денег я проверила все свои карманы и ничего не нашла. Мне стало неловко, ведь кассир уже успел распечатать билет и стоял в ожидании оплаты. За мной собралась очередь. Я извинилась и решила поскорее отойти в сторону, чтобы не мешать другим. И тут неожиданно парень, который стоял рядом вместе со своей девушкой, окликнул меня. «Подождите, не уходите», — сказал он. Затем подошел к кассе и оплатил 3 билета – себе, своей спутнице и мне. Его девушка одобрила такой поступок. Молодые люди отдали мне билет и пожелали хорошего просмотра. Так они превратили этот ненастный и грустный день в теплый и радостный. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 2 июля, церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Святого апостола Иуду нужно различать с Иудой Искариотом, который предал Христа. Святой апостол Иуда до конца был верен Спасителю. Апостол Иуда был сыном праведного Иосифа-обручника и его первой жены, поэтому его называют еще «братом Господним». Апостол Иуда не сразу смог поверить в божественную сущность Христа, поэтому сам он называл себя «братом Иакова», по имени брата, который раньше принял Иисуса как Мессию. После Вознесения Христа Иуда проповедовал Евангелие в Иудее, Идумее, Самарии, Галилее и странах Аравийского полуострова. В 80-м году в Армении, в городе Арате, апостол Иуда был распят на кресте и пронзен стрелами. Сохранилось послание апостола Иуды на греческом языке, которое он написал в Персии. Это короткое, но очень емкое по содержанию письмо содержит много глубоких мыслей о Святой Троице, о воплощении Иисуса Христа, о различии добрых и злых ангелов, о будущем страшном суде. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых 12 учеников Христа за то, что они по завету Спасителя посвятили своей жизни проповеди Евангелия по всему миру. В этот день мы вспоминаем апостола Иуду, брата Господня, и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой апостол Иуда, моли Бога о нас!»

1980 году режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов выпустили на экраны остросюжетный политический детектив «Тегеран-43». В основу кинокартины легли реальные события, происходившие накануне исторической конференции Сталина, Рузвельта и Черчилля в разгар Второй мировой войны. Советский агент Геворг Вартанян, предотвративший покушение на лидеров трех мировых держав, стал прототипом главного персонажа фильма, разведчика Андрея Бородина. Герой противостоит преступной силе, которая берет свое начало в фашистской Германии, а в 70-х годах врывается в мир под личиной терроризма. Противопоставлением злу, бесчеловечности и жестокости в фильме «Тегеран-43» стала тема любви советского разведчика и русской иммигрантки первой волны, переводчицы Марии Луни. Ниточка, соединяющая сердца героев, не оборвалась в долгой разлуке. Ее не смогли уничтожить скорби и потрясения. Хранимые под спудом десятилетий чувства сияют в глазах уже пожилых людей во время их последней встречи под сводами русской церкви в Париже. Апофеозом всепобеждающей любви звучит песня Шарля Азнавура, написанная им совместно с композитором Жоржем Гарваренцем специально для фильма «Тегеран-43». Позднее поэтесса Наталья Кончаловская перевела текст, и маэстро исполнил гимн вечной любви на русском языке.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Народная мудрость гласит: человек предполагает, а Бог располагает. И тот, в чьем сердце живет вера, точно знает, о чем идет речь. Ведь такой человек регулярно видит, как его планы корректируются промыслом Божиим. О проявлении воли Господней упоминается, среди прочего, в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Имому во похвалу о Христе Иисусе я же к Богу».
3: Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию, и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
2: Вем же, яко гряды к вам во исполнении благословения благовестия Христова приду.
1: Библеисты, то есть ученые, специализирующиеся на исследовании Священного Писания, до сих пор спорят, побывал ли апостол Павел в Испании или нет. В прозвучавшем отрывке он пишет христианам Рима, что заглянет в их город тогда, когда отправится в Испанию. Надо сказать, что в столице империи Павел в конце концов оказался, но не по своей воле. Его туда этапировали после ложного обвинения, предъявленного в Иерусалиме. И вот, некоторые исследователи говорят, что Павла в Риме после недолгого заключения казнили. Другие же утверждают, все было иначе. И Павла выпустили, он добрался до Испании, потом вернулся в Рим и тогда уже был казнен. Это все, конечно, интересно, но не стоит забывать о важной детали. Жизнь Павла пошла по неожиданной для него траектории. Его желание посетить Рим исполнилось, но не так, как он планировал. Унывал ли апостол от этого? Думаю, нет. Ведь он жил в доверии к Богу и искренне полагал, что надежда – одна из главных добродетелей и даже даров Божиих. Дары Святого Духа – важнейшая тема прозвучавшего отрывка. Священное Писание утверждает, что источником природных талантов человека – безусловно, является Господь. Но есть и совершенно особые вещи, дары Духа Святого, которые можно получить только в церкви. Апостол Павел перечисляет их, увязывая с разнообразными служениями, потому что дары даются именно для служения. Прежде всего, для церковного пастырства. Сам Павел был и прекрасным проповедником, и ревностным пастырем. Конечно, его это служение отличалось от современного церковного представления, в том смысле, что у апостола не было какого-то постоянного места служения, прихода или епархии. Но в данном случае это не так важно. Значительно важнее следующее. Пастырство святого Павла заключалось прежде всего в том, что он приводил людей не к себе, а ко Христу, давал людям пример истинной надежды и желания быть соработником Божиим. Вот и современный священник призван поступать ровно так же. Среди православных святых есть множество священнослужителей, причисленных к числу Христовых праведников благодаря своему искреннему и жертвенному служению. Случается и иное, когда священство приводит человека не к высотам святости, а к самому настоящему личностному краху. Происходит это в том случае, если священнослужитель начинает считать, что духовный дар служения дан ему не Богом, а что он сам, священник, является его причиной и хозяином одновременно. Такое отношение диаметрально противоположно тому, что мы только что слышали в послании апостола Павла. «Братья, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Многочисленные труды во благо Церкви Павел приписывает исключительно Господу, себя же считает только помощником Творца. Такое смирение позволило апостолу сберечь и приумножить великие духовные дары, которые были даны ему Богом. Мы же, глядя на пример смирения и доверия Богу, явленный нам апостолом Павлом, постараемся данному примеру подражать, стремясь жить и действовать в согласии с промыслом нашего Создателя, желающего для нас настоящего, а не иллюзорного блага.
0: Апостольские чтения.

0: Когда человек замерзает, ему необходимо оказаться рядом с источником тепла. Евангелие – это то, что отогревает человеческую душу. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число пожертвований в благотворительные проекты обычно снижается, а количество тех, кому требуется помощь, растет. Чтобы и в летний период помогать людям, оказавшимся в беде, Марфо-Мариинская обитель милосердия проводит ежегодную акцию «Лето добрых дел». Сегодня на попечении обители в Москве находится более 2000 человек, которые бесплатно получают продуктовые наборы. Более 70 родителей особенных детей обращаются сюда за психологической консультацией, а 74 ребенка с диагнозом «детский церебральный паралич» посещают Елизаветинский детский сад при монастыре. Один из них – 5-летний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок. Любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфо-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфо-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О рассеянной молитве пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Не секрет, что успех молитвы прямо зависит от внимания, которое мы уделяем этому общению с Богом. Именно сосредоточенность, трезвость, благоговение в разговоре с Господом нужны нам, чтобы молитва не превратилась в формальность, а оставалась разговором с любящим Небесным Отцом, Духом Святым, Господом Иисусом Христом, Пресвятой Богородицей или угодниками Божиими. Также не секрет, что по своему маловерию мы иногда отвлекаемся во время молитвы. Если бы мы действительно верили, что общаемся с Богом, представить себе рассеянность в таком разговоре было бы невозможно. Поэтому лучший способ побороть рассеянную молитву – стараться всегда помнить во время молитвы о том, с кем мы сейчас разговариваем и как от этого зависит наша жизнь. Поэтому желаю нам с вами, дорогие слушатели, искренней веры, которая служит основанием горячей молитвы и залогом нерассеянного общения с Богом.
0: Актуальная тема.
3: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
4: Сегодня, 2 июля, слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 2 июля, Церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Первый московский патриарх Иов, в миру Иван, родился в 1525 году в городе Старице, что неподалеку от Твери. Учился в школе при Старицком Успенском монастыре. Здесь же в 29 лет принял постриг с именем Иова Многострадального. Позднее стал игуменом обители. В 1581 году Иов был возведен в епископский сан, а еще через 8 лет он стал первым патриархом московским и всея Руси. Будучи близким другом и сподвижником Бориса Годунова, патриарх Иов во всем поддерживал его политику. После смерти Бориса Иов требовал от москвичей верности сыну царя, Федору Борисовичу, и всячески старался разоблачить Лжедмитрия I, который захватил царский престол. Сторонники Лжедмитрия лишили Иова патриаршества и заточили его в Старицком монастыре. В родной Старице Иов прожил 2 года и умер в 1607 году. Перед смертью он успел посетить Москву. Василий Шуйский, взойдя на царский престол, реабилитировал патриарха и предлагал ему вновь занять кафедру. Но по состоянию здоровья Иов уже не смог это сделать. В 1652 году мощи патриарха Иова были обретены нетленными и перенесены в Успенский собор Московского Кремля, где они находятся и поныне. Церковь прославляет святителя Иова. Его подвиг соединяет в себе и мирское, и церковное служение, личная праведность, стремление к справедливости, христианское заступничество и забота о пастве. За это в народе всегда любили первого патриарха Московского. Мы обращаемся к святителю за молитвенной помощью. Святой патриарх Иов, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Мая 1916 года в вечернем небе над Карпатами кружил военный самолет. Это был легкий истребитель С-16. Шла Первая мировая война. На Юго-Западном фронте дислоцировалась 7-я русская армия, а в ее составе 7-й истребительный авиаотряд. Однако аэроплан вел себя в воздухе странно. Казалось, он демонстрирует фигуры высшего пилотажа. 3 переворота через крыло, потом штопор. На самом же деле пилот истребителя был далек от воздушных акробатических этюдов. Он потерял управление, и самолет неумолимо падал. Подоспевшие к месту крушения пехотинцы вытащили летчика из-под обломков машины. К счастью, прапорщик Юрий Гильшер остался жив, но был ранен и находился без сознания. Очнулся Юрий в госпитале. Туго забинтованная нога сильно болела. Прапорщик осторожно ее ощупал. Что-то явно было не так. Зашедший для осмотра врач подтвердил его опасения. Левую ступню пришлось ампутировать. Гильшер похолодел. Неужели теперь он больше никогда не сможет подняться в небо и защищать свое отечество? В 1914 году Юра впервые увидел в небе аэроплан. Ему было 20 лет. Выпускника Николаевского кавалерийского училища определили в охрану императорской резиденции в Царском селе. Именно там, стоя в карауле, он услышал в небе рокот мотора. И ему вдруг самому неудержимо захотелось точно так же подняться в воздух на крылатой чудо-машине. Все оказалось настолько серьезно, что Гильшер даже подал начальству рапорт с просьбой отправить его на обучение летному делу. Мечта сбылась летом 1915-го. 3 июня прапорщик Гильшер был командирован в Гатчинскую военную авиационную школу, а уже в сентябре совершал ежедневные полеты в составе специального авиаотряда охраны Царского села с воздуха. Еще через месяц Юрий в должности военного летчика прибыл в Галицию для несения службы на Юго-Западном фронте. С собой у него была характеристика от начальника Гатчинской авиашколы. Предназначенный в авиаотряд прапорщик Гильшер – отличный, лаконично резюмировал в ней полковник. Доверие командиров Юрий оправдал в одном из первых же заданий. Летчик сбил в воздушном бою вражеский самолет. А на следующий день случилось то самое непредвиденное. Во время патрульного вылета самолет Гильшера потерял управление, сорвался в штопор и рухнул с 1000-метровой высоты. Восстановление после ампутации длилось долго. Но Юрий твердо решил, он не сдастся обстоятельствам. Гильшер сконструировал специальный подвижный тренажер, имитирующий кабину самолета с приспособлением для стрельбы. С протезом вместо ступни каждый день упорно на нем тренировался. Когда, наконец, пришло время предстать перед военной комиссией, Юрия признали годным к несению воинской службы. Весной 1917 года летчик Гильшер снова поднялся в небо. Воевал он самоотверженно. Сбил несколько вражеских аэропланов, за что был награжден орденами Святого Владимира и Святой Анны 4 степени, а также получил звание корнета. Бой 7 июля 1917 года был жарким. Немецкая эскадра бомбила Тарнопольский аэродром. Истребитель корнета Гильшера окружили 8 вражеских самолетов. Но Юрий бесстрашно вступил в неравный бой. Одну из машин успел подбить. Остальные открыли по нему шквальный огонь. Самолет Юрия рассыпался в воздухе. Отважный корнет погиб. Ему было 23. С фотографии 1916 года он смотрит на нас. Легкая улыбка. А во взгляде веселых глаз – решимость и смелость. Пилоту Юрию Владимировичу Гильшеру было посмертно присвоено звание летчика аса

0: радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Обычно церковный взгляд на духовные и нравственные проблемы отличается от светского. И выражая его, мы апеллируем к прежним временам. Однако есть тема, в которой современный взгляд кажется ближе к евангельскому, чем это было в древности. И, как это ни странно, речь идет о родственных отношениях. По крайней мере, отрывок из 12 и 13 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения, дает возможность посмотреть на эти отношения с неожиданной стороны. Давайте его послушаем.
2: «Аще же ему глаголющий к народам».
3: Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять».
2: «Се, изыди сеет, да сеет».
1: Одной из печальных черт современной семьи можно назвать отсутствие у родственников желание поддерживать родственные связи. Если братья и сестры еще как-то дружат, двоюродные или тем более троюродные уже практически не общаются. В прежние времена зачастую связи поддерживались общим местом жизни и занятием. Люди жили в больших, многопоколенных семьях, и важнейшей стороной их общей жизни было ощущение единства крови, которое сильнейшим образом их объединяло. Живым символом этого единства – был человек старший в роде, который буквально своим существованием показывал: «Вы мои потомки, вы одна кровь, вы призваны держаться друг за друга и быть едины». Кажется, все так, да не так. Исторический опыт показывает, что кровное родство становится важным для людей в ту меру, в которую между ними есть единство духовное. Существует масса исторических примеров, когда народы, единые по крови, разделялись по религиозному признаку. Впрочем, дело не в специфике религиозного сознания. Революция 1917 года в России показала, что близкие родственники могут разделиться по политическим предпочтениям и не просто прервать общение, но даже ненавидеть друг друга. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, ко Христу приходят люди, которые просят его прервать проповедь, потому что к нему пришли его родственники. Мать и старшие братья, то есть дети Иосифа от первого брака. Для иудейской культуры того времени родственные связи были чрезвычайно важны. Христос не пренебрегает ими, но задает говорящему вопрос: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И фактически это вопрос о сути родства, которая была забыта иудеями. Они стали народом Божиим не потому, что они были потомками Авраама по крови, но потому, что, стоя у горы Синай, подтвердили завет с Богом, в которого Авраам верил. Христос, естественно, любил мать, как любил братьев и вообще всех людей. Но ему было важно показать, что земное родство временно, в то время как есть родство вечное. Но это не просто родство идей, это родство в заповедях Божьих, главное из которых – любовь. Люди, которые стремятся их соблюдать, неразделимы.

мы ничем, ни кровью, ни политикой, потому что желают друг другу блага и спасения, несмотря ни на что. Известно, что поначалу братья Христа не воспринимали его всерьез. Однако он их любил, и в итоге они стали апостолами и проповедниками. В современном обществе кровные связи перестали играть ту роль, которую играли в обществе патриархальном. Отчасти хрупкость этих связей на своем собственном примере уже ощущали древние христиане, когда родственники предавали их на казнь. Однако, когда христианство стало всеобщим для многих народов, люди снова забыли, что главное единство – это единство духовное, и именно оно создает самые крепкие связи. В наши дни общество атомизировано и разделено. В нем распространены небольшие семьи, которые не создают ощущения твердой почвы под ногами. Люди оказались лишены больших семей и будто бы потеряли естественные опоры. Живя в современном мире, верующие знают, что большие семьи могут быть прекрасным подспорьем в том, чтобы жить общей жизнью. Но чтобы эта общая жизнь в итоге не распалась из-за истин временных, нам надо стремиться к единству в заповедях Божиих, через которые нам открывается истина вечная.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как отраден теплый июльский дождь, который любители природы обыкновенно называют грибным. Бывает, пройдет он в ночное время или на рассвете, а утром все вокруг дома преображено. Земля, листва, сама атмосфера стали царством чистоты и свежести. Таково подлинное сокрушение сердца на молитве или во время принесения исповеди. Трепетная душа христианина оживает и долго хранит в себе благодать тишины и умиротворения. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл возглавил торжества в православной гимназии Невиномыска в честь первого выпуска 11-классников. Торжества начались с божественной литургии в домовом храме гимназии, которую совершил владыка Кирилл в сослужении духовенства епархии. За богослужением молились выпускники 9 и 11 классов, педагоги, родители и гости. По окончании литургии глава Ставропольской митрополии обратился к собравшимся с архипастырским словом.
2: Сегодня огромный праздник нашей Ставропольской епархии. Огромный праздник и радость моя личная. Огромный праздник и радость отца Иоанна, директора этой школы, завуча Галины Владимировны, всех преподавателей. Ну и, конечно же, выпускной всегда радость и выпускников. Но, однако, и вспоминая эти 11 лет, с одной стороны, отец Иоанн сегодня мне сказал, что они пролетели совершенно незаметно, как во сне. Однако, если вспомните маленькое здание начальной школы, и ремонт ее, и привоз продуктов питания, затем расширение с 5 по 9, расширение 10 и 11, трапезная и многое другое, если нужно было это не только построить, этот святой храм, лицензировать. И вот сегодня результат этих огромных трудов. И сегодня радость сменяется некой печалью, потому что 11 лет были с вами, дорогие выпускники. Мы все, особенно отец Иоанн, воспитатели, преподаватели. Но однако мы ждем вас всегда и в наших храмах, где бы вы ни были. Я очень рад, что, если не ошибаюсь, двое выпускников идут в нашу православную духовную семинарию. Нам сегодня очень нужны абитуриенты, образованные, действительно глубоко религиозные, как будущие пастыри нашей церкви. И это огромная, огромная радость и счастье. Но не будем скорбеть о том, что вы уходите из школы. Будем рады видеть вас всегда, как я уже сказал. И сегодня еще и еще раз скажем добрые слова вам, дорогие мои. Наверное, вы скажете в адрес преподавателей, воспитателей, директора вашего. С праздником, дорогие мои, первым выпуском полной, средней, общей, православной Свято-Кирилло-Мефодиевской гимназии города Невиномыска Ставропольской епархии.
1: Далее, после совместной трапезы, в актовом зале состоялась церемония вручения аттестатов. Кроме того, пятеро гимназистов получили медали за особые успехи в учении. В свою очередь, выпускники подготовили творческие номера и поздравили любимых педагогов и родителей. В завершении праздника гимназисты отпустили в небо воздушные шары, символизирующие прощание с детством. На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: рассказывает редактор новостного агентства Алина Петракова.
1: Однажды, листая соцсеть, я увидела перепост у своей подруги длинного поста и не поленилась его прочитать. Молодая женщина, молодая мать оказалась постояльцем хосписа, какой-то необратимой уже стадии онкологии. И рассказ, на удивление, был очень светлым, очень трогательным. Девушка просила о встрече с друзьями или просто со знакомыми устроить рождественский вечер, посидеть, поговорить, может быть, даже какой-то концерт. Пост набрал огромное количество лайков, далеко за 1000. Молодая мама, оказавшись перед лицом необратимых последствий своей жизни, не потеряла позитивных чувств, хотя в этой ситуации сложно оставаться веселым, сложно оставаться позитивным, не сдаваться до самого последнего момента. И, конечно же, руководство хосписа пошло навстречу и привлекло волонтеров для организации этого большого вечера. И моя подруга участвовала в организации этого вечера. Было приготовлено много еды, были выступления, пришло навстречу большое количество людей, все общались. Это было что-то невероятно трогательное и такая теплая встреча, сильно поразившая мою подругу. Она сказала, что именно тогда поняла, что не зря занимается волонтерством, не зря столько времени проводит в хосписе, потому что видит, для чего это делается. Для такой мощной поддержки, которую необходимо давать всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. И, конечно же, многому, как она сказала, ее научил пример этой девушки, что перед лицом всех неприятностей, какими бы они ни оказались, нужно оставаться твердым, спокойным и, по возможности, веселым. Эта история стала последней каплей в моей чаше терпения. Я поняла, что я больше не могу быть слушателем этих историй. Я поняла, что мне необходимо заниматься благотворительностью и волонтерством тоже. Я начала смотреть, каким образом я могу помогать, что я могу сделать. Соответственно, эта история, как никакая другая, повлияла на меня и на мое желание быть полезной обществу.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 2 июля, церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Святитель Иоанн Максимович до монашеского пострига носил имя Михаил. Он родился в 1896 году под Харьковом в дворянской семье. После революции эмигрировал в Югославию, где принял монашество. В 1934 году стал епископом шанхайским. В Китае епископ Иоанн сразу стал известен как человек потрясающей доброты. Он устроил приют для бездомных детей шанхайских трущоб, навещал заключенных в тюрьмах и одиноких пациентов в больницах. И неизменно каждый день служил литургию. После Китайской революции Иоанн Максимович вместе со своей паствой был эвакуирован на Филиппины. Затем некоторое время возглавлял западноевропейскую епархию. В 1962 году переехал в Америку. И здесь владыку Иоанна сразу же полюбили за его удивительные качества. Неприхотливый в быту, он носил облачение из самой дешевой ткани, обувался в сандалии на босу ногу, а часто и вовсе отдавал свою нехитрую обувку нищим и шел босой, какая бы ни была погода. Владыка Иоанн никогда не ложился спать, проводя короткие часы ночного отдыха, сидя в кресле. Ел один раз в день. Тело этого аскета было как высохшая кора дерева, но каждый, кто встречался с ним взглядом, ощущал себя самым любимым существом на земле. В Сан-Франциско трудами и молитвами Иоанна Максимовича построен собор всех скорбящих радость. Сейчас главной святыней этого храма стали нетленные мощи его основателя, владыки Иоанна, святителя Шанхайского и Сан-Франциского.
4: Святитель Иоанн
3: подвижник, соединивший в себе несколько образов служения: святителя-миссионера, богослова, аскета-молитвенника, попечителя бедных и милостивого, прозорливого старца. Церковь верит, что ныне святой предстоит перед Господом и молится за весь мир. Мы просим святителя Иоанна о заступничестве. Святой Иоанн, архиепископ Шанхайский, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1896 году, в возрасте 23 лет, композитор и пианист Сергей Рахманинов создал цикл из 12 романсов на стихи русских поэтов. В то время молодой человек только начинал свой творческий путь и зарабатывал на жизнь, давая уроки музыки в Елизаветинском и Екатерининском институтах благородных девиц в Москве. Композиция же оставалась на уровне хобби, которому Рахманинов посвящал все свободное время. В юношеских сочинениях чувствуется желание музыканта обрести свой индивидуальный стиль, и 12 романсов отчасти демонстрируют эти поиски. Произведения очень разные и по жанрам, и по характеру. Из этого цикла самым ярким во всех отношениях является романс «Весенние воды» на стихи Федора Тютчева. Произведение посвящено первой учительнице музыки Рахманинова, Анне Дмитриевне Арнацкой, которая обучала юного Сережу до достижения им 9-летнего возраста. В романсе мастерски передаются все краски весенней палитры с ее многогранными переливами и блеском. Это настоящий гимн пробуждающейся жизни. В произведении особую роль играет виртуозная фортепианная партия, требующая от исполнителя блестящих технических способностей. Стремительные восходящие пассажи в аккомпанементе будто изображают ручейки талой воды, обновляющие луга и поля. Романс «Весенние воды» Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Муслима Магомаева. Партия фортепиано Борис Абрамович.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Народная мудрость гласит: человек предполагает, а Бог располагает. И тот, в чьем сердце живет вера, точно знает, о чем идет речь. Ведь такой человек регулярно видит, как его планы корректируются промыслом Божиим. О проявлении воли Господней упоминается, среди прочего, в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Имому во похвалу о Христе Иисусе я же к Богу».
3: Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
2: Вем же, яко гряды к вам во исполнении благословения благовестия Христова приду.
1: Библеисты, то есть ученые, специализирующиеся на исследовании Священного Писания, до сих пор спорят, побывал ли апостол Павел в Испании или нет. В прозвучавшем отрывке он пишет христианам Рима, что заглянет в их город тогда, когда отправится в Испанию. Надо сказать, что в столице империи Павел в конце концов оказался, но не по своей воле. Его туда этапировали после ложного обвинения, предъявленного в Иерусалиме. И вот, некоторые исследователи говорят, что Павла время после недолгого заключения казнили. Другие же утверждают, все было иначе. И Павла выпустили, он добрался до Испании, потом вернулся в Рим и тогда уже был казнен. Это все, конечно, интересно, но не стоит забывать о важной детали. Жизнь Павла пошла по неожиданной для него траектории. Его желание посетить Рим исполнилось, но не так, как он планировал. Унывал ли апостол от этого? Думаю, нет. Ведь он жил в доверии к Богу и искренне полагал, что надежда – одна из главных добродетелей и даже даров Божиих. Дары Святого Духа – важнейшая тема прозвучавшего отрывка. Священное Писание утверждает, что источником природных талантов человека – безусловно, является Господь. Но есть и совершенно особые вещи, дары Духа Святого, которые можно получить только в церкви. Апостол Павел перечисляет их, увязывая с разнообразными служениями, потому что дары даются именно для служения. Прежде всего, для церковного пастырства. Сам Павел был и прекрасным проповедником, и ревностным пастырем. Конечно, его это служение отличалось от современного церковного представления, в том смысле, что у апостола не было какого-то постоянного места служения, прихода или епархии. Но в данном случае это не так важно. Значительно важнее следующее. Пасторство святого Павла заключалось прежде всего в том, что он приводил людей не к себе, а ко Христу, давал людям пример истинной надежды и желания быть соработником Божиим. Вот и современный священник призван поступать ровно так же. Среди православных святых есть множество священнослужителей, причисленных к числу Христовых праведников благодаря своему искреннему и жертвенному служению. Случается и иное, когда священство приводит человека не к высотам святости, а к самому настоящему личностному краху. Происходит это в том случае, если священнослужитель начинает считать, что духовный дар служения дан ему не Богом, а что он сам, священник, является его причиной и хозяином одновременно. Такое отношение диаметрально противоположно тому, что мы только что слышали в послании апостола Павла. «Братья, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Многочисленные труды во благо Церкви Павел приписывает исключительно Господу, себя же считает только помощником Творца. Такое смирение позволило апостолу сберечь и приумножить великие духовные дары, которые были даны ему Богом. Мы же, глядя на пример смирения и доверия Богу, явленный нам апостолом Павлом, постараемся данному примеру подражать, стремясь жить и действовать в согласии с промыслом нашего Создателя, желающего для нас настоящего, а не иллюзорного блага.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Бывает, что неприятности, а говоря православным языком, скорби или искушения, атакуют сразу и со всех сторон. Не так давно у меня была ситуация, когда совпало все. Неприятности на работе, проблемы со здоровьем у двух дочерей, заботы о малышах, финансовые затруднения. Все вопросы нужно было решать одновременно. Святые говорят: «Слава Богу за все! Господь дает возможность поупражняться в терпении». Но до святости мне далеко, поэтому в душе ропот, непонимание и вопрос. Как все успеть и решить все проблемы разом? Да, молишься, но внутри, по недостатку веры, все равно полагаешься на себя. И наиболее распространенное выражение в подобных случаях – «все, нет сил, не могу больше». В этот момент, конечно, уже забываешь о том, что Господь попускает все сложные обстоятельства для нашей души и что нет креста большего, чем можешь понести. Однажды, после тяжелой недели, в субботу вечером, я не совладала с эмоциями, про Бога забыла и с жалостью к себе впала в обычную женскую истерику. Сказать, что стало легче, не могу. Но на следующий день, в воскресенье, в храме священник, друг нашей семьи и крестный моего сына, благословил Сашу прислуживать в алтаре. Я увидела 9-летнего Сашеньку в немного великоватом, но сшитом специально для него стихаре, трогательно выполняющего свои первые послушания, и расплакалась, только уже от радости. Господь после этих трудных дней и испытаний утешил, как будто погладил своей невидимой дланью и сказал: «Ну что ты, ну вот же оно, счастье, и скорби пройдут». Надо помнить, что Бог всегда подарит радость, осветит твой путь надеждой, только верь, не отчаивайся.
0: Частное мнение.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
2: В семье Веры и Фомы ожидается пополнение. Мама и папа волнуются, как правильно подготовиться к рождению ребенка. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и Алтаем ребята совершат путешествие во времени и узнают, как к этому важному событию готовились в Древнем Египте и Греции, в Иудее и Византии, вспомнят примеры святых родителей, побывают в современном перинатальном центре в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

уже поняли все, что смогли бы понять.

Сегодня, 2 июля, Церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Преподобный Паисий родился в 1722 году в болгарском городе Банско. Это было трудное время для страны. Она находилась под игом Османской империи. Христиан преследовали, они считались людьми второго сорта. Но вся семья Паисия хранила верность церкви. Один его брат был игуменом Хилиндарской обители на Афоне. Другой щедро жертвовал на храмы и монастыри. Сам Паисий стал монахом Хилиндар, по примеру брата. Главным трудом его жизни стала книга «История славяно-болгарская». В ней рассказывалось о том, как великие учителя славянских народов Кирилл и Мефодий принесли Болгарии свет христианства. О том, как отстаивали свою веру болгарские мученики и подвижники. Эта книга пробудила самосознание болгарского народа. Она стала толчком для борьбы болгар с турецким владычеством. До независимости Болгарии оставалось больше 100 лет. Но книга Паисия Хилиндарского все эти годы была светильником надежды. С него началась эпоха национального болгарского возрождения. Преподобный Паисий был причислен к лику святых в 1962 году. В наши дни его именем названы университет в Пловдиве, многие институты, школы и библиотеки Болгарии. Церковь прославляет преподобного Паисия Хилиндарского за личную праведность и почитает как одного из столпов веры и просвещения болгарского народа. Мы просим святого, преподобный Паисий, моли Бога о нас. –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Крестьянин Афанасий Иванович Федченков стоял перед иконами и горячо молился. Он просил Бога сохранить своего новорожденного сына, младенца Иоанна. Прижимая к груди ребенка, со слезами молилась и мать, Наталья Николаевна. Мальчик появился на свет всего несколько часов назад. Слабым, едва живым. «Да завтра может и не дотянуть», – покачала головой акушерка. Родители спешно послали за священником, чтобы окрестить ребенка. И случилось чудо. Ваня быстро окреп. Господь по молитвам отца и матери сохранил мальчика для славного будущего. Пройдет время, и он станет православным подвижником, миссионером и духовным писателем. Примет монашеский постриг с именем Вениамин и будет возведен в сан митрополита. Но все это случится позже. А пока отец и мать благодарили Бога, слушая, как их маленький сын заливисто смеется в колыбельке, потому что старший брат Миша строит ему смешные рожицы. На дворе был конец 19 века. Семья Федченковых жила в Ильинке, поместье дворян Боротынских в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. У господ Боротынских Афанасий Иванович служил конторщиком. Митрополит Вениамин вспоминал, что отец его был тихим и кротким. По вечерам, вернувшись с работы, он подолгу сидел на крыльце дома и смотрел на звездное небо. Часто к нему присоединялся и Ваня. Отец показывал мальчику созвездия, рассказывал, как мудро Господь Бог устроил движение небесных светил. Матушка митрополиту Вениамину запомнилась деловой, энергичной, сильной духом женщиной. На плечах Натальи Николаевны было домашнее хозяйство и забота о детях. А за ними, особенно за Ваней, нужен был глаз да глаз. Как-то они с братом Мишей увязались за матерью на речку. Наталья Николаевна стирала, а ребята побежали купаться. Ване непременно захотелось опередить старшего брата и зайти в реку глубже, чем он. Шаг, другой, и вдруг мальчик с головой ушел под воду. Очнулся дома в кровати. Тогда и узнал от брата, что мать кинулась за ним прямо с мостка, на котором полоскала белье. Вытащила, откачала. Однажды Наталья Николаевна взяла Ваню с собой в паломничество в Воронеж к мощам святителя Митрофана. В этой поездке произошел удивительный случай. В храме к ним подошел монах. Благословив мальчика, он сказал матери: «Сын твой будет светочем духовным». Наталья Николаевна запомнила эти слова и поняла, что они начинают сбываться, когда Ваня сказал ей о своем желании стать священником. После того, как сын окончил сельскую школу, она отвезла его в Тамбов, где определила в духовное училище. Но за образование нужно было платить, а семья Федченковых жила бедно. К тому времени Афанасий Иванович скончался, и мать растила детей в одиночку. Чтобы Ваня смог выучиться, Наталья Николаевна пошла работать коровницей к помещикам Боротынским. Теперь с домашними хлопотами ей пришлось совмещать тяжелый труд на скотном дворе. Позже митрополит Вениамин напишет, что не сразу осознал, на какую жертву пошла его мать из любви к нему. Жертва была не напрасной. Мудрым словам митрополита Вениамина внимали тысячи людей. Так, к примеру, в 1941 году он проповедовал на огромном переполненном стадионе Madison Square Garden в Нью-Йорке. В проповедях и духовных произведениях митрополит часто упоминал своих родителей. «Они достойны того, чтобы сын благодарно вспоминал о них», — говорил митрополит Вениамин Федченков.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Журналист Илья Муромский.
4: В свое время мне довелось, пусть и заочно, познакомиться с иереем Анатолием Першиным, известным батюшкой и музыкантом. И как-то в одной из бесед он затронул важную тему, касающуюся бранных слов, которые к большому человеческому горю плотно засели в сознание людей и не только отравляют наше существование, но и могут привести к непоправимым последствиям. Отец Анатолий рассказал об одной то ли знакомой, то ли прихожанке его храма. Так вот, эта женщина, о которой шла речь, однажды вместе с мужем ехала по трассе на достаточно большой скорости. Как это часто бывает и говорится, ничто не предвещало беды. Однако в моменте у машины отрывается карданный вал. Он воткнулся в асфальт, а автомобиль, продолжая движение по инерции, зацепился за оторванную деталь и, не снижая скорости, начал, кувыркаясь, улетать в кювет. И женщина от испуга стала не просто кричать или звать на помощь, но начала выкрикивать матерные слова и всевозможные связанные с ними фразы. Так продолжалось до тех пор, пока машина не остановилась. Все, слава богу, остались живы. Спустя какое-то время, когда прошло шоковое состояние, женщина сказала сама себе: «Вот то, что я сейчас кричала, это ведь могли быть мои последние слова. И с ними бы я ушла в иной мир, и с ними предстала бы перед Богом. И куда бы

0: урок, чтобы успеть подготовить себя и очистить свою душу.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Обычно церковный взгляд на духовные и нравственные проблемы отличается от светского. И выражая его, мы апеллируем к прежним временам. Однако есть тема, в которой современный взгляд кажется ближе к евангельскому, чем это было в древности. И как это ни странно, речь идет о родственных отношениях. По крайней мере, отрывок из 12 и 13 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения, дает возможность посмотреть на эти отношения с неожиданной стороны. Давайте его послушаем.
2: «Аще же ему глаголюще к народам».
3: Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Выйди же в день тот из дома, и Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять.
2: Се, изыди сеять да сеет».
1: Одной из печальных черт современной семьи можно назвать отсутствие у родственников желание поддерживать родственные связи. Если братья и сестры еще как-то дружат, двоюродные или тем более троюродные уже практически не общаются. В прежние времена зачастую связи поддерживались общим местом жизни и занятием. Люди жили в больших, многопоколенных семьях, и важнейшей стороной их общей жизни было ощущение единства крови, которое сильнейшим образом их объединяло. Живым символом этого единства был человек старший в роде, который буквально своим существованием показывал: «Вы мои потомки, вы одна кровь, вы призваны держаться друг за друга и быть едины». Кажется, все так, да не так. Исторический опыт показывает, что кровное родство становится важным для людей в ту меру, в которую между ними есть единство духовное. Существует масса исторических примеров, когда народы, единые по крови, разделялись по религиозному признаку. Впрочем, дело не в специфике религиозного сознания. Революция 1917 года в России показала, что близкие родственники могут разделиться по политическим предпочтениям и не просто прервать общение, но даже ненавидеть друг друга. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, ко Христу приходят люди, которые просят его прервать проповедь, потому что к нему пришли его родственники – мать и старшие братья, то есть дети Иосифа от первого брака. Для иудейской культуры того времени родственные связи были чрезвычайно важны. Христос не пренебрегает ими, но задает говорящему вопрос: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И фактически это вопрос о сути родства, которая была забыта иудеями. Они стали народом Божиим не потому, что они были потомками Авраама по крови, но потому, что, стоя у горы Синай, подтвердили завет с Богом, в которого Авраам верил. Христос, естественно, любил мать, как любил братьев и вообще всех людей. Но ему было важно показать, что земное родство временно, в то время как есть родство вечное.

вечное. Но это не просто родство идей, это родство в заповедях Божьих, главное из которых – любовь. Люди, которые стремятся их соблюдать, неразделимы ничем, ни кровью, ни политикой, потому что желают друг другу блага и спасения, несмотря ни на что. Известно, что поначалу братья Христа не воспринимали его всерьез. Однако он их любил, и в итоге они стали апостолами и проповедниками. В современном обществе кровные связи перестали играть ту роль, которую играли в обществе патриархальном. Отчасти хрупкость этих связей на своем собственном примере уже ощущали древние христиане, когда родственники предавали их на казнь. Однако, когда христианство стало всеобщим для многих народов, люди снова забыли, что главное единство – это единство духовное, и именно оно создает самые крепкие связи. В наши дни общество атомизировано и разделено. В нем распространены небольшие семьи, которые не создают ощущения твердой почвы под ногами. Люди оказались лишены больших семей и будто бы потеряли естественные опоры. Живя в современном мире, верующие знают, что большие семьи могут быть прекрасным подспорьем в том, чтобы жить общей жизнью. Но чтобы эта общая жизнь в итоге не распалась из-за истин временных, нам надо стремиться к единству в заповедях Божиих, через которые нам открывается истина вечная.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера». Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Когда мы говорим «Новый год», мы имеем в виду и праздник, и начало следующего периода нашей жизни, и старт календарного года. Откуда же взялось слово «новый»? Это древнее прилагательное. Корень его известен с давних времен. В греческом «неос», в латинском «новус», в древнеиндийском языке «навас». Тот же корень ученые-лингвисты обнаружили в древнеирландском, хетском, армянском языках. А в современных английском и немецком языках есть «new» и «neue». Но еще более интересно, что этот корень встречается и в эвенкийском «неву», что означает «первый», и в таджикском «нав». Данное слово есть и во всех славянских языках. В старинных русских пословицах часто встречаем «береги платье снову», «а честь с молоду», «старый друг лучше новых двух». И, конечно, необходимо сказать о Новом Завете, который несет людям новый свет, призывает к переменам в мыслях и поступках, устанавливает иные отношения с Богом и ближними. Получается, название для нового, еще не познанного, появилось уже давно, чтобы описывать что-то очень важное в человеческом мировосприятии. Возникшее в глубокой древности из праязыка слово «новый» отражает одно из главных свойств человека – стремление посмотреть свежим взглядом, взглянуть под другим углом, сделать шаг вперед. В канун больших зимних праздников мы ждем улучшения нашего бытия. Поэтому и в поздравлениях часто желаем друг другу открыть новую страницу жизни. С вами снова была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые, те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны, а русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит, те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. Вот в середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храма, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территория, да?
3: Да, территория, да.
2: Территориям.
3: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него – это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа с казанской иконой Божьей Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте. С вами Дарья Виноградова. Весной 2020 года, во время пандемии коронавируса, в тревожном информационном потоке мне встречались и добрые вести. Например, сайт «Православие и мир» рассказал читателям, как волонтер Виктория Лобанова пригласила в гости на время карантина свою подопечную из психоневрологического интерната, девушку по имени Светлана. Виктория – сотрудник благотворительного фонда «Жизненный путь». Эта организация поддерживает людей с ментальными и психическими нарушениями. Волонтеры навещают пациентов в закрытых учреждениях, чтобы у тех появился опыт общения, навыки социализации. После того, как в стране ввели режим самоизоляции, все волонтерские программы фонда «Жизненный путь» в интернатах пришлось заморозить. Но когда многие сотрудники, медсестры, санитарки, нянечки оказались вынуждены оставаться дома по правилам карантина, ухаживать за пациентами стало некому. И волонтерам позволили забрать домой подопечных, с которыми они успели подружиться. Так Света оказалась в гостях у Виктории. Девушки прекрасно поладили. Они вместе читали книги, смотрели фильмы. Гостья научилась у хозяйки готовить пищу, подружилась с ее собакой по кличке Кот. Света хорошо рисует и, наконец-то, смогла уделить любимому занятию должное время. Виктория научила подругу вышивать, помогла ей освоить компьютер. Карантин стал важным этапом в жизни Светланы. Время, проведенное в гостях, сделало ее счастливее, спокойней и уверенней. Девушка убедилась, что у нее есть настоящий друг. Тот, кто не бросит в трудную минуту. Тот, кто готов поделиться всем, что имеет, чьи двери всегда открыты. Я уверена, что опыт настоящей дружбы, которую получила Светлана, это драгоценность, которая есть не у всякого богача. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди.
0: Сегодня, 2 июля, церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Преподобный Иоанн жил в VI веке в Палестине. Он избрал жизнь отшельника и поселился в пещере недалеко от Иерусалима. Из вещей у Иоанна была только иконка Пресвятой Богородицы, перед которой он зажигал лампадку. Один инок спросил отшельника, почему тот живет в такой нищете. Иоанн отвечал, что его пещера содержит такое духовное богатство, которое дороже всех земных благ. Старец часто посещал святые места Иерусалима, бывал на Синайской горе, молился у могил подвижников и мучеников. Он оставлял лампадку зажженной и спрашивал у Царицы Небесной благословения на свой путь. Иногда отлучки длились несколько месяцев. По преданию, когда Иоанн возвращался в свою пещеру, то лампадка всегда горела и была доверху наполнена маслом. Однажды Иоанн шел горной тропой, до того узкой, что двум пешеходам трудно было разойтись. Вдруг отшельник увидел, что навстречу ему идет лев. Старец взмолился Господу. И тут зверь встал на задние лапы
5: и освободил дорогу святому. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах». Вспоминая преподобного Иоанна Отшельника, мы просим: «Святой преподобный Иоанн, моли Бога о нас».

1960 году Олег Ефремов ставил на сцене театра «Современник» спектакль по повести Владимира Тендрякова «Чудотворная». Музыку для постановки он попросил написать своего давнего друга Эдуарда Колмановского. По замыслу режиссера, в одной из напряженных драматичных сцен для контраста должна была прозвучать задушевная девичья песня. И вскоре Эдуард Савельевич представил заказчику лирическое произведение на стихи молодого поэта Евгения Евтушенко. Спектакль был практически готов. В «Современнике» назначили дату премьеры. Но постановку неожиданно сняли с репертуара, по выражению режиссера, законсервировали на неопределенное время. Колмановский решил, не дожидаясь выхода пьесы на сцену, познакомить слушателей с песней. Он показал произведение Екатерине Семенкиной, солистке Академического хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Заслуженная артистка России, исполнявшая главным образом старинные народные произведения, оценила мелодичность песни. Она удивилась, как 22-летний Евтушенко смог проникнуть в тайны женской души и правдиво их передать. Дуэтом с Антониной Фроловой Екатерина Ефимовна спела проникновенные строки. «Бежит река, в тумане тая, бежит она, меня дразня. Ах, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня». Песня прозвучала и со сцены, и в радиоэфире. Дальше произошло совсем уж невероятное. На нее обратил внимание американский певец, собиратель фольклора Джерри Сильверман. Он записал произведение Колмановского и Евтушенко под собственный гитарный аккомпанемент, придав ему оттенок американского кантри. И публика благосклонно восприняла такое взаимопроникновение культур. Когда же в 1963 году «Современник» вернулся к постановке пьесы Тендрякова, то зрители встретили льющуюся со сцены песню как давно знакомую и любимую. Им трудно было поверить, что авторы написали ее специально для этого спектакля.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Народная мудрость гласит: человек предполагает, а Бог располагает. И тот, в чьем сердце живет вера, точно знает, о чем идет речь. Ведь такой человек регулярно видит, как его планы корректируются промыслом Божиим. О проявлении воли Господней упоминается, среди прочего, в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Имому во похвалу, во Христе Иисусе я же к Богу».
3: Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию, и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
2: Вем же, яко гряды к вам во исполнении благословения благовестия Христова приду.
1: Библеисты, то есть ученые, специализирующиеся на исследовании Священного Писания, до сих пор спорят, побывал ли апостол Павел в Испании или нет. В прозвучавшем отрывке он пишет христианам Рима, что заглянет в их город тогда, когда отправится в Испанию. Надо сказать, что в столице империи Павел в конце концов оказался, но не по своей воле. Его туда этапировали после ложного обвинения, предъявленного в Иерусалиме. И вот, некоторые исследователи говорят, что Павла время после недолгого заключения казнили. Другие же утверждают, все было иначе. И Павла выпустили, он добрался до Испании, потом вернулся в Рим и тогда уже был казнен. Это все, конечно, интересно, но не стоит забывать о важной детали. Жизнь Павла пошла по неожиданной для него траектории. Его желание посетить Рим исполнилось, но не так, как он планировал. Унывал ли апостол от этого? Думаю, нет. Ведь он жил в доверии к Богу и искренне полагал, что надежда – одна из главных добродетелей и даже даров Божиих. Дары Святого Духа – важнейшая тема прозвучавшего отрывка. Священное Писание утверждает, что источником природных талантов человека – безусловно, является Господь. Но есть и совершенно особые вещи, дары Духа Святого, которые можно получить только в церкви. Апостол Павел перечисляет их, увязывая с разнообразными служениями, потому что дары даются именно для служения. Прежде всего, для церковного пастырства. Сам Павел был и прекрасным проповедником, и ревностным пастырем. Конечно, его это служение отличалось от современного церковного представления, в том смысле, что у апостола не было какого-то постоянного места служения, прихода или епархии. Но в данном случае это не так важно. Значительно важнее следующее. Пастырство святого Павла заключалось прежде всего в том, что он приводил людей не к себе, а ко Христу, давал людям пример истинной надежды и желания быть соработником Божиим. Вот и современный священник призван поступать ровно так же. Среди православных святых есть множество священнослужителей, причисленных к числу Христовых праведников благодаря своему искреннему и жертвенному служению. Случается и иное, когда священство приводит человека не к высотам святости, а к самому настоящему личностному краху. Происходит это в том случае, если священнослужитель начинает считать, что духовный дар служения дан ему не Богом, а что он сам, священник, является его причиной и хозяином одновременно. Такое отношение диаметрально противоположно тому, что мы только что слышали в послании апостола Павла. «Братья, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Многочисленные труды во благо Церкви Павел приписывает исключительно Господу, себя же считает только помощником Творца. Такое смирение позволило апостолу сберечь и приумножить великие духовные дары, которые были даны ему Богом. Мы же, глядя на пример смирения и доверия Богу, явленный нам апостолом Павлом, постараемся данному примеру подражать, стремясь жить и действовать в согласии с промыслом нашего Создателя, желающего для нас настоящего, а не иллюзорного блага.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О рассеянной молитве пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Не секрет, что успех молитвы прямо зависит от внимания, которое мы уделяем этому общению с Богом. Именно сосредоточенность, трезвость, благоговение в разговоре с Господом нужны нам, чтобы молитва не превратилась в формальность, а оставалась разговором с любящим Небесным Отцом, Духом Святым, Господом Иисусом Христом, Пресвятой Богородицей или угодниками Божиими. Также не секрет, что по своему маловерию мы иногда отвлекаемся во время молитвы. Если бы мы действительно верили, что общаемся с Богом, представить себе рассеянность в таком разговоре было бы невозможно. Поэтому лучший способ побороть рассеянную молитву – стараться всегда помнить во время молитвы о том, с кем мы сейчас разговариваем и как от этого зависит наша жизнь. Поэтому желаю нам с вами, дорогие слушатели, искренней веры, которая служит основанием горячей молитвы и залогом нерассеянного общения с Богом.
0: Актуальная тема.

0: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
4: Пересказкой.
3: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям. В программе «Пересказки».
4: «Пересказки».
3: На радио «Вера». Каждый вечер.
4: В 21.05.

Сегодня, 2 июля, Церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Преподобный Паисий Великий жил в IV веке в Египте. Паисий рано потерял отца, и мать, будучи христианкой, отдала его на воспитание в церковь. Паисий с детства стремился к иноческой жизни. Он принял монашеский постриг в одном из египетских скитов и жил в строгом послушании своему наставнику, святому Памве. Так однажды Памва сказал, что юному иноку следует хранить зрение, чтобы уберечься от соблазнов. И Паисий 3 года ходил, не поднимая глаз. После смерти наставника Паисий удалился вглубь пустыни и поселился там в пещере в полном уединении. Однако вскоре к святому потянулись ученики, и рядом с пещерой образовался общежительный монастырь. Преподобный Паисий удалился в еще более труднодоступное место, поскольку всегда стремился к тому, чтобы его подвиги были скрыты от людей. На вопрос, какая добродетель выше всех, он так и отвечал: «Та, которая совершается в тайне и о которой никто не знает». Скончался преподобный Паисий в глубокой старости. Преподобный Силуан Афонский писал, что праведники ходили ногами по земле и руками работали, но святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге. Ради любви Христовой они претерпели все скорби на земле и не боялись никаких страданий, и тем прославляли Господа. За это Господь возлюбил своих святых и даровал им Царство Небесное. Чествуя преподобного Паисия Великого, мы надеемся на его молитвенную помощь и просим: «Святой преподобный Паисий, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Еще со школьной скамьи у нас на слуху имена русских героев и полководцев. Адмирала Павла Нахимова, героя-защитника Севастополя в Крымской войне, или первооткрывателя Антарктиды Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Что объединяет этих людей? Все они были выпускниками кадетских корпусов. Само слово «кадет» пришло в Россию из Франции и переводится как «младший», «несовершеннолетний». Так французы называли юных дворян, зачисленных на военную службу. Первый кадетский корпус в России появился в 1732 году по указу императрицы Анны Иоанновны. Туда принимали детей из дворянских семей. Некоторые историки связывают появление кадетских корпусов с императором Петром I. В 1701 году по его распоряжению была открыта навигацкая школа для мальчиков, где готовили будущих специалистов военно-морского флота. Спустя полвека ученики этой школы были переведены в новый морской шляхетный кадетский корпус. За два столетия в Российской империи появилось 26 кадетских корпусов. Их главной задачей была подготовка будущих офицеров, образованных и воспитанных с чувством долга и любви к Отечеству. Унифицированная система образования в корпусах появилась при императоре Николае I. По достижении 6-10 лет мальчики поступали в корпус на обучение, где на 8 лет становились частью большой воинской семьи. Кроме основных дисциплин, таких как арифметика, чистописание, закон Божий и история, кадеты обучались артиллерии, тактике, военной топографии и фехтованию. Еще выпускники корпусов должны были говорить на нескольких иностранных языках. Особо начальство корпусов следило за поведением. Хорошие отметки и исполнительность поощрялись похвальными листами и занесением имени отличника на почетную красную доску. За дурное поведение можно было попасть в карцер. Самым стыдным наказанием ребята считали снятие погон. Для мальчика-кадета погоны были символом их принадлежности к кадетскому братству. У каждого корпуса были свои погоны, свой праздник, день памяти особо почитаемого в корпусе святого и свои герои-выпускники. Начиная с правления Николая I, в кадетских корпусах стали проходить обучение даже дети из царской семьи. Генерал Мелентий Ольшевский вспоминал о том, как после длительного похода среди других кадетов на соломе спал цесаревич Александр Николаевич, будущий царь-освободитель. Кадетские корпуса стали настоящей кузницей военных кадров императорской армии и даже пережили революцию. Несколько корпусов эмигрировали за рубеж, там продолжили обучение кадеты, уехавшие из России. В эмиграции они сохранили дореволюционные правила и традиции и передали их новым поколениям кадет, рожденных уже за рубежом. Последний эмигрантский корпус прекратил свое существование в 1964 году в городе Диепп во Франции. Таинственной кадетской традицией была «Звериада» — кадетская летопись в стихах, где каждый выпуск добавлял куплет от себя. Ребята вписывали новые куплеты в книгу с картинками в роскошном переплете и передавали ее на ночном параде от выпуска к выпуску. Несмотря на то, что стихи писались в полушутливом стиле, они содержали серьезные идеи, в духе которых воспитывались будущие офицеры. быть верными Отечеству, подставлять плечо друг другу и никогда не забывать о родном корпусе. За время своего существования императорские кадетские корпуса выпустили целую плеяду героев и полководцев. Немалое число выпускников эмигрантских корпусов приняло священный сан. В советской России по образцу старых императорских корпусов в 1943 году открыли Суворовские училища, а сами кадетские корпуса были воссозданы уже в современной России и существуют до сих пор.
1: Открываем историю.

Радио «Вера». Светлое радио.

0: И от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения, дает возможность посмотреть на эти отношения с неожиданной стороны. Давайте его послушаем.
1: «Аще же ему глаголющий к народам».
2: Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять.
1: Се, изыди сеяй, да сеет».
0: Одной из печальных черт современной семьи можно назвать отсутствие у родственников желания поддерживать родственные связи. Если братья и сестры еще как-то дружат, двоюродные или тем более троюродные уже практически не общаются. В прежние времена зачастую связи поддерживались общим местом жизни и занятием. Люди жили в больших, многопоколенных семьях, и важнейшей стороной их общей жизни было ощущение единства крови, которое сильнейшим образом их объединяло. Живым символом этого единства был человек старший в роде, который буквально своим существованием показывал: «Вы мои потомки, вы одна кровь, вы призваны держаться друг за друга и быть едины». Кажется, все так, да не так. Исторический опыт показывает, что кровное родство становится важным для людей в ту меру, в которую между ними есть единство духовное. Существует масса исторических примеров, когда народы, единые по крови, разделялись по религиозному признаку. Впрочем, дело не в специфике религиозного сознания. Революция 1917 года в России показала, что близкие родственники могут разделиться по политическим предпочтениям и не просто прервать общение, но даже ненавидеть друг друга. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, ко Христу приходят люди, которые просят его прервать проповедь, потому что к нему пришли его родственники, мать и старшие братья, то есть дети Иосифа от первого брака. Для иудейской культуры того времени родственные связи были чрезвычайно важны. Христос не пренебрегает ими, но задает говорящему вопрос: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И фактически это вопрос о сути родства, которая была забыта иудеями. Они стали народом Божиим не потому, что они были потомками Авраама по крови, но потому, что, стоя у горы Синай, подтвердили завет с Богом, в которого Авраам верил. Христос, естественно, любил мать, как любил братьев и вообще всех людей. Но ему было важно показать, что земное родство временно, в то время как есть родство вечное. Но это не просто родство идей, это родство в заповедях Божьих, главное из которых – любовь. Люди, которые стремятся их соблюдать, неразделимы ничем. Ни кровью, ни политикой, потому что желают друг другу блага и спасения, несмотря ни на что. Известно, что поначалу братья Христа не воспринимали его всерьез. Однако он их любил, и в итоге они стали апостолами и проповедниками. В современном обществе кровные связи перестали играть ту роль, которую играли в обществе патриархальном. Отчасти хрупкость этих связей на своем собственном примере уже ощущали древние христиане, когда родственники предавали их на казнь. Однако, когда христианство стало всеобщим для многих народов, люди снова забыли, что главное единство – это единство духовное, и именно оно создает самые крепкие связи. В наши дни общество атомизировано и разделено. В нем распространены небольшие семьи, которые не создают ощущения твердой почвы под ногами. Люди оказались лишены больших семей и будто бы потеряли естественные опоры. Живя в современном мире, верующие знают, что большие семьи –

быть прекрасным подспорьем в том, чтобы жить общей жизнью. Но чтобы эта общая жизнь в итоге не распалась из-за истин временных, нам надо стремиться к единству в заповедях Божиих, через которые нам открывается истина вечная.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Сосна. Раннее июльское утро. На улице уже жарко. Природа и село проснулись. В деревянном храме идет служба. Скромные подсвечники послушно собирают капли воска, капающие с тонких горящих свечей. В тишине церкви хрустальными нотами тропаря струится с клироса тихое пение матушки. Разноцветные косынки бабушек, как полевые цветы, неспешно кивают в поклонах Спасителю. Мужчины молятся на коленях. Со старинных потемневших икон смотрят на молящихся лики святых. Через настежь открытые окна в полумрак храма проникают голоса птиц и нагретый солнцем воздух. Становится душно. Начинает кружиться голова. Выхожу на минуту из церкви. С высоты крыльца открывается вид на цветущий палисадник и высокие сосны, что окружают храм. Взгляд падает на одну из них, засохшую. Она так же высока и величественна, как ее соседки, но уже мертва. Будто вырезанный из картона, кажется, ее серебристый силуэт на фоне сестер с золотистой корой и раскидистой зеленью веток. Она все еще красива изгибом ветвей и переливом серых оттенков ствола, но корни больше не питают ее. Потеряла она свою силу. Всматриваюсь в нее и ловлю себя на мысли, что боюсь узнать в ней себя. А горит ли лампада внутри моего сердца? Или я только стою в церкви, как картонный, и бездумно бегу по жизни? Тревожную мысль, будто порывом ветра, прогоняет возглас священника. И я с радостью перешагиваю порог церкви. Стремлюсь туда, к живительному ручью воскресной службы, что может напитать корни и придать сил. По храму разносится верою. Благодарю Тебя, Господи, за такую возможность.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Преодолимы и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

радио. Вера. Сегодня, 2 июля, церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всей России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Святого апостола Иуду нужно различать с Иудой Искариотом, который предал Христа. Святой апостол Иуда до конца был верен Спасителю. Апостол Иуда был сыном праведного Иосифа Обручника и его первой жены, поэтому его называют еще братом Господним. Апостол Иуда не сразу смог поверить в божественную сущность Христа, поэтому сам он называл себя братом Иакова, по имени брата, который раньше принял Иисуса как Мессию. После вознесения Христа Иуда проповедовал Евангелие в Иудее, Идумее, Самарии, Галилее и странах Аравийского полуострова. В 80-м году в Армении, в городе Арате, апостол Иуда был распят на кресте и пронзен стрелами. Сохранилось послание апостола Иуды на греческом языке, которое он написал в Персии. Это короткое, но очень емкое по содержанию письмо содержит много глубоких мыслей о Святой Троице, о воплощении Иисуса Христа, о различии добрых и злых ангелов, о будущем страшном суде. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых 12 учеников Христа за то, что они по завету Спасителя посвятили своей жизни проповеди Евангелия по всему миру. В этот день мы вспоминаем апостола Иуду, брата Господня, и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святой апостол Иуда, моли Бога о нас».

0: Вы слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Одной из центральных работ в творчестве Георгия Васильевича Свиридова стала музыка к кинофильму режиссера Владимира Басова «Метель» по одноименной новелле Александра Сергеевича Пушкина. На советские экраны фильм вышел в 1964 году, а спустя 10 лет композитор переработал созданные им музыкальные эпизоды в оркестровую сюиту – крупное произведение из нескольких самостоятельных частей. Новый опус был назван «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Это сочинение действительно отличается яркой визуальностью. В нем раскрывается грусть по России пушкинской эпохи с ее уютными провинциальными усадьбами, первозданной природой сельской глуши, дворянской честью, высокой культурой. Все эти образы нашли отражение в лирическом мелодизме, выразительных гармониях и тембровых находках, которыми отмечена музыка Свиридова. В своей «Метели» композитор, безусловно, стремился к стилизации, то есть нарочитому подражанию музыке XIX века. Так, например, второй номер сюиты «Вальс» напоминает праздник в небогатом помещичьем доме. Этот танец лишен пышности и великолепия, свойственных торжественным балам в больших парадных залах. Однако его задача не столько передать атмосферу эпохи или послужить некой музыкальной декорацией, сколько раскрыть расцветающую любовь между героями повести. «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» Георгия Свиридова прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Дирижер Владимир Федосеев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Народная мудрость гласит: человек предполагает, а Бог располагает. И тот, в чьем сердце живет вера, точно знает, о чем идет речь. Ведь такой человек регулярно видит, как его планы корректируются промыслом Божиим. О проявлении воли Господней упоминается, среди прочего, в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Имому во похвалу во Христе Иисусе я же к Богу».
3: Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию, и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
2: Вем же, яко гряды к вам во исполнении благословения благовестия Христова приду.
1: Библеисты, то есть ученые, специализирующиеся на исследовании Священного Писания, до сих пор спорят, побывал ли апостол Павел в Испании или нет. В прозвучавшем отрывке он пишет христианам Рима, что заглянет в их город тогда, когда отправится в Испанию. Надо сказать, что в столице империи Павел в конце концов оказался, но не по своей воле. Его туда этапировали после ложного обвинения, предъявленного в Иерусалиме. И вот, некоторые исследователи говорят, что Павла время после недолгого заключения казнили. Другие же утверждают, все было иначе. И Павла выпустили, он добрался до Испании, потом вернулся в Рим и тогда уже был казнен. Это все, конечно, интересно, но не стоит забывать о важной детали. Жизнь Павла пошла по неожиданной для него траектории. Его желание посетить Рим исполнилось, но не так, как он планировал. Унывал ли апостол от этого? Думаю, нет. Ведь он жил в доверии к Богу и искренне полагал, что надежда – одна из главных добродетелей и даже даров Божиих. Дары Святого Духа – важнейшая тема прозвучавшего отрывка. Священное Писание утверждает, что источником природных талантов человека – безусловно, является Господь. Но есть и совершенно особые вещи, дары Духа Святого, которые можно получить только в церкви. Апостол Павел перечисляет их, увязывая с разнообразными служениями, потому что дары даются именно для служения. Прежде всего, для церковного пастырства. Сам Павел был и прекрасным проповедником, и ревностным пастырем. Конечно, его это служение отличалось от современного церковного представления, в том смысле, что у апостола не было какого-то постоянного места служения, прихода или епархии. Но в данном случае это не так важно. Значительно важнее следующее. Пастырство святого Павла заключалось прежде всего в том, что он приводил людей не к себе, а ко Христу, давал людям пример истинной надежды и желания быть соработником Божиим. Вот и современный священник призван поступать ровно так же. Среди православных святых есть множество священнослужителей, причисленных к числу Христовых праведников благодаря своему искреннему и жертвенному служению. Случается и иное, когда священство приводит человека не к высотам святости, а к самому настоящему личностному краху. Происходит это в том случае, если священнослужитель начинает считать, что духовный дар служения дан ему не Богом, а что он сам, священник, является его причиной и хозяином одновременно. Такое отношение диаметрально противоположно тому, что мы только что слышали в послании апостола Павла. «Братья, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Многочисленные труды во благо Церкви Павел приписывает исключительно Господу, себя же считает только помощником Творца. Такое смирение позволило апостолу сберечь и приумножить великие духовные дары, которые были даны ему Богом. Мы же, глядя на пример смирения и доверия Богу, явленный нам апостолом Павлом, постараемся данному примеру подражать, стремясь жить и действовать в согласии с промыслом нашего Создателя, желающего для нас настоящего, а не иллюзорного блага.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Лана Колосова, музыкант, певчая церковного хора.
0: Частное мнение.
2: В храме, куда я хожу, после литургии регулярно наблюдаю такую картину. Служба закончилась, но прихожане не спешат расходиться по своим домам. Собираются группами, радостно приветствуют друг друга, обнимаются. Кто-то знакомого встретил. Завязывается беседа. Все такие светлые, радостные. Приятно смотреть на улыбающиеся лица. Приход небольшой, зато все друг друга знают, как минимум в лицо. Ходят-то одни и те же. Кивнут мимоходом. Или просто кто-то молча коснется руки. Помашут друг друга издали. Уже приятно. Ближе к иконостасу смотришь, народ собирается. Батюшку ждут. Вышел, и сразу люди идут к нему под благословение. Беседуют. Бывает подолгу. А бывает, и сам подойдет к кому-то. Как дела? Поступили? Приобнимет отечески. Благословит. Наш приход живет в этой атмосфере любви. Никто не уходит обделенным. Я долгое время за всем этим наблюдала со стороны, словно не участвовала. Даже как-то обидно было, будто я лишняя. Хотя много лет ходила в эту церковь, и знакомые там у меня были. Но я почему-то не могла почувствовать радость, разделить ее. Тепла в упор не замечала. Вечно чем-то была недовольна и расстраивалась буквально на пустом месте. Но в какой-то момент я задумалась, может, со мной тоже происходит много хорошего, только я этого не замечаю? И точно. Сразу всплыло в памяти, сколько внимания мне уделяли девочки с клироса. Однажды они буквально за ручку меня к батюшке отвели, когда не знала, как поступить. Вспомнила, как сынишка одного нашего прихожанина мне браслетик подарил. Как буквально сегодня со мной поздоровался прихожанин, которого я почти не знаю, просто знакомое лицо. Как перед службой, когда у меня сильно разболелся желудок, одна пожилая прихожанка села со мной рядом на лавочку и, держа меня за руку, утешала. Видно, у меня было такое выражение лица, что и прямо бросило в глаза мое состояние. Еще столько всего вспомнилось. Все мы здесь, как одна большая семья, близкие по духу люди. Но чтобы увидеть и почувствовать это, надо научиться благодарить Бога за каждый прожитый день, за людей, которые нас окружают и поддерживают трудную минуту, за родителей, за друзей, за мужей и детей. Если наполнить свое сердце благодарностью, тогда оно не будет пустым и черствым. Оно смягчится, откроются духовные очи, и мы увидим то доброе и светлое, чего раньше не замечали. А в благодарном сердце нет места унынию, нет места ропоту и чувства одиночества. Зато есть мир и любовь.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 2 июля, Церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Первый московский патриарх Иов, в миру Иван, родился в 1525 году в городе Старица, что неподалеку от Твери. Учился в школе при Старицком Успенском монастыре. Здесь же в 29 лет принял постриг с именем Иова Многострадального. Позднее стал игуменом обители. В 1581 году Иов был возведен в епископский сан, а еще через 8 лет он стал первым патриархом московским и всея Руси. Будучи близким другом и сподвижником Бориса Годунова, патриарх Иов во всем поддерживал его политику. После смерти Бориса Иов требовал от москвичей верности сыну царя, Федору Борисовичу, и всячески старался разоблачить Лжедмитрия I, который захватил царский престол. Сторонники Лжедмитрия лишили Иова патриаршества и заточили его в Старицком монастыре. В родной Старице Иов прожил 2 года и умер в 1607 году. Перед смертью он успел посетить Москву. Василий Шуйский, взойдя на царский престол, реабилитировал патриарха и предлагал ему вновь занять кафедру. Но по состоянию здоровья Иов уже не смог это сделать. В 1652 году мощи патриарха Иова были обретены нетленными и перенесены в Успенский собор Московского Кремля, где они находятся и поныне. Церковь прославляет святителя Иова. Его подвиг соединяет в себе и мирское, и церковное служение, личная праведность, стремление к справедливости, христианское заступничество и забота о пастве. За это в народе всегда любили первого патриарха Московского. Мы обращаемся к святителю за молитвенной помощью. Святой патриарх Иов, моли Бога о нас –

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Евдокия Николаевна Рукавишникова в девичестве Мамонтова происходила из знаменитого рода благотворителей и меценатов. Сава Мамонтов был ее двоюродным братом. Участие к ближнему, забота о людях для Евдокии Николаевны стало образом жизни, ее духовным стержнем. Она питала материнскую любовь ко всем нуждающимся, несчастным и обездоленным, говорил о Рукавишниковой выдающийся хирург Петр Герцен. В 1869 году 20-летняя Евдокия Мамонтова обвенчалась с Константином Васильевичем Рукавишниковым, представителем еще одной известной фамилии московских благотворителей. Супруги приобрели загородное имение неподалеку от подмосковной железнодорожной станции Крюково, в деревне Грачевка. Там, на берегу реки Горетовки, они построили особняк, завели хозяйство, молочную ферму, птичник, теплицы, устроили большой парк. Возвели храм в честь иконы Богородицы, всех скорбящих радость. Константин Васильевич получил тогда назначение на пост московского градоначальника. Дела не позволяли ему часто бывать в имении. Зато Евдокия Николаевна проводила там много времени. Она радушно общалась с местными жителями, узнавала их нужды и старалась помочь. Часто к ней обращались крестьянские матери с жалобами на болезни своих новорожденных детей. Действительно, едва ли не у каждого малыша обнаруживалась либо чесотка, либо другие кожные заболевания. Рукавишникова быстро поняла, в чем причина. Бывая в сельских домах, она заметила, что крестьянки довольно неряшливы в уходе за маленькими детьми, поскольку попросту не знают элементарных правил гигиены. И тогда Евдокия Николаевна устроила в своем доме своеобразные курсы гигиенического ликбеза. Каждую субботу она собирала у себя матерей с младенцами, поила женщин чаем с пирогами, а потом показывала, как правильно ухаживать за малышами. Дочь Рукавишниковой, тоже Евдокия, вспоминала, как переедем бывало на дачу, являлись женщины с новорожденными. Моя мать сама их купала, пеленала, учила уходу за ребенком, чистоте. С каждой субботой их собиралось все больше, и с каждым годом их число все увеличивалось. А вскоре Евдокия Николаевна устроила в своем имении родильный приют. В двух уютных просторных домиках расположилась амбулатория, стационар и аптека. Евдокия Николаевна пригласила из Москвы доктора и акушерок. Сельские женщины со всего уезда получили возможность квалифицированного родовспоможения. Чуть позже, уже в самом начале 20 века, Рукавишникова и все остальное имение в Грачевке переоборудовала под медицинское учреждение. В трехэтажном особняке, окруженном парком, она открыла неврологический санаторий и привлекла к работе в нем не только лучших московских специалистов, но и психиатров с мировым именем. Например, швейцарского доктора медицины Германа Роршаха. Сама же Евдокия Николаевна переехала в Москву. В своем доме на Большой Никитской улице она разместила хирургический лазарет. Тогда, в 1904-м, началась война с Японией, и лазарет Рукавишниковой принимал раненых. Евдокия Николаевна помогала врачам, ухаживала за солдатами, беседовала с ними, ободряла. Она сумела создать в больнице светлую и благостную атмосферу. Позже, в годы Первой мировой войны, в госпитале Рукавишниковой работал хирург Петр Герцен. «Здесь устаешь физически, а душой отдыхаешь», — говорил он. О добрых делах Евдокии Николаевны помнят и в Крыму. В 1899 году в Феодосии, на мысе Святого Ильи, Рукавишникова построила маяк. Он был там жизненно необходим. Немало судов потерпело у мыса крушение, немало людей погибло. Свидетельницей двух таких трагедий стала сама Евдокия Николаевна, у которой в Феодосии была дача. Местные власти не располагали средствами на установку маяка, помогла Рукавишникова. В короткий срок на мысе Святого Ильи на ее деньги была построена деревянная будка на возвышении. В ней установили световую систему оповещения, частый переменный огонь с белыми и зелеными миганиями. И колокол. Он звонил в непогоду. Рядом с маяком установили маленькую часовенку с иконой Николая Чудотворца, небесного покровителя моряков, которую Евдокии Николаевне подарил отец Иоанн Кронштадтский. Благодарные моряки предлагали назвать маяк в честь его создательницы, но Рукавишникова не дала согласия. Сказала, что трудилась не ради собственной славы, а ради людей. Именно так, не для славы, а для ближних, Евдокия Николаевна и жила.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: 15 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения, дает возможность посмотреть на эти отношения с неожиданной стороны. Давайте его послушаем.
1: «Аще же ему глаголюще к народам».
2: Когда же он еще говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять».
1: «Се, изыди сеяй, да сеет».
0: Одной из печальных черт современной семьи можно назвать отсутствие у родственников желания поддерживать родственные связи. Если братья и сестры еще как-то дружат, двоюродные или тем более троюродные уже практически не общаются. В прежние времена зачастую связи поддерживались общим местом жизни и занятием. Люди жили в больших, многопоколенных семьях, и важнейшей стороной их общей жизни было ощущение единства крови, которое сильнейшим образом их объединяло. Живым символом этого единства был человек старший в роде, который буквально своим существованием показывал: «Вы мои потомки, вы одна кровь, вы призваны держаться друг за друга и быть едины». Кажется, все так, да не так. Исторический опыт показывает, что кровное родство становится важным для людей в ту меру, в которую между ними есть единство духовное. Существует масса исторических примеров, когда народы, единые по крови, разделялись по религиозному признаку. Впрочем, дело не в специфике религиозного сознания. Революция 1917 года в России показала, что близкие родственники могут разделиться по политическим предпочтениям и не просто прервать общение, но даже ненавидеть друг друга. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, ко Христу приходят люди, которые просят его прервать проповедь, потому что к нему пришли его родственники, мать и старшие братья, то есть дети Иосифа от первого брака. Для иудейской культуры того времени родственные связи были чрезвычайно важны. Христос не пренебрегает ими, но задает говорящему вопрос: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И фактически это вопрос о сути родства, которая была забыта иудеями. Они стали народом Божиим не потому, что они были потомками Авраама по крови, но потому, что, стоя у горы Синай, подтвердили завет с Богом, в которого Авраам верил. Христос, естественно, любил мать, как любил братьев и вообще всех людей. Но ему было важно показать, что земное родство временно, в то время как есть родство вечное. Но это не просто родство идей. Это родство в заповедях Божьих, главное из которых – любовь. Люди, которые стремятся их соблюдать, неразделимы ничем. Ни кровью, ни политикой, потому что желают друг другу блага и спасения, несмотря ни на что. Известно, что поначалу братья Христа не воспринимали его всерьез. Однако он их любил, и в итоге они стали апостолами и проповедниками. В современном обществе кровные связи перестали играть ту роль, которую играли в обществе патриархальном. Отчасти хрупкость этих связей на своем собственном примере уже ощущали древние христиане, когда родственники предавали их на казнь. Однако, когда христианство стало всеобщим для многих народов, люди снова забыли, что главное единство – это единство духовное, и именно оно создает самые крепкие связи. В наши дни общество атомизировано и разделено. В нем распространены небольшие семьи, которые не создают ощущения твердой почвы под ногами. Люди оказались лишены больших семей и будто бы потеряли естественные опоры. Живя в современном мире, верующие знают: что большие силы

Семьи могут быть прекрасным подспорьем в том, чтобы жить общей жизнью. Но чтобы эта общая жизнь в итоге не распалась из-за истин временных, нам надо стремиться к единству в заповедях Божиих, через которые нам открывается истина вечная.

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как отраден теплый июльский дождь, который любители природы обыкновенно называют грибным. Бывает, пройдет он в ночное время или на рассвете, а утром все вокруг дома преображено. Земля, листва, сама атмосфера стали царством чистоты и свежести. Таково подлинное сокрушение сердца на молитве или во время принесения исповеди. Трепетная душа христианина оживает и долго хранит в себе благодать тишины и умиротворения.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит, «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем. Дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
2: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня с 7 до 8 вечера в рамках рубрики «Вера и дело» слушайте беседы, записанные в выездной студии «Радио Вера» на Петербургском международном экономическом форуме. Наши собеседники – общественный деятель, поэт, предприниматель Алан Салбиев и исполнительный директор группы компаний «Эвка» Сергей Иванов. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о русской иконописи и коллекции икон Павла Третьякова. Сегодня у нас в студии старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи Левон Нерсисян. И разговор пойдет о знаменитых строгановских мастерах и их особом иконописном стиле.
2: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Приятно сознавать, что среди нас великое множество отзывчивых людей. Группа под названием «Добрые люди» я и раньше встречала в социальных сетях, а в последнее время заметила, что их стало больше. Лидер одного из таких сообществ – Екатерина Шунина, учительница из Приморского края. Она живет с мужем и тремя детьми в городе Находка, преподает в школе английский язык, а еще помогает пожилым людям, детям-сиротам и воспитанникам дома малютки. Волонтерской деятельностью Екатерина занимается уже второй десяток лет, и ее ученики нередко принимают участие в благотворительных акциях. Накануне 9 мая школьники готовят праздничные открытки для фронтовиков. Ребята пишут, как чувствуют, от всего сердца. Поэтому такие поздравления гораздо теплее официальных посланий, говорит учительница. Многие коллеги разделяют жизненную позицию Екатерины, в том числе ее старшая сестра Валерия Сметанина, тоже учительница и волонтер. Героиня нашего рассказа всегда испытывала сострадание к окружающим, особенно к самым маленьким и пожилым, и старалась им помочь. Когда-то начиналось с денежных пожертвований на лечение больных детей, но с тех пор многое изменилось. У нее появились единомышленники. Группа, созданная Шуниной в одной из соцсетей, насчитывает несколько десятков человек. Их объединяет милосердие, поэтому сообщество называется «Добрые люди». Они заботятся о детях-сиротах из местного интерната, водят их в кино, в лего-клуб, на мастер-классы рукоделия. По словам Екатерины Шуниной, для неизбалованных ребят такие культпоходы – долгожданные и важные события. Екатерина и ее команда регулярно навещают ветеранов войны, бывших узников фашистских лагерей, блокадников и тружеников тыла, не только для того, чтобы вручить подарки к праздникам, но и помочь по хозяйству. Кроме этого, группа «Добрые люди» поддерживает Центр защиты материнства и детства «Колыбель», который действует при Находкинской епархии. Его подопечные – многодетные нуждающиеся семьи, одинокие мамы и беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. «Закупаем для них детское питание, памперсы, средства гигиены», – рассказывает Екатерина. «Мы тесно сотрудничаем с центром, поэтому я всегда знаю, в чем они нуждаются». За годы добровольной помощи Шунина заслужила доверие горожан, которые уверены, что все переведенные ей денежные средства будут потрачены по назначению – на благотворительность. Многие люди периодически жертвуют деньги на добрые дела. А в последнее время у группы появились и постоянные спонсоры, предприятия и организации. Среди них – косметологические салоны и туристические базы. Екатерина признается, что рада любой помощи и вниманию. Но самым главным она считает желание одних людей поддерживать других. Ведь для нее самой быть полезной окружающим – это насущная необходимость. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 2 июля, церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Святитель Иоанн Максимович до монашеского пострига носил имя Михаил. Он родился в 1896 году под Харьковом в дворянской семье. После революции эмигрировал в Югославию, где принял монашество. В 1934 году стал епископом шанхайским. В Китае епископ Иоанн сразу стал известен как человек потрясающей доброты. Он устроил приют для бездомных детей шанхайских трущоб, навещал заключенных в тюрьмах и одиноких пациентов в больницах. И неизменно каждый день служил литургию. После Китайской революции Иоанн Максимович вместе со своей паствой был эвакуирован на Филиппины, Затем некоторое время возглавлял западноевропейскую епархию. В 1962 году переехал в Америку. И здесь владыку Иоанна сразу же полюбили за его удивительные качества. Неприхотливый в быту, он носил облачение из самой дешевой ткани, обувался в сандалии на босу ногу, а часто и вовсе отдавал свою нехитрую обувку нищим и шел босой, какая бы ни была погода. Владыка Иоанн никогда не ложился спать, проводя короткие часы ночного отдыха, сидя в кресле. Ел один раз в день. Тело этого аскета было как высохшая кора дерева, но каждый, кто встречался с ним взглядом, ощущал себя самым любимым существом на земле. В Сан-Франциско трудами и молитвами Иоанна Максимовича построен собор всех скорбящих радости. Сейчас главной святыней этого храма стали нетленные мощи его основателя, владыки Иоанна, святителя Шанхайского и Сан-Францисского. Святитель Иоанн – подвижник, соединивший в себе несколько образов служения. Святителя-миссионера, богослова, аскета-молитвенника, попечителя бедных и милостивого, прозорливого старца. Церковь верит, что ныне святой предстоит перед Господом и молится за весь мир. Мы просим святителя Иоанна о заступничестве. Святой Иоанн, архиепископ Шанхайский, моли Бога о нас. –

Одним из ярких плодов сотрудничества режиссера Эльдара Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского стала лирическая комедия «Служебный роман». Картина оказалась лидером проката 1978 года. Ее посмотрели 58 миллионов зрителей. Одним из несомненных достоинств фильма критики называли музыкальные композиции Андрея Петрова. Большинство из этих произведений было написано на стихи поэтов 20 века, и это не случайно. Авторы фильма стремились, чтобы тексты звучали в унисон насущным потребностям, проблемам, переживаниям современников. И им это удалось. Лишь одна из песен написана в 18 столетии. Строки «Моей душе покоя нет» принадлежат Роберту Бёрнсу. На русский язык произведение перевел Самуил Маршак. Слушая этот романс, трудно предположить, что его слова родились более 200 лет назад. Наверное, потому что в любые времена без любви прожить невозможно. «Душа ищет возможности любить». Об этом писал шотландский поэт Роберт Бёрнс. Об этом поет Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Народная мудрость гласит: человек предполагает, а Бог располагает. И тот, в чьем сердце живет вера, точно знает, о чем идет речь. Ведь такой человек регулярно видит, как его планы корректируются промыслом Божиим. О проявлении воли Господней упоминается, среди прочего, в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Имому во похвалу, о Христе Иисусе я же к Богу».
3: Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
2: Вем же, яко гряды к вам во исполнении благословения благовестия Христова приду.
1: Библеисты, то есть ученые, специализирующиеся на исследовании Священного Писания, до сих пор спорят, побывал ли апостол Павел в Испании или нет. В прозвучавшем отрывке он пишет христианам Рима, что заглянет в их город тогда, когда отправится в Испанию. Надо сказать, что в столице империи Павел в конце концов оказался, но не по своей воле. Его туда этапировали после ложного обвинения, предъявленного в Иерусалиме. И вот, некоторые исследователи говорят, что Павла время после недолгого заключения казнили. Другие же утверждают, все было иначе. И Павла выпустили, он добрался до Испании, потом вернулся в Рим и тогда уже был казнен. Это все, конечно, интересно, но не стоит забывать о важной детали. Жизнь Павла пошла по неожиданной для него траектории. Его желание посетить Рим исполнилось, но не так, как он планировал. Унывал ли апостол от этого? Думаю, нет. Ведь он жил в доверии к Богу и искренне полагал, что надежда – одна из главных добродетелей и даже даров Божиих. Дары Святого Духа – важнейшая тема прозвучавшего отрывка. Священное Писание утверждает, что источником природных талантов человека – безусловно, является Господь. Но есть и совершенно особые вещи, дары Духа Святого, которые можно получить только в церкви. Апостол Павел перечисляет их, увязывая с разнообразными служениями, потому что дары даются именно для служения. Прежде всего, для церковного пастырства. Сам Павел был и прекрасным проповедником, и ревностным пастырем. Конечно, его это служение отличалось от современного церковного представления, в том смысле, что у апостола не было какого-то постоянного места служения, прихода или епархии. Но в данном случае это не так важно. Значительно важнее следующее. Пастырство святого Павла заключалось прежде всего в том, что он приводил людей не к себе, а ко Христу, давал людям пример истинной надежды и желания быть соработником Божиим. Вот и современный священник призван поступать ровно так же. Среди православных святых есть множество священнослужителей, причисленных к числу Христовых праведников благодаря своему искреннему и жертвенному служению. Случается и иное, когда священство приводит человека не к высотам святости, а к самому настоящему личностному краху. Происходит это в том случае, если священнослужитель начинает считать, что духовный дар служения дан ему не Богом, а что он сам, священник, является его причиной и хозяином одновременно. Такое отношение диаметрально противоположно тому, что мы только что слышали в послании апостола Павла. «Братья, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Многочисленные труды во благо Церкви Павел приписывает исключительно Господу, себя же считает только помощником Творца. Такое смирение позволило апостолу сберечь и приумножить великие духовные дары, которые были даны ему Богом. Мы же, глядя на пример смирения и доверия Богу, явленный нам апостолом Павлом, постараемся данному примеру подражать, стремясь жить и действовать в согласии с промыслом нашего Создателя, желающего для нас настоящего, а не иллюзорного блага.
0: Апостольские чтения.

0: ошибаемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О рассеянной молитве пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Не секрет, что успех молитвы прямо зависит от внимания, которое мы уделяем этому общению с Богом. Именно сосредоточенность, трезвость, благоговение в разговоре с Господом нужны нам, чтобы молитва не превратилась в формальность, а оставалась разговором с любящим Небесным Отцом, Духом Святым, Господом Иисусом Христом, Пресвятой Богородицей или угодниками Божиими. Также не секрет, что по своему маловерию мы иногда отвлекаемся во время молитвы. Если бы мы действительно верили, что общаемся с Богом, представить себе рассеянность в таком разговоре было бы невозможно. Поэтому лучший способ побороть рассеянную молитву – стараться всегда помнить во время молитвы о том, с кем мы сейчас разговариваем и как от этого зависит наша жизнь. Поэтому желаю нам с вами, дорогие слушатели, искренней веры, которая служит основанием горячей молитвы и залогом нерассеянного общения с Богом.
0: Актуальная тема.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

Сегодня, 2 июля, Церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Преподобный Паисий родился в 1722 году в болгарском городе Банско. Это было трудное время для страны. Она находилась под игом Османской империи. Христиан преследовали, они считались людьми второго сорта. Но вся семья Паисия хранила верность церкви. Один его брат был игуменом Хилиндарской обители на Афоне. Другой щедро жертвовал на храмы и монастыри. Сам Паисий стал монахом Хилиндар, по примеру брата. Главным трудом его жизни стала книга «История славяно-болгарская». В ней рассказывалось о том, как великие учителя славянских народов Кирилл и Мефодий принесли Болгарии свет христианства. О том, как отстаивали свою веру болгарские мученики и подвижники. Эта книга пробудила самосознание болгарского народа. Она стала толчком для борьбы болгар с турецким владычеством. До независимости Болгарии оставалось больше 100 лет. Но книга Паисия Хилиндарского все эти годы была светильником надежды. С него началась эпоха национального болгарского возрождения. Преподобный Паисий был причислен к лику святых в 1962 году. В наши дни его именем названы университет в Пловдиве, многие институты, школы и библиотеки Болгарии. Церковь прославляет преподобного Паисия Хилиндарского за личную праведность и почитает как одного из столпов веры и просвещения болгарского народа. Мы просим святого, преподобный Паисий, моли Бога о нас. –

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: «Пути Господни неисповедимы», — говорим мы, когда случается что-то непредсказуемое, и в одночасье меняется вся наша жизнь. Иногда, казалось бы, совсем незначительное действие может решительно повлиять на нашу судьбу. Для Лидии Козловой все изменилось с тех пор, как она прочитала стихи тогда еще никому неизвестного поэта Михаила Танича. Она нашла их в обычной городской газете, и они ей так понравились, что девушка взяла гитару и придумала для них мелодию. Когда на вечере друзья попросили Лидию что-нибудь спеть, ей в голову пришла именно эта песня. Лидия была уверена, что поэт живет где-то очень далеко и никогда не узнает, что его тексты перекладывают на музыку. Поэтому для нее стало шоком, когда рядом с ней сел незнакомый мужчина и сказал: «А ведь это стихотворение написал я». Для 30-летнего Михаила Танича, прошедшего Великую Отечественную войну, а потом из-за чьего-то доноса 6 лет тюрьмы, это была любовь с первого взгляда. Не особо привлекательная, девушка удивительным образом преображалась, когда начинала петь. В тот момент не было на свете ничего краше ее глаз. Михаил был готов сделать ей предложение хоть сейчас, но 18-летняя Лидия испугалась взрослого мужчину, и он благоразумно решил ждать. Ему пришлось уехать в далекий поселок, где он работал в газете и занимался любимым делом – писал стихи. Оттуда Лидии приходили замечательные трогательные письма, полные любви и нежности. Это длилось достаточно долго. Девушка зачитывалась каждой строчкой, постоянно ждала нового письма. И, наконец, поняла – она не хочет, чтобы это заканчивалось. Лидия собрала вещи и поехала к Михаилу. Их свадьба была скромной, а жизнь – бедной. Но трудности не озлобляли молодоженов. Наоборот, преодолевая препятствия, Лидия и Михаил крепче привязывались, лучше узнавали друг друга. Танич продолжал писать стихи. На его карьеру повлияла именно жена, которая всегда верила в талант мужа. Она предложила ему послать куда-нибудь свои произведения. Михаил сначала сопротивлялся, сомневался, что кто-то станет печатать стихи неизвестного человека из глубинки. Но поддался уговорам Лидии и отправил стихи в литературную газету. Хвалебный отзыв пришел от самого Окуджавы, который звал талантливого поэта в Москву. Потом к Таничу пришла неожиданная слава. Его песни распевала вся страна, их знают и помнят до сих пор. С ним работали звезды эстрады, к нему обращались многие начинающие авторы и исполнители, чьи имена сейчас знает каждый россиянин. Открылся талант и у Лидии, которая тоже стала создавать хиты. Но народное признание, головокружительная слава после ужасной бедности не смогли расколоть брак Лидии и Михаила. Они очень боялись потерять друг друга и каждый день помнили, что супруг – это самое ценное, что у них есть в жизни. «Я встретил удивительного человека и по уму, и по характеру. Она – мое счастье. Сам я ничего не стою, мне просто выпал жизненный выигрыш, моя Лида», – говорил Танич. Они прожили 52 года в любви и согласии. Уже на смертном одре Михаил позвал священника и попросил, чтобы их с Лидией наконец-то обвенчали. В свои последние минуты он думал о самом важном для себя. Его брачный союз с Лидией должен быть вечным и освященным Божьим благословением.
1: Семейные истории.

0: сюжеты.
1: Журналист Илья Муромский.
2: В свое время мне довелось, пусть и заочно, познакомиться с иереем Анатолием Першиным, известным батюшкой и музыкантом. И как-то в одной из бесед он затронул важную тему, касающуюся бранных слов, которые к большому человеческому горю плотно засели в сознании людей и не только отравляют наше существование, но и могут привести к непоправимым последствиям. Отец Анатолий рассказал об одной то ли знакомой, то ли прихожанке его храма. Так вот, эта женщина, о которой шла речь, однажды вместе с мужем ехала по трассе на достаточно большой скорости. Как это часто бывает и говорится, ничто не предвещало беды. Однако в моменте у машины отрывается карданный вал. Он воткнулся в асфальт, а автомобиль, продолжая движение по инерции, зацепился за оторванную деталь и, не снижая скорости, начал, кувыркаясь, улетать в кювет. И женщина от испуга стала не просто кричать или звать на помощь, но начала выкрикивать матерные слова и всевозможные связанные с ними фразы. Так продолжалось до тех пор, пока машина не остановилась. Все, слава богу, остались живы. Спустя какое-то время, когда прошло шоковое состояние, женщина сказала сама себе: «Вот то, что я сейчас кричала, это ведь могли быть мои последние слова. И с ними бы я ушла в иной мир, и с ними предстала бы перед Богом. И куда бы я попала?» После того происшествия женщина даже в мыслях старалась не выражаться, вспоминая о том случае и понимая, что любая минута в нашей жизни может оказаться последней. И здесь вспоминается изречение преподобного Исаака Сирина о том, что первая мысль, которая по человеколюбию Божию входит в человека и руководит его ко спасению, есть мысль об исходе из всего естества. И нередко случается так, что спасение нашей земной жизни происходит во имя спасения нашей души. По Божьему промыслу человеку дается не один шанс на осознание и исправление своих ошибок, чтобы успеть подготовить себя и очистить свою душу.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Обычно церковный взгляд на духовные и нравственные проблемы отличается от светского. И выражая его, мы апеллируем к прежним временам. Однако есть тема, в которой современный взгляд кажется ближе к евангельскому, чем это было в древности. И как это ни странно, речь идет о родственных отношениях. По крайней мере,

0: мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять».
1: «Се, изыди сеять, да сеет».
2: Одной из печальных черт современной семьи можно назвать отсутствие у родственников желания поддерживать родственные связи. Если братья и сестры еще как-то дружат, двоюродные или тем более троюродные уже практически не общаются. В прежние времена зачастую связи поддерживались общим местом жизни и занятием. Люди жили в больших, многопоколенных семьях, и важнейшей стороной их общей жизни было ощущение единства крови, которое сильнейшим образом их объединяло. Живым символом этого единства был человек старший в роде, который буквально своим существованием показывал: «Вы мои потомки, вы одна кровь, вы призваны держаться друг за друга и быть едины». Кажется, все так, да не так. Исторический опыт показывает, что кровное родство становится важным для людей в ту меру, в которую между ними есть единство духовное. Существует масса исторических примеров, когда народы, единые по крови, разделялись по религиозному признаку. Впрочем, дело не в специфике религиозного сознания. Революция 1917 года в России показала, что близкие родственники могут разделиться по политическим предпочтениям и не просто прервать общение, но даже ненавидеть друг друга. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, ко Христу приходят люди, которые просят его прервать проповедь, потому что к нему пришли его родственники, мать и старшие братья, то есть дети Иосифа от первого брака. Для иудейской культуры того времени родственные связи были чрезвычайно важны. Христос не пренебрегает ими, но задает говорящему вопрос: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И фактически это вопрос о сути родства, которая была забыта иудеями. Они стали народом Божиим не потому, что они были потомками Авраама по крови, но потому, что, стоя у горы Синай, подтвердили завет с Богом, в которого Авраам верил. Христос, естественно, любил мать, как любил братьев и вообще всех людей. Но ему было важно показать, что земное родство временно, в то время как есть родство вечное. Но это не просто родство идей, это родство в заповедях Божьих, главное из которых – любовь. Люди, которые стремятся их соблюдать, неразделимы ничем. Ни кровью, ни политикой, потому что желают друг другу блага и спасения, несмотря ни на что. Известно, что поначалу братья Христа не воспринимали его всерьез. Однако он их любил, и в итоге они стали апостолами и проповедниками. В современном обществе кровные связи перестали играть ту роль, которую играли в обществе патриархальном. Отчасти хрупкость этих связей на своем собственном примере уже ощущали древние христиане, когда родственники предавали их на казнь. Однако, когда христианство стало всеобщим для многих народов, люди снова забыли, что главное единство – это единство духовное, и именно оно создает самые крепкие связи. В наши дни общество атомизировано и разделено. В нем распространены небольшие семьи, которые не создают ощущения твердой почвы под ногами. Люди оказались лишены больших семей и будто бы потеряли естественные опоры. Живя в современном мире, верующие знают, что большие семьи могут быть прекрасным подспорьем в том, чтобы жить общей жизнью. Но чтобы эта общая жизнь в итоге не распалась из-за истин временных, нам надо стремиться к единству в заповедях Божиих, через которые нам открывается истина вечная.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Ох уж эти дедлайны, сиквелы и кэшбэки! Многих из нас волнует обильный приток иностранных слов в современную речь. Однако не хотелось бы уподобляться адмиралу Шишкову, с которым шутливо спорил Александр Сергеевич Пушкин в своем великом романе. «Шишков, прости, не знаю, как перевести». Шишков основал общество «Беседы любителей русского слова», был министром народного просвещения и ратовал за то, чтобы заменять иностранные слова русскими. Предлагал называть фортепиано «тихогромом», попугая «переклиткой», бильярд «шарокатом», а фонтан «водометом». Оппоненты Шишкова придумали на это шутливый ответ – в таком случае вместо фразы «Франт идет по бульвару из театра в цирк» нужно говорить «Хорошилище идет по гульбищу из позорища на ристалище». Мы давно привыкли к заимствованиям из других языков и считаем их своими. Телефон, университет, зонтик, банк и множество других в самых разных сферах. А сколько у нас названий любимых блюд? Хачапури и хинкали, плов и суши, чизкейк и пахлава. Есть слова, пришедшие к нам из греческого вместе с христианством. Евангелие, Евхаристия, Библия, апостол. Неправильно было бы от них отказываться. Но есть мнение, что иногда мы используем заимствования там, где они не так уж и обязательны. Например, мокюментари – псевдодокументальное кино, от английского «мок» – «насмешка». Или «байопик», то есть биографический фильм. Или даже «кликбейт» – кричащий заголовок «приманка». В общем, повод для дискуссии есть. Но в любом случае запрещать не только неправильно, но и бесполезно. Слова путешествуют по миру через телевидение и интернет. Не стоит бояться прихода новых слов в русский язык. Он справился с франкоманией, то есть приверженностью к французскому языку в XIX веке, справится и с волной англицизмов сейчас. Наш великий и могучий отсеет ненужное и гармонично обогатится новыми словами и понятиями. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл возглавил торжества в православной гимназии Невиномыска в честь первого выпуска 11-классников. Торжества начались с божественной литургии в домовом храме гимназии, которую совершил владыка Кирилл в сослужении духовенства епархии. За богослужением молились выпускники 9 и 11 классов, педагоги, родители и гости. По окончании литургии глава Ставропольской митрополии обратился к собравшимся с архипастырским словом.
2: Сегодня огромный праздник нашей Ставропольской епархии. Огромный праздник и радость моя личная. Огромный праздник и радость отца Иоанна, директора этой школы, завуча Галины Владимировны, всех преподавателей. Ну и, конечно же, выпускной всегда радость и выпускников. Но, однако, и вспоминая эти 11 лет, с одной стороны, отец Иоанн сегодня мне сказал, что они пролетели совершенно незаметно, как во сне. Однако, если вспомните маленькое здание начальной школы, и ремонт ее, и привоз продуктов питания, затем расширение с 5 по 9, расширение 10 и 11, трапезная и многое другое, если нужно было это не только построить, этот святой храм, лицензировать. И вот сегодня результат этих огромных трудов. И сегодня радость сменяется некой печалью, потому что 11 лет были с вами, дорогие выпускники. Мы все, особенно отец Иоанн, воспитатели, преподаватели. Но однако мы ждем вас всегда и в наших храмах, где бы вы ни были. Я очень рад, что, если не ошибаюсь, двое выпускников идут в нашу православную духовную семинарию. Нам сегодня очень нужны абитуриенты, образованные, действительно глубоко религиозные, как будущие пастыри нашей церкви. И это огромная, огромная радость и счастье. Но не будем скорбеть о том, что вы уходите из школы. Будем рады видеть вас всегда, как я уже сказал. И сегодня еще и еще раз скажем добрые слова вам, дорогие мои. Наверное, вы скажете в адрес преподавателей, воспитателей, директора вашего. С праздником, дорогие мои! Первым выпуском полной, средней, общей, православной Свято-Кирилло-Мефодиевской гимназии города Невиномыска Ставропольской епархии.
1: Далее, после совместной трапезы, в актовом зале состоялась церемония вручения аттестатов. Кроме того, пятеро гимназистов получили медали за особые успехи в учении. В свою очередь, выпускники подготовили творческие номера и поздравили любимых педагогов и родителей. В завершении праздника гимназисты отпустили в небо воздушные шары, символизирующие прощание с детством. На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает директор фонда социальной поддержки «Хорошие люди» Мария Ковалева.
2: Сегодня хочу рассказать вам об удивительной роли святителя Иоанна Шанхайского в судьбе фонда социальной поддержки «Хорошие люди». Сейчас мы день за днем ищем средства для зарплат сотрудников фонда «Хорошие люди» на покупку продуктов, оплату коммунальных услуг. Наша главная задача вот сейчас, на данный момент, открыть благотворительную столовую для тех, кто нуждается, для тех, кто попал в беду, лишился работы, не может прокормить себя, детей. И вот в день памяти святого наша постоянная помощница пришла передать 500 тысяч, необходимые для очередного этап ремонтных работ, количество денег. И таких событий было много. Хочется отметить, что святые часто помогают нам через других людей. Неравнодушие и доброта тех, кто нас окружает, для меня является свидетельством любви Бога и святых, наших небесных покровителей.

В эфире «Радио Вера». Сегодня, 2 июля, Церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилендарского. Преподобный Иоанн жил в VI веке в Палестине. Он избрал жизнь отшельника и поселился в пещере недалеко от Иерусалима. Из вещей у Иоанна была только иконка Пресвятой Богородицы, перед которой он зажигал лампадку. Один инок спросил отшельника, почему тот живет в такой нищете. Иоанн отвечал, что его пещера содержит такое духовное богатство, которое дороже всех земных благ. Старец часто посещал святые места Иерусалима, бывал на Синайской горе, молился у могил подвижников и мучеников. Он оставлял лампадку зажженной и спрашивал у Царицы Небесной благословения на свой путь. Иногда отлучки длились несколько месяцев. По преданию, когда Иоанн возвращался в свою пещеру, то лампадка всегда горела и была доверху наполнена маслом. Однажды Иоанн шел горной тропой, до того узкой, что двум пешеходам трудно было разойтись. Вдруг отшельник увидел, что навстречу ему идет лев. Старец взмолился Господу. И тут зверь встал на задние лапы и освободил дорогу святому. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах». Вспоминая преподобного Иоанна Отшельника, мы просим: «Святой преподобный Иоанн, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского – это чудесная сказка, главная идея которой заключается в красоте души, спрятанной под невзрачным обличием. Композитор работал над балетом с большим усердием и говорил, что процесс сочинения даже снится ему по ночам. Петру Ильичу хотелось, чтобы его новое произведение подарило слушателям ощущение рождественского чуда, ведь действие сказки происходит именно в этот праздник. Для изображения волшебного мира Чайковский прибегнул к уникальным тембровым решениям. Например, впервые в истории музыки он использовал в балете звучание человеческого голоса. В сцене танца снежинок игру оркестра сопровождает хоровой вокализ, то есть пение без слов. А еще специально для спектакля композитор заказал в Париже необычный музыкальный инструмент. Мастер Огюст Мюстель в 1886 году сконструировал клавишный металлофон, по виду напоминающий небольшое фортепиано, и назвал его «Челеста», что с итальянского языка переводится как «небесный». Звучание этого инструмента похоже на перезвон колокольчиков. Так Челеста, изображающая жительницу сказочного царства фею Драже, совершенно покорила публику. Танец «Феи Драже» из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Народная мудрость гласит: человек предполагает, а Бог располагает. И тот, в чьем сердце живет вера, точно знает, о чем идет речь. Ведь такой человек регулярно видит, как его планы корректируются промыслом Божиим. О проявлении воли Господней упоминается, среди прочего, в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Имому во похвалу, о Христе Иисусе я же к Богу».
3: Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
2: Вем же, яко гряды к вам во исполнении благословения благовестия Христова приду.
1: Библеисты, то есть ученые, специализирующиеся на исследовании Священного Писания, до сих пор спорят, побывал ли апостол Павел в Испании или нет. В прозвучавшем отрывке он пишет христианам Рима, что заглянет в их город тогда, когда отправится в Испанию. Надо сказать, что в столице империи Павел в конце концов оказался, но не по своей воле. Его туда этапировали после ложного обвинения, предъявленного в Иерусалиме. И вот, некоторые исследователи говорят, что Павла время после недолгого заключения казнили. Другие же утверждают, все было иначе. И Павла выпустили, он добрался до Испании, потом вернулся в Рим и тогда уже был казнен. Это все, конечно, интересно, но не стоит забывать о важной детали. Жизнь Павла пошла по неожиданной для него траектории. Его желание посетить Рим исполнилось, но не так, как он планировал. Унывал ли апостол от этого? Думаю, нет. Ведь он жил в доверии к Богу и искренне полагал, что надежда – одна из главных добродетелей и даже даров Божиих. Дары Святого Духа – важнейшая тема прозвучавшего отрывка. Священное Писание утверждает, что источником природных талантов человека, безусловно, является Господь. Но есть и совершенно особые вещи – дары Духа Святого, которые можно получить только в церкви. Апостол Павел перечисляет их, увязывая с разнообразными служениями, потому что дары даются именно для служения. Прежде всего, для церковного пасторства. Сам Павел был и прекрасным проповедником, и ревностным пастырем. Конечно, его это служение отличалось от современного церковного представления, в том смысле, что у апостола не было какого-то постоянного места служения, прихода или епархии. Но в данном случае это не так важно. Значительно важнее следующее. Пасторство святого Павла заключалось прежде всего в том, что он приводил людей не к себе, а ко Христу, давал людям пример истинной надежды и желания быть соработником Божиим. Вот и современный священник призван поступать ровно так же. Среди православных святых есть множество священнослужителей, причисленных к числу Христовых праведников благодаря своему искреннему и жертвенному служению. Случается и иное, когда священство приводит человека не к высотам святости, а к самому настоящему личностному краху. Происходит это в том случае, если священнослужитель начинает считать, что духовный дар служения дан ему не Богом, а что он сам, священник, является его причиной и хозяином одновременно. Такое отношение диаметрально противоположно тому, что мы только что слышали в послании апостола Павла. «Братья, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Многочисленные труды во благо Церкви Павел приписывает исключительно Господу, себя же считает только помощником Творца. Такое смирение позволило апостолу сберечь и приумножить великие духовные дары, которые были даны ему Богом. Мы же, глядя на пример смирения и доверия Богу, явленный нам апостолом Павлом, постараемся данному примеру подражать, стремясь жить и действовать в согласии с промыслом нашего Создателя, желающего для нас настоящего, а не иллюзорного блага.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Я не раз убеждалась, как важно постоянно читать Священное Писание. Читать и правильно понимать. К сожалению, не могу сказать о себе, что у меня это получается исполнять неукоснительно, но честно стараюсь прочитывать хотя бы одну главу Евангелия в день. Помню, как непросто было в начале, как постоянно обращалась к толкованиям. Да сейчас нередко приходит осознание, что без пояснения святых отцов даже, казалось бы, хорошо знакомый евангельский текст понимается или не точно, или не полно. С апостольскими посланиями отношения еще сложнее. Может, поэтому мне особенно близка глава «Деяний апостолов», в которой рассказывается о встрече святого Филиппа с эфиопским вельможей. Помните, как апостол спросил у него, понимает ли тот, что читает из пророка Исаии? А евнух ответил: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» В этом месте всегда вспоминаю свою встречу с человеком, который явно нуждался в таком наставлении. Мы возвращались в Москву из нашего любимого монастыря. Он находится в небольшом городке Костромской области, и единственный поезд в столицу проходит здесь ночью. После вечернего богослужения мы еще раз приложились к монастырским святыням, получили у матушки-игумени благословение на дорогу, вызвали такси и отправились на вокзал. Таксист оказался общительным и охотливым поговорить на духовные темы. Без труда распознав в нас паломников, сразу же радостно объявил, что он тоже верующий. В первый момент и мы обрадовались, но быстро поняли, что речь идет о пресловутой вере в душе. То есть в храм Виктор, наш новый знакомый, если и ходил, то по большим праздникам и ненадолго, только свечку поставить. О том, что надо исповедоваться и причащаться, слышал, но посчитал, что не ему, потому что он живет как все. В общем, история с Виктором до боли напоминала то, что происходило со многими нашими родными и знакомыми. Да и сами мы не так давно поняли важность того, что пока не открылось нашему водителю. Но у Виктора мы вдруг обнаружили замечательное качество – живой, искренний интерес к Священному Писанию. Читал он и Ветхий Завет, но всей душой тянулся к новому, особенно к Евангелию. Причем совершенно очевидно относился к людям думающим и сердцем чувствовал, что многое в Благой Вести понимает неправильно. В его окружении людей воцерковленных не было, поэтому он постарался получить максимум пользы от нашего короткого общения. Мы благополучно доехали до места назначения, а Виктор не спешил с нами расставаться, вызвался донести вещи до вокзала, продолжая задавать вопросы. В основном они касались Пресвятой Богородицы. Тайна Боговоплощения не укладывалась в его голове, и к Матери Божией он относился как к обычной женщине, которая зачала сына естественным образом – от мужа. По мнению Виктора, родословие Христа, которое заканчивается Иосифом, указывает на то, что этот праведник и являлся отцом Господа. Вот тут-то я поняла, что не зря ходила в воскресную школу для взрослых на беседы по Евангелию. Не зря читала Священное Писание с толкованиями. К счастью, Новый Завет был у меня с собой. И, устроившись на лавочке в зале ожидания, мы открыли самую первую главу Благой Вести. Мысленно помолившись и попросив у Господа помощи в непростом, но важном деле, я начала объяснять Виктору. Понимаете, апостол Матфей писал Евангелие для иудеев, а у них было принято составлять родословную не по женской, а по мужской линии. Но косвенно родословие Иосифа является таковым и для Девы Марии, ведь жену иудеи брали только из своего рода. Да, евангелист Матфей дал родословие Христа по плоти, но указал на зачатие Богородицы от Святого Духа. Вот же, читайте. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». И вот еще дальше апостол приводит слова пророка Исаии: «Се, дева в чреве примет и родит сына». Не так уж много успели мы сказать Виктору, но хорошо помню его заинтересованный взгляд и удивленный тон. А мне это почему-то в голову не приходило. Много лет прошло, а мне помнится этот случай. Надеюсь, и Виктор не забыл наш разговор и, как искренне тогда пообещал, пошел в православный храм. Мобильных телефонов у нас в те годы еще не было, контактами мы не обменялись. Но до прибытия поезда нам удалось разъяснить, когда бывают службы в монастыре и в какое время лучше прийти на беседу к батюшке. А еще под мою диктовку Виктор успел записать на невесть откуда взявшемся листочке бумаги «Благовестник блаженного Феофилакта Болгарского». Название книги, которая толкует почти весь Новый Завет и может дать ответы на многочисленные оставшиеся вопросы. Дай Бог и нам всем разумение.
0: Частное мнение.

0: «Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
4: Я так устал терять друзей и слез моих. Уже на несколько

Сегодня, 2 июля, Церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Преподобный Паисий Великий жил в IV веке в Египте. Паисий рано потерял отца, и мать, будучи христианкой, отдала его на воспитание в церковь. Паисий с детства стремился к иноческой жизни. Он принял монашеский постриг в одном из египетских скитов и жил в строгом послушании своему наставнику, святому Памве. Так однажды Памва сказал, что юному иноку следует хранить зрение, чтобы уберечься от соблазнов. И Паисий 3 года ходил, не поднимая глаз. После смерти наставника Паисий удалился вглубь пустыни и поселился там в пещере в полном уединении. Однако вскоре к святому потянулись ученики, и рядом с пещерой образовался общежительный монастырь. Преподобный Паисий удалился в еще более труднодоступное место, поскольку всегда стремился к тому, чтобы его подвиги были скрыты от людей. На вопрос, какая добродетель выше всех, он так и отвечал: «Та, которая совершается в тайне и о которой никто не знает». Скончался преподобный Паисий в глубокой старости. Преподобный Силуан Афонский писал, что праведники ходили ногами по земле и руками работали, но святыми их делало то, что дух всегда пребывал в Боге. Ради любви Христовой они претерпели все скорби на земле и не боялись никаких страданий, и тем прославляли Господа. За это Господь возлюбил своих святых и даровал им Царство Небесное. Чествуя преподобного Паисия Великого, мы надеемся на его молитвенную помощь и просим: «Святой преподобный Паисий, моли Бога о нас».

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Девятого апреля 1813 года по улицам Лондона ехали две скромные почтовые кареты. В одной из них ехал штаб-ротмистр русской императорской армии Тимофей Егорович Бок. Он вез британцам радостное известие. От солдат Наполеона освобожден немецкий город Гамбург. Русские воины, прогнав французов со своей земли, избавляли тогда от наполеоновской власти всю Европу. Освобождение Гамбурга, крупного европейского торгового порта, имело для Британии огромное значение. Несколько лет Наполеон пытался ослабить британцев так называемой континентальной блокадой, запрещал подконтрольным ему европейским странам и союзникам торговать с Лондоном. Разорвать блокаду, вытеснив солдат Бонапарта из Гамбурга, сумели донские казаки. Казачий отряд пришел на помощь жителям города, восставшим против армии Наполеона. Один из этих героев-казаков ехал теперь по лондонским улицам следом за штаб-ротмистром. Из окна его кареты торчала длинная боевая пика. Она попросту не умещалась в экипаже. Звали его Александр Григорьевич Землянухин. Русских гостей встретили с большим почетом. И все же именно донской казак произвел на лондонцев особенно сильное впечатление. Лорд-мэр города устроил в его честь торжественный обед. Казака принял во дворце сам принц-регент, будущий король Георг IV. А через несколько дней в лондонском Гайд-парке при огромном стечении народа, газеты сообщали о 100 тысячах человек, Александр Григорьевич демонстрировал боевые казачьи приемы. Английские поэты слагали о Землянухине стихи, а простые британцы интересовались, не хочет ли он остаться в Лондоне насовсем. В день отъезда на прощание от имени жителей города Александру Григорьевичу преподнесли особую, специально для него изготовленную, пику. Она телескопически складывалась и раскладывалась и помещалась в любую карету. Есть свидетельство, что после смерти Землянухина эта пика хранилась в церкви его родной станицы Нагавской. На нее во время крестных ходов водружались церковные знамена хоругви. В 1814-м столицу Великобритании посетил легендарный атаман Матвей Иванович Платов, который тоже участвовал в освобождении Гамбурга. Он приехал в Лондон в составе свиты императора Александра I. Британцы уже были наслышаны о подвигах атамана. Его имя носил один из новых мощных кораблей британского королевского флота. Платова принимали в Лондоне столь же тепло, как и Землянухина годом ранее. Когда атаман прибыл на аудиенцию к принцу-регенту, он не смог сойти с лошади. Настолько плотно обступил его со всех сторон восторженный народ. По-своему почтили Матвея Ивановича в Оксфордском университете. Ему присудили почетную докторскую степень. Исследователь казачества, историк Александр Сапожников, писал, что в 1812-1815 годах казаки стали удивлением Европы. Их храбростью и отвагой восторгались. Яркое тому свидетельство – прием Землянухина и Платова в Лондоне. Хотя сегодня в туманном Альбионе об этом мало кто знает. Но у себя на родине, в России, герои не забыты. В Москве, в районе Дорогомилова, есть улица Платова. Имя атамана народным голосованием в 2016 году было присвоено Ростовскому аэропорту. В 2020 году в городе Котельниково Волгоградской области, неподалеку от родных мест казака Землянухина, его именем была названа улица нового жилого района.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой, 1917 год. «То укрепит нашу веру и поможет нам верить во времена страданий и испытаний, если поймем, что нет ничего бесцельного, ничего случайного, ничего созданного нам во вред, а все задумано, чтобы помочь нам стать благороднее и жить более полной, более счастливой жизнью. Горе иногда больно ранит нас. В этом есть какая-то загадка, которую мы не можем решить. Никто не может точно ответить на этот вопрос, сказать, почему именно этот хороший человек так горько страдает. Но все же мы знаем, что такое испытание обязательно принесет какую-то пользу. Возможно, человек страдает, чтобы его жизнь стала еще чище, еще светлее. Возможно, страдания ему посланы как свидетельство Христово, что терпение, доверие, радость человека — это плоды Святого Духа в нем. По крайней мере, мы понимаем, что назначение боли — заслужить благословение для того, кто ее выносит, или для тех, кто видит и замечает, с каким мужеством она переносится. В одной вещи мы всегда должны быть уверены — в том, что Бог посылает нам страдания, потому что любит нас.
0: Голоса.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Благоверные Петр и Феврония – одни из наиболее почитаемых в России святых и молятся об обретении и сохранении семьи. Существует множество историй, связанных с помощью этих святых чудотворцев. Одна из таких историй случилась с моей знакомой по имени Анна. Однажды Аня шла по московской улице Варварки в расстроенных чувствах после непростого разговора с начальником. Он попросил Аню отменить отпуск, ведь девушка была самой ответственной в отделе, а семьи у нее все равно не было. Начальник предложил неплохую денежную компенсацию и был вполне вежлив, но фраза «Все равно у вас, Анна Васильевна, нет ни детей, ни мужа» прозвучала очень обидно. И теперь Аня шла с работы и плакала, невольно обращая на себя внимание прохожих. «Да как он может? Да какое ему дело до моей личной жизни?» – мысленно ругала она начальника. Ей было уже немного за 30, подруги давно повыходили замуж, у некоторых было по несколько детей. В компаниях знакомых Анна привыкла улыбаться и делать вид, что у нее все отлично. Она неплохо зарабатывала в издательстве, но счастливой себя совершенно не чувствовала. Дни коротала на работе, вечерами пропадала в социальных сетях. И вот сейчас, после разговора с начальником, чувство горечи и безысходности захлестнули девушку. «Господи, помоги мне! Что мне делать, Господи?» – взмолилась она. И вдруг на фоне ярко-синего сумеречного московского неба увидела силуэт храма. В его окнах горели огни. Аня зашла внутрь и попала на общую молитву, которую возглавлял священник. Аня нерешительно присоединилась к молящимся. Рядом с девушкой стоял молодой человек в белой спортивной куртке. Он протянул Ане молитвослов и шепнул ей на ухо: «Ты как раз вовремя, только что начали». Аня немного удивилась. В их издательстве даже коллеги не называли друг друга на «ты». Она вытерла слезы и спросила: «А что здесь происходит?» «Молебен Петру и Февронии. Присоединяйся, все вопросы потом», — улыбнулся он Ане. И моя подруга начала молиться, горячо, от всего сердца, как никогда не молилась. Одна из молитв молебна начиналась так: «Яко благочестивого кореня, пречестная отрасль был еси». Это звучал тропарь, то есть молитвенный гимн, посвященный святым Петру и Февронии. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Вот как звучит первая часть тропаря. «Как от благочестивого корня драгоценную отраслью был ты, блаженный Петр, прекрасного благочестия пожив, и с супругою своею, премудрою Февронией, вы в мире Богу угодили и жизни преподобных сподобились». На церковно-славянском языке первая часть звучит так: «Яко благочестивого кореня пречестная отрасль был еси, добре во благочестии пожив, блаженни Петре, тако и с супружницею твоею, премудрою Февронией, в мире Богу угодивше и преподобных житию сподобистися». Давайте послушаем первый фрагмент. –

0: везет.
1: Вторая часть песнопения звучит так. С ними молитесь Господу сохранить невредимым Отечество ваше. Будем почитать вас непрестанно. Или по-церковно-славянски «С ними же молитесь о Господеве, сохраните без вреда Отечество ваше, да вас непрестанно почитаем». Послушаем вторую часть.

Молодого человека, который передал моей подруге Ане молитвослов во время молебна, звали Никита. А спустя несколько месяцев все мы, друзья Ани и Никиты, в том самом храме на Варварке молились на их венчании. Давайте вместе послушаем тропарь святым благоверным Петру и Февронии полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Сегодня, 2 июля, церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Святого апостола Иуду нужно различать с Иудой Искариотом, который предал Христа. Святой апостол Иуда до конца был верен Спасителю. Апостол Иуда был сыном праведного Иосифа Обручника и его первой жены, поэтому его называют еще «братом Господним». Апостол Иуда не сразу смог поверить в божественную сущность Христа, поэтому сам он называл себя «братом Иакова», по имени брата, который раньше принял Иисуса как Мессию. После Вознесения Христа Иуда проповедовал Евангелие в Иудее, Идумее, Самарии, Галилее и странах Аравийского полуострова. В 80-м году в Армении, в городе Арате, апостол Иуда был распят на кресте и пронзен стрелами. Сохранилось послание апостола Иуды на греческом языке, которое он написал в Персии. Это короткое, но очень емкое по содержанию письмо содержит много глубоких мыслей о Святой Троице, о воплощении Иисуса Христа, о различии добрых и злых ангелов, о будущем страшном суде. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых 12 учеников Христа за то, что они по завету Спасителя посвятили своей жизни проповеди Евангелия по всему миру. В этот день мы вспоминаем апостола Иуду, брата Господня, и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Святой апостол Иуда, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Такое алтарь.
5: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшки молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
6: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
7: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которую мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
8: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были выгнаны Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
9: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
10: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Есть чудо-храм, вокруг которого и образовался монастырь.
12: А про Чета еще что-нибудь известно?
11: Татарский вельможа принял крещение с именем Захария. В его роду в пятом поколении родились два брата. Федор Иванович Сабур и Иван Иванович Годун. Они стали родоначальниками знаменитых дворянских родов Сабуровых и Годуновых. Представители этих фамилий на протяжении столетий оставались попечителями Ипатьевского монастыря.
12: При чем же здесь Романовы?
11: Дело в том, что в годы смутного времени, в 17 веке, в Ипатьевском монастыре скрывался от преследования поляков-интервентов 16-летний боярин Михаил Романов. И в 1613 году Земский собор в Москве избрал этого юношу из древнего рода на царство – сюда, в Кострому, прибыло великое посольство, чтобы известить Михаила о воле народа. И вскоре юный Романов взошел на престол. С тех пор ни он, ни его потомки не оставляли попечения Костромской обители. По указу Михаила Федоровича Романова монастырь обнесли высокими стенами с двумя воротами и тремя башнями. Видите, как эффектно выглядят они на картине Никанора Чернецова.
12: Соглашусь. Смотрела бы и смотрела. Спасибо художнику. Он так тщательно выписал каждую деталь на картине.
11: А вы верно заметили. Никанор Чернецов и его брат Григорий, тоже художник, они были прилежными документалистами. Они постарались оставить свидетельство о России в пейзажных зарисовках почти фотографической точности. Еще в молодости братья совершили путешествие по Волге. И плодом странствия стали многочисленные этюды. И вот на основе тех набросков Никанор Григорьевич уже в зрелом возрасте, в 1859 году, и написал картину, которую мы сейчас видим перед собою.
12: Интересно получается. Стоишь в музее перед картиной и в то же время переносишься и в пространстве, и во времени.
11: Есть художественные полотна, в которых мгновения отечественной истории подсвечены любовью художника к родине. И созерцать их и отрадно, и поучительно. Вид Ипатьевского монастыря Никанора Чернецова как раз из этого ряда.
4: Картину Никанора Чернецова «Вид Ипатьевского монастыря»
13: можно увидеть в Романовском музее Костромского государственного историко-архитектурного и художественного заповедника.
14: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Дух Святой, сочетавшись с умом человека, научает его держать в порядке тело.
1: Так рассуждал преподобный Антоний Великий. Подвижник 3-4 веков с заботой относился к своему телу и учил этому других. Тело человека так же важно, как и душа. Оно – потенциальный наследник вечности. Все люди после второго пришествия Христа перед страшным судом будут воскрешены в телах, которые вновь соединятся с душой. Об отношении к телу писал апостол Павел: «Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Благоговейно и ответственно относился к своему телу и преподобный Антоний. Святитель Афанасий Великий, лично его знавший, вспоминал, что перед смертью Антоний, а скончался он в возрасте 105 лет, не потерял ни одного зуба и сохранил остроту зрения. Здоровье не было для святого Антония самоцелью. Однако телесная воздержанность и умеренность преподобного продлили его дни и, выражаясь словами апостола Павла, помогли душе вместе с телом прославить Бога.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Книгой, которая дарит чувство тепла, дома и семьи, назвал сборник бесед известной писательницы и журналиста Марии Городовой с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном «Любовь долготерпит» многократный чемпион, президент Федерации российского хоккея Владислав Третьяк. Немало восхищенных слов сказал о книге и легендарный летчик-космонавт Георгий Гречко. Вышедший в издательстве «Эксмо», цикл бесед настолько полюбился читателям, что почти на каждом интернет-ресурсе, посвященном творчеству Марии Городовой, а таких в сети немало, сегодня можно прочитать слова искренней благодарности за толковую, доступную и интересную книгу, раскрывающую не только основы православной веры, но и детально касающуюся многих вопросов духовной жизни христианина. Сама Мария Городова кратко характеризует сборник как разговор об отношениях человека и Бога, творения и Творца, создания и Создателя. Вместе с митрополитом Белгородским и Староскольским Иоанном она в течение нескольких лет обсуждала эту тему в православной рубрике журнала «Крестьянка». Выбрав из интервью, опубликованных на его страницах, самое важное, автор и составила книгу «Любовь долготерпит». Начиная с азов, таких как объяснение, зачем нужно ходить в храм и чем домашняя молитва отличается от церковной литургии, автор и собеседник постепенно подводят читателя к христианскому взгляду на любовь, брак и воспитание детей, говорят о значении постов и необходимости таинства покаяния, и даже касаются довольно тонких богословских предметов, рассуждая о том, наказывает ли Бог человека, зачем мы молимся святым, кто такие ангелы и откуда в мире появились грех и зло. В предисловии автор поведала историю о том, как сомневалась, стоит ли вообще выпускать эту книгу. Но однажды коллега попросила ее дать почитать черновик. А потом рассказала о том, как открыла тексты в метро, и сидевший рядом молодой человек всю дорогу их читал. Тогда Мария Городова сказала «пора» и подарила читателям сборник «Любовь долготерпит» – книгу удивительных и глубоких бесед о человеке и Боге. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 3 года назад семья Собакиных, Татьяна, Виктор и их сын Илья, выехали на машине в горы. На дороге водитель встречного автомобиля нарушил правила движения и врезался в них. Татьяна пришла в себя через 12 суток, в реанимации и со сломанными позвонками. Виктор, который помнит обстоятельства случившегося, рассказывает, что во время столкновения Татьяна накрыла сына Илью собой. Удар женщина приняла на себя. Мальчик не пострадал. Почти год Татьяна провела в больнице в парализованном состоянии и поначалу могла двигать только указательным пальцем правой руки. Виктор уволился с работы, чтобы ухаживать за супругой и сопровождать ее на реабилитации. Так, при поддержке близких и специалистов, Татьяна училась чувствовать руки, опираться на ноги. Сейчас с помощью мужа и инструктора женщина может стоять. Виновник аварии, в которую попала Татьяна, выплатил штраф. На эти средства семья смогла пережить первый год после трагедии и оплатить лечение. Но для дальнейшего восстановления нужны новые курсы реабилитации в медицинском центре «Янтарь». Они включают в себя массаж, лечебную физкультуру, плавание и физиотерапию. Прошлые занятия там дали Татьяне видимый результат. Однако на новую реабилитацию у семьи нет денег. Поддерживает Татьяну фонд «Помощь». Он помогает людям с особенностями здоровья. Чтобы помочь Татьяне на пути к восстановлению, переходите на сайт фонда «Помощь» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». География веры.
1: В 18 веке столица Удмуртии, город Ижевск, был маленьким поселком при железноделательном заводе. За пределами селения жители обустроили кладбище и поставили деревянную Троицкую церковь. Она сгорела во время пожара в начале 19-го столетия. Погост после стихийного бедствия перенесли на восточную окраину разросшегося поселка, в район современной улицы Советской. И построили там новый храм во имя Святой Троицы. Гармоничные пропорции и изящный декор церкви, возведенный по проекту ижевского архитектора Семена Дудина, можно оценить и сейчас. Здание сохранилось до нашего времени в неизменном виде. Это не что иное, как чудо, ведь в 1938 году храм закрыли и приговорили к сносу. Но опасность миновала. В 1945-м Троицкую церковь вернули верующим. С тех пор здесь не прекращались богослужения. В храме сложилась дружная деятельная община. Православные навещают пациентов 9-й городской больницы и республиканского онкологического диспансера. Кормят горячими обедами бездомных. В приходе получают поддержку люди, которые борются с зависимостью от алкоголя. В Троицком соборе любят помолиться жители всех районов Ижевска.
2: Радио «Вера» в Ижевске можно слушать на частоте 97 FM.
3: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
4: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
5: Чтобы понять настоящее.
4: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Апостольские чтения.
6: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Народная мудрость гласит: человек предполагает, а Бог располагает. И тот, в чьем сердце живет вера, точно знает, о чем идет речь. Ведь такой человек регулярно видит, как его планы корректируются промыслом Божиим. О проявлении воли Господней упоминается, среди прочего, в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
7: «Имому во похвалу, во Христе Иисусе я же к Богу».
8: Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
7: Вем же, яко гряды к вам, во исполнении благословения благовестия Христова приду.
6: Библеисты, то есть ученые, специализирующиеся на исследовании Священного Писания, до сих пор спорят, побывал ли апостол Павел в Испании или нет. В прозвучавшем отрывке он пишет христианам Рима, что заглянет в их город тогда, когда отправится в Испанию. Надо сказать, что в столице империи Павел в конце концов оказался, но не по своей воле. Его туда этапировали после ложного обвинения, предъявленного в Иерусалиме. И вот, некоторые исследователи говорят, что Павла в Риме после недолгого заключения казнили. Другие же утверждают, все было иначе. И Павла выпустили, он добрался до Испании, потом вернулся в Рим и тогда уже был казнен. Это все, конечно, интересно, но не стоит забывать о важной детали. Жизнь Павла пошла по неожиданной для него траектории. Его желание посетить Рим исполнилось, но не так, как он планировал. Унывал ли апостол от этого? Думаю, нет. Ведь он жил в доверии к Богу и искренне полагал, что надежда – одна из главных добродетелей и даже даров Божиих. Дары Святого Духа – важнейшая тема прозвучавшего отрывка. Священное Писание утверждает, что источником природных талантов человека – безусловно, является Господь. Но есть и совершенно особые вещи, дары Духа Святого, которые можно получить только в церкви. Апостол Павел перечисляет их, увязывая с разнообразными служениями, потому что дары даются именно для служения, прежде всего для церковного пастырства. Сам Павел был и прекрасным проповедником, и ревностным пастырем. Конечно, его это служение отличалось от современного церковного представления, в том смысле, что у апостола не было какого-то постоянного места служения, прихода или епархии. Но в данном случае это не так важно. Значительно важнее следующее. Пастырство святого Павла заключалось прежде всего в том, что он приводил людей не к себе, а ко Христу, давал людям пример истинной надежды и желание быть соработником Божиим. Вот и современный священник призван поступать ровно так же. Среди православных святых есть множество священнослужителей, причисленных к числу христовых праведников благодаря своему искреннему и жертвенному служению. Случается и иное, когда священство приводит человека не к высотам святости, а к самому настоящему личностному краху. Происходит это в том случае, если священнослужитель начинает считать, что духовный дар служения дан ему не Богом, а что он сам, священник, является его причиной и хозяином одновременно. Такое отношение диаметрально противоположно тому, что мы только что слышали в послании апостола Павла. «Братья, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Многочисленные труды во благо Церкви Павел приписывает исключительно Господу, себя же считает только помощником Творца. Такое смирение позволило апостолу сберечь и приумножить великие духовные дары, которые были даны ему Богом. Мы же, глядя на пример смирения и доверия Богу, явленный нам апостолом Павлом, постараемся данному примеру подражать, стремясь жить и действовать в согласии с промыслом нашего Создателя, желающего для нас настоящего, а не иллюзорного блага.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: История Казанского Богородицкого монастыря неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной иконы Божией Матери. И первый каменный храм на территории обители был построен в 1594 году для хранения казанского образа Царицы Небесной, как достойная оправа драгоценному камню. Спустя 180 лет Богородицкий монастырь пострадал от разбойного нападения войска Емельяна Пугачева. Казанский храм после нашествия бунтовщиков восстановить уже не удалось. Его пришлось разобрать. В 1791 году талантливый петербургский архитектор Иван Старов спроектировал новое здание церкви. Но на реализацию этого проекта долгое время в обители не было средств. Строительство нового казанского храма в Богородицком монастыре началось только 7 лет спустя. 30 мая 1798 года в город пожаловал император Павел I с сыновьями Александром и Константином. Его Величество лично заложил первый камень в основании собора и пожертвовал на его возведение 25 тысяч рублей. Царственные особы участвовали в божественной литургии, а покидая обитель, приняли от священника благословение чудотворной иконой. Павел I с сыновьями провели в Казани целую неделю. Это был самый длительный за всю русскую историю визит в город членов императорской семьи. В путеводителе по Казани, изданном в 1899 году, заложенный царем собор Богородицкого монастыря назван памятником пребывания Павла I на Казанской земле. Строительство храма шло 10 лет, и результат долгих трудов оказался великолепным. Грандиозный пятиглавый собор, украшенный с трех сторон колоннами ионического ордера с треугольными фронтонами, стал украшением города. Внутренний интерьер храма поражал своим богатым убранством. Главная святыня монастыря, казанская икона Богородицы, была одета в драгоценную ризу из чистого золота с узорами из бриллиантов и драгоценных камней. Вихри революции 1917 года не обошли Казанский собор. Безбожники сравняли его с землей вместе с другими строениями Богородицкого монастыря. Но в 2015 году президент Татарстана Рустам Миниханов издал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. И к 2021 году на прежнем фундаменте, словно колос из зерна, поднялся новый величественный храм. Он стал зеркальным отражением своего предшественника и его духовным преемником.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, средь помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего

Радио «Вера». Светлое радио. Если человек искренне молит и не получает просимое, значит, Господь готовит ему большее и лучшее, чем он просит. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи Александра Солженицына на церемонии вручения Темплтоновской премии. 1983 год, Лондон, Букингемский дворец. Наша жизнь не в поиске материального успеха, а в поиске духовного роста. Одни материальные законы не объясняют нашу жизнь и не открывают ей пути. Из законов физики и физиологии нам никогда не откроется то несомненное, как Творец постоянно и ежедневно участвует в жизни каждого из нас, неизменно добавляя нам энергии бытия.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В 2004 году в старой части Иерусалима проводилась замена подземных коммуникаций. Прошло всего несколько дней с начала работ, когда, углубившись в землю, один из ремонтных рабочих неожиданно обнаружил какое-то каменное сооружение. Бригада сразу же прекратила все работы и вызвала специалистов из Израильского управления древностей. Прибывшие на место археологи, осмотрев находку, пришли в изумление. Оказалось, что лопата рабочего наткнулась на ступени, ведущие к древней купальне. В ходе дальнейших исследований историки пришли к выводу, что найденная купальня – это купель Силоам, та самая, в которой Христос исцелил слепорожденного. Длина бассейна около 68 метров. К воде ведут три пролета каменной лестницы, писал редактор американского журнала «Библейское археологическое обозрение» Хершель Шенкс, побывавший на раскопках. При дальнейших исследованиях были даже обнаружены монеты, отчеканенные во время Спасителя, то есть в начале первого века. Рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий.
2: В библейские времена вода в Силоамской купели считалась священной. Приходя в Иерусалим в качестве паломников, иудеи совершали здесь омовение перед тем, как подняться к храму. Раз в год, в последний день праздника Кущей, по узким улочкам города сюда спускались священники и набирали воду из источника в золотой сосуд. Затем, под звуки труб и радостные восклицания народа, они возвращались в храм и омывали этой водой жертвенник. Так евреи вспоминали чудесное изведение воды из скалы во время 40-летнего странствования своих предков по пустыне. Здесь, в Силоамской купели, совершилось одно из самых удивительных чудес, которые совершил Христос. Оно описано в Евангелии от Иоанна. «Выйдя из храма после спора с фарисеями, Иисус увидел нищего, слепого от рождения. Тот стоял у входа, прося милостыню. Ученики спросили Спасителя: кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Не он, не родители его, ответил Иисус, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. После этого, как говорит Евангелие, Господь плюнул на землю, сделал брение из плюновений, помазал брением глаза слепому и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам. Слепой умылся в купальне и прозрел».
1: Чудо, свершившееся в Силоамской купели, вдохновляет людей на протяжении многих столетий. В V веке византийская царица Евдокия построила в честь исцеления слепорожденного храм, ныне, к сожалению, разрушенный. А в русском языке выражение «купель силоамская» стало крылатым. Окунуться в Силоамскую купель означает исцелиться от всех недугов. До 2004 года оставалось тайной, где же находился этот бассейн со священной водой и как он был устроен.
2: В настоящее время Силоам – это название района в Восточном Иерусалиме. Вода, к устроенной здесь купели, первоначально поступала по наземному каналу из источника под названием Гихон. Но этот источник был расположен за городскими стенами, и в случае осады враги могли лишить воды жителей Иерусалима. Поэтому в 8 веке до Рождества Христова царь Езекия приказал все источники воды вне города засыпать землей, а к Силоамскому водоему построить от Гихона подземный туннель. Недалеко от купели можно увидеть круглое основание Силоамской башни. Христос в своей проповеди упоминает ее падение. Евангелист Лука приводит такие слова Спасителя. «Думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете».
1: В 70-м году римские легионеры сокрушили оборонявших город израильтян. Иерусалим был разрушен до основания. Больше никто не спускался к Силоамской купели с золотым сосудом за священной водой. Постепенно купальня заполнилась песком и глиной, а потом и вовсе скрылась под землей Иерусалима. А спустя столетия, в буквальном смысле слова, возникла из-под земли, чтобы свидетельствовать об историчности событий, описываемых в Новом Завете.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Радио «Вера».

0: Сегодня, 2 июля, Церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Первый московский патриарх Иов, в миру Иван, родился в 1525 году в городе Старице, что неподалеку от Твери. Учился в школе при Старицком Успенском монастыре. Здесь же в 29 лет принял постриг с именем Иова Многострадального. Позднее стал игуменом обители. В 1581 году Иов был возведен в епископский сан, а еще через 8 лет он стал первым патриархом московским и всея Руси. Будучи близким другом и сподвижником Бориса Годунова, патриарх Иов во всем поддерживал его политику. После смерти Бориса Иов требовал от москвичей верности сыну царя, Федору Борисовичу, и всячески старался разоблачить Лжедмитрия I, который захватил царский престол. Сторонники Лжедмитрия лишили Иова патриаршества и заточили его в Старицком монастыре. В родной Старице Иов прожил 2 года и умер в 1607 году. Перед смертью он успел посетить Москву. Василий Шуйский, взойдя на царский престол, реабилитировал патриарха и предлагал ему вновь занять кафедру. Но по состоянию здоровья Иов уже не смог это сделать. В 1652 году мощи патриарха Иова были обретены нетленными и перенесены в Успенский собор Московского Кремля, где они находятся и поныне. Церковь прославляет святителя Иова. Его подвиг соединяет в себе и мирское, и церковное служение, личная праведность, стремление к справедливости, христианское заступничество и забота о пастве. За это в народе всегда любили первого патриарха Московского. Мы обращаемся к святителю за молитвенной помощью. Святой патриарх Иов, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. Во второй главе послания к римлянам апостол Павел поднимает такую тему, как соотношение закона Божия и язычников. Апостол Павел пишет: «Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут. И все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут». Действительно, как не принять слова апостола о том, что Бог воздаст каждому по делам его? Но с другой стороны, разве не сам же апостол утверждал, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа? Пытаемся разобраться в этом видимом теоретическом противоречии. И первое, на что следует обратить наше внимание, это та духовная реальность, которая для апостола Павла не требует доказательства, ибо основана на его личном опыте. Реальность эта состоит в том, что вера в Искупителя и Спасителя Иисуса Христа открывает сердце человека для благодати Святого Духа, той благодати, которая преображает искаженную грехом человеческую природу, ум, сердце, совесть и его поступки. Обретая Духа Христова, апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». В Духе Святом человек следует не голосу греха и не послушание воли Божией, но приносит плод Духа, а именно любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Для людей веры не нужен закон, который и выражает волю Божию, и принуждает исполнять ее. То добро, которого требует закон, творится людьми веры без всякого принуждения. Поэтому вера, по мысли апостола Павла, которая не проявляется в делах человека, есть абсурд. Это и вовсе никакая и не вера. Но как же обстоит дело с теми людьми, которые жили до Христа и сегодня живут, не зная о Христе, не просвещенные Его благовестием спасения? Апостол Павел видел мир, не знавший и не знающий Иисуса Христа, разделенным на две группы людей – иудеев и эллинов. Иудеи – это те люди, кто верили в Бога Творца и Промыслителя и подчинялись закону Моисея. Наименование же «эллины» для апостола Павла не означает только «греки». В силу того, что Римская империя того времени глубоко впитывала в себя именно греческую эллинскую культуру, множество языческих народов, населявших империю, объединялись для апостола Павла в одном понятии «эллины», равносильном понятию «язычники». Итак, иудеи и эллины. Иудеи имели закон, данный им Богом и записанный для того, чтобы все могли читать и его слушать, стараясь верно следовать воле Божией в нем, этом законе выраженной. Эллины не имели подобного божественного закона, но ведь известно, что и неверующие в Бога язычники, способные на добрые дела и высоко нравственные героические поступки, ничуть не меньше, чем имеющие закон иудеи. Этот факт апостол Павел объясняет тем, что язычники имеют некий врожденный нравственный закон, закон внутри самих себя. Они, пишет он, сами себе закон. Этот закон, таким образом, написан не на скрижалях каменных, но на скрижалях их сердец. Об этом свидетельствуют не только их добрые дела, но также и их совесть. Тот нравственный судья внутри человека, который строго оценивает человеческие поступки. Да, действительно, совесть неотъемлема от нравственной природы человека. Она существует в каждом человеке, в том числе и в язычнике. Однако нам следует помнить и о том, что после грехопадения Адама люди живут уже не в раю, но еще не в Царстве Божьем. Они живут в мире зла, в котором все несет в себе печать греха. Грехом повреждена вся человеческая природа, в том числе и его совесть. Не окончательно, но все-таки повреждена. Поэтому апостол Павел и пишет, что исполняет нравственную заповедь закона не все язычники, но лишь некоторые, лучшие из них. И, конечно, не всегда, но иногда. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В США. Сам же святитель был назначен епископом в Западную Европу. Он много ездил по Европе, служил литургию на разных языках, был со всеми приветлив, благотворил нищим и посещал больных. И вскоре его знал уже весь Париж, в окрестностях которого он жил. Одна русская женщина как-то лежала в парижском госпитале. Ей передали записку, что навестить и причастить ее придет епископ. Пациентка нервничала. Она знала, что тот был худ, невысок, очень бедно одет и часто ходил босой. Ей было неловко перед соседками по палате, француженками. Наконец священник появился в дверях, и, увидев его, все почтенные дамы стали тянуть к нему руки и просить подойти. Когда он ушел, женщина на соседней койке заговорила с русской.
5: «Какая же вы счастливая, что специально к вам приходил такой человек. Моя сестра живет неподалеку от него, и ее дети обожают вашего епископа. Когда они болеют, только завидев его на улице, сестра гонит ребятню к нему за благословением. Знаете, как быстро они поправляются? Вы теперь тоже пойдете на поправку?»
6: «Правда? Так странно. Вы ведь здесь в основном католики. Почему же вы идете к православному священнику?»
5: «Ну, дорогая, мы считаем отца Иоанна святым. Я сама слышала однажды, как молодые люди требовали от кюре обоснования истинности христианской веры. Священник тоже удивился, какие нужны теоретические доказательства, когда по улице идет живой святой, Иоанн Босой. Он так и назвал его Иоанн Босой. У нас многие так его зовут».
6: «Представляете? А я ведь не приглашала владыку к себе. Он сам прислал записку и сам пришел. Но я слышала, что его не надо просить, что он сам всегда знает, где нужен».
5: «У меня был один русский друг. Он знал вашего владыку еще в Шанхае, где тот служил раньше. Так вот, он рассказывал, что однажды отца Иоанна позвали к умирающему. Но придя, он почему-то пошел не к нему, а к молодому человеку, веселому, готовящемуся к выписке. Он тихо с ним о чем-то поговорил, потом исповедал и причастил. Когда же его стали расспрашивать, почему он пошел к здоровому юноше, а не к тяжко больному, епископ ответил: вот этот умрет сегодня ночью, а тот, кому звали, проживет еще много лет. И так ведь и вышло».
6: «Я знаю, что многих больных он спасал от смерти своими молитвами».
5: «И у нас теперь есть надежда на выздоровление. Господь был совсем рядом, когда отец Иоанн проходил мимо наших коек. Крепко вам нужно держаться за этого святого».
4: В 1962 году святитель Иоанн был переведен на Сан-Францискую кафедру. Там он прослужил 4 года до самой своей кончины. Под его руководством было завершено строительство кафедрального собора в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», где теперь покоятся нетленные мощи владыки. Всю жизнь он служил за границей, но всегда горячо верил в будущее России, покинуть которую ему пришлось молодым человеком. «Россия восстанет так же, как она восставала и раньше», — говорил святитель Иоанн. «Восстанет, когда разгорится вера, когда людям снова будет дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам».

Страницы летописи. Радио «Вера».

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Благо обещано чтущим родителей, а для нечтущих – лишение благ. Святитель Феофан Затворник.

0: радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что только совершаемый впервые грех ужасает человека. Привычка же делает любой грех незаметным, и он уже не потрясает душу. В рассказе-притче с длинным названием «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу отношению не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником». Писатель Владимир Адоевский говорит как раз о такой привычке к тому или иному греху. Герой рассказа Иван Богданович имел обыкновение по субботам играть в карты с коллегами. Однажды в Страстную субботу Иван Богданович хоть и помнил, что ночью Пасха Господня, но все же не удержался и позвал сослуживцев играть в карты. Те послушно пришли, и началась игра. Уже стемнело, а игроки все тасовали и сдавали карты. Кто-то из них и пытался подняться, да где там? Карты словно приклеились к рукам. «А все же здесь нам гораздо веселее», — сказал к собственному ужасу один из чиновников, когда зазвонили пасхальные колокола. Ужас чиновника понятен. Его слова — это фактически отвержение Христа. Да еще когда? В пасхальную ночь. И все же герой эти слова, пусть помимо воли, но произносит. Игроки остаются на своих местах, даже когда уже идет пасхальная служба. Они и силятся встать, но не могут. Пытаются задуть свечи, но никак. Привычка сделала грех, страсть к карточной игре, сначала незаметным, а затем и непреодолимым. Завершается рассказ кошмарным сном Ивана Богдановича. Ему приснилось, что карты, внезапно увеличившись, заняли место игроков, перетасовали их и начали партию, используя людей вместо игральных карт. Такая игра – закономерный итог полного порабощения греху. Есть ли в рассказе Адоевского отблеск света? Да, можно надеяться, что, получив такой урок, увидев, пусть во сне, как играет им страсть, герой отыщет в себе силы положить конец своей зависимости и обретет свободу.
0: Чтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио «Вера».

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера». Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Обычно церковный взгляд на духовные и нравственные проблемы отличается от светского. И выражая его, мы апеллируем к прежним временам. Однако есть тема, в которой современный взгляд кажется ближе к евангельскому, чем это было в древности. И как это ни странно, речь идет о родственных отношениях. По крайней мере, отрывок из 12 и 13 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения, дает возможность посмотреть на эти отношения с неожиданной стороны. Давайте его послушаем.
2: «Аще же ему глаголюще к народам».
3: Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Выйди же в день тот из дома, и Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять».
2: «Се, изыди сеять, да сеет».
1: Одной из печальных черт современной семьи можно назвать отсутствие у родственников желание поддерживать родственные связи. Если братья и сестры еще как-то дружат, двоюродные или тем более троюродные уже практически не общаются. В прежние времена зачастую связи поддерживались общим местом жизни и занятием. Люди жили в больших, многопоколенных семьях, и важнейшей стороной их общей жизни было ощущение единства крови, которое сильнейшим образом их объединяло. Живым символом этого единства был человек старший в роде, который буквально своим существованием показывал: «Вы мои потомки, вы одна кровь, вы призваны держаться друг за друга и быть едины». Кажется, все так, да не так. Исторический опыт показывает, что кровное родство становится важным для людей в ту меру, в которую между ними есть единство духовное. Существует масса исторических примеров, когда народы, единые по крови, разделялись по религиозному признаку. Впрочем, дело не в специфике религиозного сознания. Революция 1917 года в России показала, что близкие родственники могут разделиться по политическим предпочтениям и не просто прервать общение, но даже ненавидеть друг друга. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, ко Христу приходят люди, которые просят его прервать проповедь, потому что к нему пришли его родственники – мать и старшие братья, то есть дети Иосифа от первого брака. Для иудейской культуры того времени родственные связи были чрезвычайно важны. Христос не пренебрегает ими, но задает говорящему вопрос: «Кто Матерь Моя и кто братья Мои?» И фактически это вопрос о сути родства, которая была забыта иудеями. Они стали народом Божиим не потому, что они были потомками Авраама по крови, но потому, что, стоя у горы Синай, подтвердили завет с Богом, в которого Авраам верил. Христос, естественно, любил мать, как любил братьев и вообще всех людей. Но ему было важно показать, что земное родство временно, в то время как есть родство вечное. Но это не просто родство идей, это родство в заповедях Божьих, главное из которых – любовь. Люди, которые стремятся их соблюдать, неразделимы ничем. Ни кровью, ни политикой, потому что желают друг другу блага и спасения, несмотря ни на что. Известно, что поначалу братья Христа не воспринимали его всерьез. Однако он их любил, и в итоге они стали апостолами и проповедниками. В современном обществе кровные связи перестали играть ту роль, которую играли в обществе патриархальном. Отчасти хрупкость этих связей на своем собственном примере уже ощущали древние христиане, когда родственники предавали их на казнь. Однако, когда христианство стало всеобщим для многих народов, люди снова забыли, что главное единство – это единство духовное, и именно оно создает самые крепкие связи. В наши дни общество атомизировано и разделено. В нем распространены небольшие семьи, которые не создают ощущения твердой почвы под ногами. Люди оказались лишены больших семей и будто бы потеряли естественные опоры. Живя в современном мире, верующие знают, что большие семьи могут быть прекрасным подспорьем в том, чтобы жить общей жизнью. Но чтобы эта общая жизнь в итоге не распалась из-за истин временных, нам надо стремиться к единству в заповедях Божиих, через которые нам открывается истина вечная.

0: тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Отряд, в котором Арсений служил радистом, готовился принять участие в военном параде. Шла вторая неделя строевых репетиций. Солдатам это порядком надоело, и накануне одной из них они сговорились не выполнять приказов офицера. Арсению такая идея не понравилась, и после безуспешных попыток отговорить товарищей, он заявил, что в сговоре участвовать не будет. Наутро солдат вывели на плац. «Песню запевай!» — скомандовал ротный. В ответ — молчание. Ротный повторил приказ. И снова тишина. Офицер дал команду возвращаться в лагерь. Солдаты зашагали, довольные, что затея удалась. Однако в лагере их ждал приказ о наказании. Солдатам велели встать в круг и без остановки бегать несколько часов. Арсений бегал вместе со всеми. Кто-то из солдат крикнул: «Радист в сговоре не участвовал!» И Арсению предложили выйти из круга. Но он сделал вид, что не расслышал. «Или всем получить прощение, или терпеть вместе», — подумал он про себя. Самоотверженная любовь к сослуживцам помогла Арсению без ропота принять незаслуженное наказание. А после армии он уехал на Афон и принял там монашеский постриг с именем Паисий. Скоро о его доброте и смирении узнали сотни людей и стали почитать его как духовного учителя, старца Паисия Святогорца. В человеке смиренном всегда живет любовь, потому что смирение и любовь — родные сестры, — говорил отец Паисий. Когда человек смиряется, он делается ближе к Богу, и душа его наполняется добротой, благодарностью и добрыми помыслами.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

Радио «Вера». Господь во всем, Господь везде, не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления как праздника. Антон Чехов.

эфире

0: Ребята носили мне книги, доставали мне бумагу и стержни для авторучек. Когда у меня сдало сердце, и врач-терапевт сказал, что неплохо поддержать его крепким чаем или кофе, у меня появились крепкий чай и кофе. Уж где они брали кофе, ума не приложу. Вершиной их прекрасного отношения были попытки передать на волю мои стихи и письма. Я не всех ребят помню по именам, но запомню их навсегда. Тем более, что кое-кто из них поплатился за дружбу со мной, и очень сурово. Вместо условно-досрочного освобождения, ради которого они, собственно, и шли на довольно тяжелую и неприятную работу в хозобслугу психушки, лагерь. Я переживала эти провалы очень тяжело, но ни один из них не упрекнул меня, уходя на зону. А сообщалось об этом так. «У такого-то не удалось. Пошел на зону. Давай бумаги. Я попробую».
1: Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Дорогие ребята, друзья, вы стали первокурсниками юридического факультета нашего славного университета. Впереди у вас 5 лет студенчества. Наверное, это лучшие годы в жизни человека. Вас ждет много впечатлений, о которых говорят первые. Первая лекция, первая сессия. Первая практика. И именно сейчас, когда ваши сердца и умы отзывчивы и восприимчивы, мне хочется сказать, какая это большая ответственность быть юристом. Юриспруденция – наука точная. Она, пожалуй, ближе к математике, чем к литературе и истории. Но раз уж меня, гуманитария, попросили вас напутствовать сегодня, я хочу вас попросить.

0: Избегая искусства решать чужие споры, судите людей, руководствуясь не только кодексами, но и состраданием. Справедливость – хорошая вещь, но выше нее – милосердие. Скажу словами одного древнего текста, которому уже больше 3000 лет. «Защищайте бедного и сироту, за смиренного и нищего вступайтесь, выручайте гонимого и бедняка, от рук злодея спасите его». В добрый путь!
1: Замечательное выступление, Андрей Борисович. Кратко, выразительно. Я рад, что именно вас попросил сегодня выступить перед нашими первокурсниками. Будущим вершителям чужих судеб всегда стоит напомнить именно о милосердии. Хотя, честно признаться, в работе это может и помешать.
0: Милосердие может помешать? Каким же образом, Антон Васильевич?
1: Да каким-каким? Как бы ты лично не относился к правонарушителю, возможное наказание уже прописано и утверждено законодательно. Именно это должно руководить действиями судьи, прокурора, адвоката. Как говорится, дура лекс, сед лекс. Закон суров, но это закон. И сантиментам здесь не место.
0: Сантиментам, безусловно. Но все-таки я убежден, что у человека, который творит правосудие, совесть должна быть в безупречном состоянии. Это, если хотите, его рабочий инструмент. А иначе будет, как в том стихотворении. Господь приходит в дом суда, и судьи судит гневным словом. Зачем вы нищего всегда караете мечом суровым? Зачем величия полны, но честной мерой не владея? Не замечаете вины и нечестивца, и злодея.
1: А что это за стихи? Я их как будто ни разу не слышал. Кто автор?
0: Это Наум Басовский. Творческое переложение 81-го псалма, того самого, что я в своем обращении к ребятам цитировал.
1: А, так это из Библии. Ну, Андрей Борисович, вы еще будущим юристам скажите: не судите, да не судимы будете. Все-таки, на мой взгляд, система правосудия – это сфера, где духовное должно быть отделено от материального. Здесь религия и профессионализм просто несовместимы.
0: Вы полагаете? А вот в древнем Израиле люди считали, что тот, на кого возложена обязанность судить других людей, берет на себя в какой-то степени функции Бога. И те строки из 81-го псалма, которые я вам привел в переводе Наума Басовского, первоисточники звучат так: «Бог стал сонми именуемых богами, да над богами сотворит суд. Доколе судить будете вы неправедно и брать под защиту грешников».
1: Странно как-то. Ведь еврейский народ в то время был единственным, кто исповедовал единого Бога. И вдруг обожествление некой социальной категории, пусть даже очень значимой. Нет ли здесь противоречия, как вам кажется?
0: Противоречия между призванием человека и тем, как оно осуществляется.
1: Вы сейчас про судейское призвание говорите?
0: Нет, про общее, человеческое. Адам и Ева были созданы по образу и подобию Божию. Однако после грехопадения наши прародители свое богоподобие утратили. И вместе с ним, кстати сказать, и бессмертие. Недаром же Бог словами псалмопевца восклицает горестно: «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, но вы, как и все люди, умираете, и как любой из князей можете пасть». Но Творец от каждого из нас ждет попытки вернуть этот образ. Все мы призваны к обоженью, Антон Васильевич.
1: Что-то я себе с трудом это представляю, Андрей Борисович. Если я вдруг начну себя Богом считать, хорошо ли это будет?
0: Возомнить себя тем, кем ты не являешься на самом деле, действительно болезненное проявление. А богоподобие, или иначе говоря, святость, собирается по крупицам. Это долгий путь, и те, кому удалось сделать по нему хоть несколько шагов, вскоре осознают, шаги эти были муравьиными. Усвоить образ Бога, его качество, все равно, что вместить в себя всю Вселенную, которая бесконечна так же, как и любовь Творца, его милосердие.
1: И в чем же путь к богоподобию заключается?
0: В исполнении заповедей. Не только Моисеевых, которые похожи на правила безопасности и предназначены, чтобы уберечь человека от бед, но и Христовых. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это уже призыв к подвигу.
1: Да это же вроде легко. Всех любить.
0: Легко только считать, что ты всех любишь. А настоящая любовь, она не эмоциями, а делами измеряется. И здесь все мы, как правило, демонстрируем свою несостоятельность. Как те ветхозаветные судьи, которых Бог призывал защитить сироту, вступиться за нищего, выручить бедняка из рук злодеев, а потом сокрушался. Не поняли, не уразумели они, во тьме ходят. Пошатнулись основания земли.
1: Ох, коллега, вы мне прям-таки сегодня новый горизонт открываете. Я себя, представьте, шкалером почувствовал, который ничего не смыслит в жизни. Да и в юриспруденции тоже. Если по-вашему рассуждать, так и невозможен вовсе справедливый суд на земле.
0: Я не стану так утверждать. Конечно, тем более в разговоре с вами, человеком, который посвятил праву всю свою жизнь. Но вот псалмопевец, завершая свою песнь, посвященную судьям, восклицает: «Боже, воспрянь! Будь судьей земли! Все народы – владение твое!»
1: Разуверился, значит, автор псалма в способности людей судить праведно. И вы тоже, Андрей Борисович, не верите в нее?
0: Я верю в то, что если судьи будут не только законы хорошо знать, но и милость к падшим иметь, система правосудия станет чуточку совершеннее. Потому я и согласился сегодня молодежь напутствовать, что верю в это.
2: Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал: вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы.

0: Сегодня, 2 июля, Церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилендарского. Святитель Иоанн Максимович до монашеского пострига носил имя Михаил. Он родился в 1896 году под Харьковом в дворянской семье. После революции эмигрировал в Югославию, где принял монашество. В 1934 году стал епископом шанхайским. В Китае епископ Иоанн сразу стал известен как человек потрясающей доброты. Он устроил приют для бездомных детей шанхайских трущоб, навещал заключенных в тюрьмах и одиноких пациентов в больницах. И неизменно каждый день служил литургию. После Китайской революции Иоанн Максимович вместе со своей паствой был эвакуирован на Филиппины. Затем некоторое время возглавлял западноевропейскую епархию. В 1962 году переехал в Америку. И здесь владыку Иоанна сразу же полюбили за его удивительные качества. Неприхотливый в быту, он носил облачение из самой дешевой ткани, обувался в сандалии на босу ногу, а часто и вовсе отдавал свою нехитрую обувку нищим и шел босой, какая бы ни была погода. Владыка Иоанн никогда не ложился спать, проводя короткие часы ночного отдыха, сидя в кресле. Ел один раз в день. Тело этого аскета было как высохшая кора дерева, но каждый, кто встречался с ним взглядом, ощущал себя самым любимым существом на земле. В Сан-Франциско трудами и молитвами Иоанна Максимовича построен собор всех скорбящих радости. Сейчас главной святыней этого храма стали нетленные мощи его основателя, владыки Иоанна, святителя Шанхайского и Сан-Франциского. Святитель Иоанн – подвижник, соединивший в себе несколько образов служения. Святителя миссионера, богослова, аскета-молитвенника, попечителя бедных и милостивого, прозорливого старца. Церковь верит, что ныне святой предстоит перед Господом и молится за весь мир. Мы просим святителя Иоанна о заступничестве. Святой Иоанн, архиепископ Шанхайский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл возглавил торжества в православной гимназии Невиномыска в честь первого выпуска одиннадцатиклассников. Торжества начались с божественной литургии в домовом храме гимназии, которую совершил владыка Кирилл в сослужении духовенства епархии. За богослужением молились выпускники 9 и 11 классов, педагоги, родители и гости. По окончании литургии глава Ставропольской митрополии обратился к собравшимся с архипастырским словом.
3: Сегодня огромный праздник нашей Ставропольской епархии. Огромный праздник и радость моя личная. Огромный праздник и радость отца Иоанна, директора этой школы, завуча Галины Владимировны, всех преподавателей. Ну и, конечно же, выпускной всегда радость и выпускников. Но, однако, и вспоминая эти 11 лет, с одной стороны, отец Иоанн сегодня мне сказал, что они пролетели совершенно незаметно, как во сне. Однако, если вспомните маленькое здание начальной школы, и ремонт ее, и привоз продуктов питания, затем расширение с 5 по 9, расширение 10 и 11, трапезная и многое другое, если нужно было это не только построить, этот святой храм, лицензировать, И вот сегодня результат этих огромных трудов. И сегодня радость сменяется некой печалью, потому что 11 лет были с вами, дорогие выпускники. Мы все, особенно Тициан, воспитатели, преподаватели. Но однако мы ждем вас всегда и в наших храмах, где бы вы ни были. Я очень рад, что, если не ошибаюсь, двое выпускников идут в нашу православную духовную семинарию. Нам сегодня очень нужны абитуриенты, образованные, действительно глубоко религиозные, как будущие пастыри нашей церкви. И это огромная, огромная радость и счастье. Но не будем скорбеть о том, что вы уходите из школы. Будем рады видеть вас всегда, как я уже сказал. И сегодня еще и еще раз скажем добрые слова вам, дорогие мои. Наверное, вы скажете в адрес преподавателей, воспитателей, директора вашего. С праздником, дорогие мои! Первым выпуском полной, средней, общей, православной Свято-Кирилло-Мефодиевской гимназии города Невинномысска Ставропольской епархии.
2: Далее, после совместной трапезы, в актовом зале состоялась церемония вручения аттестатов. Кроме того, пятеро гимназистов получили медали за особые успехи в учении. В свою очередь, выпускники подготовили творческие номера и поздравили любимых педагогов и родителей. В завершении праздника гимназисты отпустили в небо воздушные шары, символизирующие прощание с детством. На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Считал своим долгом поддерживать бедных. И девочка-гимназистка, которую мы видим сейчас на картине, тоже из бедных.
5: А как вы это поняли, Маргарита Константиновна?
4: По ее одежде, Настенька. Видишь, она в коричневом платье с черным фартуком. Так одевались воспитанницы гимназии в конце 19 века. И хотя форма героини украшена белыми нарядными манжетами и воротничком, видно, что юбка снизу надставлена оборкой. Наверное, платье юной ученицы стало мало, и кто-то заботливо подшил к нему кусочек ткани похожего цвета. Обычно так делают, когда нет денег на новое платье. И художник Карл Лемах это подчеркнул.
5: Да, одета ученица скромно. И вообще вся картина в темных красках. Но что-то в ней есть такое, знаете, светлое. Даже объяснить не могу.
4: Наверное, Настенька, ты почувствовала, как среди темного фона художник контрастно выделил лицо девушки, ее добрые черты лица. Ему было важно показать, что за скромным внешним обликом героини скрывается ее чистота и порядочность.
5: Да, и еще гимназистка очень красивая.
4: Верно. А как ты думаешь, в чем ее красота?
5: Дайте-ка подумать. Ну, во-первых, у нее красивая осанка.
4: Согласна с тобой, Настенька. А еще?
5: Во-вторых, у нее красивые золотистые волосы, заплетенные в косу. А еще мне нравится ее взгляд и улыбка. Сразу чувствуется, что девочка очень добрая.
4: Конечно. Ты увидела суть картины. Девочка скромная и добрая. На ней нет дорогого красивого наряда, она не накрашена. Ее платьице темное и простое, но весь облик героини светится добротой и смирением. Художник будто говорит нам, что эти достоинства – истинное украшение девушки. И я с ним согласна.
5: Да, хотелось бы немножко быть похожей на эту милую ученицу.
4: А мне кажется, ты в самом деле чем-то на нее похожа. У тебя, как и у барышни на картине, золотистые вьющиеся волосы и добродушная улыбка.
5: Маргарита Константиновна, в следующий раз, когда соберусь в Третьяковскую галерею, обязательно возьму с собой подружек из класса. Я очень хочу показать им эту милую и добрую девочку с картины Карла Лемаха «Гимназистка».
1: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает священник Николай Конюхов.
1: В шестой главе послания апостола Павла к евреям есть слова: «Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Иными словами, апостол Павел призывает нас спешить делать добро. Почему надо спешить? Потому что жизнь быстротечна. Надо использовать драгоценное время на благо. Апостол Павел также говорит: «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Симеона Псково-Печерского. «Могут быть прощены грехи твои многие, если за тебя будет много молящихся. Делай добро, пока не поздно, люби всех».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: эфире радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Императрица Александра Федоровна Романова стала вести дневник, когда ей исполнилось 12. Тогда она была юной принцессой Гессенской, а родные и друзья звали ее Алекс. Первую записную книжку принцессе подарила ее бабушка, английская королева Виктория. Идя в ногу с тогдашней модой, Алекс с удовольствием стала доверять дневнику свои мысли и впечатления. Не изменит она этой привычки и став супругой российского императора Николая II. Ее дневниковые записи разных лет, а также письма к мужу и детям тщательно собрала, изучила и опубликовала в сборнике под названием «Дивный свет» монахиня Нектария Маклиз, носительница православного скита блаженной Ксении Петербургской в Северной Калифорнии. Составительница отмечает, что прочла немало публикаций об императрице, авторы большинства из которых имели весьма смутное представление о реальном положении вещей и часто опирались на крайне сомнительный авторитет советских историков. В отличие от них, монахиня Нектария не дает оценок и комментариев, а предлагает читателю делать выводы самому. И надо заметить, что стоит только начать читать даже первые, еще короткие и, в общем-то, не особенно содержательные дневниковые записи юной принцессы, как душу охватывает необычное ощущение. Эти строчки кажутся живыми, словно бы пришедшими в гости из далекого уже от нас прошлого. И страницы книги хочется переворачивать как можно бережнее, чтобы не потревожить эту драгоценную память. Девочка-принцесса пишет о прогулках, играх и семейных праздниках. А повзрослевшая, накануне своего обручения с будущим русским императором, адресует ему шутливые и кокетливые, полные искренней любви, письма. Ее записки то переносят нас под мрачные своды Виндзорского замка, где Алекс гостила у бабушки Виктории, то в ослепительный блеск Петергофа, где она встречалась со своим царственным женихом. Записи полны эмоций и глубоко личных переживаний, но все же, читая их, не возникает ощущения, будто тайком подглядываешь в замочную скважину. Наоборот, кажется, что с тобой доверительно делятся секретами, и это доверие хочется обязательно оправдать. Даже последние главы сборника «Дивный свет», составленные из заметок Александры Федоровны, сделанных во время заключения царской семьи, поражают спокойствием и глубокой верой, которые в подобных обстоятельствах сохранить невероятно трудно. Например, она пишет, по-детски радуясь, как на Рождество им разрешили нарядить елку. И вплоть до самой последней, роковой строчки, страницы ее дневника действительно излучают дивный свет, как справедливо заметила монахиня Нектария Маклиз, назвав этот сборник именно так. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: буду там.
1: Вера. Светлое радио. Часть речи.
2: Антон Чехов. Отрывок из письма к брату Михаилу Чехову. Это было сплошное татарское иго, без просвета, с торговой депутацией и стремлением к медалям. Медаль. Какую она роль играла в нашей семье? Мозга не было, а было громадное честолюбие.
3: Честолюбие. В христианском понимании – греховная страсть, стремление к получению почестей от людей. Желая занять особое положение в обществе, честолюбивый человек зачастую не гнушается никакими средствами, проявляет такие пороки, как зависть, жестокость, подлость, притворство, лицемерие. Он заботится в первую очередь о себе. В современной светской этике честолюбие понимается как стремление к реализации амбиций и достижению успеха и характеризуется скорее положительно. Однако такое отношение рассматривает лишь внешнюю сторону жизни, не учитывая ущерба, который честолюбие наносит душе человека, лишая его мирного расположения духа, а значит и счастья.
1: Часть

0: Иркутске, на стрелке рек Ангары и Ушаковки, стоит женский знаменский монастырь. Он начал свою историю в 1689 году, вскоре после основания города. Деньги на обустройство обители пожертвовал состоятельный торговец Влас Сидоров. Сегодня ему посвящена одна из улиц Иркутска. Первые здания Знаменского монастыря были деревянными. Каменное строительство здесь развернулось в XIX веке. Именно тогда в обители возвели собор иконы Божьей Матери Знаменье, настоятельские кельи и ограду со святыми воротами. Эти постройки сохранились до сих пор. Их основательность свидетельствует, насколько крепким и слаженным было монастырское хозяйство. В начале 20 века оно включало в себя свечной завод, переплетную мастерскую, пекарню. Сестры содержали больницу и приют для девочек-сирот. После революции 1917 года обитель разорили безбожники. При этом богослужения в Знаменском соборе не совершались лишь с 1934 по 1945 годы. Все остальное время храм оставался действующим. А в 1994 году он вновь стал монастырским. Сегодня Знаменская женская обитель – одна из старейших не только в Иркутске, но и во всей Сибири.
1: Радио «Вера» в Иркутске можно слушать на частоте 88,5 FM.
2: Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. «Жизнь как служение». Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Народная мудрость гласит: человек предполагает, а Бог располагает. И тот, в чьем сердце живет вера, точно знает, о чем идет речь. Ведь такой человек регулярно видит, как его планы корректируются промыслом Божиим. О проявлении воли Господней упоминается, среди прочего, в отрывке из 15 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Имому во похвалу о Христе Иисусе я же к Богу».
3: Итак, я могу похвалиться во Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
2: Вем же яко гряды к вам во исполнении благословения благовестия Христова приду.
1: Библеисты, то есть ученые, специализирующиеся на исследовании Священного Писания, до сих пор спорят, побывал ли апостол Павел в Испании или нет. В прозвучавшем отрывке он пишет христианам Рима, что заглянет в их город тогда, когда отправится в Испанию. Надо сказать, что в столице империи Павел в конце концов оказался, но не по своей воле. Его туда этапировали после ложного обвинения, предъявленного в Иерусалиме. И вот, некоторые исследователи говорят, что Павла время после недолгого заключения казнили. Другие же утверждают, все было иначе. И Павла выпустили, он добрался до Испании, потом вернулся в Рим и тогда уже был казнен. Это все, конечно, интересно, но не стоит забывать о важной детали. Жизнь Павла пошла по неожиданной для него траектории. Его желание посетить Рим исполнилось, но не так, как он планировал. Унывал ли апостол от этого? Думаю, нет. Ведь он жил в доверии к Богу и искренне полагал, что надежда – одна из главных добродетелей и даже даров Божиих. Дары Святого Духа – важнейшая тема прозвучавшего отрывка. Священное Писание утверждает, что источником природных талантов человека, безусловно, является Господь. Но есть и совершенно особые вещи – дары Духа Святого, которые можно получить только в церкви. Апостол Павел перечисляет их, увязывая с разнообразными служениями, потому что дары даются именно для служения. Прежде всего, для церковного пасторства. Сам Павел был и прекрасным проповедником, и ревностным пастырем. Конечно, его это служение отличалось от современного церковного представления, в том смысле, что у апостола не было какого-то постоянного места служения, прихода или епархии. Но в данном случае это не так важно. Значительно важнее следующее. Пасторство святого Павла заключалось прежде всего в том, что он приводил людей не к себе, а ко Христу, давал людям пример истинной надежды и желания быть соработником Божиим. Вот и современный священник призван поступать ровно так же. Среди православных святых есть множество священнослужителей, причисленных к числу Христовых праведников благодаря своему искреннему и жертвенному служению. Случается и иное, когда священство приводит человека не к высотам святости, а к самому настоящему личностному краху. Происходит это в том случае, если священнослужитель начинает считать, что духовный дар служения дан ему не Богом, а что он сам, священник, является его причиной и хозяином одновременно. Такое отношение диаметрально противоположно тому, что мы только что слышали в послании апостола Павла. «Братья, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Многочисленные труды во благо Церкви Павел приписывает исключительно Господу, себя же считает только помощником Творца. Такое смирение позволило апостолу сберечь и приумножить великие духовные дары, которые были даны ему Богом. Мы же, глядя на пример смирения и доверия Богу, явленный нам апостолом Павлом, постараемся данному примеру подражать, стремясь жить и действовать в согласии с промыслом нашего Создателя, желающего для нас настоящего, а не иллюзорного блага.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юго-западной окраине республики Марий-Эл река Волга делает крутой поворот, и ее высокий правый берег образует мыс. На нем амфитеатром раскинулся древний город Козьмодемьянск. Он был основан в XVI веке, когда Иван Грозный присоединил Казанское ханство к русскому государству. В 1552 году царь возвращался из успешного похода. Он остановился на ночлег в живописном месте в день памяти бессребреников Космы и Дамиана и велел построить здесь крепость в честь этих святых. Козьмодемьянский острог рос и развивался, прирастал каменными зданиями и в начале 17 века стал считаться городом. Во второй половине 19 столетия здесь открылась первая в Марийском крае стационарная больница. Работали 3 завода и действовали 5 училищ. Богослужения совершались в 6 храмах, а в 1872 году был построен еще один, величественный пятиглавый. Его осветили в честь Смоленской иконы Божией Матери. Основанием для возведения собора послужило тревожное событие, произошедшее 6 годами ранее. В Санкт-Петербурге у ворот Летнего сада революционер Дмитрий Каракозов выстрелил в императора Александра II. Покушение не удалось. Террористу помешал случайный прохожий. В благодарность Богу за спасение императора в России было заложено несколько храмов. Один из первых – в Козьмодемьянске, на самой оконечности мыса над Волгой. В Смоленской церкви сложилась дружная община. Старостой стал почетный гражданин города, купец второй гильдии Павел Бычков. Он не жалел средств на благо украшения храма, и благодаря меценату рядом с церковью построили колокольню. К сожалению, она была уничтожена после революции 1917 года, а храм безбожники закрыли. Долгое время там размещался краеведческий музей, и лишь в конце 20 века здание вернули православным. 1 августа 1998 года в нем состоялось первое после длительного перерыва богослужение. С тех пор молитва под старинными сводами Смоленского храма в Козьмодемьянске не прекращается.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Луг в туманы нарядился, в небе месяц народился, и серпом лег у межи. Над серпом горят зорницы, зорят жито и пшеницу, бьются крыльями воржи. Сток, как дружка на поляне, и бока его в росе. Звезды клонятся в тумане, скоро выйдут поселяне и согнутся в полосе. И до вечера на жнитве, не сложа усталых рук, в громкой песне и молитве, слайд.

Радио «Вера». Светлое радио. Верующий – не тот, кто думает, что Богу все возможно, но кто верует, что получит от Него все, чего просит. Преподобный Иоанн Лествичник.

0: времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. Сергей Павлович Королев, конструктор, был верующим человеком. Я могу это подтвердить, потому что близкие мне люди работали с ним. И мне много рассказывали о тех внутренних переживаниях, которые он имел, находясь в лагере. Он вспоминал, например, как возвращался из заключения и, бредя по дороге, испытывал единственное желание – съесть кусок хлеба. Вдруг на дороге он увидел целую коврижку.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Финляндия – страна необычная, во многом удивительная. Меня лично она удивляет тем, что в ней на протяжении многих лет мирно сосуществует православная и лютеранская церкви. Причем православным, которых в Финляндии меньшинство, иногда получается оказывать на лютеранском

и большинство положительное влияние. Вот хороший пример. Лютеране вообще и лютеранская церковь Финляндии в частности не почитают святых. Такова особенность лютеранского вероучения. Лютеране в XVI веке отсоединились от католиков и в том числе отвергли молитвы святым. У лютеран в храмах нет икон и статуй Богоматери и святых. В качестве молитвенного образа у них имеется только распятие. Несмотря на такой запрет на почитание святых, финские лютеране сделали для одного святого исключение. Им стал святой апостол Андрей Первозванный, или, как его любят именовать лютеране, Анти-Санти. Почитание святого Андрея на финскую землю принесли шведские викинги, а тех, в свою очередь, со святым Андреем познакомили шотландцы, первыми поместившие Андреевский крест на свой флаг. Финны не стали изображать Андреевский крест на государственном знамени, но взяли Андреевские цвета – синий и белый. В XV веке почитание апостола Андрея в Финляндии настолько окрепло, что даже уход финнов в лютеранство не смогло его упразднить. Память святого Андрея финские лютеране и православные совершают 30 ноября по новому календарю. Анти-Санти почитается финскими христианами как покровитель рыбаков и мореплавателей, ведь апостол Андрей сам до призвания Христом занимался рыбацким делом. В Финляндии святой Андрей считается также покровителем военно-воздушных сил. Связано это с одной исторической легендой. В 1495 году русские войска великого князя Ивана III успешно штурмовали финский город Выборг, тогда находившийся под контролем шведов. Видя грядущее поражение, Кнут Поссе, комендант Выборгской крепости, пошел на хитрость, велел собрать все имеющиеся запасы пороха и смолы и взорвать эту смесь. Русские войска растерялись от столь непонятного, внезапного и жуткого по силе взрыва. Но главное, холодное осеннее небо озарил огненный Андреевский крест. Феномен свечения, как назовут его позже. Свечение в виде Андреевского креста получилось у защитников крепости случайно. Но русские войска решили, что небом дан знак к сложению оружия и отступили. Случилось это как раз в день святого Андрея, 30 ноября. Ну, конечно же, современные финны больше всего любят и почитают апостола Андрея за то, что в день его памяти в Финляндии начинается рождественский сезон. Анти приглашает Рождество, любят говорить финны. На Анти-Санти в Хельсинки торжественно зажигается главная рождественская ель страны, а все население Финляндии начинает готовиться к встрече Рождества Христова. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о праздновании Дня апостола Андрея Первозванного в Финляндии.

православие. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 2 июля, Церковь вспоминает святого апостола Иуду, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна Отшельника, преподобного Паисия Хилиндарского. Преподобный Паисий родился в 1722 году в болгарском городе Банско. Это было трудное время для страны. Она находилась под игом Османской империи. Христиан преследовали, они считались людьми второго сорта. Но вся семья Паисия хранила верность церкви. Один его брат был игуменом Хилиндарской обители на Афоне. Другой щедро жертвовал на храмы и монастыри. Сам Паисий стал монахом Хилиндар, по примеру брата. Главным трудом его жизни стала книга «История славяно-болгарская». В ней рассказывалось о том, как великие учителя славянских народов Кирилл и Мефодий принесли Болгарии свет христианства. О том, как отстаивали свою веру болгарские мученики и подвижники. Эта книга пробудила самосознание болгарского народа. Она стала толчком для борьбы болгар с турецким владычеством. До независимости Болгарии оставалось больше 100 лет. Но книга Паисия Хилиндарского все эти годы была светильником надежды. С него началась эпоха национального болгарского возрождения. Преподобный Паисий был причислен к лику святых в 1962 году. В наши дни его именем названы университет в Пловдиве, многие институты, школы и библиотеки Болгарии. Церковь прославляет преподобного Паисия Хилиндарского за личную праведность и почитает как одного из столпов веры и просвещения болгарского народа. Мы просим святого, преподобный Паисий, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 2 июля, слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Прообразы. Святые в литературе.
2: Образы святых встречаются во многих произведениях литературы. Это и новомученики, и те, кто нам известен по ветхозаветной истории – праотцы, судьи, цари, пророки. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праотце Адаме и стихотворении Семена Липкина «Имена». К началу Великой Отечественной войны поэту Семену Липкину исполнилось 29 лет. И он, как сам о себе пишет, с первых дней стал ее участником на суше и на море. Стихотворение «Имена» Липкин написал в 1943 году в осажденном немцами Сталинграде. Оно о жизни, точнее об Адаме и самых первых днях жизни человека на земле.
3: Жестокого неба достигли сады, и звезды горели в листве, как плоды. Баюкая Еву, дивился Адам земным, незнакомым, невзрачным садам. Когда же на небе плоды отцвели, и Ева увидела утро земли, узнал он, что заспаны щеки ее, что морщится лоб невысокий ее. Улыбка вины умягчила уста, коса золотая, не очень густа.
2: Адам означает «земля». Он – самый первый человек, отец всего рода человеческого, праотец. Из книги «Бытия» известно, Бог создал первого человека из праха земного, дал ему дыхание жизни и стал Адам душой живой. Для Адама Бог насадил в Эдеме сад и сотворил из его ребра первую женщину – Еву. В раю Адам стал сотворцом Бога. Он давал всему, что его окружает, имена – в стихотворении Семена Липкина «Изгнанный из рая Адам и на земле продолжает заниматься той же самой работой. Первый человек, и он же первый на земле поэт».
3: Работа была для Адама трудна, явлением и тварям давать имена. Сквозь темные листья просеялся день, подумал Адам и сказал: «Это тень». Услышал он леса воинственный гнев, подумал Адам и сказал: «Это лев». Не глядя, глядела жена в небосклон. Подумал Адам и сказал: «Это сон». Стал звучным и трепетным голос ветвей. Подумал Адам и сказал: «Соловей». Незримой стопой придавилась вода. И ветер был назван впервые тогда.
2: В Священном Писании сказано, после грехопадения Адам и Ева были изгнаны из рая, лишены бессмертия и стали тяжким трудом добывать себе на земле хлеб насущный. Первые сыновья Адама и Евы – Каин и Авель. Каин – убийца брата, Авель – его невинная жертва. В осажденном Сталинграде Семен Липкин мучительно размышлял об этом первом в истории человечества преступлении, после которого на земле не перестает литься кровь и продолжаются войны.
3: «А братьев дорога все дальше вела. Вот место, где буря недавно была. Расколотый камень пред ними возник, под камнем томился безгласный тростник. Но скважину Авель продул в тростнике, и тот на печальном запел языке, а Каин из камня топор смастерил, а камень его лезвие заострил».
2: Есть древняя загадка, когда весь мир плакал. Ответ на нее такой: когда Адам и Ева согрешили. В стихотворении «Имена» Семен Липкин показывает: смерть не является творением Бога. Смерть и страдание – следствие грехопадения человека, а грехопадение – следствие своеволия и человеческой гордыни. Погруженный в ад войны поэт не ропщет на Бога, а призывает людей глубже заглянуть в самих себя, в свою душу и помыслы.
3: «Зачем это нужно?» — вздыхает жена. «Явлением и камнем давать имена. Мне страшно, когда именуют предмет». Адам ничего не промолвил в ответ. Он важно за солнечным шаром следил, а шар за вершиной дерев заходил. Краснее, как кровь, пламенее, как жар, как будто вобрал в себя солнечный шар все красное мира, всю ярость земли, и скрылся. И медленно зрея вдали, всеобщая ночь приближалась к садам. Вот смерть, не сказал, а подумал Адам. И только подумал, едва произнес. Над Авелем Каин топор свой занес.
2: В финале стихотворения возникает еще одна тема величайшей ответственности человека за результаты своей деятельности, в данном случае творческой. Поэт и переводчик Семен Липкин говорил, что всю жизнь его интересовали только три темы – Бог, народ, история, и человек в ней. Бог на первом месте. А история и жизнь человека – как ожидание и место встречи с Богом. В повести «Записки жильца» Семен Израилевич Липкин подвел итоги войны, которую он прошел от первого дня до победы, с поистине библейской мудростью.
3: «Кто победил и кто побежден? Не Сталин разгромил Гитлера. Не русские одолели немцев, победило страдание. Дух поборол плоть. Могучее государство фараонов поникло пред безоружным племенем, ибо маленькая, крытая камышом пустыни Скиния Завета бесконечно сильнее великолепной, закованной в сталь конницы, неисчислимых копьеносцев и лучников. И государство, которому служил Понтий Пилат, не восторжествовало над другими государствами. Восторжествовало распятое страдание».
2: Второй Адам. В христианстве святые отцы так называют победившего смерть Иисуса Христа. В 1943 году под бомбежками в Сталинграде Семен Липкин размышлял о Христе, а начал с праотца Адама, первого человека, который прожил на земле 930 лет, оставив после себя многочисленное потомство – нынешнее человечество. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. В этой жизни все люди сдают экзамены, чтобы перейти в иную, вечную жизнь, в рай. Старец Паисий Святогорец.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Святой апостол Павел в одном из своих посланий оставил нам заповедь: «Непрестанно молитесь». Что это означает? И как на практике последовать этим словам тем, кто окружен делами, заботами, житейскими проблемами? Неужели это возможно только для монахов, оставивших мир, или и мирянин может так жить? Поиску ответа на эти вопросы посвящен один из эпизодов романа «Кассандра» или «Путешествие с макаронами» Юлии Вознесенской. Действие романа происходит в условном будущем. Власть практически во всем мире захвачена Антихристом, люди, отказавшиеся от его печати, вне закона. Юная Кассандра, несмотря на то, что очень любит свою бабушку-христианку, тоже носит печать. Но однажды по просьбе бабушки Кассандра отвозит макароны в тайный монастырь. Макароны нужны для выпечки просфор. Там героиня знакомится с монахиней Анной и замечает: Анна очень любит играть на скрипке. Удивленная Кассандра спрашивает: а музыка не отвлекает от молитвы? И слышит в ответ: смотря какая музыка. В музыке, как и во всем, Бог либо присутствует, либо отсутствует. Все может стать частью вашей личной молитвы. И работа в саду, и простая прогулка на природе, и уход за больными, и игра на скрипке. Да все на свете. Любое занятие может быть так пронизано сознанием Божьего присутствия, настолько посвящено Богу, что само становится молитвой, завершает монахиня Анна. Не ограничивайте свою молитву словами. Сделайте всю свою жизнь молитвой. Эти слова принадлежат одному из самых известных святых XX века, Паисию Святогорцу. Слова преподобного Паисия – это та же мысль, которую монахиня Анна доносит до Кассандры, но в иной формулировке. Память о Боге, внимание к Нему, теплое внутреннее устремление – вот основа молитвы, которая призвана пронизывать всю жизнь, не обязательно облекаясь в конкретные молитвенные слова. Кассандра в финале романа становится христианкой, участвует в таинствах, выходит счастливо замуж. Вся ее жизнь протекает словно перед глазами Бога, в памяти о Его присутствии. А ведь это и есть та самая непрестанная молитва, о которой писал апостол Павел.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Обычно церковный взгляд на духовные и нравственные проблемы отличается от светского. И выражая его, мы апеллируем к прежним временам. Однако есть тема, в которой современный взгляд кажется ближе к евангельскому, чем это было в древности. И как это ни странно, речь идет о родственных отношениях. По крайней мере, отрывок из 12 и 13 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения, дает возможность посмотреть на эти отношения с неожиданной стороны. Давайте его послушаем.
3: «Аще же ему глаголюще к народам».
4: Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Выйди же в день тот из дома, и Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять.
3: Се, изыди сеять да сеет.
2: Одной из печальных черт современной семьи можно назвать отсутствие у родственников желание поддерживать родственные связи. Если братья и сестры еще как-то дружат, двоюродные или тем более троюродные уже практически не общаются. В прежние времена зачастую связи поддерживались общим местом жизни и занятием. Люди жили в больших, многопоколенных семьях, и важнейшей стороной их общей жизни было ощущение единства крови, которое сильнейшим образом их объединяло. Живым символом этого единства был человек старший в роде, который буквально своим существованием показывал: «Вы мои потомки, вы одна кровь, вы призваны держаться друг за друга и быть едины». Кажется, все так, да не так. Исторический опыт показывает, что кровное родство становится важным для людей в ту меру, в которую между ними есть единство духовное. Существует масса исторических примеров, когда народы, единые по крови, разделялись по религиозному признаку. Впрочем, дело не в специфике религиозного сознания. Революция 1917 года в России показала, что близкие родственники могут разделиться по политическим предпочтениям и не просто прервать общение, но даже ненавидеть друг друга. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, ко Христу приходят люди, которые просят его прервать проповедь, потому что к нему пришли его родственники – мать и старшие братья, то есть дети Иосифа от первого брака. Для иудейской культуры того времени родственные связи были чрезвычайно важны. Христос не пренебрегает ими, но задает говорящему вопрос: «Кто Матерь Моя и кто братья Мои?» И фактически это вопрос о сути родства, которое было забыто иудеями. Они стали народом Божиим не потому, что они были потомками Авраама по крови, но потому, что, стоя у горы Синай, подтвердили завет с Богом, в которого Авраам верил. Христос, естественно, любил мать, как любил братьев и вообще всех людей. Но ему было важно показать, что земное родство временно, в то время как есть родство вечное. Но это не просто родство идей. Это родство в заповедях Божьих, главное из которых – любовь. Люди, которые стремятся их соблюдать, неразделимы ничем. Ни кровью, ни политикой, потому что желают друг другу блага и спасения, несмотря ни на что. Известно, что поначалу братья Христа не воспринимали его всерьез. Однако он их любил, и в итоге они стали апостолами и проповедниками. В современном обществе кровные связи перестали играть ту роль, которую играли в обществе патриархальном. Отчасти хрупкость этих связей на своем собственном примере уже ощущали древние христиане, когда родственники предавали их на казнь. Однако, когда христианство стало всеобщим для многих народов, люди снова забыли, что главное единство – это единство духовное, и именно оно создает самые крепкие связи. В наши дни общество атомизировано и разделено. В нем распространены небольшие семьи, которые не создают ощущения твердой почвы под ногами. Люди оказались лишены больших семей и будто бы потеряли естественные опоры. Живя в современном мире, верующие знают, что большие семьи могут быть прекрасным подспорьем в том, чтобы жить общей жизнью. Но чтобы эта общая жизнь в итоге не распалась из-за истин временных, нам надо стремиться к единству в заповедях Божиих, через которые нам открывается истина вечная.
0: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: Ранним осенним утром молодой купец из Тульской губернии приехал в монастырь Оптина-Пустынь. Он надеялся увидеться с жившим здесь монахом по имени Иларион. Много слышал он от людей о его доброте, мудрости и способности утешить и поддержать человека в бедах и горестях. Утешение и поддержка купцу были нужны более всего. Вот уже несколько лет не мог он обрести душевный покой. Казалось купцу, что люди вокруг, знакомые и незнакомые, желают ему зла, что все над ним насмехаются и преследуют, намереваясь убить. Не в силах больше вынести такого тяжкого состояния души, и отправился купец в Оптину-Пустынь к отцу Илариону. Монах встретил его радушно, напоил с дороги горячим чаем с медом и ласково стал расспрашивать купца о его жизни. Долго беседовали монах и купец. Наконец, гость вспомнил, что был когда-то давно в его жизни один тяжкий грех, о котором купец никогда не рассказывал на исповеди, так как имел твердую уверенность, что грех этот не может быть прощен. «Нет такого греха, который Господь по великой любви своей к человеку не простил бы», — сказал гостю отец Иларион. «Непрощенным только нераскаянный грех остается». Купец, упав перед монахом на колени, тут же искренне от всего сердца исповедовался и горячо раскаялся в грехе. И сразу же почувствовал, как будто тиски, много лет сжимавшие его душу, раскрылись и отпустили ее. Из Оптиной купец уезжал радостный и умиротворенный. Причина наших болезней душевных и телесных – «суть грехи наши», — говорил отец Иларион, которого за мудрость и Божий дар духовного исцеления называли старцем Иларионом Оптинским. «Кающийся же искренне и не утаивающий греха в сердце своем получает от Господа прощение и исцеление».
0: Святой Руси из жизни русских праведников преподобный Иларион Оптинский.

поросший кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянись, повсюду рожь густая. Иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Нет слаще покоя, покупаемого трудом. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Юлии Ден, подруги императрицы Александры Федоровны Романовой, 1915 год. Ее величество обвиняли в том, что она слишком демократична, но государыня была непреклонна. Она никому не позволяла диктовать ей вкусы. Меня иногда удивляло, почему она предпочитает друзей попроще, а не из более привилегированных кругов. Однажды я набралась смелости и задала ей такой вопрос. Она мне призналась: «Меня не заботит, богато то или иное лицо или же бедно. Для меня друг, кем бы он ни был, всегда остается другом». Действительно, этого у нее не отнять. Она поистине была верным другом. И дружбу, как и обязанности, которые она накладывала, ставила выше всяческих материальных выгод.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Великая Отечественная война забрала миллионы жизней. Погиб на войне и мой прадед Дмитрий. О нем известно только то, что он ушел на фронт в июле 1941 года и не вернулся. Пропал без вести, как и большинство мужчин, которые отправились тогда на фронт из поселка Чинеево Курганской области. Я пыталась найти место его гибели, но безуспешно. Долгое время эти безнадежные поиски приводили меня в уныние. «Я ничего не могу сделать. Я бессильна», — думалось мне. Но именно тогда пришло понимание того, что такие минуты безысходности необходимы. Только так мы осознаем. Без Бога, без молитвы жизнь невозможна. И я стала сугубо молиться об упокоении души моего прадеда. Особенно утешили меня слова одной молитвы ко Пресвятой Богородице, тропаря перед ее иконой «Взыскание погибших». Тропарь – это молитва, прославляющая Богородицу, святых или какой-либо праздник. Молитву перед образом «Взыскание погибших» поют в храмах 18 февраля, в день его почитания. Давайте поразмышляем над текстом песнопения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Слова первой части молитвы понятны и без перевода на русский язык. Вот как они звучат на церковнославянском языке. «Радуйся, благодатная Богородица Дева, в объятиях своих привечного младенца и Бога носившая. Проси Его дать и миру умерение, то есть умиротворение, и душам нашим спасение». Давайте послушаем первый фрагмент песнопения –

Второй фрагмент песнопения в переводе на русский язык звучит так. «Ибо Сын тебе, Богоматерь, говорит, что все испрошенное тобой исполнит во благо. Потому и мы, коленопреклоненно, молимся, надеющиеся на тебя, да не погибнем, имя твое призывая, ибо ты, владычица, взыскание погибших». Вот как эти строчки звучат по-церковнославянски. «Сын бо тебе, Богоматерь, вещает, яко вся прошение твоя во благое исполнит. Сего ради и мы, препадающие, молимся и надеющиеся на тя, да не погибнем, имя твое именуем. Ты бо еси, владычице, взыскание погибших». Послушаем вторую часть молитвы.

Смысл, который заключен в названии иконы «Взыскание погибших» и в тексте молитвы, гораздо шире, чем может показаться. Речь здесь идет прежде всего о спасении от гибели духовной, от греха. Кому, как не к ней, Пресвятой Богородице, обращаться нам в самые тяжелые моменты жизни? Наверное, именно поэтому перед образом Богородицы «Взыскание погибших» молится не только об избавлении от духовной погибели, но и от гибели в земной жизни, да и вообще в любой трудной ситуации. Молитва Богородицы о моем прадедушке принесла мне умиротворение и спокойствие. Прадед не увидел своего сына, моего деда, который родился через 3 месяца после начала войны. Не увидел нас, своих внуков и правнуков. Ему было чуть больше 30 лет, когда его не стало. И даже если я никогда не найду место его последнего боя, я знаю, что по молитвам Пресвятой Богородицы Господь помилует и спасет его. А это самое дорогое. Давайте еще раз послушаем тропарь перед иконой Богородицы «Взыскание погибших» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Вестники России.
1: Андрей, мне кажется, я видел картину Михаила Нестерова «Путник» в Москве, в Третьяковке. И вдруг полотно с таким же названием здесь, в Тверской картинной галерее. Или я что-то напутал?
2: Саша, все верно. Михаил Нестеров несколько лет посвятил сюжету, где главный герой – таинственный странник. С 1921 по 1923 год художник создал несколько полотен, которые имеют одно название – «Путник».
1: Но при этом отличаются друг от друга?
2: Да. На картине, что хранится в Третьяковской галерее, путник стоит на откосе перед Волгой. Здесь, в Тверском музее, странник показан на перекрестке проселочных дорог. Рядом с ним мальчик лет 10, напротив – женщина в русском сарафане и широком платке, закрывающем плечи.
1: Она кланяется главному герою картины с особым почтением. Судя по одежде, он священник.
2: Действительно, путник одет в подрясник, облачение церковнослужителя. Но нестеровского странника нельзя счесть просто неким сельским священником. Образ более сложный. Взгляни, его одежда ослепительно белая. И это несмотря на то, что по сюжету герой произведения держит путь пешком по пыльным дорогам.
1: А действительно, почему к одежде путника не пристает грязь?
2: Потому что по задумке художника это необычный человек.
1: А кто же?
2: Сам Христос. В том варианте картины «Путник», что хранится в Третьяковской галерее, над его головой изображен нимб.
1: На полотне, что висит перед нами, странник без нимба.
2: А здесь другие детали указывают на то, что это Спаситель. Крестьянка, как ты верно заметил, благоговейно кланяется ему. Сопровождает странника отрок в белой рубахе. Искусствоведы говорят, что это образ человека с чистым сердцем, который способен, по слову Евангелия, узреть Бога.
1: Но почему Михаил Нестеров решил изобразить Христа на фоне русского пейзажа?
2: Серия картин «Путник» – плод размышлений художника о трагедии, которая разворачивалась в России после революции 1917 года. Нестеров писал эти свои работы во время гражданской войны и гонений на православие. Он хотел донести до соотечественников утешительную мысль, что Господь рядом, что Он разделяет их страдания.
1: Как у Тютчева, удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя.
2: Именно так.
1: Интересно, а облик своего путника Михаил Нестеров создал просто по воображению?
2: В своей работе художник опирался на образ протоиерея Леонида Дмитриевского, настоятеля Троицкого собора в Армавире, это Краснодарский край. Михаил Нестеров оказался в этом городе в 1918 году. Он вывозил свою семью из Москвы на Кавказ, спасая от голода. Но заболел по дороге тифом и был вынужден 2 года прожить в Армавире.
1: И общался там с отцом Леонидом?
2: Батюшка поддерживал художника в болезни. Его теплое участие помогло Михаилу Васильевичу пережить невзгоды. Отец Леонид был настоящим христианином, милостивым, самоотверженным, цельным. В благообразных чертах священника отражался свет Евангелия, поэтому Нестеров и увидел в нем прообраз своего странника.
1: То есть в облике человека отразился образ Христа?
2: Да, так бывает. Человек, который живет по евангельским заповедям, становится живым свидетельством о Спасителе. Руками таких людей Бог творит добро. Через праведников Он присутствует в нашей жизни. Об этом и говорит нам полотно Михаила Нестерова «Путник».
3: Картину Михаила Нестерова «Путник»
0: можно увидеть в Тверской областной картинной галерее.
3: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Усачев.
1: Человек, совершив грехопадение, уступил свое место царя природы лукавому. Поэтому понятна причина того, что темные силы способны причинять нам определенный вред. Например, в книге Иова повествуется, как под действием дьявола огонь, представлявшийся сошедшим с неба, сжег принадлежавший Иову стада овец вместе с пастухами. Но мы знаем, что Бог сильнее, и если Он с нами, никто не сможет нас одолеть. Главное – только держаться за Него. Хочу поделиться с вами словами праведного Иоанна Кронштадтского. «Враг ежедневно сильно гонит мою веру, надежду и любовь. Гонит тебя моя вера, гонит тебя моя надежда, гонит тебя моя любовь. Терпи, вера, терпи, надежда, терпи, любовь. Мужайся, вера, мужайся, надежда, мужайся, любовь. Бог ваш защитник. Не ослабевай, вера, не ослабевай, надежда, не ослабевай, любовь».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Протоиерей Георгий Бреев долгие годы служил настоятелем Богородицы Рождественского храма в Крылатском. К нему за духовными и житейскими советами шли не только москвичи, но и съезжались люди со всей России. Они в один голос утверждают, что отец Георгий обладал особой, удивительной, только ему свойственной манерой общения. В этом могут легко убедиться и те, кто возьмет в руки книгу с кратким и оптимистичным названием «Радуйтесь». Сборник интервью и бесед с отцом Георгием Бреевым, который составила журналист, писатель, главный редактор семейной газеты Наталья Голдовская. Наталья была знакома с отцом Георгием много лет, но, кажется, интервью с батюшкой получилось таким теплым и по-домашнему душевным не только поэтому, а еще и потому, что автор, задавая вопросы, сумела раскрыть перед читателем самые яркие грани характера своего героя – доброжелательность, сердечность, искренность и открытость. Наталья деликатно подавала темы для бесед, а отец Георгий увлекательно и подробно на них рассуждал. И хотя с той поры прошли годы, и батюшка уже покинул наш мир, остались эти живые и яркие встречи, интересные, запоминающиеся и радостные. На страницах книги, вызывающей позитив уже одним своим названием «Радуйтесь», протоиерей Георгий Бреев размышляет о том, чему, собственно, радоваться, когда вокруг любого человека полно проблем, тревог и волнений. Где найти повод для настоящей радости? Где отыскать ее неиссякаемый источник? В Евангелии, уверен отец Георгий, радоваться и веселиться заповедал людям сам Христос. И апостол Павел призывал «всегда радуйтесь». Каждому доступен способ наполнить свою жизнь радостью в евангельском смысле этого слова. И отец Георгий в своих беседах подсказывает, как сделать первые шаги на этом пути. Суть истинной радости, радости о Боге, во всей полноте отражена в церковных праздниках, говорит батюшка. К примеру, Рождество. В этот день Бог не просто пришел на землю, Он вочеловечился, принял наше естество, чтобы все мы в итоге смогли принять естество божественное. И то, что Господь назвал себя Сыном Человеческим, показывает, до какой степени Он любит нас. А значит, мы не одни, с нами Бог. Это ли не повод для радости? Размышляет отец Георгий на страницах книги и о другом радостном празднике – Пасхе, Светлом Христовом Воскресении. Господь победил для всего рода людского ужас смерти, вечной тьмы, показал, что природа человеческая через смерть придет к воскресению, что верующие в Него будут иметь жизнь вечную. Большей радости и быть не может, пишет батюшка. У каждого человека обязательно есть его собственные, большие и маленькие земные радости. Семья, друзья, встречи, путешествия. Дружеский совет отца Георгия Бреева – чаще напоминать себе о них и подбадривать близких и самих себя евангельским призывом «Радуйтесь». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке и где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Ларец слов.
1: В церковно-славянской Библии можно найти несколько упоминаний о таком животном, как крава. О краве говорится в случае со сном фараона, который разгадал праотец Иосиф. О краве рассказывается как о жертвенном животном для богослужения в храме Соломона. Разгадать тайну этого животного предстоит сегодня нам. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «крава». Таинственность церковнославянского слова «крава» и библейского животного, которое оно обозначает, на самом деле сильно преувеличена. Ведь крава есть не что иное, как корова. Да-да, библейская крава – это привычная нам корова. Церковнославянское слово «крава» образовано от старославянского «крова». То, в свою очередь, скорее всего, произошло от древнеиндийского глагола «кровати», который обозначает «пережевывать». Крава сохранилась в неизменном виде в болгарском, хорватском, словацком языках. По версии словаря Макса Пасмера, имеется также этимологическая связь между кравой и латинским существительным «cervus» – «олень». На страницах Библии крава, корова, упоминается неоднократно. В пророчестве Исаии говорится, что при наступлении Царства Божия корова будет безбоязненно пастись рядом с медведицей. Так пророк описывает состояние абсолютного умиротворения, которое человек способен получить, находясь рядом с Богом. В книге «Бытия» описывается, как святой Иосиф разгадал сон фараона, которым ночью привиделись сначала 7 тучных коров, а потом 7 тощих, которые поглотили 7 первых своих сородичей. Иосиф указал фараону на то, что сначала будет 7 урожайных лет, а затем 7 голодных, и к ним необходимо приготовиться. Итак, запомним, что церковнославянское слово «крава» переводится на русский язык как «корова».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.
1: В конце 13 века в глухих лесах под городом Курском охотники нашли икону Божьей Матери «Знамение». Она лежала в корнях дерева и поэтому получила в народе название «Коренная». Образ прославился чудотворениями. В 1597 году на месте его явления по указу царя Федора Иоанновича был основан монастырь «Курская коренная пустынь». Первую церковь в обители освятили в честь праздника Рождества Богородицы. В начале 17 века этот скромный деревянный храм удостоился внимания царя Бориса Годунова. Россию тогда поразил голод, и только Курская земля давала урожай и кормила столицу хлебом. Правитель счел это милостью Богородицы по молитвам перед ее Курской коренной иконой. В благодарность он пожаловал Богородице Рождественской церкви, где хранился чудотворный образ, драгоценную утварь, ризы, иконы и богослужебные книги. В 1615 году коренную икону передали из лесной обители Рождества Богородицы в Знаменский мужской монастырь, находящийся в самом Курске. Перенесение святыни сделало ее доступнее для паломников. Тогда же установилась традиция ежегодно в девятую пятницу после Пасхи совершать крестный ход из Знаменской обители в Курскую коренную пустынь. Богомольцы проходили 30 верст к целебному источнику, неиссякающему на месте явления иконы Божьей Матери. В 18 веке монастырь Рождества Богородицы существенно реконструировали. Вместо деревянной церквушки на территории появились каменные храмы. У стен обители построили гостиный двор по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги. Здесь заработала коренная ярмарка, ставшая по значимости второй в России после Нижегородской. Она позволяла монахам получать средства на гостеприимный прием богомольцев, благотворительность и дальнейшее строительство. К концу XIX века в Курской коренной пустыне сформировался гармоничный архитектурный ансамбль в русско-византийском стиле. 20-е столетие принесло с собой испытания для всей России. Пострадала и Курская коренная пустынь. После революции 1917 года безбожники взорвали храм Рождества Богородицы, разграбили уникальную библиотеку, вырубили окрестный лес, любовно именовавшийся Богородицким. В уцелевших зданиях обители разместили ремесленное училище. Чтобы окончательно прекратить поток паломников к святому месту, власти забетонировали родник на месте явления Курской коренной иконы. Но источник пробился чуть поодаль и по-прежнему исцелял человеческие недуги. Это чудо подарило верующим надежду, что когда-нибудь обитель возродится. И чаяния исполнились. Курская коренная пустынь вновь стала местом паломничества. Сегодня сотни людей стремятся побывать там, где некогда явилась чудотворная икона Божьей Матери «Знамение».
0: Небесная заступница. Курская коренная икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: О, грозная вечность, безмолвная вечность! Крепка твоя тайна, но разум мой верит, что ты существуешь. Отрадно мне думать, что дух мой бессмертный есть вечный наследник бесплотного царства, что будет он видеть веков, миллионы, миров разрушения и, может быть, новых, прекрасных творений, конец и начало. И будет, как прежде, идти к совершенству, всегда оставаясь разумно свободным. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Тяжело жить в бедности, но еще хуже – разбогатеть неправедно. Святитель Григорий Богослов.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протопресвитера царской армии флота Георгия Шавельского об императоре Николае II. 1917 год. О религиозности государя надо сказать, что она была искренней и прочной. Государь принадлежал к числу тех счастливых натур, которые веруют, не мудрствуя и не увлекаясь, без экзальтации, как и без сомнения. Религия давала ему то, что он искал более всего – успокоение. И он дорожил этим и пользовался религией как чудодейственным бальзамом, который подкрепляет душу в трудные минуты и всегда будет светлые надежды.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Крестные страдания Иисуса Христа и Его смерть сопровождались необычайными явлениями. Солнце в небе померкло, земля содрогнулась, а многие скалы раскололись, обнажая скрытые в них гробницы. Рассказывая об этом, двое из четырех евангелистов Марк и Матфей упоминают также о том, что в Иерусалимском храме в момент завершения земной жизни Бога-человека разорвалась завеса от верхнего края до нижнего. Что это было за полотнище? В какой части храма оно находилось и какую функцию выполняло? Почему авторы Евангелий упомянули о нем особо? Ответить на эти вопросы по истечении 2000-летий затруднительно уже потому, что Иерусалимский храм был полностью разрушен в ходе антиримского восстания иудеев в 70-м году, то есть через 2 с лишним десятилетия после распятия Христа. Однако найти ответы о завесе можно попытаться, проведя научный анализ древних еврейских текстов. Такую работу проделал в 2015 году кандидат богословских наук, преподаватель кафедры библеистики Киевской духовной академии протоиерей Олег Скнарь. По словам библеиста, знания об Иерусалимском храме периода земной жизни Спасителя во многом основаны на подробнейшем описании этого здания в книгах еврейско-римского историка Иосифа Флавия «Иудейские древности и Иудейская война». Сведения Флавия очень ценны, поскольку он видел храм незадолго до его разрушения.
2: Пространство храма делилось на притвор,

0: где молился народ, святилище, куда имели доступ священники, и святая святых, то есть место присутствия Бога, входить в которое мог только первосвященник один раз в году. Святилище от пространства, где молились простые люди, отделяли двустворчатые золотые великие врата и занавес с богатой вышивкой звездного неба в белом, голубом, алом и пурпурном цветах. Святая святых от святилища было отделено двойной завесой, полотнищами ткани, висевшими на расстоянии около полуметра между собой. То есть всего завес в Иерусалимском храме было три. А какой же из них сообщали евангелисты? Многие толкователи сходились во мнении, что в Евангелии говорится о разрыве завесы между святилищем и святая святых, видя в этом символ устранения препятствий между Богом и человеком в момент крестной смерти Спасителя. Однако стоит заметить, что оба евангелиста говорят о разорванной завесе в единственном числе. Но если у входа в святая святых разорвалось одно полотнище, то второе продолжало скрывать сакральное пространство, и тогда теряется богословский смысл происшествия. Логично предположить, что разорвана была та завеса, которая прикрывала святилище со стороны притвора. Этот факт даже при закрытых великих вратах мог хорошо просматриваться не только из притвора, но и с отдаленных мест храмовой площади, поскольку проем, завешенный тканью, был гораздо выше дверных створок. К тому же в канун иудейской Пасхи врата, безусловно, были открыты. А это значит, что разрыв завесы между притвором и святилищем могли наблюдать многочисленные свидетели, среди которых были и ученики Христа.
1: Храмовая завеса между притвором и святилищем была толщиной с ладонь, 20 метров в длину и 10 в ширину. Чтобы разорвать такое полотнище надвое, необходим мощнейший сейсмический толчок или какая-либо другая неимоверная сила. Интересное толкование символики этого события содержит два фрагмента древнего литературного произведения «Завещание 12 патриархов, сыновей Иакова». В первом отрывке сказано, что завеса разорвалась, чтобы выставить на показ бесчестие народа. «И сотворите вы беззаконие в Израиле, так что не вынесет Иерусалим злых дел ваших, но порвется завеса в храме и не скроет непристойностей вашей». Во втором разорванная завеса представлена символом перехода богоизбранности от иудеев к языческим народам. «И раздерется завеса в храме, и перейдет Дух Божий к народам, словно огонь прольется». Основной текст этого литературного памятника относится к первому веку до Рождества Христова. Однако точность датировки осложнена тем, что произведение содержит множество более поздних вставок. Поэтому протоиерей Олег Скнарь предостерегает рассматривать его в контексте еврейских литературных источников. Существуют ли древние еврейские литературные памятники, в которых упоминается разрыв храмовой завесы? Напрямую нет. Но библеист Олег Скнарь предлагает обратить внимание на отрывок из Талмуда, древнееврейской книги, вобравшей в себя ветхозаветные предания и комментарии к иудейским религиозным законам.
0: Фрагмент Талмуда содержит повествование о том, что в праздник Йом-Кипур, то есть судный день, первосвященник приносил в жертву за грехи еврейского народа быка, между рогами которого привязывалась алая материя. Если лоскут становился белым, это означало, что Бог прощал Израиль, по слову пророка Исаии, «И хотя грехи ваши будут как алая, как снег убелю». Далее в Талмуде следует свидетельство, что последние 40 лет перед разрушением храма, то есть после распятия, алый лоскут больше не становился белым. Ветхозаветная система искупления грехов была упразднена Спасителем, поскольку жертва, необходимая для прощения Израиля и всего человечества, была совершена через смерть Бога-человека на Голгофе. Господь открыл всем людям возможность, по слову апостола Павла, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, то есть становиться причастными Богу. И разорванная завеса Иерусалимского храма знаменует собой эту перемену.
1: В евангельском повествовании есть еще одна уникальная параллель. Описание земного служения Господа Иисуса Христа начинается с рассказа о Его крещении, когда разверзлись небеса, Дух Божий в образе голубя снизошел на Спасителя, и глас Всевышнего назвал Иисуса Сыном Божьим. завершается мессианский путь Христа смертью на Голгофском кресте, и вновь разверзаются небеса. На этот раз в образе завесы, на которой изображен небосвод, и опять Иисус именуется Сыном Божьим, теперь из уст римского воина, потрясенного произошедшим. Благодаря фрагменту о разорванной храмовой завесе, евангельское повествование становится более полным и обретает исключительную цельность. А постигнуть глубины Священного Писания помогают исследования библеистов.
2: Тайны Библии.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. Был ли Борис Годунов вправе занимать царский престол? Как умер царевич Дмитрий? Вопросы, волновавшие Русь в конце XVI века, и сегодня остаются без ответов. История оставила народу мрачные воспоминания о тех временах, смутных, голодных и мятежных. Единственным утешением для людей была церковь. В 1589 году в стране произошло событие, которое историки признают вторым по величине после крещения Руси. В Москве появилось свое патриаршество. Первым предстоятелем русской церкви стал Иов, бывший до этого митрополитом московским. Мудрый и благочестивый патриарх прилагал все силы для распространения священного писания среди простого народа, поощрял церковное образование, крестил Сибирь, а все свои личные деньги раздавал бедным и жертвовал на строительство храмов. Но в это время на Западе сгустилась туча, готовая накрыть всю Русь и уничтожить ее традиции. Смутное время. Год 1605. Вот уже полгода, как по русским землям с польским войском продвигался бывший монах Григорий Отрепьев. Хитрый захватчик не рассчитывал получить Руси в битвах. Нет, он думал взять власть обманом, заставить всех поверить в чудо, в то, что он никто иной, как чудесно спасшийся царевич Дмитрий, сын царя Иоанна, а значит, законный властитель Руси. Войско он получил в обмен на обязательство поделиться с Польшей землями и обратить Русь в католичество. Обещаниями «быть добрым отцом» он подкупал крестьян, богатыми посулами – бояр. И все задуманное самозванцу удавалось.
1: Царевич, из Москвы весть!
2: Что там? Ждут меня бояре? Откроют ли мне Кремль?
1: Об том условлено. Но верные друзья предупреждают, есть еще тебе с кем бороться. По Москве письма ходят подметные. Вот, одно передали.
2: Дай сюда. Что здесь? Растрига. Жил у Романовых во дворе, да заворовался. Ха-ха, вор ведомый Гришка, сын Отрепьев. Идет отобрать веру русскую, да насадить иноземную. Кто смел написать такое? А, вот оно, имя предателева. Это все дело Иова, патриарха, который обманщику Годунову служил. Ишь какой! Говорит, что не царь я, а дьяк, что книги переписывает. Я ему покажу книги. Сам переписывать пойдет.
1: Что же с ним делать?
2: Известно что. Надо, чтобы люд московский сам с ним разобрался. Передай. Пусть мои верные друзья посеют смуту. Пусть говорят, что патриарх предал русскую веру, что отрекается от истинного царя, богом данного, что прислужничал Бориске Годунову. Поручи Басманову, он справится.
0: Преклонив колени перед Владимирской иконой Богоматери, молился патриарх Иов за русский народ, за то, чтобы осталась у него православная вера. Но неоконченной осталась молитва. В Успенский собор ворвалась толпа, подговоренная предателями. Мятежники схватили патриарха и сорвали с него ризы. А затем потащили на лобное место, где долго избивали человека, который положил жизнь на благо Руси. После этого был разграблен патриарший двор, а истерзанного Иова отправили в Старицкий монастырь, где когда-то патриарх был простым иноком. Через 2 года он скончался от болезней. Но еще раньше погиб самозванец. Случайно или по Божьей воле его растерзали заговорщики, а народу была прочитана та самая грамота, которую писал патриарх. Еще через полгода мощи Иова были с почестями перенесены в Кремлевский Успенский собор. И многие свидетели говорили о чудесных исцелениях, которые происходили вблизи реки. И сегодня первый патриарх московский Иов – один из самых почитаемых святых на Руси.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Как невозможно тому, кто смотрит на солнце, не озариться, так невозможно не просветиться тому, кто хранит свое сердце.
1: Преподобный Исихий Иерусалимский, автор этих слов, жил во второй половине IV, первой половине V века и был учеником святителя Григория Богослова. Слова подвижника о хранении сердца и, как следствие, об озарении человека благодатью находятся в его книге «Отрезвение». Они представляют собой квинтэссенцию всех рассуждений святого Исихия. Синонимами «трезвению» могут служить понятия «духовная внимательность», «бодрствование ума» и уже упомянутое «хранение сердца».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1910 году английский поэт, писатель и христианский мыслитель Гилберт Честертон написал поэму «Белая лошадь». Эту поэму в Первую мировую брали на фронт солдаты. В ней находили утешение солдатские жены и вдовы. Произведение о соотношении большого и малого, очевидно, важного и того, что порой воспринимается как второстепенное. Сюжет произведения строится на борьбе англосаксонского короля Альфреда Великого с викингами-захватчиками. В начале поэмы Альфред, потерпевший поражение, скрывается с горсткой воинов в чаще. И тут ему является Божья Матерь со словами утешения. Вот как описывает Честертон ее голос. Он был голосом человека, но раздавался он словно с небес. Он звучал так, словно скромная хижина внезапно взмыла к облакам, или бедный крестьянин, сидя у убогого очага, внезапно услыхал, как на соломенной его крыше, ликуя, загремел колокольный звон. Удивительное сочетание. Убогий очаг, скромная хижина и колокола, небеса. Но разве не так было в Вифлееме, когда в пещеру вместился сошедший с небес Бог? Та же парадоксальность, то же сочетание великого и малого пронизывает все христианство. Преподобный Амвросий Оптинский, один из самых известных русских святых XIX столетия, говорил, что заповеди Божьи не имеют дна, они глубоки и до конца непостижимы. И с другой стороны, настолько эти заповеди просты и удобны для исполнения, что сохранить их способен и ребенок. В поэме «Белая лошадь» Честертон напоминает: великое часто соседствует с малым, и в самых будничных наших занятиях мы можем встретить Бога.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл возглавил торжества в православной гимназии Невиномыска в честь первого выпуска 11-классников. Торжества начались с божественной литургии в домовом храме гимназии, которую совершил владыка Кирилл в сослужении духовенства епархии. За богослужение молились выпускники 9 и 11 классов, педагоги, родители и гости. По окончании литургии глава Ставропольской митрополии обратился к собравшимся с архипастырским словом.
4: Сегодня огромный праздник нашей Ставропольской епархии. Огромный праздник и радость моя личная. Огромный праздник и радость отца Иоанна, директора этой школы, завуча Галины Владимировны, всех преподавателей. Ну и, конечно же, выпускной всегда радость и выпускников. Но, однако, и вспоминая эти 11 лет, с одной стороны, отец Иоанн сегодня мне сказал, что они пролетели совершенно незаметно, как во сне. Однако, если вспомните маленькое здание начальной школы и ремонт ее, и привоз продуктов питания. Затем расширение с 5 по 9, расширение 10 и 11, трапезная и многое другое, если нужно было это не только построить, этот святой храм, лицензировать. И вот сегодня результат этих огромных трудов. И сегодня радость сменяется некой печалью, потому что 11 лет были с вами, дорогие выпускники. Мы все, особенно Тициан, воспитатели, преподаватели. Но однако мы ждем вас всегда и в наших храмах, где бы вы ни были. Я очень рад, что, если не ошибаюсь, двое выпускников идут в нашу православную духовную семинарию. Нам сегодня очень нужны абитуриенты, образованные, действительно глубоко религиозные, как будущие пастыри нашей церкви. И это огромная, огромная радость и счастье. Но не будем скорбеть о том, что вы уходите из школы. Будем рады видеть вас всегда, как я уже сказал. И сегодня еще и еще раз скажем добрые слова вам, дорогие мои. Наверное, вы скажете в адрес преподавателей, воспитателей, директора вашего. С праздником, дорогие мои! Первым выпуском полной, средней, общей, православной Свято-Кирилло-Мефодиевской гимназии города Невинномысска Ставропольской епархии.
3: Далее, после совместной трапезы, в актовом зале состоялась церемония вручения аттестатов. Кроме того, пятеро гимназистов получили медали за особые успехи в учении. В свою очередь, выпускники подготовили творческие номера и поздравили любимых педагогов и родителей. В завершении праздника гимназисты отпустили в небо воздушные шары, символизирующие прощание с детством. На сегодня все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Поговорил кто с другом своим. Во время пребывания еврейского народа в пустыне Господь являлся Моисею в скинии. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. По словам толкователей, Моисею было дозволено приближаться умственно и нравственно к источнику мудрости и истины, Богу, и черпать в этом таинственном общении сверхчеловеческую мудрость. Но он не видел Бога, а мог услышать лишь голос, как позже Бог говорит Моисею: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». В книге «Второзаконие» Моисей напоминает о завете Бога с еврейским народом при горе Синаи. «Лицем к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору». А в книге «Числа» Моисей ходатайствует перед Господом, чтобы он не уничтожал еврейский народ, который не верит в силу Господню, а все ропщет. «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицем к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном». Выражение «лицом к лицу», как мы выяснили, библейское. И именно в своем значении «близко», «совсем рядом», соответствует смыслу, данному первоисточникам. Здесь хочется вспомнить есенинские строки из письма к женщине. «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Выражение, которое часто встречается в художественной литературе, с течением времени приобрело еще несколько значений. «Лицом к лицу» означает и серьезно, по-настоящему соприкоснуться, столкнуться с чем-либо и даже быть в открытом противостоянии друг с другом. Примером последнего могут служить строки из романа «Горное гнездо» мамина сибиряка. Стороны теперь стали окончательно лицом к лицу, чтобы нанести друг другу последний и решительный удар.
0: Первоисточник.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В городе Анапа на побережье Черного моря берут свое начало Кавказские горы. Когда-то здесь, на месте современного курорта, стояла неприступная Османская крепость. 12 июня 1828 года, в ходе русско-турецкой войны, российские императорские войска взяли Анапу штурмом. В тот день церковь праздновала память преподобного Ануфрия Великого, подвижника-пустынника первых веков христианства. Сразу после того, как русские солдаты заняли Анапскую крепость, было решено построить здесь православный храм и посвятить его святому Ануфрию, который, по убеждению воинов, помог им покорить Османскую твердыню. Работы по возведению церкви начались в 1830 году, а через 7 лет она была освящена. На чертежах, единственных изображениях того храма, сохранившихся до наших дней, церковь выглядит продолговатой. Два высоких купола в виде полусфер увенчаны высокими шпилями с крестами, а фасад украшен колоннами. Чертежи выполнены грифелем. Они черно-белые, однако известно, что крыша храма была зеленого цвета. Об этом упоминал в своих записках британский художник Уильям Симпсон, посещавший крепость. Через 3 месяца после освящения храма, 23 сентября 1837-го, в Анапу приехал император Николай I, который совершал тогда поездку по Кавказу. Исторический журнал «Русская старина» описал детали монаршего визита в крепость, в частности, посещение императором храма преподобного Ануфрия Великого. Николай Павлович приказал ехать в церковь. Государь вышел из коляски, осенил себя крестным знамением и поклонился храму. В 1853 году началась Крымская война. Обстоятельства для русской армии долгое время складывались не слишком успешно. Спустя 2 года после начала боевых действий была потеряна Анапская крепость, ее вновь заняли турки. Но через год России удалось вернуть Анапу и окончательно в ней закрепиться. Увы, Свято-Ануфриевский храм к тому моменту был почти полностью разрушен. В 1871 году на его месте началось строительство нового. Церковь возводили на пожертвования, которые собирали жители Анапы. Через 3 года заново отстроенная Ануфриевская церковь, однокупольная, белостенная, с лепниной на фасаде и шатровой колокольней в древнерусском стиле, открыла двери для прихожан. Каким был этот храм, можно увидеть на открытках с видами Анапы начала 20 века. В советские годы Анапский храм преподобного Ануфрия Великого не снесли, хотя сняли купола и кресты. Серьезные разрушения церковь получила уже во время Великой Отечественной войны, во время немецких бомбардировок. В 1950-е здание отремонтировали, открыли в нем Дом пионеров. Молитвенная жизнь вернулась в Свято-Ануфриевский храм в конце 1990-х. Он был восстановлен на средства неравнодушных горожан. Вновь устремилась в синее анапское небо высокая шатровая колокольня, а бирюзовые, как море, стены храма стали видны издалека. Сегодня церковь преподобного Ануфрия Великого в Анапе имеет официальный статус объекта культурного и исторического наследия федерального значения. Старинный храм – духовный центр города – и одна из главных его достопримечательностей.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мученья за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Места и люди.
1: Когда человек начинает осознавать свою историю, когда он чувствует ее как историю своей семьи, когда ему хочется вписать и свою страничку в это многовековое повествование. Прогуливаясь по улицам Санкт-Петербурга в период белых ночей, я удивлялась тому, какое множество людей приехало в северную столицу, чтобы побродить по Невскому проспекту, посетить Исаакиевскую площадь и полюбоваться стрелкой Васильевского острова. А мне посчастливилось побывать в том месте, где по праву каждый россиянин может найти свои истоки. И эта земля, наполненная несметным числом артефактов, расположена в 2 часах езды от Петербурга, и называется она «Старая Ладога».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Я приехала в Старую Ладогу ранним утром. Седой Волхов искрился на солнышке своими водами. Ладога утопала в цветущей сирене. В центре возвышались башни древней крепости. А в девичьей обители меня встретил белоснежный Успенский собор. Все спешили в крестовоздвиженскую церковь. Она была заполнена прихожанами. Многие паломники приехали из Санкт-Петербурга поздравить с Днем Ангела, исполняющего обязанности настоятельницы монастыря, монахиню Ефросинию Берлизову. В этот день чтили память святой преподобной XII века Ефросинии Полоцкой. И как будто все в этот день переносило прихожан в далекий XII век, к истокам рождения Святой Руси, колыбели становления русского государства. За богослужением пел хор Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря, а я думала о том, как Господь собрал в это удивительное место воедино столь множество народов для рождения молодой страны.
1: Город Старая Ладога – это начало. Вот вчера был корабль, и люди, которые приходили на экскурсию, они вот говорят, что как приехать еще, чтобы здесь вот немножко пожить. Не только в храмах ощущается вот эта святость, а вся старина, она как бы вот тут вся присутствует. И когда корабль отплывал, включили песню «С чего начинается Родина». Понимаете, вот она началась отсюда, именно отсюда, именно сюда пришел Рюрик. Именно здесь эта династия более 8 веков определяла судьбу нашей страны. У Рюрика это был сын Игорь, он женился на Ольге, которая равноапостольная, которая первая приняла христианство на Руси. Она в зимние долгие вечера могла своему внуку рассказывать о вере христианской и заронила это маковое зернышко, которое потом сыграло, и Русь наша приняла крещение. Именно выбрал Владимир Солнышко христианскую веру нашу. И земля ладожская, она же хранит Ладога протяженности где-то 3-3,5 километра. Здесь располагалось 6 монастырей и 15 храмов. Седьмой монастырь на противоположном берегу. И вот эта вот святость, намоленность, вот эти звучания колоколов до сих пор вот сохраняются. Есть святой источник здесь, есть древняя улица Варяжская, которая сохранилась с самых древних времен, где Олегова могила. В общем, Ладога – это кладезь. И здесь душевная такая атмосфера. Люди приезжают, и никто не остается равнодушным.
0: Старая Ладога, известная по документальным источникам 753 года, ныне празднует свое 1270-летие. Столетия спустя старейшины разноликих славянских и финских племен Словении и Кривичи, Чуть, Весь и Меря пригласили для правления иноземца. Так на берега в устье Волхова прибыл Рюрик со своей дружиной и семьей, чтобы наладить под единым началом жизнь в этих краях, известных богатой торговлей между Западной и Восточной Европой, арабскими странами и Византией. Какими только археологическими находками не славится эта земля. Здесь найдены и реликвии викингов, оружие, обереги и фибула, клады арабских купцов, драгоценные бусины и дирхемы. Но жизнь здесь развивалась не только на торговле. Кузнечные и ювелирные мастерские дорожили своими умельцами и мастерами, соединяя традиции Востока и Запада с местным колоритом. А главное, край этот полнился мехами, медами и молодыми невольниками. Но что бы составляла эта земля, где строили свои жилища пришедшие сюда славяне, финны и скандинавы, если бы здесь, на берегах Волхова, русские князья не создали фундамент государству, всем сердцем принявшему христианскую веру? В XII веке на этом месте благоверный князь Мстислав Великий заложил оплот военной административной мощи молодой Руси, укрепив здесь город, известный ранее Новгорода, и воздвигнул храмы, которые до сих пор являются примером того, как сила Божия сохраняет сквозь века народ благодаря его вере, любви и доверию Всевышнему. Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь был основан более 900 лет назад. И под сводами Успенского собора я услышала рассказ благочинной обители инокини Иоанны Журавлевой о его основательнице.
2: Мы с вами находимся в древней церкви Успения XII века. Основательницей нашей была супруга новгородского князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха. Когда новгородский князь строит крепость в полностью каменном ее варианте, его супруга основывает нашу девичью обитель. Точнее, не обитель, а храм Успения изначально строится как храм в монашеской общине, именно как основание монашеского жития. Потому что на стенах наверху находится крест, в верхней левой апсиде вытесненный выпуклый крест, который называется Голгофский или Страстной. И Из названия понятно, почему там такая ступенечка в основании есть, которая олицетворяет Голгофу, место, куда взошел Христос и принял свои крестные страдания за весь человеческий род. Именно этот крест вышивается на облачениях великосхимников и символизирует основание именно монашеского жития. Это не просто приходской был храм построен, а храм на территории женской обители. Изначально храм строился как храм-усыпальница для княжеского рода Рюриковичей, для женской их части. Мы с вами видим доказательства. Вот видите углубления в стенах, такие ниши. Называются они аркосоли. Это погребальные ниши, которые изначально проектировались в архитектуре храма нашего. Внизу ступень.

0: Смотришь под своды соборов, возведенных 9 веков назад, поражаешься тому, какой силой веры и почитания Господа обладали наши предки. Все самое лучшее и основательное они приносили в дар Богу, понимая, что без Господа жизнь немыслима. Кажется, что почти 1000 лет назад люди должны были быть и менее просвещенные, и недостаточно умелые. Но узнавая о том, как выглядели храмы, построенные святым благоверным князем Андреем Боголюбским, с его золотыми сводами и вратами, каким крестом благословляла своих сородичей святая преподобная Ефросинья Полоцкая, можно только восхищаться их художественным вкусом и большими возможностями. Но главное, конечно, что подарил Руси век XII – это пример веры. Молодое государство как будто спешило перенять все накопленное богатство христианской культуры, чтобы устоять спустя столетия перед натиском монголо-татарской орды. Я спросила матушку-настоятельницу Свято-Успенского монастыря, были ли это люди, населявшие земли, которые мы по праву называем своей родиной, иными, не похожими на нас.
1: Нет, я думаю, что люди были те же самые. И на протяжении времен и веков, мне кажется, вообще человеческая природа не меняется, все остается тем же самым. Просто устремление людей к Богу, оно, конечно, было гораздо более выраженным и более ярким, и более определенным, потому что они понимали ценность присутствия Божия в своей жизни и, конечно, стремились к этому всей душой. Вот они понимали, что без этого прожить жизнь невозможно, и невозможно ничего сделать в этой жизни без этого. И семья, которая воспитывала там Ефросинью Полоцкую, например, да, ее отец, мать были благочестивые люди, которые отличались благочестивой жизнью. У нее тетя была тоже игуменья, которая ее постригла в монашество. И несмотря на то, что там родители скорбели по поводу того, что она ушла в монастырь, но в целом они в быстром времени смирились с этим, потому что они понимали, насколько важен такой выбор и насколько важна жизнь именно души с Богом и в Боге.
2: Но это еще не только жизнь ее души, но это еще созидание.
1: Конечно, да, потому что, во-первых, монастырь это был источник и какой-то культуры, и науки, потому что Ефросинья Полоцкая, она занималась переписыванием книг. А это вообще работа была очень тяжелая, мужская, потому что это не так, как сейчас. Написал пером, и все. А там техника была гораздо более сложная. Но любовь именно к просвещению, к знаниям, в науке, в конце концов, да, в какой-то степени, она преодолевала. И самое главное, любовь к Божьему Слову, потому что она же переписывала богослужебные книги. И понимала, насколько это важно, чтобы эти книги были доступны людям и для своих сестер, и для монашествующих, и для церкви, и в принципе вообще для общества. Поэтому, конечно, посвящала этому много, такому подвижническому труду достаточно много времени. И в свое время она была очень образованной и такой умной женщиной, которая решала даже какие-то политические вопросы, участвовала в них, примирение, улаживание противоречий.
0: Прежде чем познакомиться с ансамблем Свято-Успенского девичьего монастыря в Старой Ладоге, с монастырской жизнью и историей возрождения обители, как все туристы и паломники, впервые попадающие в Старую Ладогу, я отправилась на экскурсию в древнюю крепость, которую по повелению благоверного князя Мстислава Великого при посаднике Павле возвели в устье Волхова. Она расположена на мысу, образованном при впадении речки Ладожки, откуда произошло и название города, в реку Волхов. Крепость эта, по мнению всех приезжающих сюда людей, потрясает своим масштабом. И если в веке XIX путешественники могли лишь побродить среди ее руинированных прясел и башен, мы можем увидеть ее восстановленной, хотя и не в полном объеме. Но созданный в Старой Ладоге музей-заповедник с его огромной научной работой дарит современному человеку возможность в должной мере окунуться в древние века. У ворот крепости мы встретились с заместителем директора по научной работе Староладожского историко-архитектурного археологического музея-заповедника Аленой Залогиной. И совершенно вручив себя ее многосторонним познаниям, представим, что мы стоим у подножия воротной башни лет 500 назад.
3: Знаете, вот честно говоря, я много где была, но все равно масштаб не просто впечатляет, а потрясает.
4: Да, это правда. Я когда впервые сюда приехала, у меня было точно такое же ощущение. Это единственный вход на территорию крепости. Вход расположен внутри воротной башни, и название связано с расположением единственного входа. Вход защищался несколькими способами. Это решетка Герса, она не воссоздана, только щель осталась. И при внезапном нападении врага эта решетка резко опускалась и преграждалась. преграждала путь внутрь крепостного комплекса. Затем вход защищен парой дубовых ворот, окованных железом, и еще одни ворота на выходе из башни, также дубовые, окованные железом. Вообще, очень много тонкостей можно обнаружить при изучении крепости, насколько были умелые мастера и насколько тщательно они подходили к различным нюансам. То есть, например, высота ступеней, она различна в башнях. И это связано не с тем, что какой камень выбрали, такой

0: положили. Это связано, опять же, с привычкой. То есть человек, не знающий, как выглядят ступени башни, он может бежать, споткнуться, покатиться и назад за собой потащить всех, кто пришел без приглашения.
1: Достав рулетку, Алена смерила высоту ступенек, и оказалось, что рядом с 30-сантиметровой расположена ступенька в 20 сантиметров. И подниматься по ним не так-то просто, учитывая достаточно узкую лесенку. Крепость эта, как оказалось, не первая на этом месте. А первоначально в Ладоге военную крепость заложил князь Олег Вещий, которому вместе с князем Рюриком возведен величественный памятник напротив впадения речки Ладожки в Волхов.
0: После крепости Олега Вещего в Ладоге еще в XII веке строится на этом же месте еще одна крепость, там, в 1114 году. Она получила название как крепость посадника Павла. Вот ее фрагменты законсервированы и открыты для показа. И как раз-таки вот эту крепость уже в 15 веке, крепость огнестрельного периода, она как бы поглотила внутрь себя. А потом в 16 уже полностью весь комплекс достраивается и пристраивается дерево-земляное укрепление. Вот оно уже имело бастионную систему, то есть это валы, которые остались сейчас от дерево-земляного укрепления, как у Петропавловской крепости. То есть практически, это одна из первых крепостей, хоть и деревянных, имеющих именно такую систему укрепления.
1: В воротной башне расположена небольшая выставка, посвященная работе археологов, которые внесли неоценимый вклад в привлечение в наши дни огромного интереса к истории Старой Ладоги, о которой не так много знает российский человек. Книгу одного из замечательных исследователей древней крепости, расположенного рядом земляного городища и сопок, и курганов в окрестностях Ладоги, Анатолия Николаевича Кирпичникова. Я с огромным интересом изучала, вернувшись из поездки. В каждой из трех воссозданных крепостных башен расположены потрясающие экспозиции, приближающие этот музей к федеральным масштабам. Из макета крепости и земляного городища становится понятным, что эти земли населяли не только славяне.
0: Новая экспозиция открыта осенью 2020 года, в ковидный год. И вот здесь представлены все предметы, связанные, не все, а наиболее интересные, связанные с эпохой викингов или средневековой Ладогой 8-10 веков. Вот перед нами макет крепости, так называемый Олега Вещего, процесс ее строительства показан. И реконструкция дерево-земляного городища. Причем она выполнена по археологическим раскопкам, и многие постройки, почти все постройки соответствуют действительности. И здесь показаны два варианта строительства домов. Это, опять же, к вопросу о основателях Ладоги. При раскопках земляного городища зафиксированы так называемые каркасно-столбовые конструкции. Это постройки. Их обычно связывают со скандинавским населением. И срубные постройки с печью-каменкой в углу. Их связывают именно с населением Восточной Европы, то есть со славянским населением. Печь-каменка и вот эта срубная конструкция, которой мы, собственно, до сих пор пользуемся. Это рубка вобла. И каркасно-столбовая у них очаг в центре в качестве отопительного сооружения. Есть и смешанные постройки, где используются срубные конструкции и отопительные сооружения, например, очаг в центре.
2: Значит, очаг в центре – это ближе скандинавский.
0: Да, ближе к скандинавам. Это очаг в центре – это использование котлов, подвешенных над костром. Со славянским населением соотносят печь-каменку в уголке.
1: Удивительно то, что и славяне, и скандинавы, и представители многих других народов, приезжающие в Ладогу в основном для торговли, соседствовали достаточно мирно. В излучине реки Ладожки располагался порт, в котором товары с морских судов перегружались на плоскодонные речные суда. Расположенные неподалеку от Ладоги гостинно-польские пороги препятствовали судоходству и сохранились живописные свидетельства о том, как путешественники, спешившись, тащили свои суда по берегу или нанимали проводников, которые помогали преодолеть пороги, достигавшие иногда до 10 метров, представленных в витринах, увидев и обломки старинных кораблей, и большое число орудий труда, вооружений, украшений, археологических находок, датируемых иногда временем гораздо раньше создания Ладоги как города, становится понятным, что здесь сходились пути хазар и арабов, греков и германцев, славян и финно-угров. Один предмет, который является уникальным экспонатом музея-заповедника «Старая Ладога», ставит и перед посетителями, и перед учеными множество вопросов.
0: Давайте мы с вами посмотрим тогда уникальнейшую вещь. Это энкалпион или крест-складень, найденный при раскопках на Варяжской улице. Он датируется концом 9-го, началом 10 века. То есть фактически его потеряли в Ладоге за 100 лет до официального крещения Руси в 988 году. Причем в нем сохранились частички мощей неизвестного, к сожалению, нам святого, на иллюстрации прорисовки есть, помещенные в охру и ладан. Причем в владелец к этому кресту настолько трепетно относился, что несколько раз ремонтированы ушки. И это зафиксировано специалистами. Вот это, да, это самая редкая реликвия, и она самая ранняя на территории всей североевропейской части нынешней России. Повторюсь, что за 100 лет ее кто-то потерял, она была найдена под деревянным настилом возле большой постройки.
3: Но это такое документальное подтверждение, что тут путь из варяг в греки существовал, и греки сюда приплыли.
0: Да. Что здесь был человек христианской веры. То есть это не говорит, конечно, о том, что Ладога приняла крещение за 100 лет до официального крещения Руси. Это говорит о том, что в Ладоге был христианин. Возможно, это был грек или это был уже славянин, но принявший веру христианскую, потому что есть зафиксированные факты крещения отдельных людей еще до крещения Руси в 988 году. Например, считается, что княгиня Ольга, прибывшая в Константинополь, уже была христианкой, и ее ближайшее окружение. Но неизвестно, где и в каком возрасте она приняла крещение.
3: Ну и что еще этот человек настолько был глубоко погружен в эту церковную культуру и веру в свою, что он хранил с трепетом частицы мощей святых, самую главную реликвию своей жизни.
0: Да, причем иногда же используют кресты нательные, складни для хранения, например, миры, но в данном случае это именно частичка мощей. Это все проверено под микроскопом, изучено. Действительно, это была настолько важная реликвия для ее владельца, что, я думаю, у него был большой стресс, когда он его потерял.
3: Ну, может быть, он здесь почил.
1: Алена, как археолог, рассказывая о том, что стало находками старой Ладожской археологической экспедиции, работа которой непрерывно продолжается, ссылалась только на достоверные документальные свидетельства. Ну вот, например, подтверждением того, что князь Олег по прозвищу Вещий, заключивший договор в Царьграде, пребывал в Ладоге, являются найденные монеты эпохи византийского императора Льва Философа, в чье время правления князь Олег путешествовал в Византию. Но самым ярким доказательством того, что на этом месте 900 лет назад бурлила жизнь, около 1000 жителей населяли город Ладогу, как он назывался, до эпохи Петра I, который создал город Новая Ладога у самых берегов Ладожского озера. Это храмы Старой Ладоги XII века. Я с замиранием сердца накануне поездки следила за погодой, зная, что в храм великомученика Георгия Победоносца, в котором сохранились известные всему миру фрески, в сырую погоду не пускают посетителей.
0: Сегодня замечательная погода.
3: Да, радио «Вера», повезло с погодой в Старой Ладоге.
0: Вчера было очень пасмурно и сильно ветрено, и запах сирени.
3: Но здесь настолько потрясающий вид, что, мне кажется, лучше к месту для крепости выбрать боя невозможно. Как вы гордитесь Волховом? Чем она для вас дорога, эта река? Какая она особенная, расскажите.
0: Река Волхов имеет красный цвет. Есть легенда, что дракон, обитавший здесь давным-давно, распорол себе брюхо на этих порогах опасных самых, и кровь его течет до сих пор. Есть целая серия версий, легенд именно по поводу красного цвета, но ответ под самым носом: в Волхов стекает огромное количество ручьев из болот. Вообще, в принципе, приладожская земля известна огромным количеством болот, а вода в них находящаяся имеет огромное содержание торфа, который придает именно красный цвет воде. В Карелии это хорошо заметно. Ну и, собственно, сам Волхов у нас тоже красного такого оттенка. Еще есть интересный момент по поводу течения вспять. Это происходит очень редко, но бывает и даже отмечено в письменных источниках. Это зависит от сильного ветра и от уровня воды в Ладожском озере. То есть, если очень сильно там уровень воды поднимается, перепад между Ладожским озером и озером Ильмень, он не очень большой, и вода из Ладожского озера начинает возвращаться в реку Волхов. Конечно, это воспринимают как какое-то знамение о грядущих событиях. Но сейчас мы с вами наблюдаем тихое и спокойное течение реки в нужную сторону.
1: И вот, исполнив свое сокровенное желание еще раз приехать в Старую Ладогу, я с трепетом вошла в храм великомученика Георгия Победоносца.
0: Мы зашли с вами внутрь храма Святого Георгия. В храме сохранилась фресковая живопись. Причем сохранилась 1/4 часть. Это основные сюжеты. Полностью сохранилась роспись купола. Это Иисус Вседержитель, ангелы, держащие свод, 12 пророков и 8 апостолов. Апостолы расположены между оконными проемами. Давид и Соломон на восточной части купола изображены в анфас. Остальные в полоборота. Считается, что храм Святого Георгия Георгия, по легенде, был построен в честь победы над шведами в 1164 году. На реке Воронеге битва произошла, и участие принимали и ладожане, причем шведы изначально Ладогу в осаду взяли, но так и не смогли взять крепости, отступили. Но точная дата строительства храма неизвестна. Известно, что вообще, в принципе, храмы в Ладоге, известно не менее 6 храмов 12 века, предположительно строила артель, приехавшая в Ладогу из Пскова. То есть это такое рабочая бригада, которая из Новгорода поехала строить храмы в Псков, из Пскова поехала строить в Ладогу, и потом снова вернулась в Новгород. То есть вот на этот момент путешествия вот этой строительной артели в Новгороде прекращается строительство каменных храмов. И вот в этот промежуток псковские строятся, в том числе Мирожи, и ладожские храмы, в том числе храм Святого Георгия. Построен он из той же известняковой плиты, вперемешку с плинфой. Это первые кирпичи глиняные. Причем традиция изготовления плинфы появилась еще в Византии. Здесь стали применять этот строительный материал. ГОСТов не было, поэтому кирпичи, вот эта плинфа, она разного размера, разной толщины встречается. Поэтому у храма нет четких линий. Вот и внутри, и снаружи видны вот эти немного такие кривоватые линии.
3: Мягкие стены.
0: Да, такие. Мягкие стены. Храм относится к типу крестово-купольных. Это одноглавый, четырехстолбный храм. Четыре столба здесь отчетливо видны.
3: Как в Успенском соборе Кремля.
0: Да, да. Причем в храме Святого Георгия, в отличие от Успенского собора, есть внутристенная лестница и хоры. По версии одного из специалистов, храм Святого Георгия является финальным, сложившимся уже архитектурным стилем, именно ладожским, характерным для Ладоги. То есть храм Святого Георгия, по версии Ионисяна, это самый последний храм 12 века, построенный в Ладоге, уже как сформировавшийся тип ладожской архитектуры.
3: То есть эталон такой получается.
0: Да, да, и уже как финальный. А по версии того же Ионисяна, храм Святого Климента является самым первым в Ладоге.
1: Сравнивая два храма 12 века, увиденные мною в Старой Ладоге, храм великомученика Георгия и Успенский собор в Девичьем монастыре, я не смогла бы сказать, какой из них более совершенный. Их необыкновенная гармония не только радует глаз, она наполняет себя, как будто переливаясь из своих краев. Белоснежный снаружи и внутри, он поражает своей чистотой и светом. Но есть в этом храме и то, что привлекает к нему пристальное внимание. Это фрески Георгиевского храма. Не только их необычное трактование известных сюжетов, но и особенное исполнение в непривычно светлой прозрачной гамме. Читая впоследствии об этих фресках статью Владимира Дмитриевича Сарабьянова, я узнала о том, что их преимущественно писали два иконописца абсолютно противоположных темпераментов. Один из них в более строгой классической манере Константинопольской школы выполнил фрески барабана, образы апостолов и пророков и святителей в медальонах. А вот образ Спасителя на фреске Вознесения, оба архангела, святителя Николая Чудотворца, и фреску, увидев которую вы никогда ее не забудете, написал другой мастер. Его образы невероятно живы, экспрессивны и динамичны. И эта фреска во всей красе была перед моими глазами.
0: Самый интересный сюжет, конечно, нельзя, наверное, так говорить. Вообще, в принципе, храм Святого Георгия интерес самый интересный.
3: Ну да, самый запоминающийся и потрясающий.
0: Да.
3: Теперь мы это видим.
0: Да, это, конечно, изображение Святого Георгия в диаконике храма. Здесь изображена легенда. Святой Георгий здесь изображен не с копьем, поражающим змея, а со стягом. По легенде, в 3 веке нашей эры в одном из городов, языческих городов Византии, завелся ужасный змей, который пожирал красавиц. Когда он съел уже почти всех красавиц, пришли к выводу, что уже пора отдавать царскую дочь Елисаву на съедение. И когда явился змей скушать Елисаву, объявился святой Георгий. И он усмирил змея словом Божьим, то есть молитвой. И прекрасная принцесса Елисава обвязывает змея своим пояском и ведет его в город показать людям, что творит слово Божье. То есть, если сейчас присмотреться, мы видим прекрасную Елисаву, изображенную именно в уже идущей в город. Обвязанный поясок вокруг шеи змея, усмиренного и тихого. Царскую семью, с удивлением наблюдающую за произошедшим чудом. И святого Георгия. Какой у него замечательный конь в яблоках. И как у него хвост вьется, да, у коня. И Георгий тоже изображен в движении. У него развивается плащ, у него развивается стяг. То есть такой сюжет в движении создан. И это хорошо читается именно при рассмотрении данной фрески. Дальше по легенде город принимает христианство. христианство после увиденного чуда. И святой Георгий на виду у всех на площади поражает змея копьем. То есть этот сейчас уже всем известный сюжет, используемый и на гербе Российской Федерации, и на монетах. Здесь показана как бы первая часть легенды. Причем на данный момент это единственное и самое ранее сохранившееся изображение святого Георгия именно в таком виде на всей территории Восточной Европы. Есть одно из похожих изображений в одном из храмов в Грузии, но там более позднее время уже. Почему у нас такая техника изображения святого Георгия не прижилась? Вполне возможно, что нужен был святой воин, поднимающий боевой дух армии, а не дипломат.
3: Ведь. Не то, что дипломат, а богослов, который даже змея, словом Божьим.
0: Да, смог уговорить. Вот такая у нас уникальнейшая фреска сохранилась в храме святого Георгия.
1: Храм великомученика Георгия Победоносца небольших размеров, но в нем можно находиться очень долго, как будто сами стены отдают эхом прошедших времен. В нем молились ладожане в XII веке, когда укреплялась на этих землях княжеская власть. И князья строили величественные храмы, вникая в росписи которых люди познавали догматы веры и историю Вселенской Церкви. В нем молились русские люди, взывая ко Господу о помощи во время нашествия Батыя. Эти стены в годы оккупации шведов выдержали разорение и запустение. Когда на русской земле утвердилось самодержавие, русские государи отстраивали на берегах Волхова воинские укрепления и возводили новые города. Отсюда поднималась к небесам молитва к Богу, чтобы даровал Господь нашей стране мир и благоденствие, единение и любовь. И, наверное, любой россиянин, приезжая сюда, скажет, что он чувствует здесь свои корни, свою основу. Так богата эта земля животворной силой, питающей нас почти 13 веков спустя. Оставайтесь на радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Старой Ладоге. Месте, где каждый человек найдет что-то близкое своему сердцу.
0: Храм Святого Георгия и вообще ладожские храмы считаются самыми северными для XII века. И это, конечно, говорит о том, что Ладога была оплотом и центром христианской веры именно для этих территорий. И строительство 6 храмов в короткий период говорит о значимости этого города для территорий северных, северо-западных. На самом деле это очень уникальный город сейчас, Старая Ладога, потому что по своей площади она в разы меньше Великого Новгорода. Но если сравнивать в статистических размерах, конечно, в Ладоге обилие храмов удивительно, будем так говорить. Что значило это для ладожан? Я думаю, что Ладога была местом сосредоточения христианства. И сейчас Старая Ладога является одним из эталонных мест, где можно побывать и почувствовать русский дух. Не только гуляя по крепости, но и посещая храмы XII века, гуляя по территории действующих монастырей. Здесь очень сильно чувствуется история России. И она вся как на ладони, и она вся зафиксирована именно в объектах, не только в письменных источниках, но мы можем увидеть вживую всех очевидцев исторических событий здесь, в Ладоге.
4: Места

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Повтор программы. Места и люди.

0: Медленно проплывают корабли по реке Волхов. Волнуется изумрудная зелень по его берегам. Когда в небольшое селение Старую Ладогу съезжается удивленный люд, как когда-то более 12 веков назад, когда прибывали сюда византийские мастера возводить белоснежные храмы, привозили арабские купцы серебро и разноцветные камни, оставляли викинги свое наследие в виде молоточков Тора и наконечников боевых стрел, и спешили с разных сторон славяне заселить эти земли, напоенные силой Божией. Интересно, что в древности, за много тысячелетий до нашей эры, на этих местах жили люди, но потом земли эти постепенно затапливало водами, и люди отходили вглубь материка. А к Рождеству Христову вода также медленно стала отступать, благодаря возникшей реке Неве. И к началу первого века эти неизведанные края, уготованные будущему государству Руси, были вручены народам, принявшим христианство всей сердечностью и широтой, свойственной славянам. Как избрал Господь Русь хранительницей православия? Как устояли на этой земле древние храмы, несмотря на многие века испытаний? Об этом хранят свои тайны староладожские монастыри, которых в этом небольшом селении было 6. Кто являлся их насельниками? Кто становился монахами? Разочаровавшиеся ли в торговых делах купцы? Или вернувшиеся с военных походов ратники? Или оставшиеся во вдовстве княжеские жены и дочери? По преданию, первый мужской монастырь на этом месте, Никольский, был основан рядом с курганом Победище, где хоронили ладожан, участвовавших в Невской битве. Святой благоверный великий князь Александр Невский не мог не бывать на этом месте, расположенном на пути следования в Новгород. И вот новгородский, а затем и киевский князь Мстислав Великий, его супруга княгиня Христина внесли в строительство каменной Ладоги свою достойную лепту. Князь заложил крепость, основание которой лежит в подножии древней крепости, которую мы видим в наши дни, а княгиня – Успенский девичий монастырь и храм, который хранит молитвы многих и многих дев и жен, подвязавшихся на этом месте. Я спросила исполняющую обязанности настоятельницы обители, монахиню Ефросинию Берлизову, что ей дорого в Свято-Успенской обители.
1: Наш храм, он тоже, он, конечно, удивительный. Мы многого о нем не знаем. История, к сожалению, о нем сокрыта, глубинная, потому что известно только, что в 1600-х годах, после нашествия шведов, которые очень много здесь разрушили, уничтожили, и уничтожили те предметы, которые могли пролить свет на какую-то историю монастыря от его начала основания, к сожалению, ничего не осталось. Потому что очень много было разрушено. Практически вся Старая Ладога была там в руинах. А с 1615 года уже вся история, все игумени известные и летописные сведения, они все сохранились в полном объеме. Но, знаете, вот заходя в сам храм наш, ты ощущаешь присутствие этих людей, потому что, ну, наверняка за столько столетий там были и святые, и подвижники, и мученики. И вот это вот духовное напряжение, какое-то духовное молитвенное напряжение, которое хранит вот храм в течение этих столетий, он очень ощущается, поэтому, конечно, вот мы с сестрами очень любим и иногда там совершать какое-то молитвенное правило. К сожалению, храм не отапливается, поэтому долго там находиться трудно, но, по крайней мере, в течение какого-то времени это возможно. И мы стараемся использовать эти возможности для того, чтобы помолиться в таком месте вместе с молитвенниками предыдущих времен, потому что на самом деле это чувствует каждая сестра, которая туда заходит. И очень многие, когда попадают, просто не хочется оттуда уходить. Настолько там какое-то благодатное и такое насыщенное место.
0: Я спросила матушку Ефросинию о том, что привлекает множество людей в наши дни в древнюю обитель, которая будет отмечать в 2026 году 910-летие своей истории.
1: В первую очередь, это наш Успенский храм, безусловно, потому что он является жемчужиной, и он является одним из самых древних монастырей на территории России. На северо-западе это однозначно. И само по себе это уже повод для того, чтобы посетить его. Когда на протяжении 9 столетий тут не прекращалась монашеская жизнь, это все-таки что-то значит. Это важно. И я говорю, что это чувствуют люди, не обязательно там верующие, неверующие. Просто благодать, она же ощущается всеми, независимо ни от чего. Она есть и есть, да, как солнце светит, как небо над головой. И, конечно, те подвижницы, которые здесь подвязались, те, которые мы знаем, по крайней мере, из прославленных, это вот Анна Новгородская, Анна Кашинская, потому что она здесь провела несколько лет в изгнании. Она спасалась здесь от набегов и приезжала в наш монастырь и жила здесь в течение нескольких лет точно. Она здесь особо почитаем, у нас есть икона с частицей ее мощи. И, конечно, матушка Евпраксия, которая была, что интересно, одновременно в свое время игуменей имени и Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, и Староладожска, и которая была, безусловно, удивительной подвижницей XIX века, от которой остались очень много свидетельств ее и помощи, и ее подвигов, и зримых мест, где она подвязалась. Вот у нас мест есть Абрамовщина, недалеко от монастыря, где она уединялась для молитвы и построила себе маленькую часовню и вырыла колодец. Вот этот колодец до сих пор существует и пользуется большой любовью и местных жителей, не обязательно верующих, просто все любят это место, туда приходят. Ну, естественно, и сестер тоже.
0: Могилка матушки Евпраксии расположена у алтарной стены Успенского собора обители. И запомнили слова паломников о чудесной помощи в излечении болезни по молитвам к игумене Евпраксии. Мы стояли с инокиней Иоанной Журавлевой в могилке, она рассказывала о жизненном пути подвижницы.
2: Приехала она из Арзамаса к нам. Христос коснулся сердца ее, и она, сбежав от дяди, от своего, приехала служить Господу. И по милости Божией через какое-то время стала игуменей нашего монастыря. И на игуменском посту очень сложно вести такую закрытую жизнь, да, сугубой молитвы, молчания. Но вот матушка Евпраксия выбрала путь такой себе. Каждый постный день, понедельник, среду и в пятницу, она ходила в особое место. Называется оно Абрамовская пустынь. Ходится в Абрамовском лесу. И скопала там колодец своими собственными ручками. Откуда забил родник, он до сих пор, этот колодец существует, это находится в лесу. Но представляете, за все эти годы никто его не чистит. Вода никогда там не цветет, не плесневеет, не пахнет. Кристально-голубого цвета, очень чистая, вкусная. И вода эта себя зарекомендовала как целебная вода. Люди, которые принимали ее с верой, с молитвой, с благоговением, получали исцеление даже от паралича, прикованные к постели. Матушка Евпраксия даже после смерти своей земной являлась людям, больным, и велела служить панихиду, по ней петь эту воду. Кто это делал, получал исцеление. Туда идти сейчас где-то 1.5 часа пешком. Дорога более-менее облагороженная. Часть пути можно даже проехать на автомобиле, но не весь, конечно, путь. Там дальше дорога идет через поле, очень узкая тропа, поэтому приходится даже вот по одному друг за другом идти. Мы ходим туда традиционно каждый год на 27 сентября на крестовоздвижение. У нас престольный праздник. После божественной литургии мы туда выдвигаемся крестным ходом с хоругви, с песнопениями. Служим водосвятный молебен у этого колодца. Принимаем благоговейно. Там даже есть пристройка специальная, где могут люди облиться, не окунуться, именно облиться, набрать ведро воды и себя облить. И получают тоже исцеление от различных недугов своих. Как я говорила уже, ведь она у нас не канонизирована в Русской Православной Церкви, и мы ей не можем служить молебны, читать акафисты пока что. Но мы вышли из положения, и мы служим по матушке Евпраксии каждую субботу панихиду. У нас есть такая треба внутримонастырская, которая так и называется – панихида по схигумне Евпраксии. Люди в этих записочках пишут свои сугубы прошения, свою боль сердечную, у каждого она своя. Кто-то подробно расписывает, кто-то ограничивается пару строчек или слов. Батюшка все равно это не читает. Тут таинство происходит именно в момент написания, когда человек просит Господа и изливает это на бумагу. И каждую субботу он совершает на могилке матушки в праксе панихиду. И люди пишут нам свидетельства, до сих пор мы их получаем, о том, что вот матушка дарит людям детей. Очень много у нас свидетельств о том, что пары могут забеременеть, даже страшные диагнозы ставят доктора. А после молитвы к матушке Евпраксии получают они желаемое. Кто-то уже стал родителями уже второго и третьего ребенка. То есть вот такие чудеса. И даже когда матушка вот жила и ходила к месту своего сугубого такого уединения, моления, люди, свидетели, видели, как она зимой шла на лыжах, как бы не по снегу, а над снегом парила. И ее сопровождала стая диких волков, как щенки домашние ластились вокруг нее. И она с ними играла, как с домашними собаками. То есть вот даже дикая природа, это батюшку Серафима Саровского вспоминаем сразу, который медведя с ладошки кормил дикого, к нему приходил. Вот матушка Евпраксия диких волков приручила. Дух Божий на ней почивал уже тогда, еще при жизни здесь. И вот в блаженном Успении вечный покой. Покоится она под окнами Успенской церкви на улице. Ее могила, ее захоронение.
0: Приехав в Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь, День Ангела Матушки Настоятельницы обители, праздник святой преподобной Фросине Полоцкой, я увидел множество людей, которые сердечным чувством благодарности поздравляли матушку Ефросинью, дарили ей цветы, подарки с теплыми словами и радостными лицами. Как раскрывается душа человека от общения с людьми, посвятившими себя Богу. Как будто их любовь к Господу изливается лучами и на нас. Прихожане подарили матушке большую икону великомученицы Варвары. И оказалось, что эта святая является покровительницей Успенского монастыря.
2: И также матушка Евпраксия внесла вклад в историю нашей обители в начале XIX века тем, что построила она колокольню перед входом в Успенскую церковь. Тоже там величайшее чудо произошло. Мы же знаем прекрасно, что любое строительство в монастырях осуществляется за счет пожертвований, да, которые благодетели приносят в обитель. И постройка колокольни тоже должна была осуществиться за счет пожертвований. Был объявлен сбор средств, матушка составила смету, сумма была известна. Но сбор этот двигался крайне медленно. Деньги никак не могли накопиться, и матушка Евпраксия встала на ночную молитву сугубую, чтобы попросить у Бога утешения, просить его, чтобы дело как-то уже с мертвой точки сдвинулось наконец. И всю ночь она промолилась на коленях со слезами, и под утро, уже уставшая от трудов своих молитвенных, она проваливается в тонкий сон. В пограничное состояние, ни сон и ни явь. И она видит, как ее осиял свет нетварный. Не поняла она, где источник этого света, и видит, как издалека к ней выходит девица, красивая, высокая, в сияющих одеждах блистающих, с венцом вокруг головы, и у нее в руках игуменский посох. Подошла эта девица к нашей матушке и говорит строгим голосом: «Ты переживаешь и печешься о многом, а обитель эта вверена Господом на мои плечи. Это мое послушание. Я являюсь небесной покровительницей этого монастыря. Не переживай, я все устрою». И с такой любовью она на нее посмотрела, что матушка получила желаемое утешение сердечное и проснулась от этого видения. Когда матушка Евпраксия пришла сюда, в Успенскую церковь, поднялась наверх, в предел святой великомученицы Варвары, где висела древняя ее икона. Посмотрев на лик этой святой, она поняла, кто же к ней приходил ночью. Это была святая Варвара. Она как будто сошла с этой иконы. Матушка была очень удивлена. И в этот же день ее сестры, которых она окормляла, ее дочери духовные, к ней приходят и сообщают, что к ней, к матушке Евпраксии, пришла некая госпожа Желтухина. Эту женщину матушка хорошо знала. Она помогала, как могла, обители, была помещицей. Она ее пригласила на беседу, в процессе которой выяснилось, что этой госпоже Желтухиной в эту же самую ночь приснился удивительный сон, в котором некая святая, она не узнала, конечно же, кто это был, к ней пришла и повелела ту сумму средств, которые Желтухина отложила на благотворительные нужды до времени, не знала она, куда их деть. Она повелела отвезти это сюда, в Успенскую обитель матушки Евпраксии. Что она и сделала? Она приехала уже с пакетом денег, когда матушки начали пересчитывать, каково же было их удивление, когда там была точная сумма, которой не доставала до начала строительства колокольни. Копейка в копейку сходилась. Вот такое вот поистине величайшее чудо.
0: В наши дни немало благотворителей помогают российским монастырям возрождаться и отстраиваться вновь. Свято-Успенская обитель в Старой Ладоге привлекает к себе таких людей, которые, имея возможность, понимают, насколько важно бывает поддержать дерзновение монахов и монахинь в их нелегком труде. Не запомнилось, как немало детишек причащалось в этот день за литургией, чьи папа и мама приехали поздравить матушку-настоятельницу в ее праздник, который обратил взоры многих паломников на далекий XII век, когда жила преподобная Ефросинья Полоцкая, святая, отказавшаяся от земных радостей, счастливого супружества, княжеской власти, ради монашеского подвига, ради Христа и ради своих сородичей. Ведь ее дар, ее труды, ее молитва примиряли князей, вдохновляли их на возведение прекрасных храмов, просвещение подданных. Трудно переоценить вклад благоверных князей в созидание Руси такой, какой она стала. В далеком XII веке, когда преподобная Ефросинья построила свой храм в Полоцке, благоверный князь Мстислав Великий и его супруга княгиня Христина возвели в Старой Ладоге храмы, отличающиеся своим богатством росписи и стройностью форм, на которые приезжают полюбоваться туристы и паломники со всего мира. И слава Богу, находятся люди, неравнодушные к возрождению этого древнего сокровища Руси. Мне удалось познакомиться после божественной литургии со многими паломниками. Вот чем поделился с нами Илья.
3: Во-первых, сегодня мы к матушке пришли поздравить ее с ее праздником. Это для нас очень важно. Мы сейчас помогаем активно данному монастырю, и поэтому вот я здесь.
4: Что это за монастырь для вас? Как он открылся впервые и какой он сейчас для вас?
3: Тут надо немножко по-другому. Что такое Старая Ладога для Руси, в принципе, в целом? Да? То есть мы говорим о том, что это колыбель изначально, и вообще все пошло отсюда. А что касается монастырей, он здесь не один. Да, мы очень активно также работаем с мужским монастырем, соответственно, женский монастырь. Но вот это следующее. Мы же растем, как люди, да, вот следующая стезя наша, мы вот пришли в этот монастырь, сейчас разбираемся здесь с канализацией, ну, со всеми бытовыми вопросами, потому что монастырю, как и любому организму, нужна помощь. Данному вот монастырю, да, и данному строению нужно больше помощи.
4: Но вы видите эту перспективу, да, что из этого?
3: Перспективы огромные, то есть это вообще великолепный комплекс, который необходимо поднимать всем миром, что сейчас и происходит. Сейчас подписано постановление и распоряжение губернатора Ленинградской области, сейчас работает активно комиссия по помощи, соответственно, все собираются, и, как говорится, всем миром, да, вот сейчас все навалимся, и будет все хорошо. Это точно абсолютно, не сомневайтесь.
4: Помоги, Господи, да? Очень рада.
0: Я благодарна матушке Ефросинии, что 2 дня пробыла в Успенской обители и смогла насладиться ее потаенной красотой и тишиной, и миром, пронизывающим и древний храм, укрытый под липами, который насчитывает более 300 лет, и тенистый сад, выходящий к Волхову. Все утопало в зелени, сирене, цветах. И особенно мне запомнилась молитва в древнем Успенском храме, когда вечером служили акафист следующему празднику, как положено накануне вечером, прославлению святой блаженной Ксении Петербургской. В обители было много гостей, и я спросила, что особенно дорого здесь, в Старой Ладоге, Алексея.
5: Я являюсь прихожанином Новодевичьего монастыря. Был знаком еще с отцом Ефросинием по Новодевичьему монастырю. Пригласили разделить радость праздника вместе с прихожанами Староладожского Успенского монастыря.
4: Ну вот вы петербуржец. А как вот для жителя Петербурга Старая Ладога, что означает вообще? Что?
5: Ну, это первая столица Руси. Столица, что тут сказать.
4: Столичный дух тут чувствуется?
5: Да, храмы все-таки. 900 лет монастырю. Там существенно намоленные места. Дай Бог, чтобы возродилось, чтобы поддерживался дух наших обителей. В монастырях и храмах. Помоги Господи, Матери Божией.
4: Но это зависит от нашего участия?
5: Безусловно, как? Безусловно.
4: Безусловно? А что мы должны делать для этого?
5: Каяться должны. Каяться, да. Покаяние. У нас Господь даст все, что нам нужно. От нас нужно каяться и созидать остальное на волю Божию.
4: Ну вот раньше они понимали, что созидать надо. Вот такой храм построить, который 900 лет постоит. А мы что можем сделать? Такое, чтобы осталось. Ну, хоть что-нибудь.
5: Каждый может посильный вклад внести. Кто-то молитвой, кто-то непосредственно участие в жизни обители, кто-то софинансирование восстановления монастыря. У каждого свои возможности.
4: Вы вот давно стали прихожанином монастыря, не просто храма, а монастыря. Вот можно сказать для людей, которые не очень понимают эту разницу, почему человек выбирает монастырь для молитвы там?
5: Все-таки дух более чувствуется, дух божественный. И молитва, и при общей молитве все-таки сильнее чувствуется божественное присутствие.
0: Есть ли у современного человека желание во всем чувствовать рядом с собой божественное присутствие? Не боится ли он этого чувства, часто заглушая пустоту вокруг себя множеством дел, развлечений, привычек? Но, как сказала матушка Ефросинья, благодать – это как солнце, как небо над головой. Она есть и все. И, может быть, от нас немного надо, только развернуться и поднять глаза в сторону неба, порадоваться этому солнцу, и оно само войдет в твою душу и светом, и теплом. На экскурсии в древней крепости меня поразило, как много людей в ней находилось. Я была уверена, что это турист из теплохода. Но кого бы ни спросила, нет, все приехали сюда самостоятельно. В центре крепостного двора дети стреляли из лука, играли в древних воинов. А я подумала, что изменилось сейчас? Только обстоятельства. И ни для кого в наши дни уже не удивительно, что за монастырскими стенами вновь звучат молитвы, а не пионерские песни, как это было в советские годы на территории Успенского монастыря, где располагался коррекционный детский дом. Многие годы восстановлением обителя занималась почившая в Бозе настоятельница монастыря игуменья Ангелина Васильева. И я попросила хорошо знавшую матушку Ангелину, игуменью Софию Силину, приехавшую на праздник в обитель, вспомнить о первых годах возрождения монастырей Успенского, Староладожского и Воскресенского Новодевичьего в Санкт-Петербурге, настоятельницей которого является матушка София.
6: Конечно, время было очень непростое, потому что мы все восстанавливались. Их монастырь открылся немножечко позднее, чем наш, наверное, 5 лет спустя после открытия нашей обители. Но все-таки время было, повторюсь, непростое. Была разруха и у нас, и там. И, конечно, больших возможностей помочь у нас совсем не было. Мы сами нуждались и в отоплении, и в освещении. А матушка здесь несла свой крест безропотно, с большой любовью и благодарностью Царице Небесной. Об этом мы узнали даже из ее таких келейных записей, где она говорит, что «как меня, такую недостойную, Царица Небесная приняла в этих стенах и благословила мне здесь нести послушание и ей послужить».
0: Я попросила матушку Софию сказать о своем впечатлении от Старой Ладоги и ее древних обителях.
6: Когда вот попадаешь в вот этот храм 12 века, мне кажется, что нигде так не чувствуется история, нигде так не чувствуется этот выбор русского человека, выбор неба, как вот в таких местах. Здесь смотришь на этот Волхов, и река сливается с небом. И кажется, что вечность пришла на землю, и земля возвышается до небес, чтобы быть поистине престолом Божиим. Здесь это особенно чувствуется. В городах есть своя красота. красота. Я очень люблю свою обитель. Но в городах очень плохо видно небо. В том смысле, что и суета вокруг, и даже вот этот вот смог городской, он висит у нас над городами. Иногда выходишь и смотришь, увидеть звездочку, а звездочек не видно. А здесь звездочки видны. Это удивительно, когда вечером выходишь и видишь эти близкие звезды на тверди небесной, которые возвещают славу Божию. Поэтому место необыкновенное.
0: Человек не замечает часто в своей жизни промысла Божия, но этот мир зиждется, хранится, приумножается молитвой. Мне кажется, отношение нашего общества к монастырям является показателем нашего доверия Богу. И чем сильнее, чем дерзновеннее будет эта молитва, тем отчетливее и яснее будет проявляться пред Господом образ Святой Руси, которая не погибла в лихолетии гонений, а только окрепла и возрождается вновь. Не случайно мне посчастливилось попасть накануне пути в Старую Ладогу в Новодевичий монастырь, на кладбище которого был погребен святитель Иларион Троицкий, мощи которого пребывают сейчас в Сретенском монастыре в Москве. Молитвами новомучеников и исповедников российских поднимаются буквально из руин монашеские обители. И как бы хотелось, чтобы это было и нам, мирянам, очень нужно. Трудно передать необъяснимое ощущение внутри тебя тишины, чистоты и нежной радости, когда в утреннем солнышке поблескивают кресты на куполах, и птицам вторит монашеская песня, молитва. Матушка София сказала, что без этого жизнь в России была бы невозможна.
6: Если говорить вот об этом месте, мне кажется, что это место особое именно молитвы. Конечно, в городах иногда монастыри, они вынуждены давать как-то и кров, и прибежище, и просвещением заниматься. Монастыри удаленные, их главное все-таки, мне кажется, назначение – это молитва. В молитве стоит мир, как говорит Силуан Афонский. И этот мир ни в чем так не нуждается, как в молитве. Можно найти средства и раздать государственную помощь или частную помощь. Можно, наверное, собрать всем миром какие-то потребности, которые сейчас испытывают наши воины, например, или раненые. Но ты ни за какие деньги не купишь молитву. И когда попадаешь вот в такие места, как эта святая обитель, ты понимаешь, что главное назначение монастырей как 1000 лет назад, так и в сегодняшний день – это молитва. Молитва и богослужебная, и молитва келейная, и келейное правило, которое возносят монашествующие. Вот это место – оно прекрасно именно для главного назначения монастырей, особенно женских. Все можно приобрести, но молитву не купить.
0: Как хорошо это понимали русские князья и княгини, которые обязательно рядом со своим теремом или впоследствии дворцом строили храмы и монастыри. Мне думается, загадка Старой Ладоги, но и подтверждение того, что она действительно являлась первой столицей Руси, это то, что в ней было 6 монастырей. Это всего на 1000 жителей. В молодой стране, в которой все развивалось и расширялось, необходимы и желанны были молитвенники и святыни. В прошлом году в Староладожском историко-архитектурном археологическом музее-заповеднике открылась выставка «Ладога христианская». В ней представлены очень многие предметы, связанные с подтверждением того, что наши предки не мыслили своей жизни без веры. Например, на всем пути следования кораблей по берегам Волхова стояли поклонные кресты. Путник понимал, что здесь живет народ под покровом Божиим. В замечательной экскурсии, которую провела для меня заместитель директора по научной работе музея-заповедника Старая Ладога Алена Залогина, я узнала подробности о тех экспонатах, которые представлены на экспозиции.
7: Новая экспозиция, мы ее открыли в августе прошлого года, она называется «Ладога христианская». Открыта она в доме купца Петра Васильевича Калязина, их всего 5 братьев было известно. Дома 2 сохранились до недавнего времени. Дом купца Алексея Васильевича Калязина, рядом стоящий деревянный, к сожалению, погиб в результате специального поджога несколько лет назад. Сейчас готовим проект по его воссозданию и по размещению экспозиции. А в доме купца Петра Васильевича Калязина мы решили осветить такую менее известную тему, связанную с Ладогой. Обычно посетитель, турист и гость едет смотреть в Ладогу крепость и 2 сохранившихся монастыря. Всегда крепость была первостепенно визитная карточка Старой Ладоги. И Ладоги, и для художников, и для всех. Мы же на новой экспозиции решили осветить тему, связанную непосредственно с христианским верованием, с христианской жизнью. Как раз идет рассказ о известных монастырях, о храмах XII века, о традициях, существовавших, например, в XIX веке. Там представлены памятники древнерусской сфрагистики. Это свинцовые печати, с помощью которых скрепляли документы. И на печатях часто изображали святых. В Ладоге найдена печать, соотносимая с Александром Невским. То есть он как раз сюда свои бумаги отправлял. Печать, связанная с Владимиром Мономахом. Или интереснейший экземпляр – это печать митрополита Леонтия с Богоматерью Адигитрией. Это высокохудожественное изображение и греческая надпись на обороте, повествующая о том, кому эта печать принадлежит. На экспозиции раскрыт рассказ о таинствах Русской Православной Церкви, начиная от крещения, миропомазания и венчания. Там показан брачный обуск, документ, в который записывалось, разрешается ли паре венчаться или нет. Там представлен один из экземпляров метрической книги, то есть как лигия в повседневной жизни, то есть церковь выполняла функции современного ЗАГСа. Фиксировали смерть, рождение, бракосочетание. Вот эти документы представлены на экспозиции. И еще один зал посвящен коллекции икон музея-заповедника Старая Ладога. Да, и место происхождения икон неизвестно. Это не ладожские монастыри. Часть икон были переданы из ленинградского отделения милиции. Кто-то хотел вывезти из страны. Впоследствии конфискат передали в Ладожский музей. И самые удивительные экспонаты на этой экспозиции – это поклонные кресты. Деревянные поклонные кресты высотой до 3 метров. По Волхове в Нижнем их было известно не менее 30 крестов к началу 20 века. 3 полностью сохранились и расположены сейчас на новой экспозиции. Причем ранее не было возможности их вообще как-либо показывать, потому что они огромные.
0: Алена рассказала, что поклонные кресты ставили или в честь какого-либо события, победы или праздника, или на месте разрушенных храмов. Мне запомнились строки воспоминаний о поездке в Старую Ладогу в 1809 году статского советника Бороздина с художниками Ермолаевым и Ивановым, чтобы зарисовать, может быть, впервые, остатки отечественных древностей. Против меня течет величаво Волхов. Легкий ветерок едва строит его поверхность, на которой суда, нагруженные произведениями внутренних стран России, несут дань гордой ее столице. Протяженные песни судовщиков раздаются по воде и повторяются отголосками в пустоте развалин крепости. Смотрю на лежавшие около меня предметы, все в них представляет вид разрушительной войны, а еще более разрушительного времени. Виден весь Николаевский монастырь, во многих местах развалившийся, слышу в нем продолжительный звон колокола, призывающий окружных селян на вечернюю молитву и напоминающий мне, что все в мире сем мгновенно. Где теперь подвязающиеся здесь герои? Где витязи, которых даже имена до нас не достигли, и которых прах, сокрытый, может быть, под холмами, рассеянными в окрестностях, попирается теперь ногами нелюбопытных прохожих? Множество творческих людей приезжало и приезжает в Старую Ладогу. Здесь, в усадьбе Успенской, Алексея Романовича Томилова, герой 1812 года, меценат и просветитель, учредитель общества поощрения художников, создавали свои картины Айвазовский, Рерих, Максимов. Алексей Романович, по словам друзей, сумел объединить вокруг себя все то, что было наиболее художественного в России. Его коллекция, в которой были представлены Рубенс, Рембрандт, Рибейро, а также Боровиковский, Верещагин, Рогатов, Тропинин и многие другие русские художники, после революции оказалась в Русском музее. Но и в наши дни Ладога привлекает немало и художников, и поэтов, и музыкантов ладожскими пейзажами, атмосферой жизни этого села, а по своему значению древнейшего русского города, можно наслаждаться и вдохновляться долгие годы. Но даже правильнее сказать, однажды побывав в Старой Ладоге, вы никогда ее не забудете. В ней есть то, что не передашь словами, не приобретешь в подарок, не заснимешь на пленку. Это то, что навсегда отразится в твоем сердце невидимым миру, кодом русского человека, любящего свою родину. С благодарностью предкам, что они так красиво и мощно созидали и приумножали веренное им богатство, свою землю, свою веру и отчий дом.

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: В семье Веры и Фомы ожидается пополнение. Мама и папа волнуются, как правильно подготовиться к рождению ребенка. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и Алтаем ребята совершат путешествие во времени и узнают, как к этому важному событию готовились в Древнем Египте и Греции, в Иудее и Византии, вспомнят примеры святых родителей, побывают в современном перинатальном центре в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: В этом году на Петербургском международном экономическом форуме работала выездная студия «Радио «Вера». Сейчас предлагаем вашему вниманию записанное там интервью с общественным деятелем, поэтом, предпринимателем Аланом Салбиевым.
0: Светлый вечер. На «Радио «Вера».
2: Здравствуйте, у микрофона Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики, общества, технологий. Сегодняшний наш гость – это Алан Салбиев, кандидат технических наук, общественный и государственный деятель, автор серии научно-популярных книг и поэтических сборников. Здравствуйте, Алан.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Алан, вы знаете, вы вот в разговорах до того, как мы сели записывать эфир, очень здорово сформулировали свой основной лейтмотив вашей деятельности как то, чтобы развернуть современные технологии лицом к человеку, а значит, к Богу. Вот я бы хотела наш разговор сразу с этой главной точки начать. Может быть, немножко нас погрузить, поскольку вы, я знаю, научно, профессионально, глубоко занимаетесь исследованием развития искусственного интеллекта, возможностей там его применения, проблем, связанных с его применением. Вот немножко, может быть, нас погрузить в эти тонкости и как через это развернуть эту штуку, которой все сейчас боятся, да, о которой все говорят, что о-о-о, искусственный интеллект, сейчас он нам сожрет человека. Вот как вы видите себе этот разворот лицом куда нужно?
3: Среди многочисленных регалий, которые вы перечислили, мне даже стало неловко это слушать, хотя за каждым этим пунктом большой труд. Все-таки я своей главной заслугой и достижением в жизни считаю, что я отец трех детей. У меня три сына со своей супругой Ингой Казбековной. Мы стараемся их воспитывать, по крайней мере, на личном примере. И так как мне 45 лет, и большую часть жизни я занимаюсь технологиями. И всю жизнь я стараюсь делать так, чтобы эти технологии были во благо человеку. Мне, наверное, кое-что удалось в этом плане, потому что начало моего профессионального пути я сделал систему для того, чтобы льготникам, многодетным семьям, людям больным астмой и так далее было намного проще получать свои лекарства. В регионе, откуда я родом, из Алании, я эту систему сделал, и это была вот такая проба пера, с которой я начинал свой профессиональный путь. С тех пор я был руководителем разных уровней, выступал в разных ипостасях, но неизменным для себя считаю то, что в основе любых технологий, даже самых современных, конечно, должен быть человек, человеческая душа и интересы не только нас, но и наших потомков, причем с горизонтом на много-много столетий. Все закладывается сейчас, и, безусловно, основной фокус и точка притяжения моих усилий, я понял, что локальными системами я многого не добьюсь. Я ушел больше в науку и в стандартизацию. Не без гордости могу сказать, что есть подвижки, и даже сейчас на основе

0: начиная там банковскими приложениями, медициной и заканчивая системами искусственного интеллекта. И вот эта стандартизация, она предполагает и даже имеет страховочные тросы в том, чтобы все, что проектируется отныне и делается, в первую очередь учитывало человека, его потребности и его развитие. И ни в коем случае не играло во вред базовым ценностям и интересам каждого из нас.
1: Здорово. А скажите вот конкретно, как удается этого достичь в проектировании, так как вы сказали, в архитектуре любых информационных там систем, да, включая искусственный интеллект, как удается их на службу человеку поставить? За счет чего? Они же, да, искусственный интеллект, самообучающаяся система, да, казалось бы. Как вот ее приручить?
0: По сути, мы делаем так, чтобы у искусственного интеллекта появилась естественная совесть и чувство меры. Вот это позволит математически, казалось бы, но внедрить те страховочные тросы, которые ни в коем случае не позволят перейти красной линии антигуманизма, античеловечности, выкачивания, вот то, что сейчас модно, везде говорят, что новый ресурс новой эпохи – это человек. Человек не может быть ресурсом, как не может быть ресурсом Господь Бог. Это основа основ, и посягать на это – это значит делать что-то против жизни, против совести, против человека. Поэтому первый страховочный трос – это естественная совесть искусственного интеллекта. И в этом плане, конечно, российский искусственный интеллект будет уникальным. Никто об этом еще не думал среди тех стран, которые развивают эти системы. И второе, мы делаем так, чтобы благодаря принципам интероперабельности было полное взаимопонимание как внутри систем искусственного интеллекта, так и между ними и, безусловно, при взаимодействии с человеком. Получается или нет? Да, больше получается. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы через национальные стандарты сделать искусственный интеллект с естественной совестью. И это нам поможет на многие годы вперед.
1: Когда вы употребляете этот термин «естественная совесть», с одной стороны, кажется, что совесть может быть присуща только сознательному существу, с душой, то есть человеку. С другой стороны, я так понимаю, что это метафора в данном случае, да? То есть речь идет о вшитых ограничениях морально-нравственного характера, которые не позволят искусственному интеллекту, ну, отвечать на какие-то деструктивные, например, запросы, которые туда вбрасываются.
0: Безусловно, это так, и это задается математически в роли так называемых триггеров, то есть базовых ценностей, которые невозможно преодолеть и ни злоумышленникам, ни тем, кто владеет той самой большой кнопкой. И вот здесь является, вот здесь корень нашей безопасности и гарантия того, что, по крайней мере, наши отечественные системы искусственного интеллекта никогда, ни при каких обстоятельствах не будут посягать на базовые человеческие, гуманитарные, культурные ценности. И это очень важно.
1: Спасибо большое. Давайте также поговорим о медиапространстве. Я знаю, что вы очень активно, ну, и вы сейчас об этом говорили, и в целом видно по плодам, вы очень активно там присутствуете в этом медиапространстве. Как вам кажется, о чем вообще стоит там говорить, да, чтобы заполнять эфир, так сказать? Чем действительно по-настоящему сейчас нужно заполнять эфир, и вот как вы это реализуете?
0: Людям надо давать надежду. И огромный дефицит в обществе доверия и огромный дефицит счастья. Когда мы много-много лет назад планировали нашу гуманитарную деятельность, мы поняли, что это надо облекать в какую-то форму. Тогда был придуман проект Министерства счастья, был придуман благотворительный проект «Тебя любя», и мы много лет этим занимаемся, продвигаем. Главные дефициты современного общества – это доверие, это милосердие и, безусловно, доброта. А чем больше мы от них отходим, тем меньше баланса внутри нас самих, тем менее мы эффективны. И обратите, пожалуйста, внимание, какой невероятный процент, меня пугающий, объемов продаж.

0: продаж антидепрессантов в больших городах нашей страны. Это какие-то астрономические цифры. Я подумал, как объяснить хотя бы своему окружению, как объяснить большой аудитории, что глушить вот этот диссинхрон между душой, совестью и проявлениями в современной жизни таблетками – это попытка искусственно глушить, возможно, голос разума, голос совести, для того, чтобы короткими перебежками не испытывать ту боль, которая все равно будет. И, наверное, вот здесь наступает какой-то тонкий момент, когда каждый сам для себя, без принуждения, без какой-то оголтелости, без давления, это все чрезмерно, должен обратиться сначала внутрь себя и для каких-то более больших вопросов, наверное, больше обратиться к Богу.
1: Перед нами лежит книга ваша, Алан, называется «Прямая речь», стихотворение. Алан презентовал и подарил «Радио Вера» этот поэтический сборник, и мы успели, я успела и мои коллеги полистать этот сборник. Знаете, Алан очень зацепил слог, присущий русской классической литературе. Ну, во-первых, общая гармония, конечно, выбранные образы, очень много природных метафор, что и понятно, да, вы родом с Кавказа. Сразу лермонтовским таким пахнуло, да, который Лермонтов, конечно же, много писал о Кавказе. Вот вы сейчас говорили о боли современного человека. Вот как поэзия лечит душу человека? И как вы через это, да, видите, ну, для себя смысл, да, чтобы вот и творчеством делиться с людьми, и, может быть, чем-то их исцеляя вот через медиапространство?
0: Помните, песня «Из строить и жить помогает». И все возвращается. Общество, которое устало от новостей, общество, которое устало от нестабильности, вот этой сиюминутной суеты, опять как будто бы разворачивается к правильной речи, к чистоте, к тем смыслам и нарративам, которые когда-то были безжалостно убраны, уничтожены, как некий пережиток. Но знаете, все равно ростки, несмотря ни на что, они пробиваются, и, безусловно, вы правильно говорите, огромное впечатление и след на мое мировосприятие, конечно же, оказала русская классика. И Белла Николаевна, мама, она филолог, она более полувека служит образованию, на ниве образования. Она служит слову. И любовь к чтению, любовь к поэзии, безусловно, это ее заслуга. Я пишу стихи с 7 лет, занимаюсь живописью с 11 лет. И вам могу сказать, что то, что сейчас происходит, а книги, они достаточно востребованы. И вот тот огромный интерес, который мы видим, и то, что мы в феврале в Петербурге презентовали, и в октябре у нас будет в Останкино большой концерт, вот те поэтические вечера, они возвращаются. Люди опять поворачиваются лицом к более вечным, базовым и чистым историям. Поэтому я этому рад. И я рад, что вот тот слепок моих чувств, моих переживаний, разных периодов в моей жизни, о разных темах, там и о маме, и о семье, и о родном доме, о нашей родине. Все мои переживания там, и я ничего не стал ни приукрашивать, ни договаривать. Именно поэтому сборник «Прямая речь». Я рад, что сборник откликается. Тем более, что каждому произведению прикладывается ссылка на музыкальное воплощение. Я постарался, чтобы каждое стихотворение зазвучало песней. Именно это, я надеюсь, найдет отклик в сердцах многих.
1: Спасибо большое. Алан, слушаю вас и думаю, как вот удивительно физика и лирика внутри одного человека совмещаются, да, под физикой, имея в виду ваше продвижение в сфере техники, технологий. Вот, да, все-таки человек для целостности нуждается и в том, и в другом. Без чего-то одного мы хромые, несчастные и больные, да, без одной из этих составляющих.
0: Извечный спор физиков, лириков. Может ли физик быть лириком? Да. И, наверное, действительно надо развиваться более гармонично и искать во всем равновесие. К примеру, я не считаю технологии неким абсолютом. Я искренне уверен, что ни одна самая современная, даже самая продвинутая технология, она не заменит человека во всем его многообразии талантов. Искусственный интеллект никогда не станет искусственной душой. Искусственный интеллект никогда не станет тем сознанием, которое рождает такие строки, как «Я помню чудное мгновение». Да, искусственная история может синтезировать то, что ранее человеком было создано, его талантом, его воображением.
1: То есть комбинаторика.
0: Да, комбинаторика – это чистая математика и статистика. И поэтому у человека шанс есть, и причем на очень и очень достойное будущее. Нам самое главное – отделять зерна от плевел. Знаете, и по плодам его узнаете его. Это абсолютная истина. И когда нам вещают с разных платформ разные люди, которые якобы всем нам желают добра, надо очень чутко прислушиваться к тому, что они говорят, потому что очень часто я вижу, что даже, казалось бы, вечные истории и базовые ценности, они доводятся в таком виде и в таком формате, что решают прямо противоположные задачи, но никак не обращают человека ни к разуму, ни к совести, ни к Богу. И здесь очень чутко надо к этому относиться.
1: Я думаю, что вот в этом аспекте, как донести главное, очень важна эстетика. Наверное, вы со мной согласитесь.
0: Ну, искренность.
1: Да, искренность и эстетика в плане чувства меры. Да, мы знаем, что там золотое сечение, гармония, это все на умеренности.
0: Да.
1: На таком вот, да, как вы сказали, чуткости и тонкости. Алан, вы многодетный отец, отец трех сыновей, и поскольку мы находимся на площадке Петербургского международного экономического форума, здесь в эти дни проводилось много секций, посвященных демографии, выступали важные люди и предприниматели, и чиновники, дискутируя о том, какие же вот средства помогут нам не вымереть, да, как, что может замотивировать семьи не просто рожать, а рожать, быть многодетными, то есть рожать три и более детей. Вот всегда интересно послушать человека практики, уже вы как многодетный отец, вот ваше видение каково? Как нам действительно сподвигнуть наших соотечественников? Через что воздействовать? Нужно ли, опять же, воздействовать? Да, может быть, мы их отвратим. Вот к тому, чтобы заводить большие семьи, как-то радоваться этому, да, находить в этом смысл и радость.
0: Я до того, как войти в эту лигу многодетности, сам из многодетной семьи. Нас самих было пятеро детей у наших родителей. К сожалению, мой младший брат трагически погиб, но у меня три сестры, и у них тоже свои дети. Старшая сестра тоже многодетная мать. Я вдруг понял, что вопрос не в каких-то бренных вещах, таких как материальное положение и так далее. Я в какой-то момент понял, что Господь помогает. И изначально предполагать, что мы не сможем детям дать то, сё, пятое, десятое, это все от лукавого, потому что Господь Бог поможет, поможет. Я это знаю, я это чувствую. Единственное, что от нас зависит точно давать людям, детям, новым людям, детям, свою любовь. Остальное приложится. И в этом ключе мне показалось, что россияне, вот им надо дать немножко больше свободы от тех нарративов, которые над людьми давлеют тяжким грузом, сковывают их волю, сковывают их разум. Это постоянный негатив, это постоянное какое-то упадничество. Русские люди в неволе не размножаются, как и любые россияне. Мы очень свободолюбивые люди с точки зрения свободы выбора, свободы воли. И вот максимально нам надо дать вот это пространство свободы, чтобы мы могли, как и... Вот помните же, неужели в царские времена материальный ресурс у людей был выше. Когда были огромные семьи, ну, люди же как-то семеро по лавкам, да?
1: Да-да-да.
0: Ну, как-то справлялись. У нас, у осетин тоже были многодетные семьи. Я читаю наши семейные истории еще времен там, Екатерины Великой. То есть... Я вижу, какие огромные семьи заводили, но как-то же справлялись. Поэтому здесь материальный вопрос, он вторичный. Первично все-таки дать людям больше свободы от вот этого постоянного негатива, от постоянного давления, связанного с контентом, который не иначе, как фастфуд, назвать невозможно. Очень много шума, очень много шума. И второе, безусловно, то, что людей вот так вот собирают и концентрируют в больших городах, чем больше человек оторван от земли, чем больше человек оторван от своих корней, тем меньше он думает о продолжении рода. Он живет на 25-м этаже, под ногами у него бетон и пустота. А в этих условиях очень сложно думать о многодетности. Поэтому возвращение людей к земле, спокойствие. Помните, премьер-министр царской России, дайте России, там, сколько-то лет он мечтал о спокойствии.
1: Да, да, да.
0: Вот, и вот для этого...
1: Столыпин говорил, да, дайте России 20 лет спокойствия,
0: да.
1: И вы ее не узнаете.
0: Да, Петр Столыпин. К сожалению, многое из того, что он хотел, не удалось. Поэтому России нужно спокойствие. Для этого мы должны быть сильными. И для этого нам, вот вчера и наш президент об этом говорил, работайте, братья. И это ведь сказано не только применительно к какой-то отдельной ситуации. Я бы это сказал, в принципе, всем, абсолютно всем, потому что в этом огромном ковчеге, прекрасном под названием Россия, мы все братья, мы все сестры и все родные люди. И нам... Вот этой свободы не хватает чувствовать общее родство, чувствовать, что мы опять припадаем к земле корням, ощутить вот эту незримую связь со многими поколениями очень славных людей, которые своим трудом, своей верой, своей добротой передавали из рук в руки эстафету будущего, благодаря чему мы сегодня здесь. И вот этот подвиг, вот этот труд – он не должен стираться из памяти. И вот эта память рода – это в первую очередь то, что надо вернуть. Но это надо возвращать через ценности, возвращение людей к истокам и, конечно, честностью, правдой. Потому что россияне, русские люди, люди русской цивилизации особо тонко чувствуют и особо требовательны к правде и к справедливости. И вот это все надо вернуть.
1: Да, как вы прям здорово обобщили. Действительно, и про русский характер, и про какие-то такие, даже я бы сказала, метафизический уровень вот этой проблемы демографической. А в таком аспекте он еще не раскрывался здесь на форуме. А я помню, присутствовала на секции, посвященной в такой формулировке, озаглавленной «Многодетная и малоэтажная Россия». Вот какова взаимосвязь. Как вы думаете, а что могло бы нашу молодежь и вообще людей детородного возраста, молодежь в широком смысле, скажем, да, вот переместиться на землю из больших мегаполисов? Я поясню. Вот я сама, к сожалению или к счастью, не знаю, житель мегаполиса, хотя долгое время жила ближе к земле, хотя при этом многодетная мама, но вот знаю, какие трудности бывают, когда у тебя много детей и на земле. Там далеко ехать до школы или школы хорошей нет рядом, далеко ехать до больницы, поликлиники, до работы своей далеко ехать, которая тоже там не отпускает. То есть до всего далеко-далеко-далеко, и в итоге не хочется просто жить в машине, да, постоянно, хоть ты и любишь там свою землю, любишь природу, ну и вот как бы жизнь вынуждает перемещаться в город поближе к этой инфраструктуре. Вот, да, я сейчас такой дала аргумент, вот какой, может быть, у вас будет контраргумент. Я бы, может быть, душе и хотела, чтобы вы меня переубедили, ну, там, в моем лице, допустим, да, какую-то прослойку наших людей, молодых, там, активных, работающих, рожающих при этом. Ну, вот чем действительно можно привлечь людей на землю?
0: Вот именно здесь, с учетом наших расстояний, нашей инфраструктуры, и пригодятся человеколюбивые технологии, ориентированные на человека. Вот как только у нас вот этот вектор окончательно сформируется, я напомню, что мы очень сильно хотим через стандартизацию. Вы знаете, скорбный список тех министров, органов власти, хотя я сам был советником федерального министра цифры 3 года, вот этот скорбный список, который каждый отказ имеет фамилию, имя, отчество, и на протяжении многих лет очень много тех, от кого что-то зависит, нас не слышат, а где-то даже нам мешают, а где-то даже противодействуют. И несмотря на это, мы продвигаем свою концепцию, свои технологии, свой подход. Поэтому расстояние и инфраструктурное неравенство могут быть выровнены и решены при помощи человеколюбивых технологий. Если вы точно знаете, что вы получите консультацию и обслуживание самого высокого мирового уровня в любой точке нашей страны, если вы даже живете в глухой тайге, если вы знаете, что ваш ребенок получит образование академического уровня, университетского уровня, и будут созданы все условия для того, чтобы он раскрыл свой и физический, и нравственный, духовный потенциал, и ментальный потенциал, при этом участвовал на всех олимпиадах, где он только хочет, и развивался как человек. Не как функция, не как ресурс, не как новая нефть и все вот эти антигуманные вещи, а именно как человек. Вот здесь помогут человеколюбивые новые технологии. Я искренне в это верю.
1: Аминь. Спасибо большое. Это, я думаю, лучшее завершение нашего разговора на оптимистической ноте. Я напомню, что с нами в этом часе был Алан Салбиев, кандидат технических наук, общественный и государственный деятель, автор серии научно-популярных книг и поэтических сборников. У микрофона была Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», которую мы записываем на Петербургском международном экономическом форуме. Спасибо вам, Алан, за этот разговор. Всего доброго и, надеюсь, до новых встреч.
0: Спасибо большое.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 2 июля, слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Литературный час на радио «Вера». С 10 до 11 вечера.
4: В этом году на Петербургском международном экономическом форуме работала выездная студия «Радио Вера». Сейчас предлагаем вашему вниманию записанное там интервью с исполнительным директором группы компаний «ЭФКО» Сергеем Ивановым.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: У микрофона Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело». И мы сегодня говорим с полей Петербургского международного экономического форума, где представлена радио «Вера» в этом году. С удовольствием приветствуем нашего гостя Сергея Иванова, исполнительного директора и члена совета директоров группы компаний «ЭФКО». Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Сергей, наверное, такая главная миссия «Радио Вера» здесь, на экономическом форуме, это поговорить о том, как все-таки сочетаются христианские ценности в конкретном деле, в конкретной компании. Поэтому вот сегодня хотелось бы поговорить о таких очень прикладных аспектах того, как вот вы некий образ правильного с точки зрения христианства ведения дела реализуете на практике.
5: Самая сложная тема, да, когда вот о большом светлом на уровне там этики, каких-то идей, это звучит всегда как более-менее понятно, еще цитаты можно из Евангелия взять, чем я часто пользуюсь. А вот когда переходишь на язык уже предельно светский, не только светский, а именно на язык деловых практик, тогда как-то оно все становится уже менее ясным и более запутанным. У меня в качестве просьбы или предложения, я вот, если сейчас расскажу, дело в том, что после на сессии про философию русского предпринимательства Наташа Лосева мне задала вопрос: а вы-то как живете? А на ответ мне было там, ну, может быть, 3 минуты, и я ей как-то вот выдал, ну, какой-то у меня есть какой-то образ короткого ответа. И меня вот эта неразвернутость этого ответа мучила весь вечер. Я написал пост и сегодня его опубликовал. Вот я расскажу вам, как живет вот наша компания с точки зрения культуры, что такое. Там ни одного слова ссылки на Евангелие не будет, но, тем не менее, это то, вот, вокруг чего мы и собираем всю культуру. А вы, ну, как бы предельно критически, с прищуром, можно это будет назвать христианским взглядом или нет? Потому что, если честно, вот если мы говорим про большой бизнес, у нас почти 20 тысяч человек в компании работает, но все-таки у нас не все православные. У нас верующие, не все верующие. У нас есть разные национальности, разные религии. Поэтому, ну, нужно с уважением относиться и к другим мировоззрениям тоже. И все, что касается вот именно христианского взгляда, у нас это остается на мировосприятии человека, члена совета директоров, руководителя, сотрудника. А объединяет нас это вот то, что этикой мы формируем, культура, вот те самые деловые практики, нормы и правила. Это вот то, что мы предлагаем. Вы присоединяетесь к нам или не присоединяетесь? Так вот, что такое компания наша? Во-первых, это, если сначала сказать, это и социальный протест основателей, которые, ну, вот, не захотели по правилам 90-х работать и вот создали что-то свое, необычное. Это еще и социальный эксперимент, можно его так назвать, построить не капиталистическую компанию, прям так можно сказать, которая бы на свободном рынке была конкурентной. Но внутри мы, совета директоров, вообще говорим о том, что компания – это не заводы, не тонны, не вывеска даже. Это система смыслов и идей, вокруг которых мы договорились все бизнесом заниматься, и вот она вот по этим принципам живет. Что из этих... Их можно на 6 блоков как-то распределить. Первая идея – для чего нужно быть богатым? Вот такой простой вопрос.
1: Самый главный, можно сказать.
5: Как компания относится к личному богатству – и зачем оно необходимо? Ну, не обойти деньги стороной, потому что мы вообще как бы в мире денег живем. Мы говорим, что первое, деньги – это безопасность семьи. Деньги нужны для того, чтобы семья была защищена. А второе, деньги – это то, что обеспечивает свободу творчества. Вот, чтобы человек мог свои творческие идеи реализовывать, не ходя с протянутой рукой, когда у него вдруг что-то появилось. Не знаю, как у вас знания накопились в материаловедении, о материи, о чем-то там, об энергетике, и вам ее нужно протестировать, это знание. У вас денег нет, вы можете жизнь потратить на то, чтобы найти инвестора. А если у вас есть деньги, вы способны вот эту свою свободу творчества реализовывать. То есть зачем деньги? Второе. Угу. Мы говорим о том, что деньги на самом-то деле пахнут. И
1: интересно.
5: Они всегда пахнут либо интеллектом, либо нахлобучивание. И деньги, на которых строится конкретно наша компания, должны пахнуть мозгами. Поэтому мы говорим о том, что природа власти у нас – это не деньги, это компетенции. В любом акционерном обществе сегодня природа власти – это деньги. Потому что контроль компании приобретается за счет материального ресурса. Кто контролирует компанию, тот назначает или снимает генерального директора. У нас власть купить невозможно. Власть можно заслужить мозгами, делом, характером. У нас любой сотрудник поэтому может стать акционером. И компания, мы утверждаем, что существует только до тех пор, пока она способна воспроизводить новых акционеров. Третий смысл. При этом мало быть умным, мало быть сильным и мало даже приносить результат. Власть в компании может принадлежать только тем, кто умеет созидать в доброжелательности. Мы так формулируем. То есть строить, а не ломать, развивать людей, а не выжимать из них последнее, и окружающую среду, вокруг пространство вокруг компании строить в гармонии с собой, с миром, с твоим мировоззрением. Четвертый блок. Совместное владение. Мы говорим о том, что в компании никогда ни у кого не было контрольного пакета. А при этом отсутствие контроля – это всегда риск. корпоративных конфликтов, то есть вот начало войн, всяких разборок. Так вот, в ЭФК за 30 лет не было ни одного корпоративного конфликта. Потому что мы говорим, что чем выше статус человека внутри компании, тем выше требования к этике конкретного человека. И человек, не соответствующий культуре, наверх просто не поднимается. Пятый смысл или идея. Компания не должна умирать из-за того, что один акционер устал, встал и ушел. И вместе с собой забрал часть капитала. То есть если акционер выходит, что выкупается? Его доля как часть бизнеса? Но тогда вот можно разрушить весь бизнес, да, особенно если доля высокая, большая. Или мы признаем, что компания уже сильно больше, чем сумма долей акционеров. Вот ВЭФКа с самого начала, примерно, я насколько понимаю, где-то это вот в первую пятилетку было принято решение и выбран второй путь. То есть компания объявлена самостоятельным экономическим субъектом. Очень трудная идея для понимания. У компании есть доля в прибыли. Стоимость акций – это не сколько стоит весь бизнес на продажу, а формула, которая позволяет достойно вот выйти акционеру и как-то прилично жить.
6: А можно сразу, извините, уточняющий вопрос. А вот, допустим, случилось так, что ваш один из акционеров хочет выйти. Как это в практическом ключе возможно?
5: А вот, ну, это же история. В компании почти 30 лет, около 20, сейчас 8 акционеров, около 20 человек прошло через акционерство внутри ЭФКа. Разные причины. Устал, на пенсию.
6: Изменились какие-то ориентиры.
5: Да, да. Есть формула, по этой формуле человек получает деньги.
6: Просто эта формула, она не является...
5: Она просто не привязана к стоимости компании.
6: Конечно.
5: И к доле. Если, не дай бог, что-то случилось с человеком, тогда семья получает деньги.
6: Да, понятно.
5: Шестой блок. Компания – это не вывеска. Компания на самом деле – это культура. И культура, которая выполняет одновременно функцию и фильтра, и регулятора. Вот одних, тех самых, которые созидают с доброжелательностью или предрасположены вот к такому созиданию, она сначала привлекает, поддерживает, развивает, обеспечивает их эффективность в служебной деятельности, а другим, которые не предрасположены или другого мировоззрения, создает непереносимые условия, выталкивая их наружу или принуждая принимать нормы и правила в самой компании. То есть в ЭФКа можно быть умным, можно быть очень результативным, можно быть очень амбициозным, но если ты привык строить результат через нахлобучивание, культура тебя вытолкнет рано или... Ну, не сразу, но рано или поздно она тебя вытолкнет. То есть итого вот получается, что 30 лет компания эта пытается жить в простой логике. Деньги признаются, но не обожествляются. Власть дается не капиталу, а компетенциям и знаниям. Культура нужна не для красоты плакатов и листовок. Культура нужна, чтобы сильный человек мог вырасти, раскрыться, дойти до власти, если он того хочет. И чтобы сильный, умный, результативный, но заточенный на нахлобучивание внутри этой компании власть никогда не получил. Мы даже называем это незамысловатая культура. И нам кажется, что это можно масштабировать. Но вот мой вопрос, Мария, вам. Вот с точки зрения христианства, какой из христианских догматов здесь наружен? Или можно сказать, что вот эта этика или вот эти деловые практики, они не противоречат нашей вере?
6: И вот так мы поменялись ролями в нашем интервью. Да? Сейчас будут меня экзаменовать. Спасибо, Сергей, хороший вопрос.
5: Вы из высшей школы экономики.
6: Да, у меня такая судьба. Да. Экзаменоваться, а не только экзаменовать
5: мы
6: студентов.
5: Мы практики, вы научное осмысление разных идей.
6: Да, я могу сказать, я записывала за вами, честно говоря, мне было любопытно вот этот каркас для себя выстроить и удерживать его в своем внимании. Я могу сказать, что здесь, конечно, у вас в этих шести принципах есть некое сочетание принципов, скорее относящихся к эффективности, а не к этике в чистом виде, да, есть принципы, которые скорее к этике или к справедливости относятся в большей степени, чем к эффективности. Вот, например, допустим, да, вот измерение компетенций. Вы когда рассказывали, вопрос возник такой практический, потом его можем обсудить, как измерять компетенции, да, если человек в них растет, наверняка понадобятся какие-то объективные метрики для этого. Это как раз вопрос, ну, да, как сейчас модно говорить, KPI или критериев эффективности, их некой объективной оценки. Сам факт, с одной стороны, того, что вы даете человеку развиваться, не ставя ему каких-то барьеров непреодолимых, связанных с материальными препятствиями, это элемент этический, да, и такой, как бы, ну, скажем, даже, можно сказать, в некоторой степени христианский, да, то есть, как бы, помогай человеку развиваться, это значит, в общем-то, люби своего ближнего, потому что ты смотришь в суть человека и, как бы, желаешь ему счастья безотносительно своей прибыли с него. Вот. С другой стороны, да, элемент эффективности, то есть, действительно, человек может продвигаться, если он сам прикладывает усилия и растет в смысле своих компетенций, да, то есть это как бы некий принцип уже, ну, за рамками этики, скорее вот такой экономический. Значит, про совместность, мне кажется, очень резонирует с христианством, про совместное владение. Ну, мы можем, например, здесь вспомнить, что все утопии, которые были светской мыслью построены, социализм, да, какие-то модели, прообраз социализма, они все так или иначе вдохновлялись первохристианскими общинами, ведущими от апостолов. Вот первые два века христианства, это же еще домонашеская эра. Mm-hmm. Да, монашество возникло уже потом, когда христианство стало узаконенным, благодаря, как бы, тому, что правители Римской империи потихонечку, мы знаем, вот Константина и Елена, христианство стало узаконенным, и тех, кто хотели аскетического подвига, уходили в монастыри. А до этого аскетический подвиг просто заключался в том, что ты исповедуешь Христа, и, соответственно, уходишь там в катакомбы и живешь вот в некой взаимной любви с такими же собратьями. И вот это вот сообщество, как бы, ну, такое вот сообщество, да, община по любви,
7: собор.
6: Реально единственный, ну, как бы, образец в истории для всех, который вдохновлял даже людей потом далеко ушедших от религии, это парадокс. И даже в некоторой степени того же Маркса, у которого есть метафора о царстве, о прыжке из царства необходимости в царство свободы, вообще-то чисто религиозная метафора, если так почитать, да, то есть как бы источник идет оттуда. Мне кажется, что это очень резонирует, как я сказала, с христианством, потому что в этой совместности зашита идея, что ценность нашего единства важнее, чем то, чего достигнет каждый из нас в отдельности.
5: Я даже могу рассказать...
6: Примат общего над частным, ну, если совсем так вот обобщать.
5: Я даже могу сказать, как это работает, очень интересно, потому что внутри компании вот один из принципов вот этого совместного владения, что каждое решение, любое решение, если оно не касается выживания компании, если это не кризис и вопрос выживания, оно должно приниматься единогласно. Потому что если кто-то против, а большинством приняли решение, то внутри вот этой социальной ткани, вот внутри этого партнерства трещина образуется. Абсолютно. Его не услышали, и к нему не прислушались, не дали возможность ему изменить точку зрения, если он не прав. Не прислушались, не поменяли свою точку зрения, если он прав. И, ну, и на моей практике, например, я неинтересную вещь совершенно для меня в прошлой жизни не встречаемую наблюдал. Мы обсуждаем сделку по приобретению, но по слиянию с одним из наших коллег по рынку. И один из членов совета директоров говорит: я как бы не готов поддержать, но я понимаю, что, возможно, я чего-то не знаю, мне информации недостаточно. Я в то время достаточно активно эту идею двигал. Вон Сергей как-то ей горит, там Олег Николаевич поддерживает. Ну, в принципе, я поддержу. Нормально, в принципе, нормальная же позиция. И тут Кустов совершенно для меня немыслимая вещь. Так он говорит: стоп, это что значит? Это что значит? Я поддержу. То есть ты как бы против, но говоришь: ну ладно, вот у меня есть особое мнение, если что, я его потом вам напомню, что я же предупреждал. Нет, говорит, так не получится. Ты либо да, либо нет. Вот как бы вот это я как бы против, но поддержу.
6: От души, да или нет.
5: Вот этого не надо.
6: Двойной такой.
5: Прими точку зрения. Мы потратим столько времени, сколько тебе необходимо, чтобы ты не разобрался, возможно. Ну вот разбирайся. Мы подождем, когда ты разберешься, но ты сформулируешь точку зрения. Ты да, нет, нет. Это было для меня очень, если честно, неожиданно.
6: Вы знаете, вы сейчас говорите, а у меня образ семьи возникает. Мне кажется, вот семья абсолютно по такому же принципу строится. Ведь есть очень много решений, да, которые семья принимает, вообще разного характера, там, экономического, да, какого-то стратегического, там, не знаю, где жить, как воспитывать детей, где их обучать, вообще там, и так далее, масса вопросов. И каждый раз в обсуждении, допустим, супругов возникает некая дилемма перед тобой. Значит, проломить, значит, головой то, что тебе кажется правильным, эффективным, в чем ты видишь результат, или, да, но закрадется, так сказать, тень конфликта, да, вот именно в том, что, да, человек другой может пойти тебе на уступку, или ты, наоборот, можешь пойти на уступку, но свое особое
5: и
6: мнение
5: проходит,
6: при себе придержать.
5: У особо недоходчивых в моем лице глубоко за 20 лет совместной жизни, когда ты вдруг понимаешь, что правда, ну, то есть, как бы правильность продавленная, угу, она не стоит разрушенной гармонии. И не, лучше уступи в неправильном.
6: Да.
5: Но сделайте это, ну, то есть,
6: да,
5: если ты сильно...
6: сохрани единство.
5: Сохрани единство, да.
6: Причем не поверхностное, а
5: часто тебе кажется, что ты прав. Вот ты уступаешь в этом, тебе кажется, что ты неправильно поддерживаешь. А это же твоя субъективная картина мира.
6: Да, в ней многого можешь
5: потом
6: не доставать.
5: Из опыта получается, что на самом деле в половине случаев жена твоя права. Вот она точно права.
6: Ой, как приятно.
5: 30%
6: В целой половине.
5: Она была не права, но ущерб... Ну, вообще, как бы, незначительно, спорить об этом даже не стоит.
6: Не стоит разбирательства.
5: Ну, 20%, да, там, возможно, ну, как-то переживем. И вот 20 против 80, явно не нужно. Ну, приходит это знание, не знаю, мы 26 лет живем. Но я не скажу, что я не тратил нервы своей супруги вот, в продавливание правильного в моем представлении. Он очень активно это делал.
6: Да,
5: гармония важнее. Но если переходим, все-таки бизнес это... Осторожно нужно образ семьи использовать,
6: конечно,
5: потому что это можно качнуть маятник.
6: Это совершенно разные области, безусловно,
5: мы как, своими мы как задачами. Говорим, у нас есть внутри компании слово «собор». Мы его прям ценим, уважаем. И мы говорим о том, что совместное владение, когда ни у кого нет контрольного пакета, я, кстати, вообще не рекомендую повторять. Это очень сложно реализуемая модель. Она предельно... требовательно к этике каждого участника.
6: И к их изначальной сплоченности.
5: Внутри какой-то этой модели, то есть зачинатель, кто это все создает, он должен быть готов защищать эту идею любой ценой. Вот как бы приемлемой с точки зрения этических норм, конечно же. Ну, то есть должен быть кто-то достаточно сильный, кто это отстроит, настроит с самого начала. Ну, Вэвка был Кустов. То есть у него авторитет был изначально, его признавали все за лидера, и он сознательно отказался от контроля. У него, он рассказывает, что это отец ему подсказал как-то в свое время фразу лорда Актона, ее Наполеон часто любил повторять. Власть разрушает, абсолютная власть разрушает абсолютно. Ну, если он говорит, я знаю, что во мне есть темное. Вот если этому темному дать абсолютную власть, я просто с ним им не совладаю. А вот если будет какое-то ограничение, вот я, значит, это мне нужно. Вот это, вот это совместное владение, это не я там с барского плеча дал своим младшим партнерам. Нет, это я для себя сделал. Это рационально именно вот как бы с точки зрения пользы конкретно мне. То есть совершенно такой перевертыш. Но мы говорим, что 6 принципов формирования собора. Это то, что хотя бы устойчивости добавляет этой сложной модели. Так начинается все. Первый. Мы вместе не деньги зарабатываем. Мы вместе жизнь проживаем. А значит, каждый из участников этого партнерства вот как бы в сердце какое-то местечко нужно все-таки зарезервировать. Мы это говорим на более таким научно сухом языке. Референтен, эмоционально значим. То есть партнер тебе эмоционально значим. И в этом плане, да, это не просто бизнес-партнерство, это что-то большее. То есть вы вместе жизнь живете. Деньги – это следствие того, что вы правильно распоряжаетесь активами, идеями, людьми управляете. Вот, да. Но точно не самоцель
6: бонус
5: вашего партнерства.
6: Средства, да.
5: Да, конечно.
6: Которые приходят вследствие качества ваших как бы, отношений, вашей работы, да. То есть качество, это, действительно, вот это здорово, что, в общем-то, человек на работе проводит, давайте будем откровенны, да, большую часть жизни.
5: Конечно.
6: Ну, если мы там не берем женщин там с гибким графиком, вот как бы в целом, да. И, соответственно, ну, не все ли тебе равно, да, как ты, ну, как бы, явно людям не все равно, как они вот эту большую часть жизни проживают. Ну, то есть если действительно с точки зрения качества подходить, ценности этого процесса, а не только результата, то ну, по-другому выстраивать. Отвечая на ваш вопрос, я продолжаю собственную экзаменовку, я бы еще культуру отметила. Последний ваш 6-й пункт, да, что, если я правильно услышала, что компания как бы созидает нечто, что является самовоспроизводящейся системой. Никому конкретно не принадлежащий и как бы живущий дольше, чем каждый из членов компании.
5: Да, идея
6: это,
5: такая.
6: Вот, да, если мы говорим о христианских смыслах, то мне кажется, это тоже очень соотносится с христианством. Вот, ну, здесь я, может быть, слишком сильное сравнение приведу, но, допустим, возьмем отношение, собственно, к церкви, да, ну, вот в ее материальном воплощении, да, вот, допустим, там, священники в церкви, да, вот это называется у нас, ну, это называется служением, да, то есть они как бы, ну, ничего оттуда не берут себе, и церковь всегда продолжается дольше, чем они сами, да. Ну, понятно, что семья там, как малая церковь, тоже к этому призвана, то есть как бы продолжаться. То есть каждый вкладывает в семью так, чтобы она продолжалась даже после тебя. Да? Ну, как бы вот это созидание продолжалось. Ты дал какой-то импульс, ты внес какой-то вклад. Вот. Это ведь тоже определенная система самоограничений. Или монастырь, да, вот тоже пример. Монахи дают обет нестяжания, в частности. То есть, да, они часть монастыря, но им конкретно ничего не принадлежит. И, в общем, они созидают нечто, что их переживет, обязательно должно пережить, да, и как бы обязательно должно жить вообще вне зависимости, ну, как бы от того, есть ты, нет себя там в каком-то там состоянии, да. То есть ты все время, получается, инвестируешь свои усилия в нечто, что не твое, будет жить дольше тебя, да, и принадлежит как бы всем. То есть в этом вшита идея, в общем-то, служения. То есть ты, маленький, служишь чему-то большему. С одной стороны, казалось бы, очень бескорыстно, да, это трудно так бескорыстно себя вести, но с другой стороны, ты ведь и часть этого большего тоже в некоторой степени. То есть это дает большой смысл. А как мы знаем, русский человек ради маленького смысла не готов вкалывать. Ну да, нужна какая-то вот такая сверхидея, нечто большее, чем ты, нечто дольшее, там, чем ты, и так далее, и так далее.
5: Это мы в наших исследованиях русского культурного кода обнаружили ровно именно вот эту часть. Если нету большой идеи, нет, он может. Он просто переходит, русский человек переходит в режим лежания на печи.
6: Вот, это спячка такая зимняя. Да, пойду-ка посплю, там на бочок отвалюсь. Между прочим, да, об этом очень многие говорят. И в исследованиях, да, и в книгах сейчас много об этом пишут. Да, что действительно, ну, вот так устроен русский человек. У него как бы бинарный такой режим, да, либо я в полуспячке. В общем, что напрягаться, если нет большого смысла.
5: А, соответственно, либо наоборот. Ну, включается он тоже в двух моделях. Либо беда пришла.
6: Да, внешние.
5: И ему нужно, причем вот в его реакции на пришедшую беду, ему нужно обеспечить свободу выбора. То есть он должен сам принять свободное решение, я встаю и иду отвечать на этот вызов. Принудиловка, он будет отвечать на этот вызов в режиме лежания на печи. Либо большая мечта, тоже свобода, большая мечта. Ну и вот там середина прошлого века, вся космическая программа наша, да мечта, такое объединяющее, мобилизующее вот, на созидание.
6: Кстати, о космической программе. А вот что, как, на ваш взгляд, могло бы сейчас, в наши времена, стать такой большой объединяющей идеей?
5: Вопрос со звездочкой.
6: Да.
5: Ну, во-первых, я верю в то, что космос остается такой идеей для нас. Причем он, ну, мы сейчас мало чем можем похвастаться объективно, там, если там есть китайцы, есть американцы, но это ничего не значит. Там горизонты планирования в этой всей деятельности, они десятилетиями измеряются. И большая идея, связанная с освоением внеземного пространства, это продолжение Николая Федоровича Федорова, это вообще продолжение, если честно, вообще философии русского дела, которая на православном культурном коде строится, и русский космизм весь оттуда вырос. Луна, Марс, околоземные проекты. Это все способно воодушевлять, вдохновлять и мобилизовать. Я в это верю. Но, наверное, такого же плана потенциально... вот есть освоение небесного пространства, но у нас есть на Земле территории, похожие на космос. Например, Арктика, Север. Север неосвоенный, с гигантским количеством ресурсов. Даже возможность, там есть исследования у нас некоторых ученых и эксперименты, которые говорят даже о том, что животноводство может быть огромнейшее в арктических широтах. И энергетика, и все. Вот Арктика наша может быть таким пространством, но это наша территория. Может быть, такого же плана идея, уже менее очевидная, но в потенциале не менее сильная, это сотрудничество такое с дружественными странами. Африка – гигантский континент. Очень культурно совместим с нами, с нашим культурным кодом. Вот. И мне кажется, если с точки зрения пространственного освоения, то есть мы культура, которая мыслит пространствами большими.
6: Да. И чем-то таким запредельным, новым.
5: Вообще, во-первых, мы пространство осваивали почти тысячу лет.
6: Абсолютно, так и есть.
5: Вот эту евразийскую лесостепь, как начали от Восточных Карпат, так и шли до Тихого океана.
6: Это наша главная идея.
5: Да, вот освоили наконец-таки. Всего-то недавно, на самом деле, освоили. А теперь есть Север, есть планета. Я думаю, что на нашу культуру... мы просто сейчас уже забыли, что вся экология, наука об экологии, наука о сохранении окружающей среды, она наша наука. Она родилась в начале 20 века в России. Мне кажется, вот все, что связано с сохранением планеты по-настоящему, не шаблонно, трафаретно, манипуляционно, а честно и искренне, мне кажется, тоже может быть большой идеей.
6: Здорово. Спасибо вам большое. На самом деле в этом действительно сквозит масштаб русского человека, потому что все, что вы назвали сейчас, носит антипрагматический характер. Да, в этом 1% прагматики, может быть, из 100. То есть это нечто, что значимо само по себе, вне сиюминутных каких-то бытовых интересов. Мы все-таки не умеем обустраивать жизнь на уровне каких-то приятных мелочей. Нам обязательно надо что-нибудь такое из ряда вон выходящее, что такое за пределами прямой досягаемости. Сейчас, что вы назвали, космос, Арктика, Африка, это как бы вовне. Вот, и, наверное, так мы устроены, что такие вещи нас и зажигают. Как бы некая сверхзадача, над тобой, выше твоей головы.
5: Сверхзадача.
6: Да, как
5: Откуда
6: мы и сказали.
5: Откуда сверхзадача? Сверхзадача – это из системы Станиславского. Это удивительная вещь. Вот если пытаться восстанавливать, а как же все-таки Константин Сергеевич Станиславский? Просто пусть на постскриптуме останется призыв. Почему нужно изучать русский театр? И систему Станиславского в частности, потому что у меня была идея как гипотеза, красивая просто гипотеза, но мы ее фактически доказали вместе с ГИТИСом, с проектом «ГИТИС в гостях у ЭФКО», разобрав систему Станиславского по кусочкам. Это система, созданная русским бизнесменом-промышленником 19 века, очень успешным управленцем Константином Сергеевичем Алексеевым, который пришел в пространство театра, предложил вместе с Немировичем Данченко что-то такое, что совершило революцию в русском театре. Эта революция в русском театре полностью изменила мировой театр 20 века. Но то, что он туда привнес, туда практики русского делания. И одна из этих идей – сверхзадача. Сверхзадача важна. А дальше у него этика и дисциплина, метод физических действий. Там
6: много пирамиды.
5: Без сверхзадачи вообще ничего не бывает.
6: Которая как зажигалочка, поджигает огонек. Спасибо вам большое, Сергей, за этот разговор. Мне кажется, мы вместили необъятное в эти полчаса. Я напомню, что это была программа «Вера и дело» с полей Петербургского экономического форума. Спасибо вам большое.
5: Вам спасибо.
6: И до новых встреч.
5: Очень взаимно.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
7: Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на «Радио «Вера».
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио «Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Это беседы, и мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят. И говорим мы, напомню, о древнерусском искусстве, о русской иконописи в связи с тем, что в Третьяковской галерее этим летом и вплоть до осени, до 11 октября, проходит выставка «Иконы. Собрание Павла Третьякова». Об этой выставке, а вернее через призму коллекции Павла Михайловича Третьякова, мы говорим о древнерусском искусстве и о разных аспектах этой коллекции, вообще о разных аспектах древнерусского искусства, искусства иконописи. И сегодня наш проводник уже второй раз на этой неделе, очень здорово, Левон Вазгенович Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, один из создателей этой выставки, которую мы обсуждаем. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Рад вас снова видеть у нас в студии. Ну вот мы с вами, когда позавчера говорили про иконы «А тебе радуется» в собрании Павла Михайловича Третьякова, несколько раз в проброс упоминали нашу сегодняшнюю тему. Сегодня из изобилия коллекции Павла Михайловича Третьякова этих работ мы выделим так называемые иконы Строгановского письма. Что это такое? Давайте сразу расскажем.
2: Да, ну, смотрите, мы упомянули это в предыдущей передаче, поскольку одна из икон, да, о которых нашла речь, одна из икон на сюжет «А тебе радуется», это на самом деле не совсем икона, это складень в центре, в среднике которого как раз находится сюжет «А тебе радуется», на боковых створках праздники, и это самое дорогое приобретение иконы Павла Михайловича, это икона Столбовича, если я не ошибаюсь, 8 тысяч рублей, что по тогдашним временам совершенно сумасшедшие деньги. А стоила она так дорого, потому что, наоборот, ее сохранила запись, согласно которой икона эта была заказана Максимом Яковлевичем Строгановым и исполнена иконописцем Василием Чейным. Вот и других произведений Василия Чейна мы не знаем, но, тем не менее, имя это нам говорит о многом, поскольку ведущим мастером этой эпохи был Прокопий Чейн, да, который работал по заказу Строгановых тоже, а еще работал по заказу Бориса Годунова и впоследствии, видимо, Михаила Федоровича Романова, потому что до 1626 года, если я не ошибаюсь, он был ведущим государевым мастером. И Василий Чейн происходил из, видимо, был каким-то его родственником или сыном, или братом. У нас есть и другие иконописцы с этой фамилией. Вот, но в любом случае это памятник, как тогда было принято говорить, строгановской живописи. Да? И вот насколько и вопрос наш, конечно, прежде всего в том, что этот термин означает, что под ним стоит, правильно ли мы его понимаем, и почему вот именно эти строгановские иконы привлекли внимание не только Третьякова, да, и многих других собирателей XIX века, и ценились, пожалуй, вот дороже, чем все остальные. Вот. Так что давайте попробуем начать этот разговор. Он довольно большой и пространный, потому что в нем несколько составных блоков. Да? И давайте попробуем все-таки начать с того, чтобы понять, кто такие были Строгановы, да, в честь которых эта иконопись названа. Вот. А Строгановы – это очень-очень примечательный русский род, истоки которого, видимо, по крайней мере, прослеживаются вплоть до первой половины XV века. Вот первый, по-моему, из известных Строгановых по имени Спиридон, он вот в этих краях, в Сулево-Чегодской, где-то вот там южная часть Архангельской губернии, да, обретался. Дальше там по источникам устанавливаются его дети и внуки, которые, судя по всему, потихоньку занимались скупкой земель и Соливаин, вот в этом самом регионе, да. Вот Сулево-Чегодская и Соликамск, да, они как бы, сами эти названия, они четко указывают на то, какой там был главный помысел в этих краях. из Тоганова к нему имели самое непосредственное отношение. Все они это скупали и богатели вплоть до середины XVI века, когда они прямо радикально выделились среди всех прочих. И этап этот связан

какие-то особенные царские поучения. Вот этот статус его особенно, он как бы на 100 лет предвосхищает статус возникшего во времена первых Романовых, статус государева гостя. То есть особенно человека незнатного, как правило, происхождения, купеческого сословия, купца и промышленника, который, тем не менее, выделился благодаря своей предприимчивости и состоятельности, и который получал от государя прямые задания. Как бы организовать помысел на какой-то территории, да, добыть какой-то ресурс, да, или там заняться торговлей в каком-то определенном направлении, какими-то определенными вещами. Они, как правило, освобождались от налогов, но при этом как бы рисковали своим состоянием, они сами вкладывались во все те предприятия, которым государь получал. Вот, то есть этот статус у Строгановых появляется уже в середине XVI века, да, вот мы 100 лет пошли с вами, и дальше как бы они начинают обустраивать эти самые вотчины, которые они на русском севере себе приобрели, и обустройство в средневековом смысле – это прежде всего храмовое и монастырское строительство. И вот важнейшим деянием Ионики Федоровича Строганова стало основание Благовещенского собора в Сулево-Чугодской, да, главного центра вот всех вот этих самых строгановских вотчин, строгановских земель. Они, надо сказать, развернулись совершенно невероятно. Мы сейчас как бы все их экономические успехи, они находятся за пределами нашего сегодняшнего разговора, разумеется. Нас интересует то, как они развернулись в культурном смысле, потому что это тоже совершенно поразительно. Они не ограничились тем, что взяли Благовещенский собор просто формально в качестве образца, они очень сознательно, последовательно стали воспроизводить то, что внутри Благовещенского собора находилось. И вот тут вот наступает сразу очень интересный, важный момент, который нужно как бы держать в голове. Большой московский пожар 1547 года, когда, как мы знаем, горели все кремлевские церкви вместе с их убранством. И более того, это настолько было как бы важно, что специально, например, отмечено, что в Успенском соборе Московского Кремля огонь остановился перед иконой Богоматери Владимирской и не затонул. Это все как бы источники это сообщают. Мы, как люди, исследовавшие икону Богоматери Владимирской там вот сантиметр за сантиметром, мы очень хорошо знаем, что нет, все-таки сказать, что она осталась неповрежденной, совсем нельзя, да, то есть там большие куски живописи были утрачены именно на фоне и на одеждах Богоматери и Младенца как раз во время пожара 1547 года. Более того, там кое-где есть характерные, знаете, такие вспучивания краски, лопнувшие пузыречки, да, краски, вот то, что возникает от воздействия сильного жара. Но, да, чудесным образом лики Богоматери и Младенца, они все-таки до нас дошли. Но остальная часть изображения, конечно, была очень сильно повреждена и практически возобновлена в 1563 году уже митрополитом Афанасием, который был к тому же иконописец. Но это мы ушли в сторону. Чем нам важен этот пожар? Дело в том, что после этого пожара нужно было возобновлять убранство кремлевских соборов. Да? То есть в этом самом Благовещенском соборе, скорее всего, не было ничего. Да? То есть там стояли, так сказать, какие-то обугленные доски. А вот сразу для того, чтобы эту ситуацию поправить, в Благовещенский собор и в другие кремлевские соборы были перенесены древние иконы из разного рода древних городов, и часть икон, которые сейчас находятся в Кремле, они вот из того привоза, да, сделанного по повелению Ивана Грозного сразу после пожара, а дальше на протяжении конца 40-х и 50-х годов делались заново, специально заказывались иконы. И вот что интересно, сохранилась жалобница дьяка Сильвестра, документ той эпохи, в котором перечисляются иконы, заказанные новгородским и псковским мастерам сюжетно. И это совершенно необыкновенные иконы. То есть иконы непривычных нам сюжетов. Там Троица в деяниях, достойно есть, там, ну, Страшный суд еще более или менее, ну, какое-то обновление храма. И так, то есть там где-то около 10 названо сложнейших символических сюжетов, вот, которые как бы были даже тогдашним людям не вполне понятны. И так получилось, что даже как бы они вызвали некое противодействие, потому что дальше
раньше были соборы церковные начала 51-52 годов, на которых

0: Он Дугодиак, висковатый, выступил возмущенно, да, упрекая эти иконы в ереси, в латинских мудрствованиях, в несоответствии православию, так что даже тогдашнему митрополиту Макарию вот этот комплекс, да, этот ансамбль пришлось защищать. Вот, и получается так, что Строгановы, когда они начали украшать свой, строить и украшать свой собор, они уже вот этот комплекс сложнейших символических икон в Благовещенском соборе имели, вот, из которых на самом деле сохранилось на сегодняшний день только две. Это знаменитая четырехчастная, которая сейчас стоит в Благовещенском соборе справа от алтаря и представляет собой, наверное, самый сложный памятник в истории древнерусской живописи. Это просто такой многочастный, многослойный богословский так которому просто объяснению того, что на ней изображено, нужно несколько часов посвятить. Вот, и сохранился Страшный суд. Вот, недавно, кстати сказать, найденный в кремлевских фондах и отреставрирован. Ну, недавно, это значит лет 20-30 там назад, да, ну, по нашим меркам это недавно. Вот, остальные иконы утрачены. Но о том, как они выглядели, мы можем судить по строгановским копиям и по копиям других мастеров.
1: Так, и вот... Как это относится к Павлу Михайловичу Третьякову?
0: Ну, для начала мы пока должны разобраться со Строгановым. Мы еще далеко не закончили.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Левон Возгенович Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы завороженно слушаем рассказ об иконах Строгановского письма.
0: Да, надо это все довести до некого логического завершения, потому что мы пока только в начале истории. Так. Мы пока видим, как амбициозное и крайне состоятельное семейство вот строит в своей главной вотчине свой главный собор, посвящает его тому же, чему посвящена домашняя церковь московских князей, то есть Благовещению Пресвятой Богородицы, хотя по своим размерам во много раз Кремлевский Благовещенский собор превосходит, а дальше начинает начинять этот храм иконами, да, то есть помимо собственного иконостаса появляется местный ряд со сложнейшими символическими сюжетами, которые повторяли те сюжеты, которые были в Благовещенском соборе, и огромное количество вкладных икон делается, причем уже с этого времени начиная, на обороте многих вкладных икон появляются специальные записи, которые сообщают, когда, кто, почему благословлению, кто исполнил, то есть в этих записях появляются имена мастеров, не везде, не во всех, не на всех иконах, но как бы это для древнерусского искусства все-таки такая необычная подобность. Самый первый вклад, вклад Ионики, это маленькая пятничная икона Благовещения, сделанная, видимо, ростовским мастером, которая как бы содержит упоминание благословления епископа Никандра Ростовского. Видимо, он благословил и строительство собора, и как бы его украшение. И вот это вот самое его благословение, собственно, и они, кем было привезено в Сольвычегодск в виде этой самой иконы, маленькой иконы Благовещения, и там помещено, и там по сю пору и находится. И дальше, вот и как бы, понимаете, с одной стороны, это огромные ансамбли, огромные иконостасы, огромные местные иконы на сложнейшие сюжеты, и Благовещенский собор именно начинен еще и по сей день, хотя довольно большая часть этих икон разъехалась по разным музеям. С другой стороны, это огромное количество маленьких икон Пятницы. Вот имейте в виду еще вот какой момент. Благовещенский собор, благодаря деятельности как бы рода Строгановых из поколения в поколение, они продолжали его благоустраивать, да, то есть как бы, да, был строитель, да, Ионики, а его дети, его внуки, они, например, пристраивали к этому собору пределы, да, и к рубежу 16-18 веков в соборе было 9 пределов, да, и каждый из этих пределов тоже был начинен иконами. Вот, значит, и возникает вопрос, откуда эти иконы брались, кто их для Стогановых изготавливал. И, собственно, мы уже приближаемся к понятию стогановской иконописи. И вот одна из наиболее известных стогановских икон, она, кажется, находится в Третьяковской галерее, это икона Никита Воин, Прокопия Чирина, сделанная по заказу Никиты Григорьевича Стоганова, который внук упомянутого нами Ионики, ну и понятно, что на иконе изображен его патрональный святой. Так вот, на обороте этой иконы сохранилась аутентичная запись, которая очень многое дает нам для понимания ситуации. Там написано, что икону исполнил, это не подпись, это владельческая запись, да, икону исполнил новгородец Прокопий Чирин на Москве по заказу Никиты Григорьевича Стоганова. И вот как бы вся ситуация со стогановскими письмами становится для нас более или менее понятной. Мы понимаем, что амбициозные Стогановы, они для заказывая свои иконы, они обращались всегда и по возможности, да, к лучшим мастерам. Лучшие мастера находились в Москве. А в Москве в этот момент сосредотачивались все лучшие художественные силы со всей России. Да? То есть новгородец Прокопий Чирин приезжает в Москву, и туда, в Москву, к нему приходит, там, условно говоря, Никита Григорьевич, говорит, а напиши-ка мне вот такую вот икону. То есть, формально говоря, Прокопий Чирин московский мастер, да, и то, что мы его называем Стогановым, это определяет не стиль, не художественные приемы, а именно заказ. И вот заказ настолько важен, что и только заказ, и только заказ дает имя этой школе. Все было бы просто, но есть другой момент. А понятно, что помимо того, как благоустраивались эти самые вотчины, да, как там строились новые храмы, да, там начинали создаваться свои художественные мастерские. Не, это очень хорошо, приехать в Москву, заказать мастеру, который работает непосредственно на царя, а Прокопий Чирин работал на царя, там есть такие же иконы со святыми, например, соименными, им же написанные, со святыми, соименными членом семьи Бориса Годунова. Заказать такой мастеру икону, отвезти ее в свою северную вотчину. Но если мы хотим прям совсем уподобиться, да, тому, что происходит в столице, нам нужны свои такие мастера, да, и вот в этих самых центрах, и в Сольвычегодске, и в Перми, и в Соликамске начинают возникать уже местные, да, какие-то мастерские, которые обслуживают вот этот бесконечный поток заказов, потому что храмы строятся и строятся, монастыри там расширяются, благоустраиваются, и иконы продолжают туда идти потоком, и не только иконы, да, стогановская есть... Например, замечательное лицевое шитье в больших количествах, которое находится и в Сольвычегодске, и в разных других музеях. Есть стогановское прикладное искусство, да, потому что и оклады на все эти иконы изготавливали мастера, и утварь какая-то литургическая в больших количествах тоже во все эти храмы вкладывалась. То есть, понимаете, с одной стороны, они как бы втягивают, аккумулируют все лучшие художественные силы, сосредоточенные в столице, с другой стороны, они создают свои собственные мастерские, для того, чтобы обслуживать этот поток заказов. Вот. И теперь вот это все понимая, да, вот как бы оставшись вот в этой ситуации где-то в конце 16-го, в первых десятилетиях 17 века, когда весь этот механизм там работает вовсю, он потихонечку начинает уже к концу 17 века там ослабевать, хотя значение Стогановых не попадает, но все-таки фокус их деятельности немножко меняется, и интерес к иконам родовым появится только в середине 19 века, сейчас мы скажем, в связи с чем. Вот, но мы их пока оставляем вот в этот самый прекрасный период их расцвета, вот, и перетекаем в 19 век, когда Костромской, а точнее Судиславльский купец Николай Популин прибывает в этот самый Сольвычегодск в достаточно критический момент, потому что только что был пожар в 1819 году, за два года до этого, да, собор стоит наполовину разоренный, нужны какие-то средства для его восстановления, и духовное начальство дает разрешение настоятелю и притчу собора продать ветхие и обгоревшие иконы. И вот тут мы как бы встречаемся с такой очень важной для истории собирательства XIX века, да, силой, такой как бы стихией, как старобрячество, потому что понятно, что для старобрядцев как бы вот некая роковая граница проходила посередине 17 века, и все, что создавалось, да, господствующей церковью после середины 17 века, все было безблагодатным, да, и книги, и предметы, и иконы, да, подлинная, так сказать, благодать, она была только как бы в тех предметах, которые создавались до. И поэтому за этими предметами шла настоящая охота. То есть здесь все средства были хороши. Можно было легально купить, можно было подменить, это очень часто бывало. То есть люди приходили реально в храм и говорили, давайте мы вам отреставрируем. Вот у вас тут древний, обветшавший образ, мы вам отреставрируем, задешево, все нормально. Они эти образы забирали, делали с них прекрасные копии, вот эти копии помещали в собор, вот, а древности собирали у себя. Понимаете, и так мы точно знаем было с некоторыми иконами в Софии Новгородской, так было с иконами во Владимирских храмах и еще много где. Вот, но в случае с Попольным, надо сказать, ситуация была до определенного времени вполне легальной. То есть было дано разрешение, он действительно закупил вот эти самые иконы, оставил какие-то средства и отвез их в свой Судиславовский старообрядческий скит. Но вопрос в том, как бы был в том, что на самом деле самодеятельность старообрядцев в эту эпоху была полулегальной. Как бы Николай, как мы знаем, Николай I, Николай Павлович, государь император, он подвергал их весьма и весьма значительным гонениям. Причем к середине века эти гонения, они как бы возросли. И тогда именно, по-моему, 40-е годы, я сейчас точно даты не назову, когда был Судиславовский скит закрыт, но тогда Популину как раз припомнили вот эту вот всю продажу, и как бы несмотря на легальность первоначальную, да, это все стало восприниматься как грабеж, да, и там называли какие-то фантастические цифры, 1250 икон он оттуда вывез, так много все-таки даже в Сольвычегодском Благовещенском соборе не было, и самое главное, что в нем остались иконы, да, они по-прежнему там стоят, и их там по-прежнему много, а еще довольно много икон вынуто и рядом находится в музее, да, то есть 1250, это больше, чем там, конечно, было всего в целом, но, тем не менее, вывез он довольно много, и вывез больше, чем нужно было, конечно, вот тут мы подходим к самой интересной, самой, как бы, близкой, да, актуальной части нашего повествования, вывез он больше, чем нужно было для нужд его Судиславовского скита, который где-то, по-моему, в 1812, ну, как-то в самом начале 19 века был основан, в начале, как очень многие старообрядческие скиты, как просто дом для престарелых, да, место для призыва, да, старцев и старец, но, конечно, потом превратился в целую такую подпольную разветвленную сеть, причем что-то находилось в Судиславле, какие-то скиты находились в окрестных лесах, то есть это была целая такая альтернативная церковная организация Федосеевская, и вся она была начинена иконами, которые Популин вывозил отнюдь не только из Сольвычегодска, но и из многих других мест. И понятно, что начиная с какого-то времени он начал делиться. А поскольку религиозное благочестие у этих людей сочеталось, как мы понимаем, с весьма значительной предприимчивостью, да, он делился, ну, с кем-то, может, и за даром, а с большинством не за даром, да, то есть вот...
1: На взаимовыгодных,
0: да,
1: условиях.
0: На взаимовыгодных условиях. Ну, иначе бы, ну, с другой стороны, уж не для себя старался, он это все обустраивал, да, а обустройство требовало денег, поэтому он как бы честно зарабатывал, продавая единоверцам, конечно, прежде всего, ну и как бы коллекционерам. И вот здесь очень важно понимать, что когда мы говорим о середине 19 века, это очень тонкая грань. Вот старобрядец, который покупает икону, да, вот у того же самого Популина, он кто? Он покупает ее как предмет благочестия, или он покупает ее как сокровище, или он покупает ее уже как художественный предмет? Ну, пожалуй, что не как художественный предмет точно, то есть это следующий шаг, который еще нужно сделать, да, и мы сейчас с вами как бы его сделаем вместе, мы поймем, как он там совершился, этот шаг, вот, но вот он как предмет благочестия или как сокровище, вот здесь он немножко колеблется, особенно учитывая, сколько это стоило, да, вот эти драгоценные правильные предметы, иконы, да, они были правильные, они были аккумуляторами правильного благочестия, да, но при этом они еще были сокровищами, вот, безусловно, да, исходя из их стоимости. А вот, прежде всего, в общем, они начинают это распродавать, и оно расползается стремительно по всем вот этим самым скитам и молельным. Сталином, из которых, собственно, и берут начало первые русские частные собрания икон, потому что ты как бы понимаешь, что они не через одного, они практически все старобрядцы, эти самые собиратели, антиквары, уже второй половины XIX века. Люди, которые обслуживали Третьякова, люди, у которых он покупал иконы, это были старобрядцы, антиквары, как бы дети и внуки тех самых старобрядцев, которые аккумулировали эти иконы в своих молельнях. Понимаете, это вот как бы все на глазах в течение там одного-двух поколений. Эта трансформация постепенно происходила, да, от аккумуляции икон в молельнях до как бы торговли иконами в антикварных лавках. Вот прошло там, ну, полвека, да, когда это вот полностью вот за полвека трансформировалось. Но там было еще одно препятствие в виде Строгановых, которые внезапно как бы вышли на историческую арену, потому что когда были конфискованы, вся начинка Судиславского скита была конфискована и отправлена в Ипатьевский монастырь. Тут на историческую арену вышел граф Сергей Григорьевич Строганов, который потомок тех самых Строгановых, который внезапно устыдился того, что вот его вотчинный храм, значит, оказался разорен каким-то неведомым старобрядцем, и он куда-то это все увез, а он как бы типа про это все забыл, хотя он должен был помнить себе, и на самом деле должен был, и потому что он был весьма посвященный человек, и историк, и археолог, и все что угодно, да, как бы такой вполне себе культурный деятель, да, поэтому, ну, внезапно устыдился, это я так как-то не очень хорошо сформулировал, осознал то, что вот они, сокровища его родовые, получило разрешение вывести из Сольвычегодска часть вот этих самых остававшихся там сокровищ, тоже не все, то есть это, понимаете, да, это практически Благовещенский собор, это представляется какой-то такой бездонной бочкой, то есть ты из нее вычерпываешь и вычерпываешь, а вот человек, который сейчас поедет в Сольвычегодск, зайдет в музей и походит по собору, у него не будет ощущения, что оттуда что-то вычерпывали, да, потому что там пол стоит иконостас, там полно икон на стенах, там полно икон в музее, да, это после того, как вот это вот все вычерпали оттуда разные люди. То есть вы представляете, да, сколько там было исходно.
1: Подвесим интригу и небольшую паузу сделаем, мы к этому разговору вернемся, дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер на радио «Вера». Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниский.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: «Радио Вера». Вместе творим добро.
2: Светлый вечер на «Радио Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Левон Возгенович Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи. Мы, напомню, говорим на этой неделе вообще о русской иконописи, о древнерусском искусстве, конкретно о собрании икон Павла Михайловича Третьякова. И сегодня именно с нашим гостем об иконах Строгановского письма. И вот мы интереснейшим образом через потрясающие занимательные детали приближаемся уже к эпохе, когда на арену выйдет сам Павел Михайлович и будет собирать эти иконы. Но мы еще до нее не дошли. Очень интересно, как мы до нее дойдем. Так вот, вы сказали, что вышел на историческую арену, собственно, граф Строганов.
0: Граф Строганов, который, да, поинтересовался, да. А как так получилось, что вот его родовое имущество внезапно начинает расползаться по всей России матушке, а он тут как бы ни при чем. Поэтому он получает разрешение, значит, вывести, еще вычерпать из Благовещенского Пермского собора, то, что оттуда можно вычерпать. А кроме того, начинает настоящую охоту за вот этими самыми предметами, распроданными Папулиным, и довольно большое количество их возвращает. И вот это строгановская коллекция строгановских икон, которая сейчас находится в Строгановском дворце в Санкт-Петербурге. Вот это то, что удалось восстановить, да, Сергею Григорьевичу Строганову, и то, что унаследовал, да, потом Русский музей. Да, это собрание Русского музея на сегодняшний день. Оно далеко не все экспонируется его реально больше, но они его реставрируют, изучают, и это, так сказать, многолетний процесс, который начался еще, как вот сотрудники с удовольствием про это рассказывают, начался еще в 20-е годы прошлого века. Вот. Теперь что, то есть какую-то часть ему удалось отловить, собрать и как бы вернуть, да, в родовое владение, но какая-то часть благополучно продолжала циркулировать. Вот. И самое интересное, что мы до конца даже не можем ответить на вопрос, а что именно циркулировало? Вот то, что тогда вывез Папулин, или было что-то еще, или были какие-то другие строгановские иконы в других местах, потому что мы знаем, что в самом начале 17 века, уже при Михаиле Федоровиче Романове, Строгановы вывезли что-то, несколько сотен икон из Благовещенского собора в Москву и раздали по просьбе царя, раздали по московским церквям. То есть вы понимаете, что вот это проникновение, да, строгановских вещей, оно не в 19 веке началось, оно и его уже было полно в 17 веке. А если мы еще осознаем, что нет формальных признаков, по которым мы можем отличить вещь, сделанную Прокопием Чеидом по заказу Строганова, какого-нибудь того же Никиты Григорьевича, и вещь, сделанную по заказу Бориса Годунова или Михаила Федоровича Романова, а их, правда, нет, это один и тот же человек писал, да, то мы вообще, строго говоря, перестаем понимать, что такое эта строгановская иконопись, откуда она берется, потому что... Но зато понимаем, почему ее так много, потому что это отнюдь не только то, что вывез Папулин. Да, когда он вывез, да еще и Сергей Григорьевич это все потом снова собрал, вот, это, конечно, всех сразу заинтересовало, и все кинулись это рассматривать. И вот когда они кинулись это рассматривать, они один за другим, вот все эти, мы даже их искусствоведами не назовем, церковные археологи, конечно, да, середины 19-го столетия, историки церковные археологи, они пришли в полное восхищение. Вот они стали это все рассматривать, ну, уже расчищенные, это реставрированные старобрядцами, и они обнаружили, что эти иконы Пятницы, они отличаются невероятным качеством исполнения, да, как бы тонким таким филигранным рисунком, драгоценным колоритом, вот, и вообще, как бы, вот, да, частный заказ к этому очень предрасполагал, к тому, чтобы икона превращалась в сокровище. Мы это уже много раз говорили, но надо понимать, что отношение к ней как к сокровищу не в XIX веке формулировалось. Строгановцы тоже уже, Строгановы, то есть сами уже тоже немножко думали о том, что это сокровище, да, и когда они их заказывали и вкладывали, это было не только как бы актом благочестия, это еще было какой-то такой целенаправленной деятельностью по созданию и накоплению сокровищ. Вот они это тоже так себе думали. И художники это чувствовали и понимали, и начинали делать иконы так, как будто это сокровище. Да? Вот отсюда вот это невероятное техническое совершенство. Отсюда это такая вот очень изысканная на самом деле декоративность, которым свойственна и обилие золота, и драгоценные краски. И это с одной стороны. С другой стороны, очень сложные сюжеты. Вот привычка делать сложные сюжеты, восходившая вот к этой связи с Благовещенским собором, она у строгановских мастеров оставалась. И вот тут чуть-чуть по в сторону выставки уклонимся. У нас на выставке есть сейчас замечательный комплект, не из собрания Третьякова происходящего. У него очень сложная судьба. Он сначала был у Постникова, потом у Силина, потом у Егорова оказался, и потом, в конце концов, оказался в Третьяковской галерее. Это 5 вот маленьких икон, они меньше, чем Пятницы, на тоненьких дощечках, с миниатюрным письмом сложнейших сюжетов. Это «Хвалите Господа с небес», «Во гробе Плотские», «Литургии же Херувимы», «Обновление храма». Ну, я просто их называю в надежде, что у какой-то части слушателей все-таки эти названия вызывают конкретные ассоциации. Потому что если бы я стал объяснять, то есть каждый из этих сюжетов потребовал бы отдельной передачи. да, поэтому это просто вот я заранее как бы прошу прощения у тех слушателей, для которых вот с этими словами не ассоциируется вообще ничего, но просто как бы призываю их поверить, да, что это сложнейшие по содержанию и изощреннейшие по миниатюрной технике письма произведения, которые вот точно созданы по заказу Строгановых, знаете, с какой целью? Как копии больших местных икон, находившихся в Благовещенском соборе. Вот такой удивительный комплект, который, вот пройдя этот сложный витиеватый путь, это точно из Благовещенского собора, ну, просто по набору сюжетов это очевидно, вот пройдя этот сложный извилистый путь, в конце концов оказался в Третьяковской галерее и на нашей выставке. Хотя это не собрание Третьякова, а это то, что как бы вокруг него, да, вот какое-то время это находилось у Постникова и Силина, которые были поставщиками полных у которых он вещи подавал, и поэтому мы, собственно, на выставке это все показали. Вот, значит, получается, что где-то с середины XIX века люди, которые взглянули на все это, да, они решили, что это и есть вот вершина развития русской живописи. Да? Ну, просто потому, что надо понимать, что домонгольские иконы в эту эпоху находились под слоями записи, вот под множеством слоев записи, как, например, выглядела Владимирская в свое время, да, в XII веке, никто не знал, даже не догадывался. Да? Вот есть, например, фотографии Владимирской, сделанные после снятия оклада в 18 году, мы понимаем, что это вот черная доска, на которой едва просматривается знакомый нам силуэт, его повторяли поновители. Больше ничего мы об этой живописи не знаем. И 14-15 век тоже находились под записью, и здесь тоже был без шансов. Это значит, например, что ни о Рублёве, ни о Феофане тоже никакого представления ни у кого не было. То есть 15-й, чуть-чуть, 16-й века иногда вот попадались их, имели хождение, но, конечно, вот тот материал, который главным образом попал в руки собирателей в эту эпоху, это был 16-й, ранний 17-й век. Вот это вот самое Строгановское время. И да, его полюбили, его, в него более-менее вникли, и его стали считать очень многие люди некой вершиной развития русского искусства. Да, мы когда-то взяли это из Византии, мы оттолкнулись, потом Византия пала, а мы остались, и мы развивались, и вот мы создали такие вот как бы невероятные шедевры. Вопрос в том, является ли эта живопись действительно шедевральной, да, это отдельный вопрос, мы его сейчас как бы попробуем отдельно обсудить, но мы сейчас в историческом контексте понимаем, что, конечно, это то, что определяло рынок, это то, что искали прежде всего, это то, что покупали прежде всего, и то, мимо чего не мог пойти Павел Михайлович Третьяков, да, и отсюда вот этот самый складень Василия Чина, да, за которым вы вкладывает вот эти сумасшедшие деньги, да, по тем временам, вот самая дорогая вещь в его собрании. Вот, и еще несколько икон, которые наверняка ему были проданы как Строганова, то есть где Строгановские, где-то там, они, правда... Среди них есть только одна подписная, и напрямую точно связанная со Строгановым, происходящая из Благовещенского собора в Сольвычегодске, это беседа трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Тоже весьма редкий и сложный сюжет, который как бы иллюстрирует любовь к редким и сложным сюжетам. А вот, и тоже с подписью на обороте письмо Никифорова, еще одно семейство московских, скорее всего, живописцев, работавших на Строгановых, это из Тома Савин и его сыновья Назай и Никифор. Вот Никифор Савин. И как бы то, что, опять же, мы узнаем, что она из Благовещенского собора в Сольвычегодске, по соборным описям. Она там упоминается в древних соборных описях.
1: Но говорят о том, что иконы этого Строгановского письма как бы объединяются в некую группу не по сюжетному принципу, не по какому-то еще, а по принципу мастерства, что это иконы, которые отличаются, ну, какой-то, говоря современным языком, суперкачеством, суперхудожественным каким-то достоинством. Вот так это?
0: Нет, фактически это безусловно так. То есть, если мы говорим о техническом совершенстве, да, все-таки мы здесь сложно найти очень точную грань. Понимаете, средневековый иконописец не был художником в нынешнем смысле этого слова. Да? Никакого элемента творческого, художественного самовыражения, вот то, что мы как бы сейчас вкладываем в это слово, его деятельность не предполагала. Он все-таки был ремесленник, понимаете? Он себя как бы видел как ремесленник, он функционировал как ремесленник, и представление о совершенстве – это было прежде всего, да, техническое совершенство, совершенство исполнения. И вот эти самые имена на иконах начинают появляться в эпоху позднего Средневековья, которые сначала владельцы пишут, а потом начинают писать и сами художники уже с середины второй половины XVII века. Это же было не авторство, ах, вот я это создал, это мой шедевр. Нет, я такой-то мастер удостоверяю качество своего изделия. Вот. Поэтому, когда мы говорим совершенство, мы должны понимать, что мы вот применение к живописи нового времени и к иконописи поздней средневековой, мы немножко в разном смысле это слово употребляем. Да? Вот, несовершенство образа, несовершенство каких-то там эмоциональных или духовных переживаний, а именно техническое мастерство.
1: То есть... Это интересно с той точки зрения, что получается, что были иконы менее мастерски сделанные. И вот у Строгановых был какой-то знак качества ценз, что они вот им, как говорится, им многого было не надо, им хватало только лучшего.
0: Именно
1: и,
0: так.
1: И эту же логику, в общем, унаследует от них и Павел Михайлович Третьяков, собирая их иконы.
0: Именно так, да, и в каком-то смысле и все собиратели XIX века, потому что Павел Михайлович, он как бы, мы постоянно помним, да, что он к этому занятию приступил уже после многих, да, многие это путь проходили, да, и мы хотим самое лучшее, самое совершенное. Вот, и понимаете, ведь рядом, вот там, на узком севере, где Строгановы, собственно, свои вотчины и как бы и содержали, да, и занимались их устроением, там же было очень много мастеров в эту эпоху, которые работали, ну, как бы, далеко не так тщательно, так мягко скажем, да, и вот эти иконы северных писем, как мы знаем, они по-своему невероятно выразительны, да, но это грубый рисунок, это локальный колорит, это довольно простая, примитивная техника, да, вот в таких иконах есть выразительность, которая, может быть, по-своему больше, чем выразительность в самых технически совершенных вещах, это, так сказать, уже особенность нашего современного вкуса, современного восприятия. Но Строгановым такое точно было не нужно. То есть никакого вот этого вот дикого северного деревенского ничего они не хотели. Они хотели лучших столичных мастеров. И они, как вот видите, их получали. Поэтому если мы говорим про стиль, про художественный центр, то это вообще-то говоря Москва. По большей части. Это московские мастера, вот, которые, да, работали вот в этой миниатюрной манере, подчеркивая техническое совершенство, потому что вот эти вот самые приехавшие с севера богатые, ну, воиши, да, собиратели сокровищ, они хотели, чтобы вот это все было технически безупречно совершенно. Им вот это вот писали тончайшим золотом, да, полупрозрачными слоями там разных цветов, выписывая вот эти вот самые прекрасные цветовые переливы. Нет, это невероятно красивая живопись. Вот эта вот икона, которую я сейчас вспомнил, «Добрые плоды учения», например, да, из Собрания Третьякова, это одна из красивейших икон. Из кладей Василия Чейна. Вот, знаете, я бы сказал, с таким глубоким изумрудно-зеленым храмом, который еще цветным лаком покрыт, он сияет и переливается, и там везде вот эта вот растительность райская, да, в сюжете «О тебе радуется», она прям вся золотом прописана, тончайшими золотыми нитями, это прям вот с одной стороны райское великолепие, а с другой стороны драгоценный предмет.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Левон Нерсисян, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А в какое-то тематическое единство складываются иконы Строгановского письма в коллекции Павла Михайловича Третьякова или нет?
0: Ну, я бы сказал, скорее нет, потому что чуть-чуть это все формировалось по остаточному принципу. Ну вот целенаправленно собрать большую коллекцию столгановских писем, выделяя в ней отдельные сюжеты, ну, он как бы просто не успел пойти по этому пути. Да? Мы понимаем, что он занимался этим всем собирательством совсем недолго. Только один сюжет он выбрал, да, и как бы отдавал ему предпочтение. И вот есть несколько, помимо складни Василия Чейна, еще несколько икон, которые мы можем условно связать со Стогановским заказом, да, и это иконы «О тебе радуются». Вот еще я некоторые из них даже упоминал и описывал, которые Павел Михайлович Третьяков приобретал. Вот, то есть, понимаете, он просто, по сути, не успел, да, вот такую как бы еще сложную, какую-то тематически разветвленную коллекцию стогановских икон собрать. Он вот немножко вот что успел схватить, да, вот за этот вот короткий срок, которым он этим занимался. Вот, поэтому, но если мы говорим о тематическом единстве вот этого стогановского заказа, то этой темы мы касались. Это ориентация на сложные сюжеты. Сложные символически, вот как тогда в середине XIX века они вот были потрясены новой начинкой Благовещенского собора, вот как они стали выбирать эти сюжеты, так они и стали воспроизводить. И вот если мы смотрим на иконы собрания Павла Михайловича Третьякова, мы понимаем, что да, вот этот условный стогановский заказ, он так или иначе вот какими-то сложными сюжетами отмечен. Я почему очень все время оговариваюсь, понимаете, мы ведь не знаем, мы вот только про вот этот складень знаем и про икону «Добрые плоды учения», да, или «Бесед трех святителей» знаем, потому что там есть надписи. Там на одной написано, что это Максим Яковлевич Стоганов заказал, на другой написано, что это Никифор Савин написал, а мы знаем, что он написал такую икону для Благовещенского собора из описи. Вот, собственно, стогановский заказ фактически подтвержден только относительно двух икон из собрания Третьякова. Вот это четко надо понимать. А дальше есть еще десятка-полтора икон вот этого самого миниатюрного, очень технически совершенного письма со сложными сюжетами, драгоценно изукрашенные, да, которые, скорее всего, были проданы ему как стогановские. Да, но относительно их происхождения из Сольвычегодской или стогановских вотчин, или относительно обстоятельств заказа, мы не знаем вообще ничего и вряд ли когда-нибудь узнаем. Ну, хотя вот как в качестве метода предлагают детальное сопоставление описей собора с описями конфиската Папулинского и как бы прослеживать пути этого Папулинского конфиската от перепродажи через перепродажи, возможно, что-то в перспективе, вот если производить такие детальные именно архивные разыскания, то какие-то из этих икон, они укоренятся, да, в Благовещенском соборе, и мы сможем сказать, что да, это стогановский заказ. Но с таким же успехом это могли быть иконы, которые московские мастера исполняли для московских храмов. Потому что, ну, вот смотрите, церковь Рязоположения, мы на прошлой передаче упоминали, церковь Рязоположения Московского Кремля. Там есть иконостас большой и пятничный ряд с маленькими иконами. И все это делала артель под руководством Назария Савина, брата вот упомянутого нами сегодня Никифа, где-то около 1627 года, если я не ошибаюсь, в конце 20-х, начале 30-х годов, когда Назарий Истомин Савин был ведущим московским столичным мастером. И вот там, в этом пятничном ряду, стоят такие же маленькие, такие же тщательно написанные иконы вот с этими, с ювелирными деталями, с драгоценными украшениями и так. Поэтому, понимаете, вот так, они как бы и стогановские, и не стогановские в то же самое время, понимаете? То есть, но в XIX веке это все однозначно ассоциировалось со Стогановым. Ну, или, по крайней мере, более или менее уверенно. И вот мы смотрим, что помимо как бы вот ювелирной техники, там есть еще и сюжеты сложные символические сюжеты, потому что «А тебе радуются» сюжет сам по себе тоже непростой, да, особенно если он дополнен вот этими праздниками, как мы рассказывали на прошлой передаче. Есть еще одна икона «Достойный есть», например, которая тоже иллюстрирует богословское песнопение, и икона, иллюстрирующая песнопение «Достойный есть», была в Благовещенском соборе Московского Кремля, естественно, была в местном ряду Благовещенского собора Сольвычегодске, и потом повторялась иконописцами. Есть по заказу Строгановых работавшими. Есть, например, такая совсем тоже сложный символический богоочный сюжет «Похвала Богоматери», вот, где Богоматерь представлена на престоле в окружении пророков со звёрнутыми свитками, там тексты пророчеств, атрибуты пророчеств, ну, понятно, да, там, скажем, Исаия держит клещи с углем, там Моисей держит купину, Иаков держит лестницу, и все это в соответствии с православной гимнографией, в соответствии вот с текстами, в частности, канонов праздничных, да, все эти атрибуты ассоциируются с Богоматерью, а вся эта композиция в целом как некий образ грядущего Бога воплощения, да, пришествия Спасителя, пришествия Мессии, о котором пророчествуют пророки, да, и этот сюжет появился в иконописи где-то примерно в 15 веке, хотя имеет и древние византийские прообразы, начиная с 11-12 веков. Но вообще, кстати, вот эта сложная символическая иконография, о которой мы говорим, она ведь примерно по одной и той же схеме возникает и утверждается. То есть возникает она сначала где-то на периферии византийской культуры, вот заинтересовывает их какой-то сложный символический момент, и вот он там где-то у них начинает под сурдинку звучать. Потом где-нибудь на среднем этапе, там, в 14-15 столетиях, русская культура внезапно что-то такое находит и подхватывает, да, и повторяет. А потом уже в позднесредневековую эпоху это становится прям любимым и повторяемым, и очень-очень-очень важным. Ну, вот пример такой, допустим, София Премудрость Божия. Тоже икона, которая есть в собрании Павла Третьякова, тоже миниатюрного мелочного письма со сложным сюжетом, то есть по набору формальных признаков она под этот строгановский заказ, в принципе, подходит. И, скорее всего, он ее купил как строгановскую, она примерно того же времени вполне может быть. Вот. Так что с Софией? София, этот сюжет возникает, ну, как аллегорическая фигура, она даже в византийских рукописях есть, а вот как некая отдельная иконографическая тема византийское искусство XIV века. Вот где иконографический заповедник, вот где всякие причудливые сюжеты и темы появляются в больших количествах. Да, и ну вот в XIV веке мы аккуратно это подхватываем, потому что самое раннее русское изображение, иллюстрирующее текст книги «Притч Соломоновых», это «Премудрость создай себе дом», да, это фреска из притвора церкви Успения на Волтом поле, если я правильно помню дату, 1368 год. Вот, но это эпизодически. Да, момент, да, а потом уже в 15 и в 16 веке формируется вот этот как цельный такой иконографический, как вариант иконографии, да, как такая отдельная иконографическая тема София в виде огненного ангела между Богоматерью и Анной Предтечей, да, вот так, как вот, собственно, на иконе и собрания Павла Михайловича Третьякова. И София, премудрость Божия, тоже была в числе икон из Благовещенского собора Московского Кремля, которую упоминает Диак Висковатый. И оттуда ее взяли строгановцы, и да, они могли, вот здесь везде такая модальность, они могли заказать икону на этот сюжет какому-то иконописцу, либо своему, либо московскому. Вот такая ситуация.
1: Знаете, у меня вопрос, он, может быть, уже шаг в сторону, собственно, от икон строгановского письма, но вот мы на радио «Вера» уже четвертый день, получается, говорим про собрание икон Павла Михайловича Третьякова с разных сторон, очень интересно, и с вами, и с вашими коллегами. Я не могу вот отделаться от вопроса. Если я правильно понимаю, Павел Михайлович Третьяков собирает иконы в последние годы жизни.
0: Да. Последние 8 лет.
1: Последние 8 лет своей жизни. И, в общем, напрашивается некая версия, но именно как версия, как гипотеза, что вообще это свойственно человеку концу жизни задуматься о вечном. Это не означает, что впервые он об этом задумывается. Но если мы хотим объяснить, почему человек собирает на протяжении длительного времени картины и в какой-то момент еще и иконы, то при том, что мы знаем, и у нас тоже в программах этих наших звучала мысль, что Павлу Михайловичу Третьякову было важно, чтобы после него осталась коллекция русского искусства в целостности, и вот без древнерусского периода не было бы этой целостности. Но, может быть, в этом что-то есть такое еще человеческое, экзистенциальное, вот, хотя, как мы понимаем, он об этом ничего не писал, но вот для вас, как для человека, глубоко погруженного в тему и много раз уже наверняка вокруг этих сюжетов вот думающего, что вы об этом думаете?
0: Ну, вы знаете, все-таки я повторю за вами, что у нас нет никаких документальных свидетельств, которые объясняли бы его мотивы, да, и все, что мы, все, чем мы занимаемся, все-таки важно всегда помнить, что мы занимаемся исключительно реконструкциями. Мы не знаем, что он думал на самом деле, но вы понимаете, я это вполне допускаю, потому что, ну, мы, ну, он, скажем, Третьяков не был старообрядцем, но мы понимаем, что он был религиозным человеком, он был, там, сказать, вот его приходской храм, да, вот при Третьяковке, к счастью, сохранившийся, да, вот там сведения о том, как он там этому храму помогал, что он там в него вклад, то есть как бы здесь нормальная жизнь такого русского человека традиционного уклада, сохранения вот всей вот этой самой религиозной составляющей, в этом не было никакой экзальтации, которая появляется уже в начале следующего столетия, да, вот то, что у нас ассоциируется там с русской религиозной философией, да, начала 20 века, это все еще был какой-то такой традиционный уклад, в котором религия и религиозное мировоззрение было естественной частью жизни, да, то есть не требовалось какого-то к нему экзальтированного возвращения, да, такого, а оно как бы было просто встроено в повседневность. И да, если исходить из этой логики, вполне, да. А вот, да, я собираю картины, вот, да, вот как бы это все важно, это все страшно интересно, это как бы мой отчасти долг, да, перед отечеством и отечественной культурой, вот ее в таком полном виде собрать. Но вот есть в этой культуре какой-то такой отдельный уголок, с которым я могу остаться наедине, думая ни о каких долгах, да, ни о каких миссиях. Понимаете, вот это та версия, которую мы предлагаем всегда, и мы ее все равно будем предлагать, да, что это часть миссии, что собирание икон, так же, как собирание картин, это часть миссии. Возможно. Но мне больше, конечно, понятнее вот этот самый экзистенциальный ход. Вот. Другой вопрос, что когда он к этому приступил, он все равно пошел по шаблонам предложенным, потому что, не было у него еще какого-то, и в эту эпоху не могло выработаться ни специального эстетического чутья в отношении икон, что вот эти вот лучше, а эти хуже, да, у него своего, все равно он пользовался набором каких-то штампов, которые в эту эпоху, вот лучшие строгановские, да, вот покупаю, лучшие новгородские, вот смотри, вот это вот у меня Новгород настоящий, вот видишь, какой он классный, да, покупаю, лучший Новгород, понимаете, вот своего эстетического выбора какого-то такого прям осознанно. У него могли быть впечатления, ощущения, понравилось, не понравилось, да, но какого-то целостного вкуса, думаю, не было, и им он тоже не руководствовался. То есть мессианство, да, но скорее на вторую сторону, собственный эстетический вкус еще нет, вот так мы скажем, а посерединке остается вот это самое какое-то естественное благочестие русского человека XIX века. Очень важный фактор, который нельзя недооценивать, да.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Нас на этой неделе ждет еще одна передача, завтра завершающий цикл про собрание икон Павла Михайловича Третьякова в связи, напомню, с выставкой «Иконы собрания Павла Третьякова», которая проходит в Третьяковской галерее этим летом и до осени, до 11 октября. И сегодняшний наш гость, проводник по истории формирования коллекции Павла Михайловича Третьякова, Левон Вазгенович Нерсисян, старший научно-сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, один из создателей той выставки, о которой мы говорим. Спасибо огромное за эти разговоры на Радио Вера. Дорогие друзья, до новых встреч. Оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио Вера.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
5: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами. Здравствуйте. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кто это смотрит на меня так пристально, сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные и твари земные. Отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящее прохожих и себя саму. На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. Что есть время человеческое, если не волна, которая, отбежав от озера, покаялась, что оставила его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего, Ему все ведомо. На Него смотрите и увидите, где Отечество ваше. Для чего вам смотреть на меня, образ изгнания вашего, отражение быстротечности и временности вашей? Господи, прекраснейший убрус мой, серафимами золотыми украшенный, покрой меня, словно вдову, вуалью, и собери в нее мои слезы, в которых кипит горе всех созданий твоих. Господи, радость моя, будь гостем моим, чтобы не стыдился я наготы своей, чтобы жаждущие взгляды на меня обращенные больше не возвращались в свои дома жаждущими».

0: вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Рассказчик по мотивам чувашской народной сказки.
2: Приехал один деревенский мужичок на ярмарку и встретил в городе родственника. А тот родственник жадным был, сил нет. Но все же пригласил он крестьянина к себе на ночевку. Вечером, распродав товар, деревенский мужичок отправился в гости. Подойдя к дому, он решил на всякий случай сначала заглянуть в окно, не побеспокоить бы кого своим приходом. Глядит, а его родственник

0: Эльф угостил, чаю себе налил.
1: «Расскажи нам что-нибудь, чего даром сидеть?» — говорит хозяин. «Помнится, ты всегда был знатным рассказчиком. Видел ли что-нибудь интересное по дороге?»
2: «Было дело», — ответил мужичок, прихлебывая чай из блюдца. «Еду я, значит, в город, и вдруг вижу, посреди дороги огромная змея лежит с руку толщиной. Подняла голову и шипит, как, ну, в точности, как ваша медовуха на печи. Зря вы ее в теплом месте держите, как бы не испортилась».
0: Покраснела хозяйка, а рассказчик продолжает. «И так эта змея на меня жалобно глядит, словно просит о чем-то. Оглянулся и заметил в кустах змеиное гнездо. А там маленькие змеята только что вылупились. И так их много, сидят друг на друге, примерно как ваши блины в печи. Жалко мне стало этих змеят, шипят, пищат от голода. Достал я тогда большой круглый хлеб, чуть поменьше, чем тот жареный поросенок, что вы под кроватью прячете. Помочил в молоке, да и покормил малышей, а заодно и мамашу-змею. Хоть они мне, как говорится, не родня, а все равно живая тварь».
1: Переглянулись хозяева, стыдно им стало, что они так плохо родственников встречают.
2: «А мы чего-то запамятовали, что у нас от обеда блины и поросенок остались», — говорит хозяйка. «Спасибо, что напомнил».
0: Выставили хозяева на стол все свои угощения, и вскоре за столом душевные беседы рекой полились. Никаких тебе упреков и взаимных обид. Вот что значит хороший рассказчик.
3: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Великий Бог через чудесные знамения явил мне свою силу, и я теперь намерен посвятить Ему мою жизнь. Эти слова императора Константина из речи в Римском Сенате после победы над тираном Максентием в 312 году обсуждал не только Вечный Город, но вся страна. Ведь почитателей великого Бога в империи было немного, менее десятой части населения. А вот гонения на его последователей христиан при предыдущих императорах хорошо помнили все. Но Константину доверяли, ведь он только что освободил столицу от узурпатора, победив со своей небольшой армией вдвое превосходящие силы противника –

0: сделал он это вопреки предсказаниям языческих гадателей, прочивших ему поражение. Было о чем задуматься и обывателям, и профессиональным политикам. И можно сказать, что эта победа – первое большое миссионерское деяние нового христианского императора. После смерти соправителя Галерия, люто ненавидевшего христианство, император Константин заключил союз с Лицинием, повелевавшим частью восточных территорий Римской империи, выдав за него замуж свою сестру Констанцию. В брачном договоре имелось особое условие – обеспечение беспрепятственного служения христианскому Богу во всех подчиненных союзникам землях. На этом основании в 313 году были составлены соответствующие документы, получившие название «Миланского эдикта». Эдикт можно считать колоссальным миссионерским прорывом, изменившим всю религиозную политику Рима последних столетий. Через 11 лет, в 324 году, святой Константин, будучи уже единоличным правителем Римской империи, издал своего рода манифест, провозгласивший христианство истинной религией, которую исповедует император, его семья, приближенные к трону. Таким образом, истина Христова становилась государственным вероисповеданием. Все это сопровождалось изданием законов, дающим привилегии церкви. К 20-летию своего правления император задумал ряд миссионерских мероприятий, которые должны были продемонстрировать миру величие Церкви Христовой и значимость христианства. Важнейший из них – Первый Вселенский Собор 325 года и возрождение провинции Палестина как Святой Земли. Собор епископов, разрешивший разгоревшиеся в то время споры о равенстве лиц Святой Троицы, подчеркнул единство Церкви, показал миру великих исповедников Христа и совершенно новое богословие, принципиально отличное от языческих учений. Император принимал живейшее участие в заседаниях собора, а новое открытие Святой Земли Константин доверил своей матери Августе Елене, которая, проведя огромную археологическую работу, обрела крест Господень и многие другие священные реликвии. Она же разыскала места, связанные с евангельскими событиями, и воздвигла там христианские храмы. Эти замечательные сооружения почти 3 столетия благовествовали о Христе. Незадолго до кончины император принял святое крещение, и его переход в мир иной стал настоящим рождением в вечную жизнь и встречей с тем великим Богом, которому святой Константин сознательно посвятил свою жизнь, проповедуя о нем огромному римскому миру словом и делом.
1: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Мы получили всего лишь какой-то обед. А ведь она здорово выглядит. Значит, богатая.
3: Мы довольны тем, что есть.
2: Она была нашей. Просто тот тип все испортил.
3: Вот видишь? Вот о такой маме мы должны просить в наших молитвах.
2: Почему? Никому не нужны мамы. У тебя же не было мамы. Ты прекрасно обходишься.
1: Обаятельный бродяга Билл Дэнсер и его приемная дочь, 9-летняя Сьюзен, из снятой в 1991 году доброй комедии Джона Хьюза «Кудряшка Сью» – дружная и счастливая семья. Они во всем поддерживают друг друга и никогда не унывают. Сью очень любит Билла и вполне довольна бродячей жизнью. Но тот считает своим долгом найти для девочки дом и заботливую маму, а затем отдать ее в школу. У этой милой и остроумной пары бездомных есть свои принципы. Они не воруют и не причиняют людям зла, хотя иногда добывают себе пропитание мелкими аферами. Биллу и Сьюзен нужен человек, который сам от всего сердца захочет им помочь. Таким человеком оказывается молодая женщина по имени Грей, успешный адвокат. Чтобы обратить на себя внимание богатой одетой и симпатичной девушки, бездомные решаются на хитрость. Они подкарауливают Грей на парковке, и Билл бросается под колеса ее машины. Это нелепое знакомство полностью меняет жизнь героев. Достаточно нескольких минут общения с не по годам сообразительной и неунывающей Сью, и в сердце Грей впервые пробуждается любовь и желание заботиться о другом человеке. Молодая женщина не находит себе места, думая о судьбе девочки. Она приглашает двух бездомных в свой роскошный особняк, не обращая внимания на протесты своего ухажера, холодного и эгоистичного Уолкера. В фильме «Кудряшка Сью» нет глубокомысленных разговоров о смысле жизни. Но достаточно увидеть, как Билл спит в обнимку с приемной дочерью, как он заботливо отправляет ее почистить зубы и помыться, как оставляет ей самую вкусную часть нехитрого обеда, и на душе становится тепло и уютно. Каждый жест, каждый взгляд Билла и Сьюзен пронизаны такой любовью и доверием друг к другу, какие встретишь далеко не в каждой благополучной семье. Дэнсер заботится не только о здоровье и пропитании ребенка. Он постоянно настраивает девочку на лучшее, убеждает, что скоро их жизнь полностью изменится, а еще старается пробудить в ней веру в светлые чудеса.
2: Я не спала одна уже очень давно.
3: Тебе понравится, вот увидишь. Ты больше не получишь пинков.
2: Да, но если мне вдруг станет страшно?
3: Что ж, у тебя нет причин бояться. Знаешь почему? Потому что когда ты одна, ангелы спускаются с небес. Они прилетают к окну и тихонько проскальзывают внутрь. Если ты спишь, они подлетают и целуют твои веки. А потом они навевают тебе самые красивые сны.
1: Встреча Билла с Грей – награда за его веру в чудеса и в ангелов, за терпение и доброту. Он не озлоблен на мир и не завидует богатым. Мечтает о новой жизни, но благодарен и за то, что имеет. К тому же, в первую очередь, Билл думает не о собственной выгоде, а о будущем Сьюзен. Именно поэтому его желания чудесным образом исполняются. Но с благодарностью принимая помощь Грей, бездомные делают ей не менее ценный подарок. Они помогают женщине почувствовать себя нужной и любимой. Напоминают ей о том, что есть вещи важнее денег и карьеры. Пока героиня встречалась с мужчиной своего круга, богатым и респектабельным Уолкером, на первом месте для нее оставалась работа. Одинаково успешные Грей и Уолкер ничего не могли дать друг другу. Каждый из них занимался собственной жизнью. А их совместные вечера с классической музыкой и изысканными винами были скучными и неискренними. Рядом с Биллом и Сьюзен эта уставшая от жизни карьеристка впервые начинает ощущать себя настоящей женщиной. Становится доброй и мягкой и, наконец, обретает душевный покой. Фильм Джона Хьюза «Кудряшка Сью» – сказочная и одновременно жизненная история о любви, сострадании и семейных ценностях, интересная и взрослым, и детям. Она напоминает нам о том, что сделанное добро всегда возвращается, а богатые могут многому научиться у бедных. Действие кинокартины происходит снежной зимой, и вся она пронизана рождественским настроением. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Пути Господни, как известно, неисповедимы. И мы, бывает, впадаем в недоумение, когда промысел Божий круто меняет нашу жизнь. Но тем и отличается верующий человек от неверующего, что внутри первого живет доверие к Богу и терпеливое стремление понять, как даже в совершенно новых условиях остаться верным Господу. Об этом, среди прочего, речь идет в Псалме 108, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Боже, хвалы мои, я не премолчи, яко уста грешнича и уста льстивого».
3: «Боже, хвалы моей, не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя. Спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось стука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами своими. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.
2: Еже спасти от гонящих душу мою.
1: Прозвучавший Псалом 108 был написан царем и пророком Давидом в дни его молодости, тогда, когда его помазал на царство святой Самуил, и это помазание не принял грешный правитель Саул, лишенный Богом власти из-за греховной жизни. Саул решил убить нового царя, и тому пришлось много скитаться, спасаясь от гонений. Давида угнетало не только то, что его ожидает жестокая расправа, но и то, как стали его воспринимать окружающие. Нашлись, к сожалению, те, кто решил угодить Саулу, начал шпионить и доносить. Среди помощников грешного правителя Давид выделяет так называемого «надзирателя», Пророк просит Бога осуществить суд над данным человеком. Надзирателем, скорее всего, был Доик, который следил за стадами Саула. Он принадлежал к ближнему кругу правителя и печально прославился доносами на Давида. Кроме того, Доик, желая выслужиться, собственноручно убил ветхозаветных священников в селении Номва, где скрывался Давид. От всего переживаемого пророк сильно страдал. Чего только стоят эти его слова: «Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу, колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука, я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами своими». Но вместе с тем в сердце Давида жила надежда на Бога, уверенность, что если Господь поставил его царем, значит, так нужно. А потому следует потерпеть, смириться и дождаться, когда замысел Божий проявит себя полностью. Потому Давид и просит Господа об укреплении. «Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это». Давид обещает, что после окончания испытаний будет прославлять Бога, всегда находящегося на стороне тех, кто стремится исполнить Его правду. «Я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его». И гонимый царь свое обещание исполнил, написав впоследствии множество псалмов, в которых он прославляет мудрость промысла Божия.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число пожертвований в благотворительные проекты обычно снижается, а количество тех, кому требуется помощь, растет. Чтобы и в летний период помогать людям, оказавшимся в беде, Марфо-Мариинская обитель милосердия проводит ежегодную акцию «Лето добрых дел». Сегодня на попечении обители в Москве находится более 2000 человек, которые бесплатно получают продуктовые наборы. Более 70 родителей особенных детей обращаются сюда за психологической консультацией, а 74 ребенка с диагнозом «детский церебральный паралич» посещают Елизаветинский детский сад при монастыре. Один из них – 5-летний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок. Любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфо-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфо-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве, гуляем вместе с Владимиром Фотичем Козловым, председателем Российского союза краеведов Московского краеведческого общества. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Идем мы на Ходынку. Историческое место, столько всего, кстати, не связанного одно с другим.
2: Абсолютно разное.
1: Столько исторических событий здесь происходило. Для разнообразия, впервые в наших прогулках мы выходим из станции Московского центрального кольца, из МЦК, станция Зорге. Выходим по указателю улицы Зорге, переходим улицу Зорге, доходим по прямой до улицы Кусинина, переходим и ее, и оказываемся в парке «Березовая роща». Насквозь проходим, тут совсем небольшой парк, я думаю, что многие москвичи в нем бывали. Проходим насквозь этот парк, и оказываемся в проезде «Березовой рощи» и в четвертом Ходынском проезде. Угу. Вот и Ходынка.
2: Вот и Ходынка. Вообще Ходынка, да, вот мы, может, к «Березовой роще» подошли. Красивое место. Кусинина – это улица новая сравнительно, но, собственно, по краю Ходынского поля было построено. Ходынское поле, оно же громадное было. Ходынка – это между Ленинградским проспектом, Беговой, Хорошевское шоссе, проспект Жукова. То есть, если сейчас взять даже станции метро известные, какой разброс получается, и Полежаевское, и Октябрьское поле выходит. С другой стороны, Динамо, аэропорт – тоже. Я к тому, чтобы вы почувствовали масштаб гигантского поля, которое сохранялось, впрочем, как поле и как аэродром в значительной степени, вплоть до недавнего времени.
1: В 2003 году да. С Ходынского поля взлетел последний самолет. И это был, кстати, совсем не маленький Ил-38, который для Индии был сделан. И здесь же делали еще и самолеты. Сейчас уже, конечно, не летают. Кстати, летают, да, Ил-18 летает, Ил-20. Это все производили здесь когда-то. Испытывали вот эти наши знаменитые Ил-96, представляете, Ил-86. Эти громадины, которые взлетали прямо в центре Москвы.
2: Но мы начали именно с аэродрома.
1: Жалко его очень.
2: Жалко, конечно. Аэродром ведь старейший. Центральный аэродром 1910 год. Торжественно был открыт. И называлось это потом уже аэродром имени Фрунзе.
1: Ну, это потом, да. Имени Троцкого он, кстати, да. Мало кто знает, но он был еще аэродром имени Троцкого.
2: И мало кто знает, ведь очень много летчиков, вот если вы будете на Ваганьковском кладбище, там есть такой уголок, где похоронены летчики, погибшие в том числе и на Ходынском поле, собственно, в аэропорту, на аэродроме. И в 2008 году в Чапаевском парке, это тоже часть, собственно, Ходынки, если Ленинградское шоссе с одной стороны, Чапаевский парк, недалеко от метро Сокольников, там установлен памятник 108 летчикам, погибшим на Ходынке, собственно, в мирное время. Это тоже история. Ну, а если мы говорим о Ходынке, вот мы на Березовая роща, мы проходим Березовую рощу, и обратите внимание, Кусинина, дом 6, сталинские большие 50-х годов, такие солидные, респектабельные дома. Вот рядом там сохранились еще несколько деревянных казарм начала 20 века, ведь там же были военные казармы, это было военное поле, собственно. Потом уже в советское время, в 22-м году, назвали Октябрьское поле. Там стоял храм, деревянный, громадный, лагерный храм московского гарнизона, который выезжал на учения, а там проводились стрельбы, артиллерийские стрельбы на Ходынском поле. Оно было, повторяю, громадно. Его построили в 1892 году и посвятили Сергию Радонежскому. Это был самый большой московский подмосковный храм из дерева. деревянное огромное дерево везли из Ветлужских лесов. Храм был военный, его, к сожалению, разобрали в 1920-е годы. Но Ходынка действительно это такие разнообразные события, не связанные с собой, совершенно верно, что в общем-то можно ставить много мемориальных досок и, в разные времена. Самое, наверное, интересное это то, что здесь на пахотных землях, собственно, ямщиков Тверской слободы, а здесь недалеко фактически от дороги на Тверь, на Петербург, потом на Петроград и Ленинград шла. При русских царях, а началось это особенно с Екатерины II, когда в 1775 году она устроила грандиозное народное гуляние по окончании войны с Турцией и Кучук-Карнаджийский мир. И здесь бутафория такая создалась, и строили целые города из дерева, суда, то есть поили, кормили народ. Это было празднование и очень интересное. Но мы тогда должны уже это место смотреть, если мы должны выходить из метро «Динамо». А недалеко от этого места находится и, конечно, место, где проводили, собственно, коронационное гуляние, знаменитое. Надо было где-то проводить коронационное гуляние, и начиная особенно с Александра II, Александра III и, конечно, несчастливое гуляние Николая II.
1: Коронация, да.
2: Да, коронация, трагическая коронация, жуткая трагедия, когда народ узнал, народ сообщали о том, что 18 мая 1896 года, через 4 года после коронации в Успенском соборе, будут раздавать, в общем-то, памятные подарки. Подарки нехитрые.
1: Кружечка.
2: Кружка, эмалированный стакан, полфунта колбасы, сладости, платок. Собственно, и народ уже стал подходить целыми семьями. 500 тысяч человек.
1: Полмиллиона, представляете?
2: Полмиллиона.
1: В Москве-то сколько людей жило?
2: Да, в Москве-то жило там 1 900 000-то. Из окрестных и там, а там были и ямы, и рытвины. И, конечно же, все народ смел. Нерасторопность, преступная нерасторопность. В общем, те, кто отвечал за это, 1370 человек погибло, несколько сот получили увечья. Если будете на Ваганьковском кладбище, вдалеке, далеко от центра, там увидите памятник. Памятник, на котором огромный, мрачный, на котором высечено 18 мая 896 года. Все. Вот.
1: 1400 человек почти там погибли.
2: Да.
1: Еще
2: да.
1: Столько же примерно получили травм.
2: Да, да, да. Вот. Но коронация была последняя, а потом там с разных сторон ведь тоже интересные памятники были. Если мы возьмем сторону, вот легче идти от метро «Динамо», это на окраине построено недалеко ипподром. Ипподром там еще с 830-х годов, раньше еще гуляний был ипподром, московский ипподром. А потом уже на рубеже веков построили здание, потом его переделывали, и сегодня, в общем-то, московский ипподром существует.
1: Да. Да.
2: А рядом выставочная, недалеко от ипподрома, ближе к Ленинградскому шоссе, там находится место, где устраивали в 882 году грандиозную всероссийскую художественную промышленную выставку. Это была вся промышленность, все достижения России, павильонов масса была, все, и промышленность, и паровозостроение, и сельское хозяйство, и рыболовство, и все это было. было. От нее почти ничего не осталось. Остался царский павильончик. Красивый, очень изящный. Он виден даже с Ленинградского шоссе. А если пойдем дальше, по Боткинской, мы увидим там громадный комплекс больницы, Солдатенковской больницы. Тоже на окраине был построен Солдатенков, Кузьма Терентьевич, известный меценат, старообрядец. Там храм есть Космы и Дамиана. И дальше улица Поликарпова, выходим, это уже ближе к Беговой, там мы увидим очень интересный храм Отрада и Утешения при Николаевских казармах. Опять же, военные казармы Ходынского военного поля. Он сохранился, этот храм, очень интересный, 1909 года. Ну и очень жаль, конечно, что сейчас почти это поле застраивается.
1: Очень жалко. Но да, я думаю, что не будут все-таки полностью застраивать взлетно-посадочную полосу оставшуюся. Там, по крайней мере, проходят репетиции парада или проходили.
2: Сейчас движение есть, и уже принято решение, уже разбивается, в общем, Ходынский парк.
1: Ходынский парк разбивается, да. Но мне небольшая очень хочется, часть, как любителю авиации, как человек, который, не безразличен, 80 лет существовал, какой 80? С 1910 по 2003 год, 93 года существовал этот аэродром. Очень жалко его. Я понимаю, что в современной Москве, конечно, в центре почти города не могут взлетать и садиться огромные самолеты.
2: Но на всякий случай надо было оставить.
1: На всякий случай. Потом, конечно, все равно же будет у нас когда-нибудь эти авиатакси, маленькие перевозки, вертолетная
2: площадка. Там же есть место, отмечено камнем, где разбился Чкалов. Да? В общем-то, да. Там и дирижабль недалеко разбился, там и Нестеров летал, и Уточкин летал. Там, собственно, наша авиация такая зародилась.
1: Да, завод Гатчина, Знамя труда, да, который вот эти производил Илы, о которых в начале программы говорили.
2: Угу. Вот. То есть это, конечно, сейчас не только жилищный комплекс, торговый, развлекательный или Ледовый дворец, но это, конечно, наша история. История самая разная. История разнообразная. И меценаты здесь, и храмы. Храм, кстати, есть со стороны Октябрьского поля. Там ведь тоже, вот смотрите, как далеко метро находится. И там тоже есть, сохранился храм Скоропослушницы, военный храм, принадлежавший, в общем-то, военным. Очень, очень все это, конечно, интересно. И надо как-то это все сохранять. Я знаю, что сейчас там начали строить и Государственный центр современного искусства в 2014 году. Поэтому такой разнообразный центр, окруженный самыми разными памятниками, он должен изучаться и сохраняться. Хотя книга была одна только написана, скромно издана автором за свой счет. Был такой Анатолий Демин, московский краевед. И все. Нет. Об этом литературы совершенно нет. Цельно.
1: Ходынское поле мы посмотрели вместе с Владимиром Фёдоровичем Козловым, председателем Российского союза краеведов и Московского краеведческого общества. Спасибо. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего города. Любите Москву, гуляйте по ней, любуйтесь нашим городом. Будьте здоровы.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера». Неумолимые слова. Окаменела Иудея. И с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут. И глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Осип Мандельштам.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читает Денис Некрасов. Продолжение.
1: Дьякон был очень смешлив и смеялся от каждого пустяка до колотья в боку, до упада. Казалось, что он любил бывать среди людей только потому, что у них есть смешные стороны и что им можно давать смешные прозвища. Самойленко он прозвал Тарантулом, его денщика Селезнем, и был в восторге, когда однажды фон Корен обозвал Лаевского и Надежду Федоровну макаками. Он жадно всматривался в лица, слушал, не мигая, и видно было, как глаза его наполнялись смехом и как напрягалось лицо в ожидании, когда можно будет дать себе волю и покатиться со смеху. «Это развращенный и извращенный субъект», — продолжал зоолог, а дьякон в ожидании смешных слов впился ему в лицо. «Редко где можно встретить такое ничтожество. Телом он вял, хил и стар, а интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи, которая только жрет, пьет, спит на перине и держит в любовниках своего кучера». Дьякон опять захохотал. «Не смейтесь, дьякон», — сказал фон Корен. «Это глупо, наконец». «Я бы не обратил внимания на его ничтожество», — продолжал он, выждав, когда дьякон перестал хохотать. «Я бы прошел мимо него, если бы он не был так вреден и опасен. Вредоносность его заключается прежде всего в том, что он имеет успех у женщин и таким образом угрожает иметь потомство, то есть подарить миру дюжину Лаевских, таких же хилых и извращенных, как он сам. Во-вторых, он заразителен в высшей степени. Я уже говорил вам о винте и пиве. Еще год-два, и он завоюет все Кавказское побережье. Вы знаете, до какой степени масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность, в университетскую образованность, в благородство манер и литературность языка? Какую бы он ни сделал мерзость, все верят, что это хорошо, что это так и быть должно, так как он интеллигентный, либеральный и университетский человек. К тому же он неудачник, лишний человек, неврастенник, жертва времени, а это значит, что ему все можно. Он милый, малый, душа человек. Он так сердечно снисходит к человеческим слабостям. Он сговорчив, податлив, покладист, не горд. С ним выпить можно и посквернословить, и посудачить. Масса, всегда склонная к антропоморфизму в религии и морали, больше всего любит тех башков, которые имеют такие же слабости, как она сама. Судите же, какое у него широкое поле для заразы. К тому же он не дурной актер и ловкий лицемер, и отлично знает, где раки зимуют. Возьмите-ка его увертки и фокусы, например, хотя бы его отношение к цивилизации. Он и не нюхал цивилизации, а между тем, ах, как мы искалечены цивилизацией, ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы, которые не знают цивилизации. Надо понимать, видите ли, что он когда-то во времена оны всей душой был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его. Он, видите ли, Фауст, второй Толстой. А Шопенгауэра и Спенсера он третирует как мальчишек и отечески хлопает их по плечу. «Ну, что, брат Спенсер?» Он Спенсера, конечно, не читал. Но как бывает мил, когда с легкой небрежной иронией говорит про свою барыню. Она читала Спенсера. И его слушают. И никто не хочет понять, что этот шарлатан не имеет права не только выражаться о Спенсере в таком тоне, но даже целовать подошву Спенсера. Рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на них только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость, может только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное.
2: «Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься от него?» — сказал Самойленко, глядя на зоолога уже не со злобой, а виновато. «Он такой же человек, как и все. Конечно, не без слабостей, но он стоит на уровне современных идей. Служит, приносит пользу отечеству. 10 лет назад здесь служил агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говаривал...» «Полно, полно!» — перебил зоолог. Ты говоришь, он служит. Но как служит? Разве от того, что он явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнее, честнее и вежливее? Напротив, своим авторитетом интеллигентного университетского человека он только санкционировал их распущенность. Бывает, он исправен только 20-го числа, когда получает жалование. В остальные же числа он только шаркает у себя дома туфлями и старается придать себе такое выражение, как будто делает русскому правительству большое одолжение тем, что живет на Кавказе. Нет, Александр Давидович, не вступайся за него. Ты не искренен от начала до конца. Если бы ты в самом деле любил его и считал своим ближним, то прежде всего ты не был бы равнодушен к его слабостям. Не снисходил бы к ним, а для его же пользы постарался бы обезвредить его.
3: То есть?
2: Обезвредить. Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом. Фон Корн провел пальцем около шеи. «Или утопить, что ли?» — добавил он. «В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно».
3: «Что ты говоришь?» — пробормотал Самойленко, поднимаясь и с удивлением глядя на спокойное, холодное лицо зоолога. «Диакон, что он говорит? Да ты в своем уме?»
2: «Я не настаиваю на смертной казни», — сказал фон Корн. «Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, но так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы».
3: «Что ты говоришь?» — ужаснулся Самойленко.
2: «С перцем, с перцем!» — закричал он отчаянным голосом, заметив, что дьякон ест фаршированные кабачки без перца.
3: «Ты величайшего ума человек! Что ты говоришь? Нашего друга, гордого, интеллигентного человека отдавать в общественные работы!»
2: «А если горд станет противиться в кандалы?» Самойленко не мог уж выговорить ни одного слова и только шевелил пальцами. Дьякон взглянул на его ошеломленное в самом деле смешное лицо и захохотал. «Перестанем говорить об этом», — сказал зоолог. «Помни только одно, Александр Давидович, что первобытное человечество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором. Теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных. Иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет, и человечество выродится совершенно. Мы будем виноваты».
3: «Если людей топить и вешать, — сказал Самойленко, — то к черту твою цивилизацию! К черту человечество! К черту! Вот что я тебе скажу. Ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!»
2: Самойленко с тех пор, как уехал из Дерпта, в котором учился медицине, редко видел немцев и не прочел

0: и бутылку с сиропом. Было очень жарко, градусов 30 в тени. Знойный воздух застыл, был неподвижен, и длинная паутина, свесившаяся с каштана до земли, слабо повисла и не шевелилась. Дьякон взял гитару, которая постоянно лежала на земле около стола, настроил ее и запел тихо тонким голоском «Отроцы семинарстии у кабака стояху». Но тотчас же замолк от жары, вытер со лба пот и взглянул вверх на синее горячее небо. Самойленко задремал. От зноя, тишины и сладкой послеобеденной дремоты, которая быстро овладевала всеми его членами, он ослабел и опьянел. Руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянуло на грудь. Он со слезливым умилением поглядел на фон Корна и Дьякона и забормотал.
1: «Молодое поколение! Звезда науки и светильник церкви! Гляди, длиннополая аллилуйя в митрополиты выскочит! Чего доброго, придется ручку целовать!» «Что ж, дай бог!»
0: Скоро послышалось храпение. Фон Корон и Дьякон допили чай и вышли на улицу. «Вы опять на пристань бычков ловить?» — спросил зоолог. «Нет, жарковато. Пойдемте ко мне. Вы упакуете у меня посылку и кое-что перепишете. Кстати, потолкуем, чем бы вам заняться. Надо работать, Дьякон. Так нельзя». «Ваши слова справедливы и логичны», — сказал Дьякон, «но леность моя находит себе извинения в обстоятельствах моей настоящей жизни. Сами знаете, неопределенность положения значительно способствует апатичному состоянию людей. На время ли меня сюда прислали или навсегда, Богу одному известно. Я здесь живу в неизвестности, а дьяконица моя прозябает у отца и скучает. И, признаться, от жары мозги раскисли». «Все вздор», — сказал зоолог. «И к жаре можно привыкнуть, и без дьяконицы можно привыкнуть. Не следует баловаться. Надо себя в руках держать». Надежда Федоровна шла утром купаться, а за нею с кувшином, медным тазом, с простынями и губкой шла ее кухарка Ольга. На рейде стояли два каких-то незнакомых парохода с грязно-белыми трубами, очевидно, иностранные грузовые. Какие-то мужчины в белых башмаках ходили по пристани и громко кричали по-французски, и им откликались с этих пароходов. В маленькой городской церкви бойко звонили в колокола. Сегодня воскресенье, с удовольствием вспомнила Надежда Федоровна. Она чувствовала себя совершенно здоровой и была в веселом праздничном настроении. В новом просторном платье из грубой мужской чечунчи и в большой соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее глядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина — это она. И что только она одна умеет одеваться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит только 22 рубля, а между тем, как мило. Во всем городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому. Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с нею холоден, сдержанно вежлив и временами даже дерзок и груб. На все его выходки и презрительные, холодные или странные, непонятные взгляды она прежде отвечала бы слезами, попреками и угрозами уехать от него или уморить себя голодом. Теперь же в ответ она только краснела, виновато поглядывала на него и радовалась, что он не ласкается к ней. Если бы он бронил ее или угрожал, то было бы еще лучше и приятнее, так как она чувствовала себя кругом виноватую перед ним. Ей казалось, что она виновата в том, во-первых, что не сочувствовала его мечтам о трудовой жизни, ради которой он бросил Петербург и приехал сюда, на Кавказ, и была она уверена, что сердился он на нее в последнее время именно за это. Когда она ехала на Кавказ, ей казалось, что она в первый же день найдет здесь укромный уголок на берегу, Уютно.

0: И садик с тенью, птицами и ручьями, где можно будет садить цветы и овощи, разводить уток и кур, принимать соседей, лечить бедных мужиков и раздавать им книжки. Оказалось же, что Кавказ — это лысые горы, леса и громадные долины, где надо долго выбирать, хлопотать, строиться, и что никаких тут соседей нет, и очень жарко, и могут ограбить». Лаевский не торопился приобретать участок. Она была рада этому. И оба они точно условились мысленно никогда не упоминать о трудовой жизни. «Он молчал», — думала она, — «значит, сердился на нее за то, что она молчит». Во-вторых, она без его ведома за эти 2 года набрала в магазине Ачмианова разных пустяков рублей на 300. Брала она понемножку то материи, то шелку, то зонтик, и незаметно скопился такой долг. «Сегодня же скажу ему об этом», — решила она, но тотчас же сообразила, что при теперешнем настроении Лаевского едва ли удобно говорить ему о долгах. В-третьих, она уже 2 раза в отсутствие Лаевского принимала у себя Кириллина, полицейского пристава. Раз утром, когда Лаевский уходил купаться, и в другой раз в полночь, когда он играл в карты. Вспомнив об этом, Надежда Федоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, как бы боясь, чтобы та не подслушала ее мыслей. Длинные, нестерпимо жаркие, скучные дни, прекрасные томительные вечера, душные ночи и вся эта жизнь, когда от утра до вечера не знаешь, на что употребить ненужное время, и навязчивые мысли о том, что она самая красивая и молодая женщина в городе, и что молодость ее проходит даром, и сам Лаевский, честный, идейный, но однообразный, вечно шаркающий туфлями, грызущий ногти и наскучающий своими капризами, сделали то, что ею мало-помалу овладели желания, и она, как сумасшедшая день и ночь, думала об одном и том же. В своем дыхании, во взглядах, в тоне голоса и в походке она чувствовала только желание. Шум моря говорил ей, что надо любить. Вечерняя темнота тоже. Горы тоже. И когда Кириллин стал ухаживать за нею, она была не в силах и не хотела, не могла противиться и отдалась ему. Теперь иностранные пароходы и люди в белом напомнили ей почему-то огромную залу. Вместе с французским говором зазвенели у нее в ушах звуки вальса, и грудь ее задрожала от беспричинной радости. Ей захотелось танцевать и говорить по-французски. Она с радостью соображала, что в ее измене нет ничего страшного. В ее измене душа не участвовала, она продолжает любить Лаевского, и это видно из того, что она ревнует его, жалеет и скучает, когда он не бывает дома. Кириллин же оказался так себе, грубоватым, хотя и красивым. С ним все уже порвано, и больше ничего не будет. Что было, то прошло, никому до этого нет дела, а если Лаевский узнает, то не поверит. На берегу была только 1 купальня для дам. Мужчины же купались под открытым небом. Войдя в купальню, Надежда Федоровна застала там пожилую даму Марью Константиновну Битюгову, жену чиновника, и ее 15-летнюю дочь Катю, гимназистку. Обе они сидели на лавочке и раздевались. Марья Константиновна была добрая, восторженная и деликатная особа, говорившая протяжно и с пафосом. До 32 лет она жила в гувернантках, потом вышла за чиновника Битюгова, маленького лысого человека, зачесывавшего волосы на виски, и очень смирного. До сих пор она была влюблена в него, ревновала, краснела при слове «любовь», и уверяла всех, что она очень счастлива. «Дорогая моя», — сказала она восторженно, увидев Надежду Федоровну и придавая своему лицу выражение, которое все ее знакомые называли «миндальным». «Милая, как приятно, что вы пришли! Мы будем купаться вместе! Это очаровательно!» Ольга быстро сбросила с себя платье и сорочку и стала раздевать свою барыню. «Сегодня погода не такая жаркая, как вчера, не правда ли?» — сказала Надежда Федоровна, пожимаясь от грубых прикосновений голой кухарки. «Вчера я едва не умерла от духоты». «О да, моя милая, я сама едва не задохнулась. Верите ли, я вчера купалась 3 раза. Представьте, милая, 3 раза. Даже Никодим Александрович беспокоился». «Ну, можно ли быть такими некрасивыми?» — подумала Надежда Федоровна, поглядев на Ольгу и на чиновницу. Она взглянула на Катю и подумала: «Девочка недурно сложена». «Ваш Никодим Александрович очень-очень мил», — сказала она. «Я в него просто влюблена». «Ха-ха-ха-ха-ха», — принужденно засмеялась Марья Константиновна. «Это очаровательно». Освободившись от одежи, Надежда Федоровна почувствовала желание лететь. И ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непременно бы улетела вверх. Раздевшись, она заметила, что Ольга брезгливо смотрит на ее белое тело. Ольга, молодая солдатка, жила с законным мужем и потому считала себя лучше и выше ее. Надежда Федоровна чувствовала также, что Марья Константиновна и Катя не уважают и боятся ее. Это было неприятно, и чтобы поднять себя в их мнении, она сказала: «У нас в Петербурге дачная жизнь теперь в разгаре. У меня и у мужа столько знакомых, надо бы съездить повидаться».
1: «Ваш муж, кажется, инженер?» — робко спросила Марья Константиновна.
0: «Я говорю о Лаевском. У него очень много знакомых, но, к сожалению, его мать — гордая аристократка, недалекая». Надежда Федоровна не договорила и бросилась в воду. За нею полезли Марья Константиновна и Катя. «У нас в свете очень много предрассудков», — продолжала Надежда Федоровна. «И живется не так легко, как кажется». Марья Константиновна, служившая гувернанткой в аристократических семействах и знавшая толк в свете, сказала:
1: «О да! Верьте ли, милая, у Горотынских и к завтраку, и к обеду требовался непременно туалет, так что я, точно актриса, кроме жалования, получала еще и на гардероб».
0: Она стала между Надеждой Федоровной и Катей, как бы загораживая свою дочь от той воды, которая омывала Надежду Федоровну. В открытую дверь, выходившую наружу в море, было видно, как кто-то плыл в 100 шагах от купальни.
2: «Мама, это наш Костя!» — сказала Катя.
1: «Ах-ах!» — закудахтала Марья Константиновна в испуге. «Ах, Костя!» — закричала она. «Вернись! Костя, вернись!»
0: Костя, мальчик лет 14, чтобы похвастать своей храбростью перед матерью и сестрой, нырнул и поплыл дальше, но утомился и поспешил назад, и по его серьезному напряженному лицу видно было, что он не верил в свои силы.
1: «Беда с этими мальчиками, милая», — сказала Марья Константиновна, успокаиваясь. «Того и гляди, свернет себе шею». «Ах, милая, как приятно и в то же время, как тяжело быть матерью. Всего боишься».
0: Надежда Федоровна надела свою соломенную шляпу и бросилась наружу в море. Она отплыла сажени на 4 и легла на спину. Ей было видно море до горизонта, пароходы, люди на берегу, город. И все это вместе со зноем и прозрачными нежными волнами раздражало ее и шептало ей, что надо жить. Жить! Мимо нее быстро и энергически, разрезывая волны и воздух, пронеслась парусная лодка. Мужчина, сидевший у руля, глядел на нее, и ей приятно было, что на нее глядят. Выкупавшись, дамы оделись и пошли вместе. «У меня через день бывает лихорадка, а между тем я не худею», — говорила Надежда Федоровна, облизывая свои соленые от купания губы и отвечая улыбкой на поклоны знакомых. «Я всегда была полной, и теперь, кажется, еще больше пополнела».
1: «Это, милая, от расположения. Если кто не расположен к полноте, как я, например, то никакая пища не поможет. Однако, милая, вы измочили свою шляпу».
0: «Ничего, высохнет». Надежда Федоровна опять увидела людей в белом, которые ходили по набережной и разговаривали по-французски, и почему-то опять в груди у нее заволновалась радость, и смутно припомнилась ей какая-то большая зала,
2: в которой она когда-то танцевала или которая, быть может, когда-то снилась ей. И что-то в самой глубине души смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина. Марья Константиновна остановилась около своих ворот и пригласила ее зайти посидеть.
3: «Зайдите, моя дорогая», — сказала она умоляющим голосом
2: и в то же время поглядела на Надежду Федоровну с тоской и с надеждой, авось откажется и не зайдет.
1: «С удовольствием», — согласилась Надежда Федоровна. «Вы знаете, как я люблю бывать у вас».
2: И она вошла в дом. Марья Константиновна усадила ее, дала кофе, накормила сдобными булками, потом показала ей фотографии своих бывших воспитанниц, барышень Горотынских, которые уже повыходили замуж, показала также экзаменационные отметки Кати и Кости. Отметки были очень хорошие, но, чтобы они показались еще лучше, она со вздохом пожаловалась на то, как трудно теперь учиться в гимназии. Она ухаживала за гостьей и в то же время жалела ее и страдала от мысли, что Надежда Федоровна своим присутствием может дурно повлиять на нравственность Кости и Кати, и радовалась, что ее Никодима Александровича не было дома. Так как, по ее мнению, все мужчины любят таких, то Надежда Федоровна могла дурно повлиять и на Никодима Александровича. Разговаривая с гостьей, Марья Константиновна все время помнила, что сегодня вечером будет пикник, и что фон Корен убедительно просил не говорить об этом макакам, то есть Лаевскому и Надежде Федоровне, но она нечаянно проговорилась, вся вспыхнула и сказала в смущении: «Надеюсь, и вы будете».
4: На радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читает Денис Некрасов.
2: Условились ехать за 7 верст от города по дороге к югу, остановиться около Духана при слиянии двух речек, черный и желтый, и варить там уху. Выехали в начале 6 часа. Впереди всех в шарабане ехали Самойленко и Лаевский, за ними в коляске, заложенной в тройку, Марья Константиновна, Надежда Федоровна, Катя и Костя. При них была корзина с провизией и посуда. В следующем экипаже ехали пристав Кириллин и молодой Ачмианов, сын того самого купца Ачмианова, которому Надежда Федоровна была должна 300 рублей, и против них на скамеечке, скорчившись и поджав ноги, сидел Никодим Александрович, маленький, аккуратненький, с зачесанными височками. Позади всех ехали фон Корен и дьякон. У дьякона в ногах стояла корзина с рыбой.
5: «Право!» — кричал во все горло Самойленко, когда попадалась навстречу арба или абхазец верхом на осле.
2: «Через 2 года, когда у меня будут готовы средства и люди, я отправлюсь в экспедицию», — рассказывал фон Корен дьякону. «Я пройду берегом от Владивостока до Берингового пролива и потом от пролива до устья Енисея. Мы начертим карту, изучим фауну и флору и обстоятельно займемся геологией, антропологическими и этнографическими исследованиями. От вас зависит, поехать со мною или нет».
6: «Это невозможно», — сказал дьякон.
2: «Почему?»
6: «Я человек зависимый, семейный».
2: «Дьяконица вас отпустит, мы ее обеспечим».
6: «Еще лучше, если бы вы убедили ее для общей пользы постричься в монахини. Это дало бы вам возможность самому постричься и поехать в экспедицию иеромонахом. Я могу вам устроить это».
2: Дьякон молчал. «Вы свою богословскую часть хорошо знаете?» — спросил зоолог.
6: «Плоховато».
2: «Хм. Я вам не могу сделать никаких указаний на этот счет, потому что я сам мало знаком с богословием. Вы дайте мне списочек книг, какие вам нужны, и я вышлю вам зимою из Петербурга. Вам также нужно будет прочесть записки духовных путешественников. Между ними попадаются хорошие этнологи и знатоки восточных языков. Когда вы ознакомитесь с их манерой, вам легче будет приступить к делу. Ну а пока книг нет, не теряйте времени попусту. Ходите ко мне. И мы займемся компасом, пройдем метеорологию. Все это необходимо».
6: «Так-то так!» — пробормотал дьякон и засмеялся.
2: Я просил себе место в Средней России, и мой дядя, протоиерей, обещал мне поспособствовать. Если я поеду с вами, то выйдет, что я их даром беспокоил».
6: «Не понимаю я ваших колебаний. Продолжая быть обыкновенным диаконом, который обязан служить только по праздникам, а в остальные дни почивать от дел, вы через 10 лет останетесь все таким же, какой вы теперь. И прибавится у вас разве только усы и бородка, тогда как, вернувшись из экспедиции, через эти же 10 лет вы будете другим человеком. Вы обогатитесь сознанием, что вами кое-что сделано».
2: Из дамского экипажа послышались крики ужаса и восторга. Экипажи ехали по дороге, прорытой в совершенно отвесном скалистом берегу, и всем казалось, что они скачут по полке, приделанной к высокой стене, и что сейчас экипажи свалятся в пропасть. Направо расстилалось море. Налево была неровная коричневая стена с черными пятнами, красными жилами и ползучими корневищами, а сверху, нагнувшись, точно со страхом и любопытством, смотрели вниз кудрявые хвои. Через минуту опять визг и смех. Пришлось ехать под громадным нависшим камнем.
6: «Не понимаю, за каким таким чертом я еду с вами?» — сказал Лаевский. «Как глупо и пошло! Мне надо ехать на север, бежать, спасаться, а я почему-то еду на этот дурацкий пикник».
2: «А ты посмотри, какая панорама!» — сказал ему Самойленко, когда лошади повернули влево, и открылась долина Желтой речки, и блеснула сама речка, желтая, мутная, сумасшедшая.
6: «Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего», — ответил Лаевский. «Восторгаться постоянно природой — это значит показывать скудость своего воображения. В сравнении с тем, что мне может дать мое воображение, все эти ручейки и скалы — дряни больше ничего».
2: Коляски ехали уже по берегу речки. Высокие гористые берега мало-помалу сходились, долина суживалась и представлялась впереди ущельем. Каменистая гора, около которой ехали, была сколочена природою из громадных камней, давивших друг друга с такой страшной силой, что при взгляде на них Самойленко всякий раз невольно кряхтел. Мрачная и красивая гора местами прорезывалась узкими трещинами и ущельями, из которых веяло наехавших влагой и таинственностью. Сквозь ущелья видны были другие горы — бурые, розовые, лиловые, дымчатые или залитые ярким светом. Слышалось изредка, когда проезжали мимо ущелий, как где-то с высоты падала вода и шлепала по камням.
6: «Ах, проклятые горы!» — вздыхал Лаевский. «Как они мне надоели!»
2: В том месте, где черная речка впадает в желтую, и черная вода, похожая на чернила, пачкала желтую и боролась с ней, в стороне от дороги стоял духан татарина Кирбалая с русским флагом на крыше и с вывеской, написанной мелом, «Приятный духан». Около него был небольшой садик, обнесенный плетнем, где стояли столы и скамьи, и среди жалкого колючего кустарника возвышался один единственный кипарис, красивый и темный. Кирбалай, маленький юркий татарин в синей рубахе и белом фартуке, стоял на дороге и, взявшись за живот, низко кланялся навстречу экипажам и, улыбаясь, показывал свои белые блестящие зубы.
7: «Здорово, Кирбалайка!» — крикнул ему Самойленко. «Мы отъедем немножко дальше, а ты тащи туда самовар и стулья, живо!»
2: Кирбалай кивал своей стриженной головой и что-то бормотал, и только сидевшие в заднем экипаже могли расслышать:
8: «Есть форели, ваше превосходительство!»
2: «Тащи, тащи!» — сказал ему фон Корон. Отъехав шагов 500 от Духана, экипажи остановились. Самойленко выбрал небольшой лужок, на котором были разбросаны камни, удобные для сидения, и лежало дерево, поваленное бурей, с вывороченным мохнатым корнем и с высохшими желтыми иглами. Тут через речку был перекинут жидкий бревенчатый мост, и на другом берегу, как раз напротив, на 4 невысоких сваях, стоял сарайчик, сушильня для кукурузы, напоминавшая сказочную избушку на курьих ножках. От ее двери вниз спускалась лесенка. Первое впечатление у всех было такое, как будто они никогда не выберутся отсюда. Со всех сторон, куда ни посмотришь, громоздились и надвигались горы, и быстро-быстро со стороны Духана и темного кипариса набегала вечерняя тень, и от этого узкая кривая долина черной речки становилась уже, а горы выше. Слышно было, как ворчала река, и безумолку кричали цикады.
9: «Очаровательно!» — сказала Марья Константиновна, делая глубокие вдыхания от восторга. «Дети, посмотрите, как хорошо! Какая тишина!»
2: «Да, в самом деле хорошо», — согласился Лаевский, которому понравился вид, и почему-то, когда он посмотрел на небо и потом на синий дымок, выходивший из трубы Духана, вдруг стало грустно.
9: «Да, хорошо», — повторил он.
2: «Иван Андреевич, опишите этот вид», — сказала слезливо Марья Константиновна.
9: «Зачем?» — спросил Лаевский. «Впечатление лучше всякого описания. Это богатство красок и звуков, какое всякий получает от природы путем впечатлений, писатели выбалтывают в безобразном, неузнаваемом виде».
2: «Будто бы», — холодно спросил фон Корон, выбрав себе самый большой камень около воды и стараясь взобраться на него и сесть.
9: «Будто бы», — повторил он, глядя в упор на Лаевского.
2: «А Ромео и Джульетта? А, например, украинская ночь Пушкина? Природа должна прийти и в ножки поклониться?»
9: «Пожалуй», — согласился Лаевский, которому было лень соображать и противоречить.
2: «Впрочем», — сказал он немного погодя, — «что такое Ромео и Джульетта в сущности? Красивая, поэтическая, святая любовь — это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео — такое же животное, как и все».
9: «О чем с вами не заговоришь? Вы все сводите к...»
2: Фон Корон оглянулся на Катю и не договорил.
9: «К чему я свожу?» — спросил Лаевский.
2: «Вам говоришь, например, как красива кисть винограда, а вы — да, но как она безобразна, когда ее жуют и переваривают в желудках».
9: «К чему это говорить?
2: Не ново и вообще странная манера». Лаевский знал, что его не любит фон Корон, и потому боялся его, и в его присутствии чувствовал себя так, как будто всем было тесно, и за спиной стоял кто-то. Он ничего не ответил, отошел в сторону и пожалел, что поехал.
7: «Господа, марш за хворостом для костра!» — скомандовал Самойленко.
2: Все разбрелись, куда попало, и на месте остались только Кириллин, Ачмианов и Никодим Александрович. Кербалай принес стулья, разослал на земле ковер и поставил несколько бутылок вина. Пристав Кириллин, высокий, видный мужчина, во всякую погоду носивший сверх кителя шинель, своей горделивую осанкою, важной походкой и густым, несколько хриплым голосом напоминал провинциальных полицеймейстеров из молодых. Выражение у него было грустное и сонное, как будто его только что разбудили против его желания.
7: «Ты что же эта скотина принес?» — спросил он у Кербалая, медленно выговаривая каждое слово. «Я приказывал тебе подать кварели! А ты что принес, татарская морда? А? Кого?»
10: «У нас много своего вина, Егор Алексеевич», — робко и вежливо заметил Никодим Александрович.
7: «Что-с? Но я желаю, чтобы мое вино было. Я участвую в пикнике и, полагаю, имею полное право внести свою долю. Полагаю! Принеси 10 бутылок кварели!»
10: «Для чего так много?» — удивился Никодим Александрович, знавший, что у Кириллина не было денег.
7: 20 бутылок! 30! — крикнул Кириллин.
10: «Ничего, пусть!» — шепнул Ачмианов Никодиму Александровичу. «Я заплачу!»
2: Надежда Федоровна была в веселом, шаловливом настроении. Ей хотелось прыгать, хохотать, кричать, дразнить, кокетничать. В своем дешевом платье из ситчика с голубыми глазками, в красных туфельках и в той же самой соломенной шляпе она казалась себе маленькой, простенькой, легкой и воздушной, как бабочка.
10: Она пробежала по жидкому мостику и минуту глядела в воду, чтобы закружилась голова, потом вскрикнула и со смехом побежала на ту сторону к сушильне, и ей казалось, что все мужчины и даже Кербалай любовались ею. Когда в быстро наступавших потемках деревья сливались с горами, лошади с экипажами и в окнах Духана блеснул огонек, она по тропинке, которая велась между камнями и колючими кустами, взобралась на гору и села на камень. Внизу уже горел костер. Около огня с засученными рукавами двигался дьякон, и его длинная черная тень радиусом ходила вокруг костра. Он подкладывал хворост и ложкой, привязанной к длинной палке, мешал в котле. Самойленко с медно-красным лицом хлопотал около огня, как у себя в кухне, и кричал свирепо.
11: «Где же соль, господа? Небось, забыли! Что ж-то, все расселись, как помещики, а я один хлопачи!»
10: На поваленном дереве рядышком сидели Лаевский и Никодим Александрович и задумчиво смотрели на огонь. Марья Константиновна, Катя и Костя вынимали из корзин чайную посуду и тарелки. Фон Корон, скрестив руки и поставив одну ногу на камень, стоял на берегу около самой воды и о чем-то думал. Красные пятна от костра вместе с тенями ходили по земле около темных человеческих фигур, дрожали на горе, на деревьях, на мосту, на сушильне. На другой стороне обрывистый изрытый бережок весь был освещен, мигал и отражался в речке, и быстро бегущая бурливая вода рвала на части его отражение. Дьякон пошел за рыбой, которую на берегу чистил и мыл Кербалай, но на полдороги остановился и посмотрел вокруг. «Боже мой, как хорошо!» — подумал он. «Люди, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево! Ничего больше! Но как хорошо!» На том берегу, около сушильни, появились какие-то незнакомые люди. От того, что свет мелькал и дым от костра несло на ту сторону, нельзя было рассмотреть всех этих людей сразу. А видны были по частям то мохнатая шапка и седая борода, то синяя рубаха, то лохмотья от плеч до колен и кинжал поперек живота, то молодое смуглое лицо с черными бровями, такими густыми и резкими, как будто они были написаны углем. Человек пять из них сели в кружок на земле, а остальные пять пошли в сушильню. Один стал в дверях спиной к костру и, заложив руки назад, стал рассказывать что-то, должно быть, очень интересное, потому что, когда Самойленко подложил хворосту и костер вспыхнул, брызнул искрами и ярко осветил сушильню, было видно, как из дверей глядели две физиономии, спокойные, выражавшие глубокое внимание, и как те, которые сидели в кружок, обернулись и стали прислушиваться к рассказу. Немного погодя, сидевшие в кружок тихо запели что-то протяжное, мелодичное, похожее на великопостную церковную песню. Слушая их, дьякон вообразил, что будет с ними через 10 лет, когда он вернется из экспедиции. Он, молодой иеромонах-миссионер, автор с именем и великолепным прошлым. Его посвящают в архимандриты, потом в архиереи. Он служит в кафедральном соборе обедню. В золотой митре с панагией выходит на амвон и, осеняя массу народа трикирием и дикирием, возглашает: «Призрись небесе Боже, и вижте посети виноград сей, его же насади десница твоя». А дети ангельскими голосами поют в ответ: «Святый Боже».
11: «Дьякон, где же рыба?» — послышался голос Самойленко.
10: Вернувшись к костру, дьякон вообразил, как в жаркий июльский день по пыльной дороге идет крестный ход. Впереди мужички несут хоругви, а бабы и девки — иконы. За ними мальчишки певчие и дьячок с подвязанной щекой и с соломой в волосах, потом по порядку он, дьякон, за ним поп с куфейки с крестом, а сзади пылит толпа мужиков, баб, мальчишек. Тут же в толпе попадья и дьяконица в платочках. Поют певчие, ревут дети, кричат перепела, заливается жаворонок. Вот остановились и покропили святой водой стадо.
2: Пошли дальше и с коленопреклонением попросили дождя. Потом закуска, разговоры. «И это тоже хорошо», — подумал диакон.
10: Кириллин и Ачмианов взбирались на гору по тропинке. Ачмианов отстал и остановился, а Кириллин подошел к Надежде Федоровне.
11: «Добрый вечер», — сказал он, делая под козырек.
10: «Добрый вечер».
11: «Дас»,
10: — сказал Кириллин, глядя на небо и думая. «Что дас?» — спросила Надежда Федоровна, помолчав немного и замечая, что Ачмианов наблюдает за ними обоими.
11: «И так, значит, — медленно выговорил офицер, — нашу любовь увяла, не успев расцвесть, так сказать. Как прикажете это понять? Кокетство это с вашей стороны в своем роде? Или же вы считаете меня шалопаем, с которым можно поступать как угодно?»
10: «Это была ошибка. Оставьте меня», — сказала резко Надежда Федоровна в этот прекрасный и чудесный вечер, глядя на него со страхом и спрашивая себя в недоумении, неужели в самом деле была минута, когда этот человек нравился ей и был близок.
11: «Так-с», — сказал Кириллин.
10: Он молча постоял немного, подумал и сказал:
11: «Что ж, подождем, когда вы будете в лучшем настроении. А пока, смею вас уверить, я человек порядочный, и сомневаться в этом никому не позволю. Мной играть нельзя. Адье!»
10: Он сделал подкозырек и пошел в сторону, пробираясь меж кустами. Немного погодя, нерешительно подошел Ачмианов. «Хороший вечер сегодня», — сказал он с легким армянским акцентом. Он был недурен собой, одевался по моде, держался просто, как благовоспитанный юноша, но Надежда Федоровна не любила его за то, что была должна его отцу 300 рублей. Ей неприятно было также, что на пикник пригласили лавошника, и было неприятно, что он подошел к ней именно в этот вечер, когда на душе у нее было так чисто. «Вообще пикник удался», — сказал он, помолчав. «Да», — согласилась она, и как будто только что вспомнив про свой долг, сказала небрежно: «Да, скажите в своем магазине, что на днях зайдет Иван Андреевич и заплатит там 300 или не помню сколько».
11: «Я готов дать еще 300, только чтобы каждый день не напоминали об этом долге». «К чему проза?»
10: Надежда Федоровна засмеялась. Ей пришла в голову смешная мысль, что если бы она была недостаточно нравственной и пожелала, то в одну минуту могла бы отделаться от долга. Если бы, например, этому красивому молодому дурачку вскружить голову. Как бы это в сущности было смешно, нелепо, дико. И ей вдруг захотелось влюбить, обобрать, бросить, потом посмотреть, что из этого выйдет.
2: «Позвольте дать вам один совет», — робко сказал Ачмианов.
10: «Прошу вас, остерегайтесь Кириллина. Он всюду рассказывает про вас ужасные вещи».
2: «Мне неинтересно знать, что рассказывает про меня всякий дурак», — сказала холодно Надежда Федоровна, и ею овладело беспокойство, и смешная мысль поиграть молодым, хорошеньким Ачмиановым вдруг потеряла свою прелесть.
10: «Надо вниз идти», — сказала она. — Зовут. Внизу уже была готова уха. Ее разливали по тарелкам и ели с тем священнодействием, с каким это делается только на пикниках. И все находили, что уха очень вкусна, и что дома они никогда не ели ничего такого вкусного. Как это водится на всех пикниках, теряясь в массе салфеток, свертков, ненужных, ползающих от ветра сальных бумаг, не знали, где чей стакан и где чей хлеб, проливали вино на ковер и себе на колени, рассыпали соль, а кругом было темно, и костер горел уже не так ярко, и каждому было лень встать и подложить хворосту. Все пили вино, и Косте и Кате дали по полустакану. Надежда Федоровна выпила стакан, потом другой, опьянела и забыла про Кириллина.
2: «Роскошный пикник! Очаровательный вечер!» — сказал Лаевский веселее от вина.
10: «Но я предпочел бы всему этому хорошую зиму.
12: морозной пылью серебрится его бобровый воротник.
13: «У всякого свой вкус», — заметил фон Корн. Лаевский почувствовал неловкость. В спину ему бил жар от костра, а в грудь и в лицо — ненависть фон Корна. Эта ненависть порядочного умного человека, в которой таилась, вероятно, основательная причина, унижала его, ослабляла, и он, не будучи в силах противостоять ей, сказал заискивающим тоном. «Я страстно люблю природу и жалею, что я не естественник. Я завидую вам».
12: «Ну, а я не жалею и не завидую», — сказала Надежда Федоровна. «Я не понимаю, как это можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ».
13: Лаевский разделял ее мнение. Он был совершенно незнаком с естественными науками и потому никогда не мог помириться с авторитетным тоном и ученым глубокомысленным видом людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканьими лапками. И ему всегда было досадно, что эти люди на основании усиков, лапок и какой-то там протоплазмы, он почему-то воображал ее в виде устрицы, берутся решать вопросы, охватывающие собою происхождение и жизнь человека. Но в словах Надежды Федоровны ему послышалась ложь. И он сказал только для того, чтобы противоречить ей. «Дело не в козявках, а в выводах». Стали садиться в экипажи, чтобы ехать домой, поздно, часу в 11. Все сели, и недоставало только Надежды Федоровны и Ачмианова, которые по ту сторону реки бегали в перегонки и хохотали.
12: «Господа, поскорей!» — крикнул им Самойленко.
13: «Не следовало бы дамам давать вино», — тихо сказал фон Корн. Лаевский, утомленный пикником, ненавистью фон Корна и своими мыслями, пошел к Надежде Федоровне навстречу, и когда она, веселая, радостная, чувствуя себя легкой, как перышко, запыхавшись и хохоча, схватила его за обе руки и положила ему голову на грудь, он сделал шаг назад и сказал сурово.
12: «Ты ведешь себя, как кокотка».
13: Это вышло уж очень грубо, так что ему даже стало жаль ее. На его сердитом, утомленном лице она прочла ненависть, жалость, досаду на себя и вдруг пала духом. Она поняла, что пересолила, вела себя слишком развязно и, опечаленная, чувствуя себя тяжелой, толстой, грубой и пьяною, села в первый попавшийся пустой экипаж вместе с Ачмиановым. Лаевский сел с Кириллиным, зоолог с Самойленко, диакон с дамами, и поезд тронулся.
12: «Вот они, каковы макаки!» — начал фон Корн, кутаясь в плащ и закрывая глаза. «Ты слышал, она не хотела бы заниматься с букашками и козявками, потому что страдает народ. Так судят нашего брата все макаки. Племя рабское, лукавое, в 10 поколениях запуганное кнутом и кулаком. Оно трепещет, умиляется и курит фимиамы только перед насилием. Но впусти макаку в свободную область, где ее некому брать за шиворот, там она развертывается и дает себя знать. Посмотри, как она смела на картинных выставках, в музеях, в театрах или когда судит о науке. Она топорщится, становится на дыбы, ругается, критикует. И непременно критикует, рабская черта. Ты прислушайся. Людей свободных профессий ругают чаще, чем мошенников. Это от того, что общество на 3/4 состоит из рабов, из таких же вот макак. Не случается, чтобы раб протянул тебе руку и сказал искренно спасибо за то, что ты работаешь.
14: «Не знаю, что ты хочешь», — сказал Самойленко, зевая.
12: «Бедненькой по простоте захотелось поговорить с тобой об умном, а ты уж заключение выводишь. Ты сердит на него за что-то, ну и на нее за компанию. А она прекрасная женщина. Полно. Обыкновенная содержанка, развратная и пошлая. Послушай, Александр Давидович, когда ты встречаешь простую бабу, которая не живет с мужем, ничего не делает и только хихи да ха-ха, ты говоришь ей: ступай работать. Почему же ты тут робеешь и боишься говорить правду?
15: Потому только что Надежда Федоровна живет на содержании не у матроса, а у чиновника?»
11: «Что же мне с ней делать?» — рассердился Самойленко. «Бить ее, что ли?»
15: «Не льстить пороку. Мы проклинаем порок только за глаза, а это, похоже, на кукиш в кармане. Я зоолог или социолог, что одно и то же. Ты врач. Общество нам верит. Мы обязаны указывать ему на тот страшный вред, каким угрожает ему и будущим поколениям существование госпож вроде этой Надежды Ивановны».
11: «Федоровны», — поправил Самойленко. «А что должно делать общество?»
15: «Оно? Это его дело. По-моему, самый прямой и верный путь — это насилие. Ману милитари, ее следует отправить к мужу.
11: А если муж не примет, то отдать ее в каторжные работы или какое-нибудь исправительное заведение».
15: «Уф», — вздохнул Самойленко. Он помолчал и спросил тихо.
11: «Как-то на днях ты говорил, что таких людей, как Лаевский, уничтожать надо. Скажи мне, если бы того, положим, государство или общество поручил тебе уничтожить его, то ты бы решился?»
15: Рука бы не дрогнула.
16: На радио «Вера» вы слушали повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читал Денис Некрасов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Объявили неверные войну против Бога неба и земли, листва сухая против ветра горного. Пока ветер тихо веет и шуршание листвы слышится, но взовьется ветер и раскидает листву по кочкам болотным, лесам и дорогам, и, слипшись с грязью, потеряют голоса листья одинокие. Ибо чувствует неверный в толпе силу свою и подает голос. А в одиночестве страх и немощь снедают его. Верный чувствует немощь толпы и разделяет ее, а в одиночестве силу твою чувствует и делит с тобой ее. Оттого одиночество — сила и песнь его. Кому войну объявили вы, безумцы? Тому ли, кто одной мыслью возжигает солнце и стада светил небесных погоняет своим посохом? Воистину, не так смешна война грому, вербами объявленная, или воробьями, кондором хищным. Выковали вы мечи, которыми друг друга истребляете, и поднялись с ними же на Господа? Смотрите же, ходит он по мечам вашим, как по мху лесному. Крепостей же ваших боится не более, чем ваших могил. Выдумали вы слова жалкие, которыми поносите и один другого унижаете. Неужели думаете, что ими того унизите, который один знает, что есть слово и откуда оно? Сотворил он связки в горле у вас, расширил легкие, отверз уста, с ними связал язык. Воистину не так смешно восстание свирелей в мастерской против мастера своего и струн на арфе против руки на них играющей. Не Богу, себе войну объявили вы, и с жалостью взирает он на самоубийство ваше. Листва сухая объявляет войну колесам стальным. Чем дольше с ним воюете, тем неудержимее исходит он из вас. Изымает из вас Господь силу свою, свою красоту, свое здравие, свою мудрость и свое блаженство. Таков способ борьбы Господа Вышнего с его противниками. Что останется от вас, воины смертоносные? Когда Господь изымет из вас то, что Его, не останется ли немощь и уродство, и болезнь, и безумие, и скорбь? Ничего не заберет Господь того, что ваше, а ваше бессилие. И когда возьмет от вас силу свою, которую вы употребили во зло, останется вам немощь ваша смертная, которую ни на добро, ни на зло не употребить. Исторгнет из вас Господь красоту свою, и жабы стремглав разбегутся от уродства вашего. Исторгнет от вас Господь свое здравие, и кровь ваша притворится в гной, и запах ваш станет привлекать червей, и города будут затворять ворота свои от смрада вашего». Вернет себе Господь мудрость свою, и в безумии будете носиться по лесам и брониться с пещерами. Отзовет Господь к себе блаженство свое и свой мир, и неистовство вашего испугаются источники и убегут, и от бед ваших засохнут лозы виноградные, и нива возвратит земле плоды свои». Таков способ борьбы Господа Вышнего с его противниками. Как дитя бессилен он творить зло и не отвечает злом на зло, ибо нищ на зло. Он просто забирает добрые дары свои и уходит с ними от того, кто скрежещет зубами на него и оставляет Господь неверных самим себе. И распадаются они, словно дерево истлевшее, сердцевина истлевшей, и черви по ней ползают, как по дому заброшенному в поисках пищи. Так бывает и с народом, объявившим войну жизнодавцу. И сказал я народу своему: запомни, такова победа жизнодавца, и таково поражение безбожника».

0: Радио «Вера». Антон Чехов, архиерей. Читает Нонна Гришаева.
1: Была Пасха. В городе было 42 церкви и 6 монастырей. Гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух. Птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно. Колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках. Одним словом, было весело.

0: времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон». 1928 год. Я провел на Афоне 17 незабываемых дней. Живя в монастырях, странствуя по полуострову на муле, пешком, плывя вдоль берегов его на лодке, читая о нем книги, я старался все, что мог, вобрать. Афон предстал мне в своем вековом и благосклонном величии. Тысячелетнее монашеское царство. Напрасно думают, что оно сурово, даже грозно. Афон — сила, и сила охранительная. Смысл его есть пребывание, а не движение. Афон созерцает, а не кипит и рвется. Это верно. Но он полон христианского благоухания, то есть милости, а не закона, любви, а не угрозы. Афон не мрачен, он светел, ибо олюблен, одухотворен.
0: Голоса

Сижу я в келье одинокой в полночи тихие часы. Еще не брежется рассветом передо мною небосклон, ночным таинственным приветом дарит природа. Всюду сон. Мой взор куда-то вдаль стремится, она покрыта мглой ночной, и сердце просится молиться легко ему в тиши святой. О, как далека вся тревога! Мне словно чуждым стал весь мир. Я созерцаю в небе Бога, я ощущаю в сердце мир.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне стояла глубокая осень. Мелкий дождик иногда превращался в снег. Как всегда в это время года, монах Паисий чувствовал себя неважно. На этот раз прихватила грыжа, да так, что даже встать с кровати было трудно. В маленькое окошко его хижины кельи постучали. Отец Паисий, собравшись силами, поднялся. Одной рукой он незаметно держался за живот. Боль от грыжи не утихала. На пороге стоял молодой парень. «Отец, прошу, выслушай». Монах жестом пригласил его войти. Рассказ гостя обещал быть долгим. Отец Паисий внимательно слушал и одновременно расставлял на столике нехитрое угощение. Во время беседы он почти не ощущал недомогания. Казалось, боль отступила. Отец Паисий заметил, что так повторялось уже не первый раз. Когда к нему приходили люди со своими заботами и проблемами, он словно забывал о том, что нездоров. «Когда ты видишь, что другому больно, то забываешь свою собственную боль. И тогда твоя боль трогает Бога, и происходит чудо». Слова отца Паисия, который в любую минуту был готов откликнуться на чужую боль и помочь добрым словом, для многих стали спасательным кругом в житейском водовороте. А его самого благодарные люди стали называть старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Апостол Павел пишет в своем послании к Ефесянам: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не превозносился». Все, что происходит с нами, нужно нам для нашего спасения и скорби, и радости. При правильном отношении человека ко всем обстоятельствам жизни все принесет нам пользу. Хочу поделиться наставлением святителя Феофана Затворника. «Послал Господь радость, благодарите Его вседушно, а по сторонам посматривайте, не тащит ли враг с какой-либо стороны опять бремя на плечи ваши. Утешение посылает Господь не во всегдашнее владение, а чтоб только внушить нам, когда нападет скорбь и туга. Не падайте духом, воодушевляясь надеждою, что они скоро пройдут. А скорби позволяет нападать, чтобы не зазнались и не стали думать, что и на земле можно жить покойно, не заходя надеждами за пределы ее».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний графини Прасковьи Анненковой, урожденной Гёбль, жены декабриста, графа Ивана Анненкова. «Когда я явилась в канцелярию, там было множество народу. Мне подали бумагу, писанную по-русски. Я читать не могла и передала Степану, чтобы он перевел мне. Бумага была о том, что государь-император разрешает мне ехать в Сибирь. Я с радости, забыв, где я, начала хлопать в ладоши и прыгать, повторяя, я получила разрешение ехать в Сибирь. Тогда все говорили, что я с ума сошла. Мой веселый характер, несмотря ни на какие испытания и горе, беспрестанно брал верх над всем. Потом я должна была идти к самому князю Голицыну. Бумаги были мне прочитаны секретарем князя в его присутствии. В одной из них было сказано, что государь приказал спросить меня, что будет мне нужно на дорогу и сколько денег. Я отвечала, что прошу дать мне фельдъегеря, если найдут это возможным, но что в деньгах я не нуждаюсь. Князь Голицын объяснил мне, что нельзя государю отвечать отказом, на что я сказала, что в таком случае прошу все, что будет угодно государю, прислать мне».

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Курганский крестьянин Семен Березин размашисто крестился у иконы Божьей Матери. «Слава тебе, заступнице!» – произносил он тихо свою молитву. Семен Иванович был благодарен Богородице за ее помощь в нелегком деле. Наконец-то ему удалось выкупиться на волю у своей хозяйки, графини Борх, вместе с женой, братом и племянником. 10 лет упорного и кропотливого труда Березину понадобилось, чтобы накопить на выкуп из крепостной зависимости. Теперь они – свободные люди. А ведь начинал Семен Иванович в 1835 году простым приказчиком в одной из торговых лавок Кургана с 2 червонцами в кармане. Еще через 10 лет Березин стал купцом первой гильдии, уважаемым и известным человеком. Он приобрел собственный целотопенный завод со свечным производством, 2 мельницы. Современников удивляло, что Березин, один из богатейших в Кургане людей, жил очень скромно, при этом большую часть своей прибыли отдавал на благотворительность. В 1864 году Березин вошел в совет директоров Курганского попечительного о тюрьмах отделения. Его задачей было наблюдение за порядком размещения арестантов, продовольственным снабжением тюрем, санитарным состоянием камер. Некоторые новшества, внедряемые в курганские тюрьмы, Березин оплачивал из своего кармана. Также он участвовал в сборе пожертвований и сам вложил немалый капитал в постройку Спасо-Преображенской церкви при курганской тюрьме. Особенно усердно Семен Березин помогал Богородице Рождественскому храму, старостой которого долгое время служил. Прежде всего, увидев, как холодно зимой в церкви, он выстроил на свои средства с западной стороны теплый зимний храм с 2 пределами. Из уважения к его заслугам, один из пределов был назван в честь его святого покровителя – Симеона Богоприимца. Множество икон в дорогих ризах и окладах, богослужебных книг приобрел Семен Иванович для Богородицы Рождественского храма. Своих детей у Семена Ивановича не было, поэтому он взял на воспитание осиротевшего племянника Федора. Парнишка оказался очень смышленым и расторопным, помогал купцу в торговле и вел всю его бухгалтерию. Вскоре неграмотный Семен Иванович во всем полагался на Федю. В нем Березин увидел достойного продолжателя своего дела и решил усыновить племянника. Как и приемный отец, Федор активно занимался благотворительностью. После смерти Семена Ивановича он стал новым старостой Богородицы Рождественской церкви и щедрым жертвователем на ее нужды. Березин покупал для храма необходимые богослужебные принадлежности и книги, драгоценные ризы для икон. В 1880 году Федор Семенович осуществил капитальный ремонт церкви. Более 2500 Березин потратил на отделку и роспись внутреннего пространства храма. На устройство 3 новых позолоченных иконостасов он пожертвовал 15 тысяч рублей. Не менее щедро жертвовал Федор Березин на образовательные проекты. Он помогал женской школе, внес в Курганский общественный банк 1000 рублей, чтобы проценты с этого капитала употреблялись на нужды учебного заведения, за что генерал-губернатор Западно-Сибирского края объявил ему благодарность. Также Березин оказывал существенную помощь Курганской церковно-приходской школе. Такой же милосердной была супруга Федора, Екатерина. Она много жертвовала на курганские храмы и была почетной попечительницей Курганского женского училища. По завещанию супругов Березиных в 1911 году в Кургане построили ремесленную школу с мастерскими. Министерство народного просвещения Российской империи присвоило учебному заведению имя Федора и Екатерины Березиных.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой. Пролей, как масло в лоса луны, в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи дорог, в них спит твой сын. Спусти, как полог, зарю на синь, окинь улыбкой мирскую весь, и солнце зыбкой кустам привесь. И да взыграет в ней славя день земного рая, святой младень. Сергей Есенин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Приидите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Приидите, поклонимся» состоит из трех частей, и вот текст молитвословия. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Думаю, что в переводе на русский язык эта молитва не нуждается. Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего. Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Приидите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
1: Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и преподаем Ему», выражающее благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайваньского филармонического хора.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Вера Новикова.
1: Касьян с красивой мечем. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море. Далеко-далеко, оканчивая собой тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба. И рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто бы движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском и поднимется свежее трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексее Мичеве. Начало 20 века. Церковь переполняется богомольцами. С раннего утра до поздней ночи толпится вокруг дома, где живет отец Алексий, народ, на лестнице, во дворе. В приемные дни люди приходят ночевать у ворот, чтобы наверняка попасть к отцу Алексию. Все более и более появляется интеллигенции. Профессора, врачи, учителя, писатели, инженеры, художники, артисты. Среди православных – инославные. Среди верующих попадаются и неверующие. Одни приходят в глубокой тоске, не находя себе места, терзаясь бесчисленными преступлениями. Другие – из любопытства, желая просто посмотреть на знаменитого деятеля. Третьи приходят врагами, чтобы изобличить или задеть с вызовом.

0: со всеми устанавливаются в крохотной комнатке свои особые, вполне индивидуальные отношения. Отец Алексий не спрашивал приходящего, как ты веруешь, а спрашивал, чем ты страдаешь и как живешь, и старался соприкоснуть его с духовным миром в той мере и в том виде, в каких это было собеседнику доступно. Каждый что-то получал от него. Любопытствующие уходили пораженные, враги располагались признанием. Многие из приходивших навсегда связывали с ним свою духовную жизнь.
1: Голоса

Я покинул родимый дом голубой, оставил рось в три звезды березняк над прудом. Теплит матери старый грусть, золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покинул родимый дом, голубой оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый груз.

0: Радио «Вера».
1: Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях. А мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень. И как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли. Анна Ахматова.

0: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «12 Евангелий». После 8-го Евангелия три лучших певца в нашем городе встали в нарядных синих кафтанах перед распятием и запели «Светилин».
1: «Светилин» – песнопение, которое исполняется на утренне, богослужении, предваряющем наступление дня. «Светильны» названы в соответствии со своим содержанием. Христос именуется в них светом и призывается просветить души людей. «Светилин», исполняемый накануне воскресного или праздничного дня, называется «экзопастиларий» от греческого глагола «отправлять», «высылать». Это связано с тем, что в одном из экзопастилариев содержится обещание Иисуса Христа ниспослать Святой Дух на апостолов. Воскресные экзопастиларии представляют собой поэтические переложения евангельских отрывков, читаемых на утренне. Автором этих песнопений называют византийского императора X века Константина Багрянородного.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Усачев.
1: Еще в ветхозаветной книге Тавита упоминается золотое правило нравственности: «Не делай другому того, чего не желаешь себе». В Новом Завете, в Нагорной проповеди, Христос дополняет эту заповедь, говоря: «Возлюби ближнего, как самого себя». В этом закон и пророки. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. «Вот и трудись, а то сейчас у многих доминирует внешнее, а дух христианский отсутствует совсем. Отчего и происходит много бед, и мы становимся виновны перед Богом, ибо ради нашего жития имя Божие в поношении. И в церковь ходить надо, и Святое Евангелие читать ежедневно, и посты по возможности соблюдать. Но все это не как самоцель, а как подтверждение твоей христианской жизни. А основное – любовь по Богу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В конце XIX века про купца Абрама Ушакова в Петербурге говорили: «Богаче Абрама Михайловича только княгиня Апраксина». Как и хозяйка знаменитого рынка Апраксина двора, Ушаков владел торговыми рядами, магазинами, а кроме того, несколькими доходными домами, многоэтажными особняками, построенными для сдачи квартир в аренду. Бывший крестьянин из Ярославской губернии, в Петербург Абрам Михайлович приехал в 1840 году вместе с отцом. Родитель его занялся цветоводством, копил деньги и со временем выстроил собственные оранжереи. В них Ушаковы круглый год выращивали редкие виды цветов, которые у них охотно покупали для торжественных церемоний и даже для украшения императорского дворца. Унаследовав дело от отца, Абрам значительно его расширил. Он стал выращивать не только цветы, но и фрукты. Огородных дел мастер. Уважительно называли Абрама Михайловича в народе. На доходы от продукции Ушаков успешно развивал другие направления своего бизнеса и вкладывал немалые средства в дела благотворительности. «Я не всегда богачом был», – рассуждал Абрам Михайлович. «Помог мне Господь, а значит, должно и мне с другими делиться». В 1869 году Ушаков на собственные средства открыл за Нарвской заставой земское училище, куда бесплатно принимали детей бедняков. При училище Абрам Михайлович устроил домовую церковь всех святых созвонницей. Содержание храма и штата священнослужителей он полностью взял на себя. Позже, по инициативе Ушакова, при церкви было организовано Всехсвятское благотворительное общество, усилиями которого был устроен приют для девочек-сирот. Абрам Михайлович приобрел для приюта помещение и поддерживал его постоянными пожертвованиями. По праздникам он радовал сирот фруктами из своих оранжерей. В 1875 году Ушаков в принадлежавшем ему особняке неподалеку от училища открыл бесплатную больницу. Она получила статус земской и обслуживала неимущих горожан, рабочих, а также крестьян из близлежащих деревень и сел. Абрам Михайлович оказался одним из основных жертвователей на строительство церкви Иоанна Златоуста при Алафузовской больнице. Ушаков принимал деятельное участие в устройстве училища для девиц духовного звания при Деревянницком Воскресенском монастыре в Великом Новгороде и поддерживал обитель пожертвованиями. И училище, и церковь с приютом, и больницу Абрам Михайлович содержал на свои деньги до конца жизни. Умер Ушаков в январе 1917-го. Ему исполнилось 92 года. Меньше чем через год большевики по-своему распорядились наследством благотворителя. Училище закрыли, приют упразднили, деревянную церковь разобрали на дрова. Даже кладбище, где обрел последний приют Абрам Михайлович, сравняли с землей. Сегодня в бывшей земской больнице работает поликлиника, которую в народе зовут Ушаковской. На улице, где когда-то проживал благотворитель, на одном из домов в память о нем установлена мемориальная доска, на которой написано. Эта улица до 1953 года называлась Ушаковской по имени потомственного почетного гражданина Ушакова Абрама Михайловича, купца-благотворителя, построившего церковь, училище, больницу, приют.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1903-1910 годы. Матушка Нина рассказывала мне, ее близкий друг Мария Алексеевна Нечаева основывает общину, а при ней больницу для женщин и детей. Ей нужна врач и женщина, не захочу ли я туда поступить? Она вынула мне устав и сказала, когда будет свободное время, прочтете. Я ответила, что так довольна земской службой, так сроднилась с ней, что никак не могу ее оставить. Попрощалась и уехала домой. Дорогой я посмотрела устав, он мне понравился, полумонашеские правила. После я часто думала об этой общине, какое у нее хорошее название «Во имя Христа Спасителя». Возьмешься за какое-либо дело и подумаешь, ведь это я должна делать во имя Христа Спасителя. А ведь я, сколько прожила, приходилось много всего делать, но все не то, оно не вполне делалось во имя Христа Спасителя. Одного названия достаточно, чтобы полюбить эту общину.
0: Голоса

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя. Но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Молоком и хлебом. Но скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь.

звезд. Будут тебе сниться, но лишь одна ляжет

надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь. Алексей Хомяков.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число пожертвований в благотворительные проекты обычно снижается, а количество тех, кому требуется помощь, растет. Чтобы и в летний период помогать людям, оказавшимся в беде, Марфо-Мариинская обитель милосердия проводит ежегодную акцию «Лето добрых дел». Сегодня на попечении обители в Москве находится более 2000 человек, которые бесплатно получают продуктовые наборы. Более 70 родителей особенных детей обращаются сюда за психологической консультацией, а 74 ребенка с диагнозом «детский церебральный паралич» посещают Елизаветинский детский сад при монастыре. Один из них – 5-летний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок. Любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфо-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфо-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На закате воссеивает пыль звездная над моей головой, и я чувствую бездну, над которой висит жизнь моя. И с трепетом душевным протягиваю руки к Тебе и вопию: Господи, со всех сторон стеснил меня страшный мир, словно пустыня песчаная, малый оазис. Не выстоять мне, если Ты не поддержишь меня силою Своею. Песок покроет зеленый луг мой, поверх пальм насыплет горы песчаные, задушит источник на лугу, и под песком обратится в пепел сердце, любившее Тебя, и верблюды разнесут его по пустыне на копытах, и забьются песком уста, одну лишь песнь знавшие, песнь Тебе, всемогущему. И из миллиона лет жизни будет изглажен день один, так как будто его не было, и тяжелая колесница вселенной дальше прогремит, не сожалея, что в песчинку превратила день жизни. Но Ты сильнее мира, Господи Боже мой, и одолжишь рабу своему херувимский меч пламенный, которым отразит он нападки мира на жизнь мою. Не спастись мне, даже если буду равен с миром силою, а тем паче, если слабее буду. Равный миру мир не победит, и мир не боится его, того, кто слабее. Учит мир с малых лет готовить себе могилу. Если буду сильнее мира, спасусь и мир одолею. Воображение рисует мир сильным и могущественным. Когда умирает воображение и родится истина, вижу я, что одна капля огня Твоего, животворящего, сильнее праха вселенского. И у всей вселенной не достанет сил травинку напоить, если от Тебя не приимет. Рожденный от истины и посланный от истины легко побеждает мир. Мир тает от света лица его, как тень от солнца. Пища отпавших от истины — страх мирской. Миром сотворенные стали его куклами, которыми он, как ребенок, игрушками забавляется. Дети истины рождены от истины и не боятся мертвосозданных. Помоги мне, Господи, победить мир в себе, и легко мне будет победить его вне меня. Не возгоржусь победой своей над миром, ибо Твоя победа не моя. Оставлю Тебе расти, сам же умоляться буду, и словно дитя держаться за край одежд Твоих. Оставлю Слову Твоему вселиться в тело мое и изгоню все слова бессильные, коим от мира научился. Слово Твое невинность, мудрость и сила. Оно уничтожит во мне тварь и поможет моему рождению. Тело, в которое вселится Слово Божие, уже тело не миром сотворенное, но от Духа Святого зачатое и рожденное. Миром порабощенная душа моя соткала мне и тело рабское. Оттого в страхе от мира трепещут душа и тело. Просвети душу мою, светосущный Господи, и она воспрянет и освободится от мира, и станет душой сыновней, и научится ткать тело сыновнее, храм Сына Божия. Когда воссеивает звездная пыль над моей головой, Тебя призываю на помощь, Господи Пресвятый, и не боюсь мира, как не боится сын слуг в доме Отца своего.

0: Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: У человеческой памяти есть одно странное свойство. Иногда то, что случилось много лет назад, живее, ярче и реальнее того, что произошло только вчера. Я очень отчетливо вижу родительский дом. Маленький, теплый, со скрипящими половицами, с русской печкой, которая занимала большую его часть. Ранней весной, когда на улице еще вовсю трещали морозы, у нас начинали рождаться телята, ягнята и прочая живость. Первые дни, чтобы не замерзнуть, они проводили в доме вместе с нами. Если еще добавить сюда желтых пушистых гусят, которые вылуплялись из яиц примерно в то же самое время, глупого щенка и пару котят, то можно понять, это был не дом, а маленький Ноев ковчег. Я до сих пор помню мягкий каракуль на лбу ягненочка, с которым мы бодались, когда я еще ползал. Из моей памяти стерлись многие более значительные события, а вот этот каракуль остался навсегда.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулиании. «Моя жизнь с отцом Александром». Александр всегда просил Бога о том, чтобы он даровал ему перед смертью период болезни. Я думаю, что вся его жизнь оказалась бы в каком-то смысле незавершенной, если бы он умер внезапно. Кто-то передал мне его слова. Сначала я почувствовал себя так, как будто меня ударили по голове. Но позже понял, что именно этого и не хватало в моей жизни. Не болезни как таковой, а происходящей перемены, иного образа бытия. Александр писал, читал, гулял, но все время находился на каком-то ином уровне жизни. Он постепенно переходил туда. Переходил мирно, тихо, никогда не жалуясь и не тратя времени на пустые разговоры. Александр, так любивший и умевший говорить, молчал. Я ощущала это молчание, эту тишину, уважала ее и просто была рядом, предлагая то единственное, что могла предложить — молчаливую поддержку, покой и бесконечную любовь. Это было просто, потому что сам он был сильным, спокойным и любящим.
0: Голоса

всем, во всем, о Боже мой! Как видно на небе, на земле, вокруг и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носиться я.

0: вера. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.
1: Святая гора Афон встречала Пасху. В канун Светлого Христового Воскресения монахи-пустынники, жившие в уединенных кельях, шли в монастыри или большие общежительные скиты, чтобы вместе с другими братьями помолиться на праздничном богослужении. Монах по имени Агапий, уже много лет обитавший в маленькой хижине посреди густого соснового леса, обычно отправлялся на Пасху в Ильинский скит. Дорога до него была не близкой, несколько часов ходу по опасным извилистым горным тропам. Пожилому монаху непросто было преодолевать такой путь. А в этот раз монах Агапий еще и сильно заболел. К тому же вот уже несколько дней он ничего не ел. Каждое движение причиняло ему боль, но он решил во что бы то ни стало идти в скит, чтобы на торжественной литургии вместе со всеми причаститься в светлый праздник. Было утро Великой Субботы, когда монах Агапий вышел из своей хижины и отправился в путь. С трудом добрался он до опушки леса. Силы оставили больного изголодавшегося монаха, и он в изнеможении упал на траву. «Видно, настал мой последний час», — подумал отец Агапий. Подняться он, тяжело больной, без помощи не мог, а обнаружить его здесь, в лесной глуши, было некому. На много миль вокруг не было ни души. Монах Агапий приготовился встретить смерть и стал смиренно молиться Богу. Так прошло несколько часов. Вдруг отец Агапий услышал хруст веток и чей-то негромкий разговор. Он повернул голову и с удивлением увидел, что прямо на него идут двое монахов. Собрав последние силы, отец Агапий со стоном стал просить о помощи. Изумленные, монахи остановились. Они шли издалека и направлялись на пасхальную службу в один из монастырей. В путь они вышли еще вчера вечером. Решили сократить дорогу, пройдя через лес, но заблудились. Всю ночь скитались по чащобам и оврагам и сами не знали, куда теперь бредут. Увидев лежащего в траве отца Агапия, они обрадовались тому, что встретили кого-то, кто мог бы подсказать им дорогу. Но вид монаха привел их в замешательство. «Отче, почему ты лежишь тут, а не идешь куда-нибудь на праздник?» — спросили отца Агапия путники. Отец Агапий со слезами поведал им о своей беде, о том, что был долго болен, пищи никакой не имеет, а от болезни и голода совсем изнемог. Монахи переглянулись. С собой у них были фрукты, козий сыр, вино и хлеб, который они несли на трапезу в монастырь. «Видно, Господь другого от нас хочет», — решили они. Осторожно подняв отца Агапия с земли, они сказали: «Отче, покажи, где твоя келья. Мы тебя отведем и останемся с тобой. Вместе встретим Пасху. Так, видно, Господу угодно». Монахи довели отца Агапия до его хижины. Там втроем они совершили пасхальную службу, а после устроили настоящую праздничную трапезу. Отец Агапий со слезами на глазах благодарил Бога за то, что он послал ему, уже не чаявшему остаться живым, такую милость. Непостижимо и велико милосердие Господа, который по смиренной нашей молитве и беду обращает на благо. Говорил отец Агапий, которого за мудрость и молитвенную жизнь на Святой Горе почтительно называли старцем Агапием Афонским.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Павел Усачев.
1: Какие мысли возникают у вас, если вы видите, что близкий вам человек совершает грех? Осуждение или сожаление? Побуждает ли нас к молитве наблюдение за неприглядными поступками других людей? Или же это возмущает нас? Что же нам делать, когда мы становимся свидетелями падения ближнего? Хочу поделиться с вами наставлением святителя Феофана Затворника. Не осуждать следует брата или сестру, а жалеть о них. И, жалея, молиться от сердца, чтобы Господь вразумил их и отрезвил, и дал силу стать твердую ногою в должный чин, требуемый их положением жизни. Если при взгляде на погрешности других мысли ваши примут такое направление, то это будет делом любви. В разговоре, впрочем, не всегда удобно это высказывать, но всегда можно приискать нечто смягчающее и оправдывающее. Или лучше заминать такие разговоры, отводя их на другие предметы. Не умеете? Перемолчать можно, пока истощится весь поток пересудов, внутренне молясь об осуждаемых. Других нам с вами не переучить, а себя и можно, и должно переучивать.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Жизнь, матушка, привела, наконец, к тихому пристанищу. Я сделался, но не вдруг, как многие неофиты и не без борьбы, верующим. К сожалению, однако же, еще и до сих пор, на старости, ум разъедает по временам оплоты веры. Но я благодарю Бога за то, что, по крайней мере, успел понять себя и увидал, что мой ум может ужиться с искреннюю верою. И я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе, что искренне верую в учение Христа Спасителя. Для меня главное в христианстве — это недостижимая высота и освящающая душу чистота идеала веры. На нем целые века тьмы, страстей и неистовств не оставили ни единого пятна. Кровь и грязь, которыми мир не раз старался осквернить идеальную святость и чистоту христианского учения, стекали потоками назад на сквернителей. Смело и несмотря ни на какие исторические исследования, всякий христианин должен утверждать, что никому из смертных невозможно было додуматься и еще менее дойти до той высоты и чистоты нравственного чувства и жизни, которые содержатся в учении Христа. Нельзя не прочувствовать, что они не от мира сего.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Гимназическая улица в самом центре Тамбова по утрам наполнялась ароматом свежего хлеба. К расположенной на углу булочной с большими до земли окнами в виде многочисленных арок стекался народ купить самого вкусного в городе хлеба. Воздушные ситные с изюмом стоили здесь сущие копейки, а упаковывали их высокие картонные коробки с красивой надписью «Булочные Толмачевых». Толмачевы в середине XIX века в Тамбове были известны многим. Состоятельные предприниматели, они прославились не только успешной коммерцией, но и широкой благотворительностью, благодаря, пожалуй, одному из ярчайших представителей этой купеческой династии – Александру Ивановичу Толмачеву. Ему принадлежала та самая булочная на Гимназической, в которой даже бедный человек мог позволить себе купить свежий пшеничный каравай, настолько недорого он стоил. Каждый день по распоряжению Александра Ивановича в толмачевских пекарнях выпекалось несколько десяток буханок ржаного хлеба для раздачи нищим. Быть внимательным к нуждающимся Александр научился у своего отца, Ивана Степановича Толмачева. Тот в своем завещании значительную часть капитала передал городской богадельне, Троицкому храму Тамбова и строящейся церкви Иоанна Златоуста в селе Бибиково Кирсановского уезда. Александр Иванович решил следовать примеру отца и разделять богатство с ближними. В 1896 году на Покровской площади Толмачев на собственные средства выстроил большое красного кирпича двухэтажное здание, в котором по его инициативе было открыто начальное училище с женским и мужским отделением. В здании, построенном Толмачевым, был водопровод, электричество, канализация и паровое отопление. Учреждений, оснащенных подобными благами цивилизации, не только в Тамбове, но и во всей России тогда было не так уж много. Строительство обошлось Александру Ивановичу в 60 тысяч рублей. На содержание училища Александр Иванович ежегодно выделял по 5 500. Дети бедняков получали преимущество при поступлении и обеспечивались за счет Толмачева бесплатным питанием, одеждой и необходимыми вещами. Годом ранее, в 1895-м, Александр Иванович уже сделал Тамбову подарок. От собственной небольшой электростанции провел электрическое освещение по всей улице Гимназической, которая сразу стала излюбленным местом вечернего променада горожан. На средства Толмачева на тамбовских кладбищах ветхие деревянные церкви были заменены на каменные. С началом Первой мировой войны Александр Иванович активно включился в работу Тамбовского отделения общества Красного Креста, оказывал финансовую помощь госпиталям, разместившимся на территории города. В селе Баланда Саратовской губернии на пожертвования Толмачева были открыты богадельня, приют для престарелых и ремесленная школа. В завещании, которое Александр Иванович составил заблаговременно, еще в 1896 году, принадлежавшие ему земли и часть капитала он оставил Тамбовским монастырям – Казанскому мужскому и Вознесенскому женскому. Правда, исполниться этому, увы, было не суждено. Скончался Толмачев после 1917 года, когда власть в городе уже была в руках красных. Точная дата смерти благотворителя неизвестна. Фамильное захоронение Толмачевых, над которым возвышалась белокаменная часовня, было разрушено большевиками. Но стереть из людской памяти добрые дела, которые совершил Александр Иванович, не удалось. По-прежнему служит городу здание из красного кирпича рядом с Казанской церковью, бывшее Толмачевское училище. Имя благотворителя увековечено на мраморной доске у входа в зал заседаний Тамбовской городской думы.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Шар такой чудесной выточки, а висит на чем не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем, между слабостью и силою, и висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В день преображения Христова православная церковь молитвенно вспоминает, как Спаситель на вершине горы Фавор явил ученикам-апостолам свою божественную природу. Интересно, что в Евангелии не указано название горы, на вершине которой состоялось преображение Спасителя. Фавор, отдельно стоящая гора на севере Палестины, стала почитаться местом чуда на основании древнего предания. Именно на вершине Фавора святая императрица Елена решила построить храм. Существует также версия, что преображение произошло на одном из отрогов Ермонской гряды, горной цепи на самом севере Палестины. Однако эта гипотеза противоречит евангельскому повествованию. Согласно тексту Писания, перед преображением Христос и апостолы находились в городе Кесария Филиппова и оттуда около 7 дней шли до горы Преображения. Кесария находится рядом с Ермоном. До Фавора же путнику предстоит добираться как раз около недели. О горе, как месте преображения, говорит нам Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первое упоминание о Кандаке в честь преображения относится к VII веку. Первоначально Кандак представлял собой целую поэму. В настоящее время на богослужении исполняется только краткий ее отрывок. Послушаем церковнославянский текст Кандака. «На горе преобразился Иси, и як уже в мещах ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видиша, да игдатя узрит распинаема, страдание уба уразумеет вольное, мирови же проповедят, як у тыеси воистину отчие сияние». В русском переводе этот текст выглядит так. «Ты преобразился, Христе Боже, на горе, и ученики твои созерцали славу твою, насколько могли воспринять ее». Чтобы, когда увидят тебя распинаемым, уразумели, что страдание твое добровольно, и проповедали миру, что ты воистину отчие сияние. Кандак преображения указывает на связь этого события с распятием Христа на Голгофе. Чудо на вершине Фавора должно было подготовить апостолов к грядущей трагедии, что нашло отражение и в церковном календаре. Преображение отмечается за 40 дней до крестовоздвижения, дня особого поклонения кресту Христову. Спаситель преобразился на вершине одной горы и распят был на вершине другой.
1: Преображение Господне ежегодно отмечается 19 августа по новому стилю. Именно в этот день, в IV веке, произошло освящение Преображенского храма на горе Фавор. Сюда для участия в богослужении сходились клирики, местные жители и паломники из других храмов и монастырей Иерусалима. Впоследствии празднование преображения распространилось по всей православной церкви. И сегодня праздничное песнопение «Преображение Господня» звучат не только на вершине Фавора, но и в каждом православном храме. Послушаем кандак праздника в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении. Один прихожанин пришел к своему батюшке и стал жаловаться. «Почему-то меня все в церкви толкают. Все на меня, как говорится, наезжают. Повлияйте как-нибудь на прихожан». А батюшка ему говорит: «Проблема не в них, а в тебе самом. Ты приходишь в церковь и сразу же встреваешь во все разговоры, пытаешься всегда быть у всех на глазах. Ты находишься везде и не оставляешь места для остальных. Каждый, кто хочет занять свое место, просто вынужден тебя оттеснить».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Повредились люди и говорят: «Что дает нам Господь? Господь дает жизнь всякой плоти. Господь дает лик всякой твари. Как дитя милостив Господь, и самости не ведает он, как и тьмы. Господь каждому дает то, что ищет от него. Вечность свою наполняет он даянием. А вы говорите, что дает нам Господь? Разве спросили бы вы об этом, если бы Господь не дал вам сил вопрошать? Господь собирает слезы скорбящих в ладони свои. Господь посещает узников. Господь сидит на постели болящих. Господь бдит над путями опасными, хранит над пучинами морскими. А вы говорите, что делает нам Господь? Что вы ищете от Господа, то и дает вам. Но от того, что от мира более взыщете, нежели от Господа, чувствуете себя обманутыми в упованиях своих, говоря, что делает нам Господь. Словно добрый хозяин собрал Господь трапезу и ждет гостей. Чуток Господь к стуку каждому и скор открыть любому гостю. На трапезе его теснятся угощения невиданные, просторно за столом его. Кто найдет врата его и постучит, тому отверзится. А вы говорите: почему не отворил нам Господь, когда стучали мы? Потому что стучали в дверь Господню сомнением, а верою в двери мира. При дверях души вашей стоит Господь с метлой, готовый, если позовете его, вымести из нее нечистоты обильные и очищенную облагоухать кадилами и благовониями, и красотою девства украсить ее. Стоит Господь и ждет приглашения вашего. И при входе в сердце ваше стоит Господь со свечою, горящую без дыма и копоти. Стоит и ждет приглашения внести свечу в сердце вам и осветить его, и выжечь все страхи, страсти и желания постыдные, изгнать из него дым и зловоние. И на пороге ума вашего стоит Господь с мудростью своею и глаголом своим, готовый войти на зов ваш и разогнать все мысли безумные, все воспоминания лютые, все заблуждения, и сгладить все образы призрачные. Стоит Господь и ждет внести разум свой, свои печати и свои слова. А вы говорите: где Господь? На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре ее, где ему надлежит быть, и жизнь ваша бы выпрямилась, и видели бы вы Господа, и не страдали бы в его поисках, вопрошая, где Господь. Повредились вы, потому и спрашиваете, где Господь. Предобр Господь, потому недобрым неведом он. Пречист Господь, потому нечистым не виден он. Пресвят Господь, потому не святые его не чувствуют. Если не найдется исповедников среди людей, через предметы и природу Господь явится. Если звезды небесные забудут имя Господне, не забудет его войско несметное небесных ангелов. Если слабеет исповедание имени Божия в одном царстве, в другом крепнет. Невозможно ни усилить, ни ослабить звук имени Божия. Ибо если один ручей иссякнет, другой наполнится и держит море на одном уровне.

0: Светлое радио. Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Я люблю свой мир. Я знаю в нем каждое дерево, каждую тропинку. Я знаю, где быстрее всего вызревает горько-сладкая жимолость, в каком месте лучше собирать кедровые шишки, на каком из перекатов и в какой час клюет хариус, под какой пихтой прячутся рыжики или грузди. И неважно, что река давно изменила свое русло, что места ягодные покрылись хвощом и бузиной, что почти все деревья в округе уже спилены лесорубами. В моей памяти остается все так, как было.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма княгини Екатерины Трубецкой мужу, декабристу князю Ивану Трубецкому в Петропавловскую крепость. 1825 год. «Я право чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобою, не буду жалеть ни о чем, когда буду с тобой вместе. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно может меня радовать. Тебя видеть, делить твое горе и все минуты жизни своей тебе посвящать. Меня будущее иногда беспокоит на твой счет. Иногда страшусь, чтоб тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше сил твоих. Мне же, друг мой, все будет легко переносить с тобой вместе. И чувствую ежедневно сильнее чувствую, что как бы худо нам не было, от глубины души буду жребий свой благословлять, если буду я с тобою».
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо-темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит.

грохот и гром, тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном. Фёдор Тютчев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Алексей Проскурин.
1: Шестилетний Саша Проскурин сидел за столом и увлеченно хлопал ладошками по высокой горке пушистой муки, которую мама высыпала, чтобы замесить тесто для пирогов. Хлоп, и вокруг Саши поднималась настоящая мучная метель. Мальчик заливисто смеялся, а в подвешенной к потолку люльке раздавался плач его младшего братишки. Мать Саши месила тесто, успевая отряхивать засыпанной мукой кудри старшего сына и качать люльку с младшим. Саша во все глаза смотрел на мать. «И как она все успевает?» – думал мальчик. «Как не устает?» Он видел, как хлопочет по хозяйству его мама, как делает одновременно множество дел, и часто ему казалось, что она вот-вот свалится от усталости с ног. Но нет, мама изо дня в день продолжала выполнять свою нелегкую работу, и при этом лицо ее светилось от радости. Прошли годы. Саша вырос. Когда ему исполнилось 26 лет, Александр уехал на святую гору Афон и принял там монашеский постриг с именем Алексий. На Афоне он поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, где стал исполнять обязанности служащего гостиницы для паломников. Монах Алексий был гостеприимен и внимателен каждому паломнику монастыря, с радостью выполняя поручения любого, кто бы его об этом не попросил. Все удивлялись его постоянной и искренней готовности служить людям. «Только в монастыре я понял, почему моя мать не уставала от массы домашних дел и почему она была так счастлива», — говорил старец Алексей Проскурин. «Она делала свою работу для любимых ею людей. Только любя, мы понимаем, что служение людям приносит духовные плоды и глубокое внутреннее удовлетворение. И только с любовью служение людям может быть легким и радостным».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Алексей Проскурин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Преподобный Сергий Радонежский оказал огромное влияние на становление, самосознание и просвещение русского человека, особенно в сфере духовно-нравственного воспитания. Он не оставил после себя письменного наследия, но благодаря его многочисленным ученикам нам стали известны подробности его святой жизни, его поучения и заветы. Хочу поделиться одним из его наставлений. Они принесли духовную пользу его воспитанникам, будут полезны и нам. «Внимайте себе, братья, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную, к сим же и страннолюбие, и смирение с покорением, пост и молитву, пища и питье в меру, чести и славы не любите, паче же всего бойтесь и поминайте час смертный и второе пришествие».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем игумени Арсении Сибряковой «Мирянам». 1885-1889 годы. Вы, живя среди мира в семейной жизни, не можете предаться всецело духовным целям. Вы пишете, что деятельность ваша вращается около словолюбия и материального обеспечения. Так отрешиться от этой деятельности вы даже не можете. Но вы могли бы и в этой деятельности не уклоняться от пути спасения. Если вы делаете дело из словолюбия и при этом встретите успех, не забудьте благодарить Господа за милость Его, Ему одному приписать успех дела, от Него принять утешение, посланное в жизни, Его восхвалить за милость незаслуженную. Если же встретится не успех, огорчение, и вместо удовлетворения чувства словолюбия и честолюбия придется потерпеть бесчестие, то постарайтесь принять это от Господа как заслуженное, смиритесь перед Ним и пожелайте еще большего бесчестия для очищения своей гордости и самолюбия.
0: Голоса времени.

0: тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Воронеж и Ставрополь сложно назвать соседями. Между ними больше 700,5 километров. Но и в одном, и в другом городе люди, услышав фамилию Кащенко, обычно восклицают: «Щедрые были люди, сколько добра сделали!» И имеют в виду одних и тех же людей, купеческую династию, известную своей благотворительностью. Купцы Кащенко сделали состояние на торговле зерном. Основателем торговой фирмы стал Михаил Андреевич Кащенко. Он открыл свое дело в Бутурлиновской слободе Воронежской губернии. Его сын Василий Михайлович распространил торговлю на Северный Кавказ и в особенности на Ставрополье. При нем фирма обзавелась оснащенными по последнему слову техники паровыми мельницами и маслобойнями. Богач-миллионер Василий Михайлович не забывал о бедных и обездоленных, щедро подавал милостыню, жертвовал храмом и учил своих сыновей Алексея и Александра во всем поступать с ближними по-христиански. Уроки не прошли даром. После смерти Василия Кащенко в 1886 году его наследники Алексей и Александр на родине отца в Бутурлиновской слободе под Воронежем в память о нем выстроили величественный Преображенский собор, точную уменьшенную копию храма Христа Спасителя. Не только строительство и внешнюю отделку, но и внутреннее убранство до самой мельчайшей детали братья Кащенко оплатили из собственных средств. Старостой и попечителем храма стал Алексей Кащенко. На свои личные деньги Алексей Васильевич построил и содержал Бутурлинское мужское двухклассное училище и гимназию в городе Боброве, где могли бесплатно обучаться дети из неимущих семей. Александр Кащенко от брата не отставал. В Воронцово-Александровской слободе под Ставрополем, куда к тому времени он перебрался на постоянное место жительства, Александр Васильевич за собственный счет построил ремесленное училище и прогимназию для крестьянских детей. На содержание учебных заведений он выделил особый капитал, а по церковным праздникам всегда приезжал к ученикам с угощением. Когда в 1891 году Черноземье охватил голод из-за неурожая, братья совместно выделили крупную сумму для пропитания голодающих. Во время русско-японской войны Кащенко активно содействовали Воронежскому и Ставропольскому обществу Красного Креста, снабжая военные госпитали медикаментами. Александр Васильевич был председателем Воронцово-Александровского и Новогригорьевского комитета помощи раненым воинам. В Воронцовской слободе из уст в уста до сих пор передается история о том, как после революции в дом к Александру Васильевичу Кащенко вломились красные комиссары и хотели учинить кровавую расправу, но за эксплуататора трудового класса вступились его же бывшие рабочие. А в Спасо-Преображенском храме Ставрополя по сей день хранится старинная мраморная доска с именами жертвователей. Есть среди них и фамилия Кащенко.
0: Имена, имена милосердия.

Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, по коей нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с апостолами в Галилее, на севере Палестины. Ему предстояло начать путешествие в Иерусалим. Там Иисус хотел отпраздновать последнюю для себя иудейскую Пасху. Спаситель знал, что ожидает его в столице. Поэтому он желал подготовить учеников к непростому испытанию. Христос возвел Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы Фавор, и там явил им свою божественную природу. От Спасителя стал исходить неземной свет. В этот момент апостолам явилась вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба указал на божество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что Он не просто человек и что Он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже Можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы». Податель света, слава тебе. Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять его заповеди.
1: Праздник преображения отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так Церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника Преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 7-летний Владик из Омской области рано остался без родителей. Мама умерла, а отец не принимал участия в его воспитании. Так ребенок попал в детский дом. Из-за врожденного заболевания мальчик долгое время не мог двигаться самостоятельно. Сильное и постоянное напряжение мышц сковывало его тело. Благодаря фонду «Дорога жизни» 2 года назад Влад приехал на лечение из Омска в Москву. Проект организовал для него обследование, операцию и реабилитацию, которые помогли снять мышечное напряжение. После этого мальчику пришлось заново учиться держать равновесие, чувствовать свое тело и делать первые шаги. Несмотря на боль, усталость и ежедневные нагрузки, Влад упорно занимался. Сегодня он может стоять без поддержки и удерживать собственный вес, ходить за руку со взрослым. А еще за последние месяцы Влад научился читать по слогам и писать. Няня фонда «Дорога жизни» сопровождает мальчика на всех этапах лечения. Она отмечает, что Влад растет добрым и отзывчивым ребенком. Сейчас ему особенно нужны мама и папа, которые поддержат его в дальнейшем развитии. А пока Влад продолжает лечение и реабилитацию и живет в социальном центре фонда «Дорога жизни». Если вы хотите познакомиться с Владом и поддержать подопечных проекта, сделать это можно на сайте фонда дорога-жизни.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Зеленеет кипарис летом и зимой. Базилик благоухает летом и зимой. Забивают ягнят летом и зимой. Таковы и вы, праведные. Берегитесь волков, нападающих на вас, один спереди, другой сзади. Но паче берегитесь двух грехов: страха перед грешниками и презрения к грешникам. Ибо тогда увянут побеги вашей праведности, словно зелень вербы, и благоухание притворится в зловоние, и смирение станет гордыней, и грешники назовут вас своими. Праведные, грех есть немощь,